встречи с нами. И нам остается только напомнить номер нашего телефона 97 47 05 77. Начинаем мы нашу программу песней.

Уважаемые наши радиослушатели, вы знаете, о чем мы подумали? Когда наступает какой-нибудь праздник, и вам нужно написать поздравительные открытки, ну, скажем так, 10-15 штук, и когда мы доходим до слов «желаю тебе», что мы обычно пишем? «Желаю тебе здоровья», хотя наше здоровье от нас зависит очень мало. Что еще? «Желаю тебе счастья». А можно ли это самое счастье

В основании сегодняшней нашей беседы я хочу прочитать отрывок из послания к римлянам, 1 глава, 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». У нас существует замечательная традиция. На праздники мы дарим друг другу открытки. Есть это у вас? И когда я получаю открытку, самое важное для меня даже не эстетический вкус того, кто покупал эту открытку. Самое важное для меня – это содержание этой открытки. И огромное значение для меня играет пожелание. Чего мы желаем друг другу, когда поздравляем друг друга? Есть несколько клише или штампов. Например, мы желаем здоровья. Мы желаем успехов в личной жизни. Мы желаем счастья, да? Желаем успехов в работе. Чего еще? Иногда бывают глупые пожелания. Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь, и так далее. Но наши желания самому себе чего-то не всегда носят правильный характер. Интересно, что нужно согласиться, здоровье, счастье в личной жизни, хорошая работа являются важными составляющими человеческой жизни. Нужно это желать. Нужно молиться об этом. Это нормальное явление. Правда, когда мы анализируем желание великого апостола, и его каждое послание начиналось с определенного пожелания, великого апостола, который оказал потрясающее влияние на развитие христианской цивилизации, великого апостола, благодаря которому жизни и служению мы тоже, язычники, услышали Евангелие апостола Павла, его пожелания радикально разнятся от желания счастья, здоровья, благополучия, успехов в личной жизни или успехов на работе. Посмотрите слова Павла. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В отличие от наших пожеланий, Павел желает благодати и мира. «Благодать вам и мир». Если мы откроем первое послание Коринфянам, мы тоже обнаружим, что Павел желает того же. Если мы откроем послание Колоссянам, то и там мы найдем слова «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Если мы откроем послание Филиппийцам, Ефесянам или Галатам, то и эти послания будут начинаться все того же пожелания – благодати и мира. Кто-то скажет, просто по привычке у Павла была такая традиция начинать свои письма подобными словами, которые, возможно, ничего ни себе не содержали. Например, как мы говорим «здравствуйте». Но когда мы говорим «здравствуйте», едва ли мы имеем в виду, что мы желаем здоровья. На самом деле, концепция, что Павел просто так использовал это как определенное клише, должна быть отвергнута. Дело в том, что в еврейском народе люди, как правило, приветствовали друг друга словами «мир тебе», да? «Шалом». В языческой культуре, как правило, люди начинали письма со слова «радоваться». «Радуйтесь». Нету времени, но мы могли бы посмотреть тексты, которые подтверждают это. Интересно, что Павел, апостол, не идет ни по еврейской традиции, не подчиняется греческой традиции. Он создает свою традицию, наполненную смыслом и содержанием. Его приветствие – это не просто слова приветствия. Это слова приветствия, крещенные в христианской вере. Это слова, глубоко продуманные. Это слова, отражающие сущность евангельской веры. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вначале поговорим о мире. Мир – это состояние отсутствия вражды. Мир – это очень важное явление в жизни человека. В нашем мире сегодня непросто жить. Но многие пожилые люди, которые помнят войну, говорят, будь что будет, лишь бы не было войны. Слышали такое? Война – это такое страшное явление, будь что будет, лишь бы не было войны. Но дело в том, что война – это не только тогда, когда бомбы сыплются с самолетов, или когда танки колесят. Нет. Война – это состояние вражды. Война – это состояние души. Соседи могут воевать друг с другом. Муж может воевать с женой. Теща может воевать с зятем. Невестка может воевать со свекровью. Коллеги по работе могут воевать друг с другом. И братья, и сестры, посетители церкви, которые долго-долго, много-много лет ходят в церковь, тоже могут воевать. Война – это универсальное явление, которое встречается на каждом шагу. И Павел знает, что война разрушает человеческую жизнь, делает людей несчастными. Воюющие люди.

люди, несчастные люди, которые лишают себя радости и благ жизни. И поэтому Павел говорит: благодать вам и мир. Павел желает мира. И самая страшная война, которую можно только представить, это война с Богом. Кто-то скажет: а я не ругался с Богом, я с Ним никогда не воевал. Ты не ругался, но ты отвергаешь Его благодать. Ты не ругался, но ты отвергаешь тот факт, что Бог дал тебе жизнь. Ты не ругался, но ты отвергаешь тот факт, что Он сотворил этот мир. Ты не ругался с Ним, но ты отвергаешь тот факт, что ты нарушаешь законы, которые Он сотворил и которых Он призывает тебя жить. Ты не ругался, поругался. Поругался тем, что не уважаешь Творца, что отвергаешь Его. Это самое страшное состояние, состояние вражды по отношению к Богу. Это пассивная вражда. Это неприятие божественных заповедей, неприятие Его благодати и неприятие Бога как личности, как единственного Господина, Владыку и Творца. Павел желает мира. Хорошо, кто-то скажет, а как обрести мир? Мне кажется, что в этих словах «благодать вам и мир» содержится очень важный универсальный закон. Закон обретения мира. Мир является следствием благодати. Мир невозможен без благодати. Война – это выяснение отношений по принципам справедливости. Благодать неизбежно ведет к миру. Много лет назад была конференция, собрались представители самых разных конфессий. И обсуждался вопрос уникальности каждой веры. Буддисты, иудаисты, христиане собрались. И очередь дошла до христианства. И поднялся вопрос: что же такого уникального в христианской вере, чего нету в других верах? Тут же сказали: воскресение. Но нашли специалисты, эксперты, которые показали документально, что на самом деле есть в других религиях небольших, есть воскресение и вера в воскресение. Сказали: тогда, наверное, Боговоплощение является неповторимо. Нет, оказалось, что и Боговоплощение тоже встречается в других религиях. Так что же отличает христианскую веру от других убеждений? Здесь в комнату вошел Клайв Льюис, знаменитый писатель, литературный деятель, богослов. И все взоры обратились к нему. Чем же уникальна христианская вера? Льюис задумался на одно мгновение и ответил: это же совсем просто. Благодать. Христианская вера отличается благодатью. Нет ни в какой другой религии веры в то, что Бог принимает человека таким, какой он есть, вне зависимости, сколько он нагрешил, сколько он сделал, вне зависимости от его уровня образования, цвета кожи, национальности. Бог принимает грешника, дает ему вечную жизнь, воскресение, духовное рождение, называет его сыном и дает ему бессмертие и наследие. Нет другой такой веры. Везде нужно заслужить спасение, везде нужно стать хорошим, чтобы милость Божию обрести. Но благодать – это центральное учение евангельской веры и христианства. И учение о благодати отличает нас от всех других убеждений, от всех других религий. Благодать – это знак примирения между человеком и Богом. Благодать – это когда Бог протягивает руку дружбы и примирения. Благодать – когда Бог прощает человеческие грехи. Благодать – это самое высшее, самое лучшее. Интересно, что людям очень сложно понять учение о благодати. Мы живем в этом мире, где просто так никто или очень редко что-то дает. В этом мире нужно заслужить. В этом мире нужно добиться. В этом мире нужно завоевать. Слышу я историю об одном богатом человеке. Он решил раздавать 100-долларовые бумажки на улице и изучить реакцию людей. Он стоял и говорил: пожалуйста, 100 долларов вот в подарок. Люди подходили. Ну, большинство людей даже не подходили. Ну, наверное, вы понимаете, вот вы бы тоже не подошли, да? Некоторые подходили, брали бумажку, смотрели на свет, вот так вот пробовали вот так, и не верили, что кто-то может просто так дать. Учение о благодати не вмещается в человеческий ум. Учение о том, что к Богу можно прийти просто так, какой ты есть, и через веру обрести спасение, не вмещается, потому что весь мир учит нам другому. Характер Бога в отношении благодати отличен от тех законов, по которым развивается наш мир. Но благодать – это единственный путь к Богу. Благодать – это единственный путь, чтобы обрести мир. Если бы Бог не простил нас, мы бы не примирились с Богом. Но интересно, что благодать в наших отношениях – это единственный путь примирения,
Когда мы начинаем выяснять отношения, мы заходим в тупик. Есть один путь прервать заколдованный круг. Это протянуть руку прощения, попросить прощения, простить. Протянуть руку, забыть. Нет другого пути к примирению, как только через прощение и благодать. Мир способен делать почти все так же хорошо или даже лучше, чем церковь. Мир способен строить дома бездомным, кормить голодных. И есть только одно, что мир не может делать. Мир не может проявить благодать. Слышите? Чем отличаемся мы от мира? Это тем, что мы понимаем, что такое благодать. Чем отличаемся мы от мира? Это тем, что мы сами являемся преемниками божественной благодати. Что дает нам силу прощать и любить, протягивать руку прощения, как, казалось бы, в заколдованном круге, где выяснение отношений происходит на предмет справедливости? Это глубокое осознание, что я сам прощен, потому что Бог простил непростительное нам. В этом мире много конфликтов. В этом мире идет борьба за мир. В этом мире невозможно построить мир, потому что мир отверг учение о благодати. Потому что если человек сам не пережил благодать, сам не пережил божественное прощение, сам не пережил духовное возрождение, ему сложно простить. А чего тебя должен прощать? Тем более, если еще не просят прощения. Нужно ли прощать, когда не просят прощения? Нужно прощать. Христос просился креста. Не просили прощения. Не вмени греха им. Помните того? Я беседовал с такими людьми, которые ищут лазейки не простить. Они говорят, он не изменился. Он не чувствует себя виноватым. Чего его должен прощать? Нужно прощать. Господь послал прощение в Иисусе Христе нам, когда мы были еще грешниками. Он уже простил нас. Задача человека лишь только обрести прощение через веру. Объективное прощение обрести субъективно. Поэтому мы должны прощать, но у нас нет силы прощать. У нас нет силы прощать, если мы сами не прощены. Если мы каждый день не возрастаем в глубоком понимании о благодати. Если мы не понимаем, что Бог простил нам непростительное. Нам должно помнить, что знаки, хлеб и вино – это символы, за которым стоит божественное прощение. Огромная цена, которую заплатил Господь за прощение. Простить – это заплатить цену. Простить нелегко. Простить – это понести грех другого человека на себе. И Господь простил нас и понес цену. Что такое простить? Греческое слово. Простить – это оставить. Я читал одну историю о двух монахах, буддийских монахах, которые возвращались с какой-то командировки и подошли к речке. И была довольно глубокая речка, можно было перейти, и на берегу стояла девушка и плакала. Ей нужно было на другой берег. И один монах взял ее на плечи и перенес. Все эта история была забыта, к вечеру они возвратились в свой монастырь, и другой его коллега, этого монаха, говорит: «Брат, как ты так мог поступить? В нашем уставе нельзя даже смотреть на девушку. Ты же не только не смотрел, ты ее взял на плечи и перенес». И в ответ монах, который нес девушку, ответил: «Брат мой, я перенес эту девушку и оставил ее на другом берегу, а ты носишь ее в своем сердце». Сегодня нам нужно оставить на другом берегу, оставить обиды, оставить то зло, которое есть в сердце нашем, и раздражение на наших ближних. Сегодня нам нужно понять, что Бог простил непростительное нам, оставить и пойти дальше, исполненным мира, спокойствия и радости. Пускай Бог поможет нам оставить на том берегу. Пускай Бог нам даст благодать и мир. Пускай Бог поможет нам пережить благодать и нести мир и любовь всем окружающим. А ты, дорогой друг, пережил ли ты благодать? Просил ли ты прощения у Господа хотя бы раз в жизни? Примирился ли ты с Богом? Обрел ли ты мир душе своей, радость и спокойствие? Если нет, сегодня твой день. Господь протягивает руку прощения. Он предлагает безусловное принятие тебя, что тебе нужно поверить, принять. Тогда мир Божий соблюдет сердце твое. И тогда ты вернешься, исполненный благодати. Давайте возвращаться и нести благодать, и вместе с нею мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

0: Итак, что же делает благодать? Она берет и спасает из любви к человеку, не ожидая от него ничего, потому что нет такой цены в мире, за которую можно было бы эту благодать купить. За нее уже уплачено кровью и немыслимыми страданиями Сына Божьего. И вот как это порой бывает.
1: Трансмировое радио в эфире.
2: Мир вам, братья и сестры. Слава Богу. Я из Северной Осетии, жил в Грузии. Меня зовут Джамбул. Каждого здесь сидящего, наверное, есть христианину свидетельство, что сказать другому. Я тоже везде, куда бы я ни попал, всегда свидетельствую, как Давид говорит в своем псалме: «Придите, послушайте все боящиеся Бога, я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». И у меня тоже есть кое-что. Я рассказываю всем то, что Господь сделал для души моей. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Ему. Он никогда не меняется. В 89-м году я первый раз услышал, что существует вообще, есть христиане. Я никогда не ходил на собрание к верующим, не читал Библию. Даже когда я видел верующие, проходят мимо меня, я не здоровался с ними. Мы просто знали, что верующие — это, знаете, вот не светское общество. Вообще они как будто никто. Потому что и позорно был молодым, допустим, как молодой человек может быть верующим. Потому что самый молодой, который ходил в церковь, был 65-60 летний. В 90-м году, когда уже грузино-осетинская война очень сильно, ну уже война, убивают друг друга, мы тоже стоим, каждый имеет оружие, хотели защищать своих родных, близких. И мой друг мне говорит, что твоя мама и сестра тоже к верующим ходят. И сказал, если на самом деле они к верующим ходят, то я их убью. Прихожу домой с той целью, что я должен убить свою сестру, родных, потому что они к верующим ходят. Прихожу домой, как только порог переступил дома, кто-то украл этот мысль у меня. Я стою перед мамой, сестрой, ищу в кармане что-то, как будто я что-то забыл, и спрашиваю маме, я говорю: «Мама, зачем я домой пришел?» А мама говорит: «Ну, как тебе сказать, зачем домой приходят?» В общем, проходит еще некоторое время, август. Отец попросил меня, чтобы я ему помог на сенокосе. Я сказал: «До 12 часов поработаю, и потом я отдохну». Ровно в 12 часов я бросил свою косу и лег. Я заснул, и закрытыми глазами внутри у меня открылись глаза. Я вижу, между небом и землей стоит человек в белом одеянии. Славном одеянии, выше меня. Я смотрю в его глаза и вижу, что этот человек доброжелательный, который любит меня. И он сказал: «Хочешь ты со мной?» Я тоже, не задумываясь, сказал: «Хочу я с тобой». Тогда он повернулся и сказал: «Тогда следуй за мной». Я покидаю свое тело, смотрю на себя, встал между небом и землей и три раза повторял: «Неужели я был в этом гнилом человеке? Неужели я был в этом гнилом человеке? Неужели я был в этом гнилом человеке?» Этот человек идет передо мной, я сзади. И август, 12 часов дня, на сенокосе. И вдруг я увидел в духе, что это как сумерки. Это не ночь, это не утро. И мы стоим на узком-узком тропиночке, который светит, и прямая дорога. Налево и направо красивые-красивые цветы. Я на них посмотрел, хотел отойти, но он мне показал головой и сказал: «Не трогай, все они смертоносные». В общем, пришли к огромной горе, и на горе открылась огромная дверь. И он сказал: «Войди сюда». И когда я захотел войти туда, куда он мне сказал, эта дверь для меня стала очень узким. Если у вас есть Библии в руках, то откройте 21 главу Откровения с 18 стиха. «Я не мог войти туда, и начал я смущаться в себе, что я не могу войти туда. И он вышел, он узнал мои мысли. Он вышел, грудь на грудь положил и поставил посередине этой двери. И то, что я там увидел, я вам прочту. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Иоанн, который до меня написал этот стих, просто для объяснения людям больше ничего не придумал, как уподобить вот этот город. И он сказал, он подобен чистому стеклу. На самом деле, это был прозрачный город, что там ничего нельзя скрыть. Там невозможно сказать, что свет оттуда идет, или оттуда, или оттуда, или оттуда. Там тысячекратно светлее, чем солнце. И там на самом деле золото, там не, то есть ничего нету золотистый. Но по-другому нельзя людям рассказать. Улица города тоже есть чистые, чистые, как прозрачное стекло. И все это сияет. Я увидел верующих в Иисуса Христа миллионы, миллионы. В глазах у них вечный жизнь. И они одеты в белом славном одеянии. И вот представьте себе, что все они на меня смотрят. И я на всех тоже смотрю. Если я вас спрошу, допустим, сколько человек вы запомните, если перед вами сидят 100 человек или 1000 человек. Наверное, запомнили бы самых больших или самых маленьких, правда? И в духе я всех их запомнил. В глазах у них был вечный жизнь. И посередине, не знаю, как вам сказать, живая река. Видел много-много-много что-то красивых. Один лучше другого, другой третьего. Я не знаю, кто как знает благословление, что такое. Но это Божье присутствие во всем. Когда ты наслаждаешься тем, что видишь лучше, который ты не можешь просто передать, выразить. Я поворачиваюсь этому и говорю этому человеку, я говорю, оставь меня здесь. И когда я сказал, оставь меня здесь, мои руки, моя рука сказала, оставь меня здесь, мои пальчики сказали одновременно, синхронно, оставь меня здесь. В Библии написано, возлюби Господа Бога твоего, чем? Кто помнит? Разумением, крепостью, силою. И все это в человеке. И одновременно каждый из них сказал, оставь меня здесь. Я тогда увидел, что я вот, человекообразный. И когда я сказал от души, оставь меня здесь, он показывает мне и говорит, посмотри теперь туда. Я посмотрел огромный-огромный книга смерти. И был густой-густой мрак. Эта книга смерти приближается ко мне. Я вижу в книге смерти глаза человеческие, которые мучают страшным мучением, и зубы, которые постоянно скрежетят. И эта книга открылась. Я увидел панков, металлистов и рокеров. Я увидел наркоманов. Я увидел блудников и блудниц. Я увидел пьяниц. Я увидел воров, я увидел боязливых, я увидел колдунов, чародеев, гадателей, я увидел писателей, артистов, я увидел множество мужчин и женщин в черном одеянии, и точно такие же глаза мучаются страшным мучением. И этот человек говорит, это те люди, которые мои слова услышали, но они не подчинились мне. Я посылаю тебе на землю, говори, что видел, и расскажи, что слышал. Если ты хочешь прийти сюда, ты придешь сюда. Я еще хотел что-то сказать этому человеку, но я не мог. И вышел из этого человека прозрачный, как человекообразный, что-то, который обвял мои руки руками, ноги ногами. Я поднялся, как реактивный самолет с моего места. И с огромнейшей скоростью я начал лететь. Я увидел этот космос, Вселенную, и пролетаю мимо этих планет. Я увидел маленький такой шарик, которому целенаправленно я летел. Я думал в себе, я говорю, если кто-то сейчас камешек кинет на меня, я полностью разобьюсь. И я со стороны Африки вижу Землю и приближаюсь с страшной скоростью. Вот представьте себе, что это, если бы человек посчитал до шести, раз, два, пять, шесть, я потерял уже Землю, я увидел свое поле, я увидел самого себя. И как только я увидел самого себя, я очень громко начал кричать: «Я сюда больше не хочу! Я сюда больше не хочу! Я больше сюда не хочу!» И через свой, через открытый рот я залез в себе. Перевернулся внутри, одел ноги как штаны, руки поправил как в перчатках, голову поправил как в скафандре. Я почувствовал, я услышал, как сильный стук в мое сердце. И вот отсюда до ногтей услышал, как побежал кровь. Я почувствовал, как надулись мои легкие. И мгновенно открылись внутри мои уши. Открыл глаза, сказал: «Я больше сюда не хочу». Я встал, отец с огромными глазами смотрит на меня, двоюродный брат тоже. И я говорю отцу: «Кто это человек? И куда он меня повел?» Я еще раз говорю: «Кто это человек?» Он говорит: «Слушай, если ты работать не хочешь, так и скажи, что ты работать не хочешь. Встань и убирайся». Ну, я встал, выгнал меня с сенокоса. Что делать дальше? Через три дня двоюродный брат приходит ко мне и говорит: «Что позавчера был с тобой?» Я говорю: «Ты сам расскажи, что». В 3 часа дня я прихожу, чтобы обед забрать отцу. И говорит, я ногой толкнул и говорю: «Вставай». Ну, никакой признаки жизни ты не почувствовал, что ты там живой. Еще раз толкнул: «Вставай». Потрогал и удивился: «Ты холодный, не дышишь, нету никакой пульс». Побежал к отцу и сказал: «Дядя Утари, Джамбула уже нету». Прибегает отец мой, падает на меня. Отец падает на меня, и пульса нету никакой. Все, холодный уже, руки сложил как положено, ноги поправил. Поплакали хорошо и сказали: «Ну, надо вывезти уже тело. Или валами должен, или трактором». И в это время я говорю: «Я сюда больше не хочу». И отец говорит: «Наверное, он работать не хочет, поэтому он как-то химичит здесь». Первое, что я сказал: «Кто был этот человек?» Поэтому отец мне сказал: «Убирайся отсюда. Если ты не хочешь работать, так и скажи». Я больше никогда не увидел эту картину. Выходил каждый раз на утром рано и обращал взор к небу и говорил: «Покажи мне ход один раз». Не видел. И я не стал верующим после этого ни разу. Я просто в глубине в сердце я убедился, что смерть не существует вообще. Если здесь есть грузин, он знает, что такое гордосвалеба. Это дословно переход. Если бы ты перешел от комнаты в комнату, в другую, что ты перешел, оставил временную жизнь и перешел куда-то. Вот это есть дословно, что человек умер. Я узнал, что смерть нету его вообще. И что мне мешает попасть в Царство Божие, в рай, это, оказывается, вот эта форма, футляр мешает мне. Я много раз хотел и думал, неужели вот кто мне может освободить от этого футляра? И вот друзей, моих друзей я очень сильно ободрял, что если даже грузины убьют нас, но не бойся, потому что есть Царство Божие, и там есть вечность. И убеждал друзей: «Не бойтесь, если даже убьют, мы попадем в рай». Через некоторое время двоюродный брат которому я все это рассказал на синокосе, он уверовал, но через некоторое время его убили грузины. И на Кавказе это очень сильно до сегодняшний день ценятся, когда зуб за зуб, это у них как закон. Ты убил, и я должен тоже убить. И тоже сказал, что я буду, естественно, отомстить. И один раз нам сказали, что грузины идут, четыре человека грузинов. У каждого из нас было оружие, охраняли вот этот район, где мы жили. И сказали, все, если они близко подойдут, чтобы они ни слова не сказали. Мы должны их быстренько расстрелять, и все. Я взял оружие, патронами заправил и услышал голос, который был везде очень мягкий и очень строгий. Это голос, который мне сказал, убийцы находятся в аду. Я когда моим друзьям рассказывал про рай, про эту красоту, про этот город, про это и вообще все то, что там я увидел, но они мне говорили, вот ты уже, по-моему, что-то с тобой не так. Потому что я им говорил очень часто. И они говорили, что-то с тобой не так, ты просто хоть один раз себе проверь, психиатру. И каждый раз, почти каждый вечер я им об этом говорил. Потому что когда я говорил и свидетельствовал, мне самому было очень приятно. И вдруг после этого голоса, когда я услышал, что убийцы находятся в аду, я мгновенно узнал, что тот человек, который мне показал рай, он и показал мне ад. Я отбегаю метров 15 и говорю этому голосу, тогда пусть они сегодня не придут. И мы ждали полчаса, час, два, три, и вообще они не пришли, слава Богу. Я после этого очень сильно начал бояться от всего и от всех. Начал бояться от того, что там каждый вечер накрывали столы, выпивали, воровали, начал бояться от красивых девушек тоже, от наркотик, от всех. Я, знаете, вот такой стал замкнутый, не общался ни с кем, даже когда мои друзья приглашали меня, что надо это своровать, надо. Я думал, что если сейчас хозяин дома убьет меня, я попаду в ад. Но при том уже я начал смело говорить, ребята, мы идем в ад, и нас никто не спасает. И каждый раз уже говорю, ребята, мы идем в ад, и нас никто не спасает. И друзья говорят, вот точно теперь мы знаем, что ты уже что-то с тобой не так. Ты еще недели тому назад говорил нам, что не бойтесь, мы идем в рай. Сейчас ты уже говоришь, нет, мы уже идем в ад. Вот как с тобой, вот нормальный ты? На собрание, естественно, я никогда не ходил и даже не думал, что я когда-нибудь приду на собрание. Но один раз я стою на бирже, вот обычно, где мы собирались, никого нету, и поворачиваюсь и говорю, что мне нужно там. Вот такими словами я захожу в дом, дверь открываю и говорю, вот вообще, что мне здесь нужно? Ни с кем не поздоровался, сел возле двери. А это была очень узкая комнатка, что сидели не так, а наоборот вот так. Дверь открыли, вот так как-то сидели. И бабушки приходят, сынок, подвигайся. Я оказался перед проповедником. Вроде бы это человек осетин, я его знаю, вроде бы говорит что-то хорошо. Я открываю глаза, рот, уши, но я не могу понять, что он говорит вообще. И второй раз тоже, и в третий раз тоже. И вот третий раз, когда уже пришел на собрание, я услышал такой проповедь, что на Давида был Дух Святой. Если, говорит, пастор говорит, если, говорит, мы будем просить у Господа, чтобы он дал нам Дух Святой, и как Давид побеждал, говорит, врагов, так и мы тоже победим врагов. Но только надо просить Духа Святого. И эти слова для меня были как откровение. Это то, что мне нужно сегодня. Я закрыл глаза и говорю, вот у нас есть такие клятвы, да, когда ты другу что-то говоришь, я клянусь тебе, там, Ты можешь маме совершенно по-другому сказать клятву. Но есть клятвы, которые обещаешь другу что-то. Я вот что я знал, как другу, как отцу, как родителю, все клятвы говорю, глаза закрываю и говорю, я тебе обещаю. Я даже не говорил ни Бог, ни Иисус Христос. Я просто закрыл глаза и говорю, я тебе обещаю, клянусь. Если ты мне дашь Духа Святого, я ни одного грузина живым не оставлю. Я обещаю, ни маленького, ни большого, ты только дай мне Дух Святой. Я нуждаюсь в твоего Духа Святого, ты мне дай Дух Святой. И это, наверное, больше часа вот так делал, говорил, дай мне Дух Святой, пожалуйста. Я обещаю тебя, что я ни одного не оставлю врагов живых. И вдруг передо мной стал столб. А столб не огненный, но очень святящий. Но не светит по сторонам, но он сам есть свет. Я увидел, что смотрит оттуда глаза, которые меня знают до сотворения этого мира, которые меня любят безграничной любовью. И когда я это увидел, я упал прямо лицом вниз и сказал, отойди от меня. Я вот любят добрых, хороших, я не то и не другое, отойди от меня. И проплакал все это, оставшееся собрание в таком положении. Собрание уже закончился. Пастор говорит, вы можете идти уже по домам, только члены церкви пусто останутся. И я как встал и почувствовал, что это то место, где я должен быть. Но так как пастор сказал, иди, я должен идти. Я очень медленными шагами дошел до двери и говорю в себе, неужели, я говорю, этот пастор не скажет мне оставайся. Вот хоть бы он сказал, оставайся здесь. И как только до двери дошел, он сказал, молодой человек, если ты хочешь, ты тоже оставайся. Я остался там, и они сказали, теперь будем молиться за одну сестру, у нее нужда. Я впервые в своей жизни преклонил колени и впервые сказал, Бог, если ты существуешь, то благослови вот эту сестру. И на меня сошла такая огромная сила, что я вот физически почувствовал, как сошла на меня сила, которая вытурила другую силу с меня. Просто выгнала его, вытолкала его. И этот другой личность, который мне смотрит в глаза, я хочу тоже посмотреть ему в глаза, но я его глаза не вижу. Он мне говорит, я тебе даю золото. Много. И кирпичиками лежит золото. Я тебе даю много-много денег. Я вижу много-много денег. Я тебе даю много-много богатства. Я даю тебе девушку, на которой ты хочешь жениться. И стоит эта девушка, смотрит на меня, улыбается. Только ты сейчас не говори «Иисус Христос». Я очень так смотрю на него, и куда смотреть, даже не на что смотреть. И сказал, это ты, по-моему, сатана, который мучил меня. Я говорю, я больше никогда не буду поклониться тебе. Он говорит, нет, будешь. Нет, не буду. И он скрутил меня. И час-полтора я просто валялся на пол и говорил, нет, я не буду поклониться тебе. И каждый раз вот там омерзительный голос, который говорит, нет, будешь. Я просто начал думать уже в себе, вот в разуме, повторял, нет, я не буду, но кто мне может спасти, кто меня может спасти? Я мысленно подбегаю к отцу, отец помоги, отец не помогает. Подбегаю к маме верующей, она не может помочь. А друзьям, друзья не помогают мне. И мир стал для меня очень маленьким. Я мгновенно, знаете, вот объехал мир, и никто, нету такого, кто бы мне спас от него. И сказал, все, я, наверное, погиб. Я, наверное, все погиб, потому что нету никого, кто бы меня мог спасти. И ангел в метрах три стоял возле меня и сказал такое слово, как будто это слово вложил в уши мои. Призови имя Иисуса Христа, и ты спасешься. Это не было слово веры, чтобы я его принял как с верою. Это просто было слово надежды, что у меня есть надежда на имя Иисуса Христа. Я сказал: Иисус, я не верю в Тебе, что Ты есть. Иисус, я не знаю Тебя вообще, Ты существуешь или Ты реален. Но если Ты где-то есть, то я прошу Тебя, я отрекаюсь от этого золота, от этих денег, от этого богатства, даже от этого девушки тоже. Лишь бы Ты освободи меня вот от этого человека и войди в мое сердце. И как только эти слова я закончил, поверьте, человек мой рост вошел полностью во мне. И мгновенно я стал, глаза у меня были закрыты, и почувствовал, как будто небо и земля, они вошли во мне. Я стал мирным, спокойным. И первое, что я сделал, я говорю: неужели я стал таким огромным? На руки посмотрел, руки как руки. Потом открываю глаза, посмотрел на собрание. Бабушки, где-то 12-15 человек. И сказал: Боже мой, они такие были красивые. Они были такие красивые. Я сказал: Боже мой, если бы Ты мне дал огромные-огромные руки, я бы их всех прижал и расцеловал бы их. Я знал, кто я был вчера, но я не знал того, кто сейчас через мои глаза смотрит и любит всех. Я не знал самого себя. И когда я сказал: Боже мой, если бы Ты мне дал огромные руки, я бы всех расцеловал, то бабушки одни налево, другие направо отошли от меня. И друг другу спрашивают: что с ним? Я вообще забыл 3 дня и 3 ночи, как меня зовут. Я забыл, что меня зовут Джамбул. Я забыл, что я Макиев, осетин. Я забыл, что это мой отец, вот она моя мама. Я забыл всех моих друзей. Я даже не помню вообще, кто я, откуда я. Я вообще ничего не помню. Я не помню ни свой дом. Я только знаю одно. Бог любит церковь. И спасает Иисус Христос. Аллилуйя. И всем я говорил: если ты хочешь, чтобы Бог любил тебя, ты должен прийти в церковь. Но если ты хочешь, чтобы ты принял спасение, ты должен верить Иисусу Христу. И когда меня спрашивают: как тебя зовут? Я не говорил Джамбул, потому что я Джамбула не знаю. Я говорил: меня зовут Любовь Божия. Потому что я другого в себе не находил. Мои родственники, мои друзья, школьные учителя приводили детей и говорили: посмотрите, вот был хороший человек. Вот теперь он стал верующим, и посмотри, какой он. 3 раза поймали меня за воровство. Я был самый меньший среди моих друзей. И ни один раз я не сломался, что мы украли что-то. После того, что Господь с моей душой сделал, я приходил к человеку и говорил: Иосиф, это я украл у тебя вот это и вот это. Он смотрит на меня и говорит: пропал человек. Другому прихожу, говорю: брат, это я украл у тебя. Ты мне дай работу, я тебе все отработаю до копейки. Он говорит: точно ты пропал. Ведь ты был хорошим. Очень хорошим парнем. Вот этого хорошего парня 3 раза питали так, за воровство, и ни разу я не сказал, что это был я. И теперь я сам хожу по домам и говорю: я украл. И они говорят: ты пропал. Слава Господу за все. До сегодняшнего дня я свидетельствую, что есть ад, есть рай. И благословлен Господь Бог наш и Отец Господа Иисуса, что Он нас благословил прежде создания этого мира. Он избрал нас, каждый из вас здесь сидящий. Бог избрал тебя. И это великое имя Иисус Христос открыл тебе, чтобы у тебя была надежда, что в имя Иисуса Христа Бог прощает твои грехи и открывает дверь в вечность. рай. Сегодня христиане иногда забывают, что есть вечность. Иногда христиане позволяют себя то делать, как будто они никогда не пристанут перед Иисусом Христом. Иногда христиане позволяют, чтобы кого-то оскорбить, кого-то унизить, кому-то посмотреть не так или сделать то, что делают язычники. Они верующие, они христиане, но забыли, что перед ним есть вечность. Вечность не начинается с завтрашнего дня. Вечность начинается именно с сегодняшнего дня. Мы эту вечность представляем, что когда мы умрем, нет. Смерть не существует, братья и сестры. Мы сегодня стоим перед Господом Богом во имя Иисуса Христа. И как церковь представляем именно Христа, живого Иисуса Христа. Иногда братья наши обижаются, когда я говорю, у пятидесятников нету пятидесятнической литургии. У пятидесятников есть живой Иисус Христос. И те люди, которые исполнены были Духом Святым, они до нас принесли этого живого Иисуса Христа. И в Библии написано, имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего, не имеет жизнь. Жизнь находится только в Иисусе Христе. Все остальное вокруг – это именно тьма и смерть. И да благословит каждого из вас Бог сегодня. Я стою перед вами и свидетельствую то, что Господь сделал для души моей. Если в тебе есть и стоишь ты на таком пути, что те признаки, через которые люди попадают в ад, будучи христианами, сегодня есть у тебя хорошая возможность сказать такие простые слова: «Господи, на самом деле я не знаю тебя, кто ты есть. Войди в мое сердце, Боже мой, и освободи от всего, что принадлежит этому миру и дьяволу». Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами, благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы, или посетите библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Прощаясь с вами, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас всех Господь. Всего вам доброго. До свидания.
1: 18:00 по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».
1: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Я благодарна Господу, что Он подарил нам еще одну встречу в этой радиопрограмме. И сегодня я вам расскажу о нашем Небесном Отце. Наверное, самое важное, что Иисус нам хотел сказать и передать о Боге, это то, что Бог – наш Небесный Отец. Люди знали Бога и до рождения Христа. В Ветхом Завете также написано о Нем, что Он – наш Отец. Это записано в книге Второзакония, в 32 главе, 6 стихом, и в книге Малахии, во 2 главе, 10 стихом. Но у большинства людей не было личных отношений с Ним. Со своим отцом ты разговариваешь иначе, чем с другими людьми, которых ты знаешь, какими бы хорошими они ни были. Как правило, к отцу ты можешь прийти всегда и сказать, что у тебя на сердце. Он знает тебя, любит тебя и заботится о тебе. Ты его дитя от самого рождения. А Бог – наш Небесный Отец. Он становится отцом для тех людей, которые верят в Иисуса, Сына Божьего. Это как при рождении. Библия говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Этот стих записан в Евангелии от Иоанна в 1 главе 12 стихом. Веришь ли ты в Иисуса? Принял ли ты Его в свое сердце? Если да, тогда Бог – твой Небесный Отец. Он знает тебя, Он любит тебя, Он заботится о тебе. Он оставил тебе замечательное сокровище в своем Слове, Библии. Бог хочет, чтобы все люди верили в Сына Его Иисуса Христа и таким образом стали Его детьми. Возможно, твой земной отец иногда обходился с тобой несправедливо. Например, ругал тебя, хотя виноват был не ты, а твой друг. Или тебе надо было навести порядок во дворе, хотя по очереди это должен был сделать твой брат. Так поступают иногда наши родители. Они учат нас, но иногда тоже делают ошибки. Они, как все люди, как ты и я, грешники. А наш Небесный Отец свят и справедлив. Он благ. Он есть любовь, Он все-все знает и все может. Иисус сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Это место записано в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 11 стихом. И потому Иисус учит нас, как нам молиться Богу. Нам не надо Его уговаривать нас любить и нам помогать. Так поступают люди, не знающие Бога. Люди, не знающие, что Бог – Небесный Отец. Они думают, что они особенно угождают Богу, если много говорят в молитве. Но наш Небесный Отец знает еще до того, как мы Его о чем-то попросим, что нам нужно и что хорошо для нас. И потому Иисус говорит: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах». Ребята, прочтите в Библии эту молитву. Она записана в Евангелии от Матфея в 6 главе с 9 по 13 стихи. Ты можешь ее не только прочесть, но и помолиться ею Богу. Он будет рад этому, потому что Он твой Отец.

0: «Я тоже хочу играть в песке!»
1: Уткнулся Вадик в мамины руки. Его игрушки сиротливо лежали на крыльце.
0: «Почему наш папа так долго не приходит от Иисуса? Он привез бы песок!»
1: Поцеловав Вадика, мама крепко прижала его к себе. Едва сдерживая непослушные слезы, она печально вздохнула. «Как объяснить малышу, что папа к ним уже никогда не вернется? Они все встретятся с ним только в вечности, у Иисуса!» Со дня похорон прошел уже целый год.
0: «Мама, где мне поиграть?»
1: Прервал ее воспоминания Вадик и, заглядывая в глаза, вдруг сказал:
0: «Давай попросим песок у Иисуса».
1: «Давай, сыночек!» С готовностью ответила мама, и они вместе преклонили колени. Вадик сложил ручки и, крепко зажмурив глаза, молчал. «Молись, сынок!» – шепнула ему мама.
0: «Иисус, дай нам песок! Меня все прогоняют и не дают играть!»
1: Пожаловался он, сосредоточенно сдвинув брови. «Аминь!» – напомнила ему мама и помолилась сама. «Дорогой Господь, Отец наш Небесный, Ты все знаешь и все можешь. У меня нет денег купить детям песок, и я прошу Тебя, не оставь без внимания просьбу Вадика. На Тебя надеюсь. Аминь».
0: «Мама, Иисус завтра пошлет нам песок?»
1: Вадик вскочил с колен и обнял маму. «Не знаю, когда. Будем ждать», — задумчиво ответила мама. Радостно улыбаясь, малыш поднял свои игрушки и побежал к играющим на улице детям. «Господи, услышь нас, пошли нам песок!» — снова молилась мама. «Я не знаю, как ты это сделаешь, но верю в твое могущество. Ты обещал по-отцовски заботиться о сиротах. Утверди меня в вере. Мне так хочется, чтобы и дети увидели твою силу. Благослови нас не забывать всех твоих благодеяний».

0: Весь день Вадик издали наблюдал за соседскими детьми, играющимися в песке. Все они были старше его и потому не хотели, чтобы малыш возился рядом. Вечером Вадик опять просил Иисуса послать им песок. Раннее утро. Со двора, словно будильник, донесся звонкий крик петуха. Замычала корова. Мама любила в это раннее время, пока дети еще спали, читать Библию и молиться. Сегодня она встала с мыслью о песке. Она знала, что Господь может сделать это чудо, но как это произойдет, не знала. Неожиданно ей пришла мысль позвонить директору завода, на котором много лет работал ее муж. Директор внимательно выслушал ее просьбу. «Без проблем», – заверил он. «До обеда машину песка вам привезут. Пусть ребятишки играют. Когда надо, обращайтесь. Чем могу, помогу», – доброжелательно добавил он. Со слезами благодарности мама преклонила колени перед Богом. «Это же Господь так удивительно расположил сердце директора».
1: «Мама, Иисус нам пошлет сегодня песок?»
0: – спросил Вадик, едва открывая глаза. «Да, сыночек, пошлет».
1: «И у нас будет свой песок?»
0: – загорелись от восторга глаза детей.
1: «И мы пустим других детей на свой песок?»
0: – спросил Вадик. «Детки, надо быть щедрыми и делиться с другими тем, что у нас есть», — наставляла мама. «Господь благословляет не жадных, а щедрых».

0: После завтрака мама со старшими детьми направилась в огород.
1: «Вадик, пойдем, поможешь мне!»
0: – позвала она и малыша.
1: «Бери свое ведерко!»
0: Мальчик любил помогать маме и охотно пошел с ней. Вдруг он остановился.
2: «Я хочу посмотреть, как песок будут выгружать»,
0: – серьезно сказал он.
1: «Так ведь мы услышим, когда машина будет ехать по улице. Пойдем, пойдем», – сказала мама.
0: Наступил полдень. Вадик уже давно ушел с огорода и играл во дворе. А мама, пропалывая грядки, напряженно прислушивалась к звукам, доносящимся с улицы. Наконец, откуда-то издалека донесся равномерный рокот грузовой машины.
1: «Это к нам!» – радостно забилось сердце матери. «Господи, слава тебе! Ты не оставляешь в стыде надеющихся на тебя!»
0: Когда мама вышла за калитку, машина с песком уже подъехала.
1: Откуда ни возьмись, собрались ребятишки чуть ли не со всей улицы.
3: «Здравствуйте!»
0: – весело крикнул молодой шофер, приоткрывая дверцу кабины.
3: «Это вам? Куда выгружать?»
0: Мама указала место и отозвала детей в сторону. ЗИЛ развернулся, дал задний ход и подъехал к забору. Огромный кузов медленно поднялся, и на землю, поблескивая на солнце, посыпался желтый песок.
1: ЗИЛ зафырчал, немного отъехал и опустил кузов.
0: У забора осталась большая куча влажного песка.
3: «Всего доброго! Играйте, ребятишки!»
0: Весело крикнул шофер и, помахав рукой, хлопнул дверцей автомобиля. Грохоча пустым кузовом, ЗИЛ скоро скрылся за поворотом.
1: «Мама, это наш песок?»
0: спросили дети. Мама смотрела на кучу песка, как на чудо.
1: «Мама, это наш?»
0: потянул ее Вадик за юбку.
1: «Наш, сынок, наш, играйте!»
0: Дрогнувшим голосом ответила она.
3: «Это нам Иисус послал!»
0: торжественно объявил Вадик.
3: «Пойдемте все играть!»
0: Вот так Господь отвечает на молитвы.

Не правда ли, ребята, чудный наш Небесный Отец? Он заботится о вас точно так же, как и о мальчике Вадике, историю которого вы только что прослушали. В наших следующих передачах вы услышите еще много удивительного и интересного о нашем Небесном Отце. А на сегодня мне осталось только попрощаться с вами и сказать вам до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского. И в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг. Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы должны поговорить на очень неприятную тему – о лицемерии, или, как белорусы говорят, о криводушии. Меткое слово – кривая душа. Некто сказал, что лицемерие – это дань, которую порок отдает добродетели. Никто не помогает сатане так, как это делают неискренние верующие. Лицемером считают того, кто создает ложное впечатление добродетели и искренности. Точный перевод этого слова с греческого означает «актер». Христос строго порицал притворство и показную религиозность. Вот что он говорил. Евангелие Матфея, 6 глава, стихи с 1 по 5. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми». Так сказал Христос. Такое дал определение лицемерию. Нет ничего отвратительнее притворства, когда человек пытается создать ложное впечатление о себе, о своей вере. Такой человек лжет, не открывая рта. Вся его жизнь – ложь. Соломон перечислил 6 вещей, которые отвратительны Богу, и в число этого вошел человек лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Так прочтите у Притчах, 6 глава, стих 19. Иисус порицал фальшивую респектабельность, когда говорил о тех, кто из страха перед людьми не исповедали свою веру в Христа. Так читаем в 12 главе Евангелия Матфея. Эта разновидность людей все еще изобилует на земле. Часто лицемер скрывается за вежливым фасадом, слащавой речью и безупречными манерами. Иногда ему удается скрывать свое шарлатанство даже от родных и близких, конечно, на некоторое время. Но он не может скрыть его от Бога. Лицемерие в деловом мире и поведении достаточно скверно, но куда более отвратительно оно в религиозной сфере, и тем более в среде священнослужителей, которые проповедуют любовь к Богу и служение Ему. Христос не терпел этого и открыто говорил о том, что ложь и лицемерие свойственны язычникам, не знающим живого Бога, а для верующих это позорно. Великий позор лицемерить. Некто не без насмешки сказал, что церковь – это духовный театр, в котором все исполнители являются исповедующими, но не все исповедующие – исполнителями. Это близко к правде, хотя вряд ли в церкви процент лицемеров больше, чем в других учреждениях на земле. Но только религиозные шарлатаны больше бросаются в глаза, и о них больше говорят. Да к тому же только в церкви и проявляется живой интерес к проблеме лицемерия. И только в ней радуются, когда лицемера удается разоблачить. Наиболее сильным препятствием для пасторов и проповедников является наличие в церкви неистинных христиан. Они понимают, почему это бывает, но объяснить это неверующим не могут уже потому, что мир не знает уступок, когда дело касается церкви. Не будучи требовательными к себе, неверующие чрезмерно требовательны к верующим. Критикуя лицемеров церкви, они забывают, что если бы христианство было чем-то плохим, никто бы не притворялся христианином. Разве подделывают что-то никчемное? Подделываются крупные ассигнации, известные дорогие картины, подделываются драгоценные камни. Никто не подделывает копейки или плохо написанные картины, не так ли? Это о чем-то говорит. Человеку хочется казаться лучшим, чем он есть на самом деле. Отсюда и религиозное притворство. Но в религии это весьма серьезно, потому что тут человек пытается обмануть не только себя и людей. он пытается обмануть Бога, а Бога не обманешь. И лицемер только до поры до времени может лицемерить. В 12 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о верном и неверном рабе. Окончив говорить о награде, которая ожидает раба верного, Христос обращает наше внимание на то, что будет с неверным рабом. Вот что он говорит, 47 стих. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Стих 47. Глава 12 Луки. Толкуйте эту притчу, как хотите, но урок ее ясен. Лицемеры будут строго наказаны. Я заметил, что всякое упоминание религиозных лицемеров приятно тем, кто не имеет никакого религиозного исповедания. «Я не лицемер», – бахвалятся эти люди. «По крайней мере, я не притворяюсь религиозным». Эти люди думают, что это делает их лучше лицемеров и ставит их выше них. Но эти люди ошибаются. Все неверующие будут разделять одну участь с лицемерами. Если вы не любите лицемеров, поскорее выйдите из их рядов, потому что нелицемерно неверующие будут там же, где лицемеры. Я повторяю, нелицемерные неверующие будут там же, где и лицемеры. Неверие происходит от невежества. Лицемер знает, что христианство хорошо, и пытается имитировать его, чтобы казаться хорошим. А неверующий доволен своим неверием. Чем же это превосходнее лицемерие? Бог не делает различия между лицемером и неверующим. Поэтому, если вы скептик, будьте честным, и вы сможете стать верующим. Примером этого может служить Лью Уоллес, бывший губернатор штата Нью-Мексико и автор книги «Бен-Хур». Он был честным критиком и решил написать книгу, которая бы разоблачила Библию и показала ее ложность. Но начав читать Библию честно, искренне, он сделался посвященным христианином, слава Богу. Он был критиком и ненавистником христианства только потому, что не имел достаточно знания о Библии. И это невежество приводило его к критике. Говорят, что для того, чтобы спрятаться за спиной лицемера, нужно быть немножечко меньше его. Всякий, кто извиняет свое неверие наличием лицемера в церкви, скрывает свое невежество и показывает свою непоследовательность. Ведь не обходит же он все банки, магазины, аптеки, всех врачей, потому что некоторые чиновники, торговцы, аптекари, врачи бывают нечестными и бывают лицемерами тоже. Все эти разговоры о лицемерии верующих используются для извинения своего безбожного образа жизни. Прячась за лицемерие верующих, неверующие прячут свою несостоятельность, свое невежество, и тем самым они ставят себя на один уровень с лицемерами, которые тоже прячут свою сущность за ложным фасадом показного, притворного христианства. Самое слабое, самое жалкое и, можно сказать, прозрачное извинение, когда человек отказывается от своей личной ответственности на шатком основании духовной слабости других. Он как бы говорит: «Ну да, я плохой, потому что другие плохие». Или: «Ну да, конечно, я плохой, но бывают люди еще хуже». Дорогие друзья, лицемер – это актер. Но прежде чем позволить одному из них отправить вас в ад, проанализируйте свою жизнь и посмотрите, сколько из того, что вы говорите и делаете, совершается искренне и честно, а сколько нечестно. Будьте судьей для самих себя. Говорят, что электрические компании употребляют 2 миллиона сапфиров в год где-то в своих установках или в разных оборудованиях, для того, чтобы отличить настоящие сапфиры от фальшивых. На поднос с сапфирами пускают луч электронно-лучевой трубки. Все сапфиры сверкают в этом свете, но только фальшивые продолжают сверкать и после того, как трубка перестает светить. Их удаляют, то есть их выбирают, оставляя только настоящие камни. Говорят, что под этими лучами искусственные бриллианты становятся коричневыми, а настоящие не меняют цвет. Иисус сказал, что все фальшивое в жизни людей будет освящено Его светом, чудным Божьим светом в судный день. Этот день придет. Учитывая это, мы должны были бы обратить особенное внимание на слова апостола Павла, которые он написал в первом послании к Коринфянам, 4 глава, стих 5. Повторяю, 1 Коринфянам, 4 глава, стих 5. Вот его слова. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Дорогие радиослушатели, я закончу мою радиобеседу такой иллюстрацией, хотя я не уверен, что это истинное происшествие. Капитан бегал по палубе, явно чем-то встревоженный и возбужденный. Женщина-пассажирка подошла к нему и спросила: «Что-нибудь случилось?» «Да», — ответил он, — «у нас не работает киль». Она успокоила его такими словами: «Неважно, ведь он под водой, и его никто не видит». Друзья мои, мы ничего не можем скрыть под водой. И хотя кое-что может сейчас казаться скрытым, Библия говорит, что Бог будет судить тайные дела людей. И этот день придет конец лицемерию, или, как говорят белорусы, конец криводушию. Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один писатель как-то сказал: «Мудрый человек понимает, что легче запретить увлечение, чем потом бороться с ним. Как не стать зацикленным рабом своего увлечения? Как не разрушить доброе начинание, а дать ему шанс превратиться в нечто великое?»
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день, приветствую вас.
2: С нами в студии Сергей Львович Вдовин, пастор церкви «Бальзам» Московской Евангельской Церкви, а также генеральный секретарь Российского Евангельского Альянса. Сергей Львович, где грань между увлеченностью и зацикленностью?
3: Увлеченность, она имеет разные оттенки, а зацикленность скорее уже не имеет оттенков. Кто-то зациклен на зеленом цвете, да? У него зеленые чашки, зеленые брюки, зеленый телефон, зеленое все, что только можно. Даже он себе купил контактные линзы с нулевыми оптическими характеристиками, но зато меняющими цвет глаз на зеленые. Да? И во всем, что он видит и что он делает, он видит что-то зеленое. Другой вариант зацикленности, когда, например, умер дорогой человек, и ты никак не можешь с ним расстаться.
2: Есть,
3: ты постоянно
2: бывает.
3: О нем думаешь, постоянно к нему возвращаешься, переживаешь тяжелые моменты, когда ты поступил неправильно, и теперь это все невозможно вернуть, и это все на тебя давит, и ты думаешь, думаешь, думаешь. Например, женщины, которые даже после серьезных размышлений пошли на аборт, получать травму на всю жизнь. Это диссонанс. Мать не может быть убийцей своего ребенка, но она реально им стала. Поэтому я бы сказал так: зацикленность, основанная на моих вкусах, интересах и предрасположенности, имеет все шансы перейти в увлеченность.
2: Именно зацикленность в увлеченность или увлеченность в зацикленность?
3: Нет, зацикленность в увлеченность. Сначала я на своих предрасположенностях выбираю, чтобы все было зеленым. Потом я начинаю изучать феномен зеленого цвета, и я стараюсь понять, какую роль он играет вообще в творении и в жизни человека, и во всем, где только можно. И я постепенно увлекаюсь этим. Открываются все новые и новые горизонты, и я перестаю быть зацикленным.
2: Чаще всего бывает наоборот, когда человек чем-то увлечен, и на этом все застопоряется.
3: Я достаточно, несколько десятков лет занимаюсь фотографией, и воспитать в себе вот это окулярное зрение, это очень сложно. Но после того, как ты его в себе воспитал, ты начинаешь на все окружающее смотреть, как оно выглядит в кадре там, как... Это своего рода зацикленность. Поэтому, если я профессиональный благовестник, то я смотрю на мир очень просто. Да? Все согрешили, лишены славы Божией. Нужно им объяснить, что они грешники, привести их к покаянию. В общем, я так и живу. С одной стороны, это естественно, но это может перейти в то, о чем вы говорите. Да?
2: Вот в этом и опасность, что когда это становится идеей фикс.
3: Один христианин сказал: «Настой вовремя и не вовремя, запрещай и увещевай». И если нарисовать портрет такого человека, который вовремя, не вовремя, везде будет говорить...
2: Ну,
3: вот,
2: классический пример, да, получается.
3: То есть можно понять, что имел в виду этот христианин, но часто воплощение бывает печальным. Да? Есть представители некоторых вероучений, которые не только беспардонно навязчивые, но еще и занудные, предельно занудные.
2: Пример зацикленности – это фанатизм. Когда человек готов идти с шашкой наголо, бороться со всеми, просто потому, что он себя убедил или его в чем-то убедили.
3: Ну, как крестовые походы, например, да?
2: К примеру, да.
3: Но, с другой стороны, Бог надо всем, да? То есть для него зацикленность людей никаким препятствием не является. Он все равно ее использует так, как он хочет, и слава все равно будет его. Без меня не можете ничего, да, и все из него, и им, и к нему. ему слава во веки. Аминь. Если бы не книга Иова в Библии, то можно подумать, что у падших ангелов есть своя воля. А если ты понимаешь, что все-таки на все воля Божья, то тогда начинаешь смотреть по-другому и на зацикленность. И есть возможность направить эту энергию в правильное русло.
2: Положительное русло, да.
3: Да, чтобы она созидала, да. Чтобы она не разрушала и не гоняла людей по кругу. Потому что зацикленность — это в самом термине есть вот ничем не обоснованная повторяемость и самоизоляция какая-то от окружающего, да, окружающей действительности.
2: Действительно, Бог может использовать все. Когда мы говорим об увлеченности, какую бы вы характеристику дали этому понятию?
3: Увлеченность — это страсть по своей природе.
2: Любая увлеченность — страсть, или высшая форма увлеченности — это страсть?
3: Я бы сказал, что увлеченность — это одно из выражений страсти. А страсть, она может быть двух типов. Страсть, основанная на неправильной идее, и страсть, основанная на правильной идее. Здравое христианство я бы отнес к страсти, основанной на правильной идее. А непотребство, грех, идолопоклонство я бы отнес к страсти, основанной на неправильной идее. Если идея правильная, то увлеченность превращается в поклонение. Если идея неправильная, то увлеченность превращается в рабство. В первом случае идет созидание за счет того, что идея правильная. Во втором случае идет разрушение за счет того, что идея изначально неправильная. Да?
2: Ну да.
3: Поэтому если человек увлекся, например, собиранием обуви из крокодиловой кожи, да, и всю свою жизнь туда положил, и у него шикарная коллекция, я не знаю, какой будет результат. Если человек увлекся и отдает всю свою жизнь на то, чтобы помочь обществу вырастить не моральных уродов, а сбалансированную личность, которая будет способна нести ответственность за свои слова, то вторая увлеченность для меня будет, совсем иной, да?
2: Да. Положительная увлеченность, которая построена на правильном основании. Может ли такая увлеченность вот превратиться в негативную зацикленность?
3: Может, если будет внешнее влияние, которому носитель этой увлеченности отдаст предпочтение. Следуя правильной увлеченности, на правильном основании, человек выходит из лодки и начинает идти по воде. И с него получается, он это видит. Да. Когда он увидел, осознал, что он идет по воде, и понял, что по воде вообще-то не ходит, да?
2: Да, то начал тонуть.
3: То начал тонуть. И здесь увлеченность перешла в зацикленность. В данном случае на самого себя и на свое собственное восприятие. Ведь он же уже шел. Почему он забыл об этом? Почему в его сердце или в его разуме, наверное, в тот момент в разуме, возобладала мысль о том, что вообще-то по воде не ходит? Можно сказать так, останься он в предыдущем понимании, так бы и шел.
2: Да.
3: А он вот, как говорят, засомневался. И сомнение привело к тому, что он с увлеченности перешел на зацикленность. Зацикленность обыкновенно имеет сугубо личностный характер, персональный характер. Сила лидерства зацикленности берет свое начало в том, что человек много думает о своем. Вот если он будет меньше о своем думать, то моментально зацикленность начнет страдать. Всем, кто хочет быть зацикленным, я рекомендую больше думать о себе, о своих проблемах, о своих болячках, и это будет самый лучший цикл для вас. Вы будете профессионалы просто.
2: И наоборот.
3: И наоборот, да.
2: Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
3: До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Царь Израилев Давид, проведя несколько успешных военных операций, сделал себе имя. Вторая книга царств, 8.13. Его боялись враги, а в своей стране он творил суд и правду. О чем может мечтать человек, достигший вершины могущества и славы? Чего он должен остерегаться? 11 глава этой книги начинается словами: «Через год, когда выходят цари в походы, Давид остался в Иерусалиме». Давиду, царю и национальному герою, не обязательно быть везде, не так ли? Читаем дальше. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Вторая царств, 11.2. «Кто эта женщина?» Ему сказали: «Это Версавия, жена Урии». Слово «жена» услышано не было. События разворачивались стремительно. Прелюбодеяние, убийство мужа, новое замужество Версавии. Урия, человек недосягаемого достоинства, готов положить жизнь за страну и царя, остановится жертвой тайного сговора руководителей. Его жена, необыкновенно красивая женщина, не сумела сказать «нет» чужому мужчине. Пройдет немного времени, и сын Давида Амнон увидит красивую девушку. И снова будет кровь. В тот памятный день Давид встал только под вечер. Его не озадачивала военная операция, не нужно было отдавать приказы подчиненным, он просто прогуливался. Что было дальше, известно. Сколько можно увидеть сегодня тому, кто ничем не занят? Праздность научила многому худому, кто-то сказал, а историческая церковь причисляет праздность к 7 смертным грехам. Почему эта трагедия случилась с Давидом? Заметим, ему уже было возвещено о великом благословении Господнем, 7 глава. Что б в его жизни было не так? Первое. Мы уже отметили, все-таки лучшая пора – это труд. Псалом 89, 10 стих. Никак не праздность. Второе. Не бодрствование. Наша суровая реальность такова: противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы всегда на войне. И чем больше мы получаем благословений, тем острее опасность их потерять. Как действует привычка хорошо выглядеть или отдохнуть, так следует помнить об опасности падения. С этим нужно жить. Третье. Это бесконтрольность. Давид перестал подчиняться заповеди, регулирующей жизнь детей Божиих. Все началось с нарушения заповеди «Не желай жены ближнего твоего». Исход 20.17. Мы подотчетны руководству Библии. Коль скоро мы вступили в завет с Ним, не мы, а Он является руководителем нашей жизни. Мы научились легко объяснять, почему нам не нужно выполнять Его Слово. Мы теперь уже привыкли оценивать красоту не с точки зрения нравственности. Все, чем мы с вами восхищаемся, должно пройти тест на оценку Божию. Те, которые восхищаются красотой без привязки к Творцу, осмеливаются утверждать, что она спасет мир. Боюсь, что, скорее всего, она его погубит. Как не вспомнить высокие и точные стихи Константина Бальмонта? «Одна есть в мире красота. Не красота богов Эллады и не влюбленная мечта, ни гор тяжелые громады, и ни моря, ни водопады, ни взоров женских чистота. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Помоги нам, Господь!»

Добрый день, детки. Рад вас видеть всех в Доме Божьем. Я думаю, Господь сейчас смотрит на вас, ангелы смотрят на вас и тоже радуются. Они радуются, что вы вместе с родителями пришли поклониться Богу, послушать о Нем, послушать Его наставления. Я увидел у Славика сегодня такая была интересная, такой интересный элемент был, такой головной убор очень интересный на голове. Не знаю, как другие взрослые, наверное, тоже заметили, да? Заметили? Ушки у него такие большие выросли. А что это за ушки такие? Что они? Почему Славик пришел с такими ушами? Он хочет слышать Слово Божие, он хочет слышать, что ему говорит Господь, да? Там было написано «Говори, Господи», на лбу у него. Да? Вот. Господь рад, когда мы наши ушки настраиваем, чтобы услышать, что Он хочет нам сказать. А что Он хочет нам сказать? Он хочет нам сказать, что Он

0: любит нас. Он хочет нам сказать, что Он желает нам добра. Он хочет нам сказать, что мы живем в мире, где есть опасности для нас. И что в этом мире, если мы будем жить так, как живут все остальные люди, то мы погибнем и не сможем быть в Его Царстве. И Он хочет рассказать нам о том, как в Его Царствие прийти, как спастись и жить вечно с родителями своими, с другими всеми людьми, которые возлюбили Господа. Вот это Господь хочет нам сказать. Но сегодня я бы хотел тоже от имени Господа рассказать вам историю поучительную. Настройте свои ушки, чтобы услышать, что Господь говорит вам. Был один художник. Все знают, кто такой художник? Знаете, кто такой? Что художники делают?
1: Рисуют всякие картины.
0: Всякие картины рисуют. Это их профессия такая, представляете? Целыми днями, что они только делают, это рисуют. Ну, а если еще грамотнее говорит, они пишут картины. Вы любите рисовать? О, я знаю, что ну, все дети, наверное, любят рисовать. И я, когда был ребенком, тоже любил рисовать. И сейчас люблю рисовать, просто нету времени сейчас рисовать. Вот уже другие дела есть. Но ну, все любят рисовать. Ну, дети, во всяком случае. Что вы обычно рисуете? Расскажите, кто скажет, что вы рисуете?
1: Лес.
0: Лес Даша рисует. Кто еще что любит рисовать?
1: Природу.
0: Природу.
1: Ну, в основном природу возле реки.
0: Природу возле реки. Такие у нас натуралисты, да? Или как называть таких художников? То еще, Богданчик, да?
2: Человечка.
0: Человечка. Людей мы любим рисовать, правда? Человечка. Я расскажу вам об одном художнике. Вот взрослый уже такой дядя. Вот. Но он был художником, он рисовал. И вот в одном дворце... Ага, Верочка еще хочет сказать. Ну, давай.
1: Маму и папу.
0: Маму и папу ты рисуешь. Молодец. Молодец. Я думаю, маме и папе приятно, когда ты их рисуешь, правда? И когда показываешь. Хорошо. Ну, вот был один художник. И вот в одном дворце он увидел красивую очень картину. Такую красивую картину, что она ему очень-очень понравилась. И он очень захотел перерисовать эту картину. Может быть, и вы иногда так делаете. Увидели какую-то картинку, да? Увидели зайчика и перерисовали его, да? Увидели котенка и перерисовали его, да? Вот так и этот художник. Он увидел эту картину и захотел перерисовать ее. Но в этом дворце ему не разрешили. Не разрешили перерисовывать ее. Не разрешили принести свой мольберт, специальную подставочку, краски, кисточки. А ему разрешили только приходить и смотреть. И он этим воспользовался. Он каждый день стал приходить в этот дворец и пристально вглядываться в эту картину и внимательно-внимательно смотреть, как она нарисована. И он запоминал, что там нарисовано, а потом быстро спешил в свою мастерскую и там рисовал точно такую же картину. Это продолжалось какое-то время, и в конце концов он нарисовал точно такую же картину, какую он видел. И люди, которые специалисты в картинах, которые понимают картины, они были удивлены, насколько он точно изобразил то, что он там видел, на своей картине. А теперь представьте себе, что ваше сердечко — это тоже как чистый листочек бумаги. Что бы вы хотели нарисовать на листочке своего сердца? Кого бы вы хотели там нарисовать? Кто, чтобы там был и оттуда смотрел на этот мир? Кого бы вы хотели? Иисуса Христа, я слышу, вы отвечаете. Совершенно верно. Что может быть лучше, я не знаю, в этой истории, что было нарисовано на той картине? Ты бы человечка и машинка, да? Но послушайте, что говорит Бог сегодня вам. Бог хочет, чтобы вы нарисовали на листочке своего сердца, то есть в своем характере, вы нарисовали Иисуса Христа. И Иисус Христос хочет, чтобы вы были похожими на Него. И это очень нужно для того, чтобы он мог взять вас к себе. Потому что только такие, как Иисус, смогут быть в его царстве. И только такие смогут быть счастливыми и уже здесь, на этой земле, и в его царстве. Поэтому давайте постараемся смотреть на Иисуса каждый день. То есть думать о нем, слушать истории о нем, поступать как он. И тогда Иисус Христос как бы нарисуется в нашем характере. И мы будем такими, как Он. И когда Он придет, Он будет очень родным и близким нам. И Он сможет забрать нас к себе, чтобы мы были с Ним и со своими родителями, и с другими спасенными всю вечность. И там мы проведем счастливую вечную жизнь. Пусть Бог благословит вас, чтобы Иисус отразился в вас. Идите к своим родителям.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Продолжаем наши беседы, посвященные теме толкования Писаний. Сегодня мы поговорим о требованиях к толкованию Писаний. Что требуется для толкования? Какое нужно мышление и какие умения, чтобы понимать Писание и извлечь пользу из их изучения? Прежде чем рассмотреть, что нужно для толкования Библии, мы поговорим о том, что не требуется для того, чтобы правильно толковать Писание. Не требуется быть богословом. Во-первых, чтобы толковать Писание, не нужно быть богословом. Всякий может прочитать Библию и понять, каких действий Бог ждет от человека, чтобы тот спасся. Иногда эксперты, если и не говорят прямо, то дают понять, что читатель должен иметь ученую степень не ниже магистра, знать языки оригинала, древнюю историю и обычаи, существовавшие в библейские времена, и только в таком случае он сможет более или менее понимать Библию. Например, Бернард Рам в протестантском библейском толковании вначале говорит, что толковать Библию может не только ученая элита, но затем он начинает рассуждать об умственных способностях толкователей в таком духе, что становится ясно. Он считает, что толкователь должен иметь образование выше бакалаврского и знание языков оригинала. Из этой точки зрения мы можем извлечь два факта. Во-первых, в области изучения Библии есть специалисты, и нам нужно принимать во внимание то, что они говорят. Во-вторых, полезно иметь образование, изучать языки, на которых была написана Библия, и разбираться в древних культурах. Но в то же время необходимо помнить, что Библия изначально была написана на языке простых людей, в доступной для их понимания форме. Петр, говоря о посланиях Павла, называет их «писаниями» и добавляет, что в них есть некоторые вещи, которые трудно понять. Второе послание Петра, 3 глава, 15-16 стихи в современном переводе. Заметьте, он не говорит «все» или «большинство», он говорит лишь «некоторые вещи». И действительно, большую часть того, что написано в Библии, понять совсем нетрудно. И поэтому мы не должны лишать себя права читать Библию и самим толковать ее. До какой-то степени это право отстаивала реформация XVI века, учившая о священстве всех верующих и праве верующих самим читать и толковать Библию. Основную весть Библии может понять любой, кто читает ее и старается понять, как и всякую другую книгу. В протестантизме популярна та идея, что мы должны иметь опыт некоего особого озарения Святым Духом. Например, Рам, приводя требования к духовности толкователя, в частности, называет абсолютную подчиненность Святому Духу, который его ведет и направляет. Другой источник так выразил эту идею. Со своей стороны, Бог дает источник для такого послушного понимания своей истины, озарения Святым Духом. Следствие требования веры – возрождение Святым Духом. То есть, когда люди в вере посвящают свою жизнь Господу Иисусу, в них, говорит Библия, начинает работать Бог. Эта внутренняя работа дает верующим возможность схватывать и постигать духовную истину, способность которой не имеют неверующие. Смотрите 1 Коринфянам 2 глава с 6 по 16 стих и 2 Коринфянам 3 глава стихи с 15 по 18. В этом взгляде есть элемент истины, а именно, что мы должны искать Божьей помощи в понимании. Нам следует молиться о мудрости, но молитва не заменит искренних и честных усилий. Прочитаем послание Иакова, 1 главу, 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Этот взгляд также имеет и ошибочные элементы. Например, он основывается на неправильном понимании двух ключевых текстов. Некоторые утверждают, что стих Иоанна 3 глава 3 стих «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего» учит, что человек, не родившийся свыше, не может понять Царство Божьего. Это маловероятно по двум причинам. Во-первых, чтобы родиться свыше, человек должен понимать истину. В Деяниях ставшие христианами прежде услышали проповедь Евангелия и поняли его, а уж потом стали христианами, то есть уж потом родились свыше. Давайте также посмотрим первое послание Петра, первую главу, стихи с 22 по 25. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,
как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а оно и есть то Слово, которое вам проповедано». Вторая причина. Увидеть Царство Божье в Евангелии от Иоанна 3:3 не означает понять Царство. Это явствует из контекста. Параллельное место, Иоанна 3, глава 5 стих, и эквивалентом в этом стихе является глагол «войти». Следовательно, между «увидеть» и «войти» можно поставить знак равенства. Это значение подтверждается тем фактом, что греческое слово, переведенное как «увидеть», по-греческое «эйсельтейн», может означать «познать опытным путем». «Увидеть царство» в Евангелии от Иоанна 3:3 означает «испытать его». Второй текст, который часто неправильно используют, находится в первом послании к Коринфянам во второй главе, который, по уверению некоторых, учит, что Божью волю могут понять только озаренные духом. Ключевой в этом отрывке стих 14, который говорит так: «Недуховный человек не воспринимает тех истин, которые указывает Дух Божий, и, по его мнению, это глупость. Он не может их понять, ибо они оцениваются духовно». Мы прочитали этот стих в современном переводе. Идея здесь аналогична той мысли, которую высказывает Павел в первом послании к Коринфянам, 1 главе с 18 по 25 стихи. «Евангелие — это глупость для тех, кто ограничивается лишь своей мудростью». Стих 14 учит не тому, что неверующий ничего не может знать, если он не просвещен Святым Духом, а тому, что природный или недуховный человек не примет и не оценит вполне учение Евангелия. Павел не учит, что прежде чем толковать Библию, неверующий должен принять помощь от Святого Духа. Тот взгляд, что для толкования Писаний обязательно нужно озарение Святым Духом, содержит в себе как минимум три логических противоречия. Во-первых, из него следует, что мы не можем спастись путем изучения Нового Завета. Неверующие не имеют Святого Духа, но чтобы спастись, они могут и должны услышать, понять Евангелие и повиноваться ему. Во-вторых, из него следует, что изначальная богодухновенность Писаний была недостаточной. Неужели Бог так вдохновил передачу своей информации человеку, что тому потребовалось какое-то второе вдохновение, чтобы понять ее? И в-третьих, этот взгляд делает Бога источником разделения. Поскольку стоящие на позиции озарения приходят к разным выводам, то получается, что именно Бог в ответе за их разное толкование. Но Библия говорит, что Бог не производит беспорядок. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в 33 стихе мы читаем: «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Часто говорят, что для хорошего толкования требуется святая жизнь. Однако, хотя от христиан требуется, чтобы они жили свято, чтобы толковать Писание, не обязательно быть верным христианином, да и вообще христианином. Конечно, нужно различать между пониманием того, что то или иное Писание подразумевало в своем изначальном контексте, и применением этого Писания или усвоением его учений, то есть применением библейских учений в жизни и получением тех благ, которые может принести Божье Слово. Можно понимать Писание, не извлекая благ из того, чему оно учит. Человек может легко понять, что имеет в виду Библия, когда говорит «не прелюбодействуй» в книге Исход, 20 глава, 14 стих, и все же продолжать прелюбодействовать. Почему для толкования не требуется святая жизнь? Считать, что для толкования Писания необходима праведная жизнь, значит утверждать, что нехристиане или неверные христиане не могут с пользой для себя изучать Библию. Они могут прийти к пониманию того, что нужно сделать, чтобы спастись. Вера приходит от слышания Слова Божьего, читаем мы в послании к Римлянам 10:17, и мы спасаемся именно верой. Прочитаем послание к Римлянам 10 главу, стихи 9 и 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
устами исповедуют ко спасению. Святая жизнь не требуется для понимания Писаний, потому что Бог разговаривал с людьми так, как мы разговариваем друг с другом. Человеку не нужно верить в Шекспира или любого другого литератора, чтобы понимать написанное им. Мы в состоянии читать книгу по эволюции и понимать ее, хотя и не верим в эволюцию. Суть идеи боговдохновения состоит в том, что Бог говорил, обращаясь к людям через людей, используя язык людей. И поэтому весть Библии выражена словами, которые могут быть поняты так же, как понимаются слова, произнесенные людьми. Разница между словами Библии и словами исторического текста не в их понятности, а в предмете обсуждения, их происхождении, надежности и исходной значимости. При толковании Библии мы можем использовать те же методы, что и при толковании исторического текста. Почему? Потому что Бог говорил, обращаясь к людям через людей, используя язык людей. Поэтому неверующий, непредвзято читающий Писание, придет к тем же выводам, что и верующий, если оба будут принимать во внимание только Писание. Однако неверующий может не полностью оценить текст или не до конца понять его значение. Как же тогда нам относиться к ученым выкладкам неверующих в отношении Библии? То, что пишут неверующие, может иметь свою ценность, если они основываются только на том, что говорит текст и что он означал для первых читателей. Что же требуется для толкования Библии? Мы с вами рассмотрим, какое для этого нужно мышление и какие умения или навыки нужны. Мы не сможем ничего познать без правильного мышления или, другими словами, отношения к предмету, тем более применить библейские истины в своей жизни. Каким оно должно быть? Из 9 характеристик первые 6 необходимы для толкования отрывка в его собственном контексте. Такое же отношение должно быть у человека, который хочет правильно понять тот или иной отрывок из произведений, например, Шекспира. Последние 3 необходимы в том случае, если толкующий хочет, чтобы Писание оказало влияние на его жизнь. Первое. Страсть к познанию. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 6 стих, написано, что насытятся только алчущие и жаждущие. Подобно Ездре, мы должны располагать свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездра, 7 глава, 10 стих. Второе условие. Ожидание успеха. Нам следует верить, что Библия понятна, и надеяться, что мы ее поймем. Посмотрим, что записано в послании к Ефесянам, 3 глава, 4 стих. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой», — пишет здесь Павел. «Если мы не будем верить, что сможем понять написанный документ, такой как Библия, то вряд ли приложим необходимое для этого усилие». Третье условие — любовь к истине. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе с 9 по 12 стихи, Павел пишет о тех, кому Бог пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи, в результате чего они будут осуждены. За что Бог пошлет этим людям такое заблуждение? За то, говорит Павел, что отказались они возлюбить истину во спасение свое. Нелюбовь к истине может иметь результатом осуждения. В сущности, всякий, кто хочет познать что-либо, должен любить истину. Представьте себе человека, который верит, что можно свинец превратить в золото. Если он станет изучать химию или металлургию даже в высшем учебном заведении, но свою теорию будет любить больше истины, которую ему преподают, то ничему не научится. В-четвертых, нужно иметь готовность работать. Чтобы понять Божье Слово, мы должны быть готовы упорно работать. Давайте посмотрим второе послание Тимофею, 2 главу, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Также откроем первое послание Петра, 3 главу, 15 стих. «Господа Бога, святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему от вас отчета, в вашем уповании дать отчет с кротостью и благоговением». Не все можно понять с легкостью. Иногда до сокровища нужно докопаться. Люди часто не понимают Писания, потому что не очень стараются. Пятое условие — это отсутствие предубеждения и предвзятости. При том, что почти невозможно приступить к Библии без хотя бы нескольких
предвзятых идей, мы должны приложить все силы к объективному ее изучению. Откроем Деяния, 17 главу, 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». А вот что записано в Евангелии от Луки, в 8 главе, в 15 стихе. «А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Читать Библию, как, впрочем, и изучать любой предмет, нужно не предвзято. Предвзятость ведет к ошибочным выводам. Как можно уберечься от того, чтобы, изучая Божье Слово, видеть лишь то, что хочется видеть? Один способ — это всегда спрашивать, придя к выводу относительно значения того или иного отрывка, а можно ли как-то еще иначе понять это? Шестая предпосылка — это интеллектуальное смирение. Гордыня может ввести толкователя в заблуждение, побуждая его искать идеи, которые до него никто не высказывал, или держаться своих убеждений наперекор свидетельствам. Чтобы избежать гордыни, нужно помнить, что, во-первых, мы не являемся источником всей мудрости, и, во-вторых, спустя какое-то время наше мнение о толковании многих отрывков вполне может измениться, и, в-третьих, если мы откроем что-то, что никто другой до нас не открывал, это вряд ли будет соответствовать истине. И, наконец, в-четвертых, мы никогда не сможем узнать все, что можно узнать по каждому вопросу. Седьмая предпосылка. Необходимо иметь уважение к Библии. Нужно почтительно относиться к Библии и принимать ее как Слово Божье. В первом послании Фессалоникийцам 2:13 написано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». В противном случае мы можем понять Писание, но они не произведут в нас никакой перемены. Восьмое условие – желание исполнять Божью волю. Мы изучаем Библию не просто потому, что она великое литературное произведение, не только из любопытства, не за тем, чтобы одерживать победу в спорах, не для того, чтобы найти в ней недостатки и не с той целью, чтобы оправдать себя. Мы изучаем ее, чтобы познать и исполнять Божью волю. Мы хотим быть исполнителями слова, а не слышателями только, как написано в послании Иакова, 1 глава, 22 стих. Девятое условие — упование на Бога. Согласно посланию Иакова 1:5, мы должны просить у Бога мудрости. В этом стихе написано: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Кроме вышеперечисленных моментов отношения к Библии, какие навыки нужны для толкования Библии? Важны как минимум 4 навыка. Во-первых, хороший навык чтения. Очень важно уметь хорошо читать и осмысливать прочитанное. Например, послание к римлянам начинается с предложения длиной в 7 стихов. Количество слов в этих стихах в отдельных переводах достигает 127. Читатель должен дойти до стиха 7, чтобы увидеть, кому это письмо было адресовано. И чтобы понять это предложение, требуется хороший навык чтения. В качестве примера необходимости точно понимать прочитанное возьмем стих книгу Иисуса Навина 24:15, где в частности говорится: «Изберите себе ныне, кому служить». Мы используем этот стих, когда хотим сказать, что нужно выбирать между служением Богу и служением другим богам. Но если мы прочтем этот стих внимательно, то увидим, что Иисус Навин предлагал людям выбрать, каким другим богам они будут служить, раз уж им не угодно служить Богу. В стихах 14 и 15 говорится: «Служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете». Текст нужно читать внимательно.
Второе условие – это использование логики. Нужно уметь рассуждать логически. Пытливый аналитический ум и стремление к логическому осмыслению помогут человеку прийти к правильным выводам относительно смысла Писаний. Логика нам нужна потому, что она вообще присуща языку и построению доказательности. Наши отношения с Богом не основаны на чистой логике, но Библия, тем не менее, использует логику. В книге Судей, 14 глава, 18 стих, Самсон пришел к логическому выводу, что его жена раскрыла его секрет филистимлянам. Иисус взывал к логике, когда задавал вопросы на основе своих притч. Так, например, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 36 стихе мы читаем: «И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». И здесь Синодальная Библия точно отражает длину греческого предложения. Другие переводы могут упрощать текст, разделяя одно греческое предложение на несколько. Есть еще такое понятие, как «здравый смысл». Хотя ему трудно дать определение, здравый смысл при толковании очень важен. Например, утверждение «и самому миру не вместить бы написанных книг», которое мы находим в Евангелии от Иоанна, 21 глава, 25 стих, это явно преднамеренная гипербола. Можно ли доказать, что так оно и есть? Нет. Такое заключение из разряда «здравого смысла». Третий навык, который нам необходим, это знание греческого и еврейского. При возможности следует приобрести кое-какие знания о языках, на которых были изначально написаны книги Библии, о греческом и древнееврейском. Конечно, для правильного толкования Библии умение читать на этих языках не принципиально, но все же определенные знания в этой области очень полезны. Четвертый навык – толкование с учетом разных культур. Мы должны уметь толковать с учетом разных культур, используя воображение, сочувственно входить в другую культуру, дабы изнутри понять письменный материал той культуры. Комментаторы Писаний часто говорят о пропастях, отделяющих авторов и читателей того времени от нас, в языке, во времени, в географии, в культуре, в традициях. Чтобы ликвидировать их, требуется умение толковать с учетом разных культур. Библия говорит с нами из другой культуры, мы слышим ее из другой культуры. Вот некоторые различия между обычаями в библейские времена и в наши дни. В книге «Руфь» деловое соглашение между двумя людьми заключалось не путем подписания документа или даже пожатия рук, а передачей обуви одного человека другому. В книге «Руфь», 4 глава, 7 стих, мы читаем: «Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля». В книге «Амос», 4 глава, 6 стих, Бог сказал: «Дал я вам голые зубы в городах ваших», что значит, что Бог послал на них голод. Когда у людей были голые зубы, значит, им нечего было есть. Или вот еще один пример. Омовение Иисусом ног своих учеников в 13 главе Евангелия от Иоанна можно понять только в свете обычаев того времени. Необходимость толковать с учетом разных культур означает, что мы должны изучать древние культуры, ибо только так можно сочувственно погрузиться в жизнь и события, о которых повествует Библия, и начать понимать читаемое. Существуют инструменты, помогающие в изучении Библии. Инструменты — это удобный образ для обозначения ресурсов, помогающих толкователю Библии прийти к правильным выводам относительно того, что тот или иной текст означал для первых читателей и что он означает для людей сегодня. Плотнику или сантехнику для работы требуется определенный набор инструментов. Так и толкователь имеет в своем распоряжении некий инструментарий, помогающий ему делать свое дело. Разумеется, самая важная книга для изучения Библии – это сама Библия. Можно также воспользоваться учебной Библией, которая содержит не только библейский текст, но и разный вспомогательный материал. Это может быть все или кое-что из ниже перечисленного.
краткое предисловие к каждой книге, заголовки, вставленные в текст или расположенные вверху страницы, ссылки на другие стихи, где используются те же ключевые слова или рассматривается та же тема, что и в читаемом отрывке, сноски внизу или на полях страницы, которые могут предупреждать читателя о текстовых вариантах и давать другую полезную информацию, карты, краткая симфония, библейский словарь. При использовании учебной Библии нужно помнить, что текст Библии богодухновенный, а вспомогательный материал не богодухновенный. Хотя учебный материал может быть полезным, нет гарантии, что он дает правильные подсказки. Его следует внимательно прочитывать, но не воспринимать как Божье Слово. Помимо того перевода, которым мы обычно пользуемся, изучая Библию, нужно постараться иметь и другие переводы, чтобы иногда обращаться к ним. Разные версии могут отличаться по своим достоинствам, но их сопоставление поможет лучше понять тот или иной отрывок. Например, чтобы узнать, о какой любви говорит Павел в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стихи, полезно сопоставить несколько разных переводов. Существуют и другие ресурсы, помогающие понять Писание и тот мир, в котором они были созданы. Часто особенно полезными бывают комментарии. Комментарии содержат пояснения к отдельным книгам Библии. При чтении Писания у нас может возникнуть естественное побуждение сразу же заглянуть в комментарий, но все-таки сначала следует самостоятельно подумать над прочитанным текстом, попытаться при изучении прийти к собственному выводу до обращения к мнению комментаторов лучше. Если комментарию мы будем отдавать большее предпочтение, нежели собственным выводам, то всегда будем приспосабливать свое мышление и свое толкование к чужому. Стремление добиться самостоятельного понимания принесет нам только пользу. Комментарии очень разные. Есть комментарии экзегетические, то есть толковательные, объясняющие смысл отрывка в его собственном контексте, практические или духовные, подчеркивающие значение текста для современных читателей, гомилетические, советующие проповедникам, как проповедовать по тому или иному отрывку. Есть комментарии технические, предназначенные для специалистов, в них смысл отрывка рассматривается в свете языка оригинала, популярные, рассчитанные на простого читателя, или нечто промежуточное. Кроме того, комментарии по своей ориентации могут быть либеральными или консервативными. Иногда в книгах публикуют личные программы, доктрины или точки зрения, для пропаганды которых авторы используют любую возможность. Как оценивать комментарии? Во-первых, перед тем, как начать пользоваться комментарием или его журнальной версией, нужно ознакомиться с исходными предпосылками и целями его автора или самого комментария. О книге нужно судить по тем целям, которые она преследует. Если ее цели не соответствуют тому учению, которое, по вашему мнению, заложено в отрывке, то либо лучше вообще ею не пользоваться, либо пользоваться слегка, тщательно обдумывая все, что она говорит. Далее, поскольку наша главная задача в толковании – это понять отрывок в его собственном контексте, нужно отдавать предпочтение тем комментариям, которые толкуют текст. В-третьих, нужно помнить, что человеческие толкования Библии могут быть полезны, но они не богодухновенны. Нам следует критически относиться ко всему, что мы читаем, и не принимать что-либо только потому, что нашли это в комментарии.

Сказал также Иисус ученикам Своим: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Евангелие от Луки, 17 глава, 1-2 стихи. Иисус Христос осуждает людей, приучающих других ко греху. В русском переводе Библии говорится о соблазнах, что соответствует греческому слову «скандалон» и русскому «скандал». Это слово имеет два значения. Первоначально оно означало приманку на капкане, а позже стало обозначать любое препятствие, сбивающее человека с пути. Иисус Христос говорит: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих». Господь говорит о тех, кто соблазняет верующих в Него, не только детей, но и верующих в Него в детской простоте. Что же такое соблазн? Соблазн – это то, что прельщает, влечет к себе, греховное искушение. Соблазнить – вызвать сильное желание обладать чем-либо, делать что-либо, прельстить, вызвать греховные помыслы, желание ввести в грех. Соблазн подобен моровой язве, которая, начавшись в одном человеке, многих живущих близко заражает и умерщвляет. Так и развращающее учение. В одном еретике начинается, но бесчисленный народ поражает и губит. Одна порочная жизнь часто подает окружающим нехороший пример жить беззаконно и делать то, что видим или слышим вокруг. Как загорается от горящего дома соседний, так люди разжигаются и загораются пламенем беззакония, примера нечестивых. Что значит соблазнять верующего во Христа? Это значит остановить человека, идущего по пути Иисуса Христа, сделать верующего неверующим. Соблазны недобрых родителей и злых людей являются причиной греховного состояния детей и разврата подрастающего поколения. У американского писателя о Генри есть рассказ о маленькой девочке. У нее умерла мать. Отец, приходя домой и сняв пиджак, обычно садился с газетой к камину и, закурив трубку, клал ноги на каминную доску. Девочка подходила и просила поиграть с ней, потому что чувствовала себя очень одинокой. Отец же отвечал ей, что устал, просил оставить его в покое и пойти поиграть на улице. И она шла на улицу. В результате случилось неизбежное. Она выросла и стала уличной женщиной. Дальше этот писатель повествует, что когда она умерла и душа ее вознеслась на небо, апостол Петр сказал Иисусу Христу: «Господи, здесь пришла женщина дурного поведения. Пошлем ее, наверное, сразу в ад». «Нет», – ответил Иисус Христос, – «впусти ее». А потом его глаза стали строгими. «Но смотри, не впусти человека, отказавшегося играть со своей маленькой дочкой и пославшего ее на улицу. Пошли его в ад». Горе и служителю церкви, если он открывает путь ко всякому беззаконию своими соблазнами. Когда неверующие заметят в ком-либо из христиан хотя бы малую небрежность, они тотчас из-за беспечности одного выносят общий приговор всем. «Будем же всячески стараться не соблазнить ближнего». Наша жизнь самой праведной, но служа соблазном для других, она теряет свою цену. Как же возможно, чтобы и праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда общение с порочными людьми навлекает на нее худую молву. Бог не относится сурово к грешнику.
но он строг по отношению к людям, которые способствуют тому, чтобы грешили другие, и чье поведение, будь оно неосознанное или умышленное, ставит камень преткновения на пути более слабого брата или сестры. «Горе миру от соблазнов», по слову Христову, «но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Подающие соблазн дважды грешат, ибо грешат сами и других вводят в грех. Сами погибают и других ведут к погибели. Лучше было бы, по словам Господа Иисуса, повесить соблазнителю мельничный жернов на шею и утопить в глубине морской. Почему лучше? И лучше чего? Лучше умереть физической смертью, чем духовной, которая означает разрыв с Богом. Наказание, которое определил Иисус Христос соблазняющим, очень строгое. Это вполне понятно, потому что своим поведением соблазняющий может погубить многие души. Да сохранит нас Господь от дел и поступков, которые могут послужить соблазном для людей. –

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы читаем из Священного Писания. Второе послание апостола Петра, 1 глава 2 и последующие стихи. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующей в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Аминь.

Здесь, в стране закатов живописных и холодных океанских вод, и аллей тенистых кипарисных, эмигрантский собрался народ. Все, о чем мечтают где-то люди, здесь у нас как будто налицо. Солнце свет нас утром ранним будет, плющ завил ограду и крыльцо. Олеандры, фикусы, алоэ, эвкалипты, пальмы и миндаль. Почему же нас манит былое, и до боли прошлого нам жаль? Жаль, что не березы и осины нам из окон поутру видны. Как на прелесть редкостной картины мы глядим на ширь чужой страны. И смотря на гладь озер лучистых и на небо голубой покров, чувствуем в душе, что мы туристы, слышим тайный неотступный зов. Не с того ль, что создан пилигримом человек, надломленный грехом, и всю жизнь тоскует о любимом, о небесном, а не о земном.

Есть в книге псалмов один псалом, который стал знаменитым по всему миру. Этот псалом люди читают и произносят наизусть. Его произносят на праздниках, когда человек в нужде, и чаще всех других его прочитывают у постели умирающего. Это псалом 22. Он имеет только 6 стихов, и поэтому прочитаем весь текст. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Практически этот псалом вкратце описывает жизнь верующего человека. В начале, то есть при земной жизни, Господь как добрый пастырь заботится о нем. Когда человек переходит в иной мир, и страх находит на него, то опять же сила Господня его успокаивает. Бог приготовил нам трапезу и в конце пребывания в его отчим доме. Неудивительно, что в псалме все находят утешение для своей души. И даже тогда, когда человек приходит в долину смертной тени. Путешественник Номинсон наблюдал однажды, как в горах в самые темные часы ночи рабочие собирали лепестки роз. Оказывается, в это время они издают самый сильный приятный запах. Из этих роз выжимают масло, из которого затем приготовляют дорогие и ароматные духи. Нечто подобное происходит и с этим псалмом. Когда у человека нет больше времени, и жизнь пришла к концу, то слова этого псалма издают приятные Господне благоухание ко спасению умирающему. Точнее, не ко спасению умирающему, это мало, но ко спасению и утешению любого человека. А псалом 83 в какой-то мере даже повторяет 23-й псалом. Слушайте, блаженный, живущий в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Эти два псалма имеют различных авторов, но дух один и тот же. Оба говорят об одном. Кто-то сказал: «Я полагал, что благословения лежат всегда на высших полках, но оказывается, они лежат на нижней полке в кладовой Божьей». Да, именно в страданиях, скорбях и гонениях мы находим новые источники благословения Божьей, и дождь благодати орошает нас. Как ни странно, но именно в трудные часы жизни мы идем путем получения силы от Бога. Или, как сказано, от силы в силу, потому что питаемся пажитью Господней, утоляем жажду из Его святых источников. Это Он, как говорит Псалом 103, «Ты послал источники в долину». «Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля». Да, чуден и велик, многомилостив и заботлив наш Господь. Вспомним сейчас императора Эфиопии Хайле Селиса I, последнего из 3000-летней династии, как считают потомка царицы Савской. Он был свергнут с престола. Лет 10 он молился, чтобы Господь вернул его, ему трон. И его желание действительно исполнилось. Когда он пробыл годы у власти, его снова свергли. Странно, все-таки то, что его подданные христиане при его царствовании отбывали в вузах годы за веру в Иисуса Христа. Хайле Селиса на это ответит, что он не знал, что в его стране христиане находились в вузах. Наш же, дорогой Спаситель Иисус Христос, заботится сам о каждой овце своей. Более того, он сам прошел

долину смерти вместо нас. А перед голгофскими страданиями Господь по обыкновению пошел на гору Елеонскую помолиться. Там он преклонился и молился: «Отче, о, если бы ты благоволил, пронес чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» И, находясь в барене, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Находясь в этой долине скорбей, ученики Христа от печали даже уснули. Подойдя к ученикам, разбудив и предупредив их, Христос был предан на распятие. А ведь он только что молился до крови. Говорят люди, которые имели душевные муки до того, что лопались капилляры, уже больше не выживают. Но и в долине смерти именно так. До смерти Христос сражался в молитве за наше спасение. Слава Богу, что у нас не такой царь, который не знает, что его подданные находятся в узах, как это было с Хайле Селисом I. Но в нашем царе мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу вождя спасения их, совершил через страдания. Да, в данное страдание вождь спасения совершил нам великое искупление. Кого еще можно назвать, как его пастырь добрый? Этот пастырь добрый положил жизнь свою за овец своих. Сам обнищав, нас обогатил. Нам остается теперь только одно: если мы в долине скорби или смерти, или на высотах Сиона, поднять очи свои на высоту небес, как говорит Исаия. «Зачем?» — отвечает многострадальный Иов. «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних». Откуда мы ожидаем пришествия Господа нашего? Потому что сам Господь при возвещании, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в светении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Вы заметили, дорогие, что Господь допускает нам долины смертной тени, но конец наш — высоты неба. Нам же должно радоваться Господи и веселиться о Боге спасения нашего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Так говорит пророк Аввакум. На высоты мои, которые Господь приобрел для тебя и для меня. И придут они, говорит уже пророк Иеремия, и будут торжествовать на высотах Сиона, и истекутся благостыни Господа. Итак, дорогие, утешимся. Путь наш нелегок, да и страдания Христовы тяжелы. Хотя Христос вкусил смерть как благодать. Это была трудная благодать. Но наш конец — высоты неба, высоты Сиона, Вышнего Иерусалима. Преклонимся пред Богом нашим, как пред добрым пастырем. Аминь.

0: Да, только Священное Писание может людям дать совершенный мир. И не зря когда-то Наполеон сказал: «Библия не просто книга, но живое творение, имеющее силу побеждать все».
1: Авраам Линкольн сказал: «Я верю, что Библия – наилучший дар Божий человеку. Все прекрасное от Спасителя мира передается нам через эту книгу».
0: Другому президенту Соединенных Штатов Америки Джорджу Вашингтону принадлежат слова: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии».
1: Русский писатель Достоевский сказал: «Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия».
0: Другой русский писатель Гоголь, творец поэмы «Мертвые души», предвидел новую Россию через духовное воскресение русского народа. В своей переписке с друзьями он пишет: «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос».
1: А знаменитый английский ученый Симпсон уверяет: «Величайшее открытие, которое я когда-либо сделал, это, во-первых, то, что я сознал себя грешником, и, во-вторых, что Иисус Христос – мой Спаситель».
0: Перу даровитого поэта Никитина, умевшего с Евангелием в руках, принадлежит стихотворение, заглавленное «Новый Завет», где он говорит: «Измученный жизнью суровой, не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

Предлагаем вашему вниманию детский аудиожурнал «Светильник. Господь – свет для меня». Книга Михея, 7 глава, 8 стих.

«Отец мой! Отец мой!» Свидетельство служителя. Родился и вырос я в многодетной христианской семье. С детства был научен любить и почитать отца с матерью. Иногда по ночам мне доводилось слышать, как родители молились за нас, своих детей. Я слышал, как мама плакала и взывала к Богу, прося Его о том, чтобы мы ходили в истине. Мы выросли, и у каждого по-своему начал складываться жизненный путь. В моей жизни наступил такой момент, когда мне нужно было уехать из дома на служение. Билеты на автобус и поезд были куплены, вещи в дорогу собраны. Уезжать мне не хотелось, на сердце было тревожно, так как отец в это время лежал смертельно больной. Проснувшись утром перед отъездом, я подошел к постели отца. Он посмотрел на меня уставшими глазами и тихо сказал, что ночью очень плохо спал и что состояние его здоровья резко ухудшилось. До сих пор не могу объяснить, почему на тот момент я так поступил. Только помню, что сильно торопился и желал одного – получить благословение отца на предстоящий путь. Но больной отец слабым голосом еле слышно проговорил: «Сынок, вызови мне скорую помощь». Так как я опаздывал на автобус, то даже не успел удивиться этой просьбе, ведь до этого отец никогда не обращался за помощью к врачам, хоть и был очень болен. Нетерпеливо поглядывая на часы, я сказал отцу: «Папа, я уже опаздываю на автобус, а там на поезд. Мне некогда». Никогда не забуду последнего взгляда отца. В нем было столько боли и тоски, что только такой безжалостный человек, как я, мог остаться равнодушным. Отец отвернулся к стене, и я увидел слезу, скатившуюся по исхудавшей морщинистой щеке. Но даже это меня не остановило. Я уехал, а через 5 дней получил телеграмму, что мой отец умер. На душе стало очень тяжело, что я не смог удовлетворить папину просьбу. Приехав домой, я упал на колени перед гробом и горько плакал и молился, но было поздно. «Отец мой! Отец мой!» – безутешно рыдал я, но ничего уже нельзя было изменить. Отец ушел к Господу, на небо, где уже нет болезней и скорбей. На всю жизнь запомнился мне этот урок. И хотя милостивый Господь простил меня, сердце до сих пор сжимается от боли, что я не исполнил последнюю просьбу отца. В такие моменты мне становятся особенно близкими слова израильского царя Иоаса, который плакал над умершим Елисеем и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». 4 Царств 13:14. «Учти, любящих родителей не заменят ни школа, ни улица, ни интернет. Чтобы испытать Божью силу, сначала нужно признать свое бессилие. Как Бог использует обыкновенных людей, чтобы исполнить свой необыкновенный план». Огонек.

0: Совсем недавно отгремела страшная Великая Отечественная война. Голод, разруха, нищета царили в каждой семье. Полина Трофимовна Осадчая, оставшись вдовой, также с трудом сводила концы с концами. Ходить в собрание христиан возможности не было. Война раскидала братьев и сестер по всей стране, и в селе Таловском, где жили Осадчие, больше не было общины. Но все, чему Полина Трофимовна была научена с детства, в чем наставили ее братья, чему научил ее покойный ныне муж, бывший пресвитер церкви, она старалась передать своим детям. Славик рос мальчиком смышленым и очень непослушным. Ему не нравилось, что их семья – единственные верующие в поселке. Строгое христианское воспитание раздражало мальчика, и он откровенно стеснялся называть себя верующим. Долгими зимними вечерами, когда на улице уже темнело, мать зажигала керосинку и читала детям Слово Божье. «Сынок, Бог нас видит, слышит наши молитвы и помогает нам. Верь этому», — учила мать, поднимая на упрямого сына тревожный взгляд. Славик отмалчивался. Грубить матери мальчик не решался. Вечернее чтение Библии он лишь терпел. Слушал Славик плохо, потому что все его мысли были заняты друзьями, которые в это время могли еще свободно гулять на улице. Они рыли в снегу траншеи и катались по льду на озере. А Славик был вынужден сидеть дома и слушать чтение матери. Скучно! Сегодня Полина Трофимовна читала особенно долго. «Какой длинный псалом!» — раздраженно думал Славик. Мысли его бродили где-то далеко, и он с трудом улавливал смысл того, что читала ему мать. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей», прочитав эти слова из книги «Псалтырь», Полина Трофимовна внимательно посмотрела на сына. «Славушка, ты только помни, когда станет совсем в жизни трудно, когда ты просвета в жизни не увидишь, обратись к Господу, к Слову Его, Он тебе поможет». Славик подавил вздох. Слова матери показались ему пустыми. «Ну куда хуже-то?» — продолжал думать Славик. «Питаемся скудно, одежда бедная, радости в жизни никаких. Мать молится о нуждах каждый день, а они не кончаются. И чем тут Библия со своим светом может помочь-то? Сказки это!» Развивать мысль Славик не стал. Крупицы страха Божьего еще жили в его разуме, но сердце уже совсем ожесточилось. Видя, что некоторые семьи совершенно не чтят Божьи заповеди, но при этом живут куда лучше христиан, мальчик завидовал им, и собственная жизнь казалась ему ужасной. Жили осадчие и в самом деле бедно. Мать с утра до вечера работала, чтобы прокормить детей, но заработка не всегда хватало даже на керосин. А без света зимние вечера были совсем уж тоскливыми. Скрашивало их чтение Библии. Каждый вечер мать зажигала лампу на кухне, усаживала детей возле себя и благоговейно читала им Слово Божье. И только Славику это не нравилось. Скорее бы керосин закончился, что ли. А что, если его вылить? Тогда мама не будет читать Библию. Правда, вечерами будет темно и грустно. «Ну и пусть», — зло подумал Славик. «Пусть без керосина, зато Библию хоть один вечер читать не будем». Утром, дождавшись, пока мать уйдет на работу, Славик схватил керосинку и выскочил с ней во двор. Мальчик быстро откопал валенком ямку в снегу, вылил в нее весь керосин и припорошил сверху снежком. «Пусть», — уже с глухой тревогой подумал Славик. Мальчик знал, что до получки оставалась еще неделя, а значит, целых 7 вечеров им придется с матерью и младшими ребятами сидеть в темноте. «Хоть Библию не будем читать», — утешал себя Славик. «Глядишь, вечером гулять с мальчиками отпустит». Славик заглушил в себе голос совести и старался не думать о вылетом в снег керосине. Скоро мать пришла домой на обед. Перекусив, она снова заторопилась на работу. «Мам, можно мне погулять?» «Только недолго, сынок, ладно?» «И недалеко. Я сегодня раньше вернусь», — улыбнулась Полина Трофимовна. Раздражение снова накатилось на Славика. «Но чему радуется? Раньше придет, значит, мне меньше погулять придется. Или она рада, что Библию читать опять будет?» — досадовал мальчик. Село Таловское стояло прямо на берегу большого озера. В суровые казахстанские зимы, когда буран гулял по степи, озеро заносило снегом, и только камыши плотной высокой стеной окружали водоем, напоминая жителям, где находится озерный берег. Сегодня мальчики не рыли траншеи в сугробах, а просто катались по льду. Славик отлично провел время в компании своих друзей. Он совсем забыл о вылитом керосине. Мальчику было хорошо. Потом его друзья стали потихоньку расходиться по домам. Зимний вечер быстро опускался над озером. Не заметив в темноте кочку, Славик упал и больно ударился об нее коленом. Остановившись на минуту, чтобы потереть ногу, мальчик почувствовал, что совсем замерз и проголодался. «Я домой!» — крикнул он друзьям и свернул на ближайшую тропку в камышах. Славик был уверен, что отлично знает все тропки в камышах и ни за что не потеряется даже безлунную ночь. Сегодня он понял, что ошибался. Под ложечкой засосало, когда Славик понял, что не может выйти к дому. Следующие несколько часов мальчик плутал по тропкам среди камышей и никак не мог найти нужную ему тропинку. Мороз крепчал. Славик уже давно не чувствовал пальцев на ногах и руках. Он устал, и у него почти не осталось сил, но мальчик понимал, что сесть или лечь значит погибнуть. Поэтому он упорно продолжал хромать по снежному лабиринту. Поворот, еще поворот, тропинка одна, другая, следующая. Темнота. Луна и звезды почти не давали света. Ноги уже не держали Славика. Упав на колени в сугроб, Славик завыл. От ужаса и отчаяния мальчик совсем ослабел. Он понял, что самому ему уже никогда не выбраться из этих камышей. Теперь Славик совсем по-другому оценил уютные домашние вечера. Когда голодные и промерзшие мальчики, о которых никто особо не заботился, резвились на озере, его мать постоянно беспокоилась о своих детях. Она всегда их воспитывала и учила добру. И Библия. Каждый вечер мать зажигала керосинку и читала им Библию, а он не слушал. Славик почувствовал, что он совсем замерз. Мальчик завалился на бок и попытался свернуться клубком. «А сегодня они не будут читать Библию», — ужаснулся Славик. «Ведь нет керосина. А все я виноват. Это меня Бог наказал». «Бог!» Это слово обожгло мальчика, словно огнем, и одновременно укрепило его. «Он наказал! Значит, Бог есть! Он существует! Значит, все, что написано в Библии, правда!» «Что-то мама читала про свет», — продолжал размышлять Славик, и вдруг вспомнил. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей!» Странно, но мысль, что Бог наказывает его, маленького и непослушного Славика, очень обрадовала мальчика. Сейчас для него это было самым главным доказательством существования Бога. «Господи, если Ты есть, спаси меня! Не дай мне замерзнуть и умереть! Бог, прости, что я не любил Библию, что вылил керосин и не слушался маму! Прости! Только спаси меня, Господи!» Замерзшие губы не могли двигаться, и Славик даже не шептал, а мычал. Переживания придали мальчику силы, и он смог встать на колени. «Пожалуйста, Господи! Аминь!» Славик с трудом разлепил слипшиеся от слез и мороза ресницы. То, что он увидел в следующую минуту, изменило всю его жизнь окончательно и бесповоротно. Среди плотной стены камышей мелькнул огонек. Мальчик наклонился вперед, маленький и круглый огонек горел ровным желтым светом и не гас. Славик пополз. Упираясь ногами в рыхлый снег, перекидываясь сбоку на бок, он полз навстречу желтому огоньку. Огонек горел и даже, казалось, становился больше. Мальчик вспомнил, как мама читала ему из Библии о справедливом Боге, который сегодня еще спасает от вечной гибели кающихся грешников. Мысль о том, что Бог хочет спасти его, помогла Славику собраться с силами. Последние несколько метров до родного дома он преодолел, почти выпрямившись на совсем промерзших ногах. Огонек, к которому Славик так стремился, горел на окошке кухни, в той самой лампе, из которой он сегодня вылил керосин. Стучать сил уже не было. Мальчик только прислонился к двери, как она уже открылась, и он, усталый, замерзший и полуживой, упал на руки своей любящей матери. Славик не помнил, как его раздевали и укладывали в постель, не видел, как младшие таскали к его кровати воду для компрессов, и не слышал, как жарко молилась о его исцелении мать. Болел Славик долго, почти до конца зимы. Младшие мальчики и сестренки подавали ему пить, пока он метался в жару, а мать вечерами по-прежнему читала детям Библию, только теперь уже не на кухне, а у кровати Славика. И все слушали. Когда же Полина Трофимовна уходила на работу, Славик сам читал Библию вслух для младших. Славику очень хотелось найти стих, который Бог привел ему на память в тот страшный вечер. Он внимательно читал строку за строкой, стих за стихом, книгу за книгой, пока не дошел до Псалтыря. К весне Славик закончил читать Ветхий Завет и уже точно знал, где искать стих про свет и про светильник. А еще Славик начал молиться. Сначала он благодарил Господа за спасение, потом благодарил за маму, которая читала им Слово Божье. Славик благодарил Бога за то, что он в тот вечер помог маме получить премию – литр керосина. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Этот стих Славик запомнил на всю жизнь. Он без устали рассказывал историю своего покаяния сначала в школе, а потом в училище. Потом он рассказывал ее своим детям, потом внукам. Мать Славика, Полина Трофимовна Осадчая, прожила долгую жизнь. Она всегда молилась о внуках и каждому из них в день покаяния дарила Библию. Времена гонений давно прошли, и Библия перестала быть редкостью. Но в большой и дружной семье Полины Трофимовны все так же дорожили Словом Божьим. Библия и сегодня остается тем светильником, который указывает погибшим грешникам путь ко спасению. Вячеслав Алексеевич Осадчий закрыл Библию и внимательно посмотрел на своего маленького сына. Мальчик, понимающе кивал головой и смотрел на отца добрыми глазами любимой бабушки Оли.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

друзья! Сегодня мы будем говорить о том, как одержать победу над разочарованием и горечью. Иисус сказал: «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Заканчивая свой путь на земле, Иисус говорил, обращаясь к Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус от вечности был по правую руку Отца, и Отец сказал Ему: «Ты пойдешь на землю и совершишь там дело, которое Я Тебе поручу. Потом Ты возвратишься и воссядешь у Меня по правую руку, и Я дам Тебе всю власть над небесами и землей». Иисус получил задание сойти на нашу планету, учить и готовить учеников, показать людям, каков их Бог, и примирить человечество с Небесным Отцом. Иисус все исполнил, и перед самой смертью на кресте мог сказать: «Я прославил Тебя на земле, Отче, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисусу удалось исполнить все, к чему Он был призван. Также и Павлу, сказавшему в конце жизни: «Подвигом добрым я подвязался, совершил мой путь, я бежал, не жалея сил. Перед Отцом на небесах лежит мой венец, моя награда. Мне остается пойти и взять ее. Теперь я все исполнил до конца. Все, что мне было поручено на земле, я сделал».

0: вероучения. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7, стихи с 21 по 23.
1: Оглядываясь на Иисуса, Павла, Петра и многих других, можно с уверенностью сказать, что они исполнили все, к чему были призваны. Петр сознавал это, когда говорил: «Господь предупредил меня, что скоро я оставлю мою телесную храмину, поэтому я считаю нужным написать вам инструкции, напоминая, как вам поступать, когда меня с вами не будет». Петр исполнил свой труд на земле. Богу угодно, чтобы и ты исполнил все, что бы Он тебе не поручил. И прежде всего, как верующий, ты призван проповедовать об Иисусе Христе. Ты должен рассказывать и свидетельствовать повсюду, возлагать руки на больных, молиться языками, молиться за нищих, бездомных, нуждающихся, больных, изгонять бесов и таким образом распространять Евангелие по земле. Мы призваны проповедовать везде и всегда. Когда ты делаешь то, что сказал тебе Бог, то немедленно встречаешься с препятствиями. Так же было с самим Иисусом. Когда Павел проповедовал, он тут же сталкивался с сопротивлением. Множество препятствий приходилось преодолевать и Петру. Мир противится принятию Евангелия. В послании к филиппийцам сказано, что мы небесный свет этому миру, сияющий среди строптивого и развращенного рода. Как же тебе исполнить все, что поручил тебе Иисус? Не должно быть так, чтобы ты выдохся перед самым финишем или упал в середине пути, или споткнулся, едва отгремит стартовый выстрел. И есть только одна возможность избежать этого. Библия называет это жизнью в духе, когда зло не посмеет прикоснуться к тебе. Иоанн, проживший дольше остальных учеников, последний год своей жизни провел в заключении на Патмосе, который был в те времена островом тюрьмой. И когда Кесарь, римский император, думал, что остановил его, Иоанн написал книгу «Откровения». Живя неотлучно на острове, он получил откровение Иисуса Христа. Это было не откровение Иоанна, это было откровение Иисуса Христа о последнем времени. Бог использовал Иоанна долгие годы, то есть всю жизнь. Того Иоанна, который сказал: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Это не значит, что ты никогда не совершишь.

но рожденный от Бога хранит себя. Он бережет себя от зла, замечает, как говорит книга притч, опасность и ищет защиты, и лукавый не прикасается к нему. И если дьявол не сможет уловить тебя, ты с успехом проделаешь свой путь. Но стоит только ему поймать тебя в своей сети, как ты упадешь. Тебе не удастся закончить начатое дело и исполнить все, к чему ты призван. У Бога есть радостная весть для тебя. По милости Его ты спасен. По милости Его ты можешь жить в общении с Богом. И по милости Его ты можешь завершить то, что начал. Очень важно, чтобы ты смог, и ты сможешь сделать это вместе с Иисусом Христом. Жить по Духу – в этом твоя защита. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Библия ясно утверждает, что мы должны жить по Духу. Мы не обязаны подчиняться плоти. Можно жить по плоти, а можно жить по Духу. Богу угодно, чтобы ты жил по Духу, был водимым Духом Святым, чтобы плоды Духа проявились в твоей жизни. Если ты живешь по Духу, то преодолеваешь твоего врага, дьявола. Если ты живешь по плоти, то попадаешь на территорию его влияния, и он одолеет тебя. Поэтому Писание предупреждает о необходимости хранить себя. Если ты живешь по Духу, лукавый не приблизится к тебе. Если ты сможешь жить, побеждая и полностью исполнить свое призвание, Бог хочет, чтобы ты побеждал. Иисус всегда побеждал. Но победы без сражений не бывает. Это хорошо знал Павел, полностью завершивший свое течение. Иисус был уникален. Да, но проблема наша в том, что мы говорим, ведь Он же был Сыном Божьим. И тем самым делаем из Него нечто вроде святого столба, подвешенного между небом и землей. Но Он находился не между небом и землей. Живя на земле, Он и находился на ней, так же, как теперь находится на небесах. Всего несколько часов провисел Он на кресте между небом и землей. Но для того, чтобы мы были, могли получить рождение свыше, в земной жизни, несмотря на то, что Он был Божьим Сыном, Он подчинялся тем же законам естества, как ты и я. Он уставал, потел, испытывал голод и жажду, нуждался в отдыхе, переносил все искушения, которые переносит человек, и прошел через все испытания, через которые приходится проходить человеку. Но слава имени нашего Господа! Он выдержал все это. Исправился Он не потому, что был Сыном Божьим, а потому, что Он жил по Духу. Поскольку Он был наполнен Духом Святым, водим Духом и пребывал в Слове Божьем, Он смог выполнять все, что поручал Ему Отец. Писание говорит, что мы поступаем в мире сём, как Он. Если Иисус сказал, что исполнил все, возложенное на Него Отцом, то и ты можешь сказать это, если будешь жить так, как жил Иисус. Писание говорит, что мы должны быть такими, как Он. Мы должны сделать то, что Он делал, то есть жить по Духу. Когда ты пребываешь в Духе Святом, ты сохраняешь себя от зла, не имеющего ни одного шанса повредить тебе.

вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииль 36:27. Иисус подчинился нашим ограничениям земной жизни. Об Иисусе сказано, чтобы Он был истинным светом. Я хочу, чтобы ты поразмыслил над этим. Это звучит так поэтично и красиво. Истинный свет. Но подумай, что Иисус был истинный. Он был светом. Все другое было тьмой. Подумай, что до того Он сидел по правую руку Отца. Он ходил по улицам из золота. Они существуют на небесах. Ходил тысячелетиями. Вернее, вечное. Там Он жил вместе с Отцом. Он знал небеса. Небеса абсолютно чисты и свободны от зла. Там нет ничего, противящегося Богу. Там обитает только Божья святость. Представь себе, что на тебя надели пару ботинок, которые сильно жмут. Нет ничего приятного в том, чтобы ходить в тесных ботинках. Каково, по-твоему, было Иисусу спуститься из отчей святости и родиться человеком? Я уверена, что ему было очень тесно и неуютно. Вдруг он оказался ограниченным во времени, в пространстве, общением с людьми, окружающими его. Он мог пребывать только в одном месте одновременно. Ему приходилось идти к людям, чтобы исцелить их. Он уставал. По дороге он попадал в шторм, и вдобавок его ученики не понимали его. Они были такими же, как ты и я. Мы тоже многого не понимаем, но все равно они были с ним. Они провели с ним 3 с лишним года, а в конце концов, после того, как он учил, наставлял, говорил о том, что ему предстоит сделать, говорил так много о себе самом, тогда, когда он действительно ставил их во всем, тогда Филипп спросил его: «Покажи нам Отца». «Но ведь я сказал тебе, Филипп, что тот, кто видел меня, видел Отца». «Ну тогда соверши чудо, мы хотим только одного. Покажи нам Отца». 3,5 года он объяснял им, но они ничего не поняли. И вот теперь он приближается к завершению своей миссии и возвращению на небо. Если кто и верит в него, так это Бог. Именно от него и ты получил свою веру.

Второзаконие 4:6. Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими. У Бога есть вера. Некоторые говорят, у Бога не может быть веры. Для того, чтобы верить, нужен объект веры. Это весьма интеллектуальное рассуждение, но однако у Бога есть вера. Покидая этот мир, Иисус оставлял его с верой. У него было 11 учеников, не самых прекрасных в мире. После его смерти они разбежались и спрятались, и не знали, что им теперь делать. Один из них, Петр, противился ему еще 20-30 лет, прежде чем понял, что должен нести Евангелие всему миру, хотя Иисус неоднократно говорил ему об этом. И этих учеников оставлял он теперь и оставлял с верою. В таких условиях жил Иисус на земле. Посмотрим теперь на Павла. Он отправился на проповедь вместе с Варнавой и Иоанном Марком. Когда же они достигли Кипра, Марк решил вернуться домой, к маме. Он не захотел быть вместе с ними и убежал домой. Позднее Павел пишет, что Димас оставил его, и вся провинция Асия восстала против него, и только Лука оставался с Павлом. В Асии Павел основал много церквей, и вот теперь все отвернулись от него. Фарисеи и иудеи нападали на него постоянно. Он пишет об опасностях на море, опасностях от лжебратьев. Бог избавлял его во время многочисленных испытаний. И тем не менее он мог сказать: «Я исполнил свое дело, и теперь, аллилуйя, я ухожу из этого мира». Он мог радоваться, потому что раньше сказал: «Не знаю, стоит ли мне здесь оставаться. Меня притягивает и то, и другое. Я очень хочу домой, но ради вас мне стоит остаться еще на время». Так что он не ушел раньше времени. Он ушел вовремя и с победой.

0: Исайя 43:10-11. «А мои свидетели, — говорит Господь, — чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня».
1: Берегись разочарований и озлобления.
0: Мы можем посмотреть на многих других, Петра, Моисея и так далее, что помогало им побеждать, что помогло им совершить свой труд. Иосиф может служить прекрасным примером. Да, они хранили себя тем, что жили по духу. От чего же они себя хранили? От разочарования и озлобления. А они хранили свое сердце от обид и разочарования тем, что жили по духу. Тебе тоже следует так жить. В первой главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус был светом. В 9 стихе сказано, что Он был истинным светом. Кроме Него нет иного света. Он есть свет, освещающий каждого человека, входящего в мир. Наконец-то пришел истинный свет. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Но ведь это Он сотворил весь мир. Он и разрешение всех проблем мира. Он знает все. Все, кто с Ним встречается, могут получить от Него помощь. Но, увы, многие не хотят Его знать. Иисус столкнулся с искушением все бросить, оставить маловерных учеников, потерять всякую надежду. Если бы Он их бросил, мы бы все погибли. Но поскольку Он снизошел к нам, мы получили возможность подняться. Слава нашему Господу за то, что Иисус не отступил. Да, Он мог бы это сделать. К тому времени, когда Он взошел на гору Преображения, Он уже долго жил на земле и давно не видел славы Божией. И тут Он вкусил от сияния славы Божией, беседовал со своими друзьями Моисеем и Илией, встретился со своим отцом и говорил с ним. Нет ничего прекраснее, чем слушать голос Бога. И после этого Иисус снова сошел в долину. Что же ожидало Его там? Ученики стояли и спорили с фарисеями. Если кто больше всего и делал жизнь Иисуса невыносимой, так это фарисеи. Иисус сошел с небес, вниз, к лягушкам, с высоты птичьего полета в лягушачье болото. Они квакали. Он, слушавший небесные звуки, пение херувимов, танцующих и славящих Бога, спустился для того, чтобы слушать кваканье лягушек. Кто угодно потерял бы всякое терпение. В чем там было опять дело? Твои ученики не могут исцелять больных. Они пытались изгнать беса, но не сумели. Если ты сам способен на что-то, сделай. Тогда Иисус простонал. Доколе еще мне быть среди вас? Приведите его сюда. И изгнал беса. Все возможно верующему. Вот что он им ответил. Он мог бы уйти, но он этого не сделал. Он был искушен во всем. Его наверняка одолевало искушение бросить их. Они этого заслужили, но он этого не сделал. Он освободил мальчика, он изгнал из него беса. Слава нашему Господу! Но все присутствующие получили хороший урок. Иисус испытывал сопротивление в продолжении всей земной жизни, и все-таки Он исполнил возложенную на Него миссию. Что бы Он ни делал, люди находили в Нем вину. Если Он говорил что-нибудь хорошее, они немедленно противоречили. Он совершал чудо, и Его пытались убить. Он имел колоссальное терпение. То, что поддерживало и охраняло и Его, и Павла, и что сохранит тебя – то, что Он не позволял тебе разочаровываться. Если ты решишь не поддаваться чувству обиды и разочарованию, ты сможешь жить в силе Духа Святого и сделаешь все, что ты призван совершить.

на Голгофу взгляни. Когда ты не можешь ответить сердечно,

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В рамках передачи «Продолжение следует» предлагаем вам книгу Виталия Полозова «Заря рассветная». Читает ее для вас Елена Весолаускас. Приятного прослушивания!

0: Ранним февральским утром плывут по небу черным дымом косматые рваные тучи. Плывут очень медленно, и в их разорванности нет-нет да и промелькнет половинка разрезанной дыни, желтый месяц. Вот очередная тучка унеслась к горизонту, и он, просветлев на какое-то время, четко обозначился на очищенном небесном пространстве. Он стоит на рожке, отбрасывая неправильные радужные круги. А там, где тучи истончаются, он их из черных, как деготь, делает пепельно-серыми, при этом расцвечивая их рваные края бледно-оранжевой бахромой. Очередная набежавшая тучка на мгновение разделила его пополам, и если долго смотреть на него, то рядом с ним вдруг как бы преломится его бледное отражение и создастся иллюзия двух месяцев на одном небе. Вот уже все тучи сбежали за горизонт, оставив лишь разрозненные грядки облаков. И те от первых же лучей солнца стали сизыми, а потом расцветили снежной сиренью. Месяц же, наоборот, поблек и потускнел на синем-синем небе и стал, как его собственное, теперь уже исчезнувшее, отражение. И это было странно. Вокруг и рядом уже группировались крохотные облака, обласканные золотом солнечных лучей. А его их позолота не трогала. Он хотя еще виден, но до того блеклый и безжизненный, будто сцеженная с простокваши сыворотка. Студеная, необыкновенно красочная, завораживающая своей диковинностью рассветная заря.
1: Сторож Иннокентий Синькин поежился. Теплая августовская ночь, а ему зябко. Столько уже лет прошло, а картина того февральского утра нет-нет, да и высветится в памяти. Высветится, но не остановится на одном лишь благостном созерцании дивного рассвета, а поведет дальше, в день, к той страшной развязке. И лишь потом встанет, застопорится и застит глаза, вызывая озноб во всем теле. Именно картина дня, не рассвета, уже как наваждение, как непосильный гнет памяти на сердце, и нет ему никакого послабления. Вот стоило только закрыть глаза, и она в который уже раз, тут как тут, со всеми подробностями. Дескать, смотрите, любуйтесь и жалуйте. Огромная пустошь, окаймленная сопками, что лишь едва угадываются на далеком горизонте. Серый тот мглистый день с набрякшими свинцовыми тучами и пригнувшаяся под ними в тревожном ожидании бурана тайга. Хмурая, нахохлившаяся седыми, заиндевелыми кронами, она виднеется чуть впереди. По пустоши, с разбросанными на значительном расстоянии друг от друга крохотными перелесками, неспешно катят сани, а за ними плетется одинокая фигурка арестованной девушки. Вот только что миновали густой-прегустой ельник с утеревшими от вырубки вековыми деревьями. Стоят они, распушив рукава своих белоснежных шуб, словно оберегая от чужого недоброго глаза льнущуюся к ним молодую поросль маленьких и нарядных в таких же зимних шубках елочек. От дороги по всем направлениям и больше всего как раз к ельнику замысловатыми зигзагами тянутся различные следы зверей, и от их вида Сенькину становится не по себе. «Может, посадим уже Аню?» Несмело обращается он к сержанту, сидящему в задке саней, и, чуть натягивая вожжи, придерживает лошадку. «Не дойдет ведь!» «Да не ровен час, пора такая, что все может статься!» Сержант лишь криво усмехнулся. «Давай, давай! Правь себе! Не пава!» И вдруг как заорет истошным, леденящим душу криком: «Волки!» И с непередаваемой злобой: «Накаркал, чтоб тебя! Какая Анька! Гони, скотина!» И хоть Горюн и так уже летел во весь опор, тычет в спину Сенькина дулом пистолета: «Гони!» Напрочь свихнулся мужик от страха. О, как хочется теперь в этом месте видений натянуть поводья и оглянуться! Ах, как хочется тут не испугаться ткнувшегося в спину нагана! В бесчетный раз он ловко вырывает его у Никиты и, остановив сани, палит по стае. Но именно здесь наваждение лишает его фантазии, безжалостно отражая реальность. Каждый раз он видит себя в санях, согнувшимся от страха. Не остановил, не вырвал, не выстрелил, струсил. И вот в выступлении орет уже и сам, и лупцует вожжами с обеих сторон и без того взмыленного жеребца: «Ну, давай, давай, Горюн! Давай, выручай, милый, родимый!»

0: Все ему видится ровно так же, что и много лет назад, и чувствует тоже. Даже липкий пот от страха, и сам страх все тот же, будто сейчас это. И скрежет Сенькин зубами, и рвется из груди стон бессилья. Боже, да как же это я? Погроб ведь жизни не забыть. Нет мне прощения, и вовек не будет. И снова все сначала. Зачем согласился на ту поездку? Ведь знал уже, с кем ехать. Мог отговориться. В каком-то исступлении раскачивается бывший милиционер, обхватив голову руками, и горестно мычит в тишину ночи. Мог же! Безнадега. Ах, если б знать тогда, чем обернется. По таежной просеке споры бежит запряженная в сани лошадка. И то и дело фыркая, пускает из ноздрей клубы пара. На санях два милиционера, укутавшись поверх формы в добротной полушубке. Правит лошадью Иннокентий, парень лет 22. Но он давно уже отпустил вожжи и думает о чем-то своем. Это его первый оперативный выезд на дело, к которому его привлекли. Привлекли тогда, когда он, наконец, смирился с мыслью, что его заветная мечта попасть в оперативники неосуществима. К сожалению, служба постового милиционера, которую он нес уже больше года, не предполагает для него дальнейшей карьеры. А, скорее всего, на этом почетном месте она и закончится. Примерно так сказал ему на днях начальник оперативного отдела Назар Легойда. И, не скрывая раздражения, «Ну, достал уже!» со своей просьбой, объяснил, что не может человек с таким плохим зрением, как у Сенькина, участвовать в силовых операциях. Там, дескать, необходима сноровка и быстрая реакция, и нет времени на разглядывание врага. Даже наличие спортивного разряда по гимнастике не берется в расчет привередливым капитаном, как, впрочем, не убедили его и высокие результаты постового в стрельбе, чем тот козырнул в последней надежде. «Ну, стреляешь-то ты в очках, Кеша!» — пояснил Назар. «А теперь представь, что они у тебя случайно слетели, да? Думаешь, преступник будет ждать, когда ты их найдешь?» «А, не думаешь. Тогда представь, кем ты будешь в данном случае для товарищей по операции». И помолчав, специально для того, чтобы до Сенькина дошел драматизм предполагаемой ситуации, выдал ему приговор. «Мало того, что только обузой, так еще и подвергнешь их опасности. Все, и больше с этим вопросом ко мне не подходи». Тут капитан увидел такое искреннее огорчение парня, что невольно пожалел его и почувствовал неловкость за свою излишнюю прямоту. «Да что тебе так далась наша работа? Поверь, это далеко не та романтика, которую ты вбил себе в голову». И с пафосом подсластил горькую пилюлю. «Между прочим, твоя работа не менее важна в наше время. В конце концов, ты же комсомолец. Вот и продолжай служить, куда направила партия. Она не ошибается. Значит, ты нужен именно здесь». В том, что в армию парня не взяли из-за этого физического изъяна, да и в постовые-то приняли исключительно из-за нехватки людей, Назар дипломатично промолчал. Была и другая, более весомая причина, из-за которой чекисты не очень-то хотели видеть в своих рядах Сенькина. По этой самой причине, кстати сказать, не жаловали его и в собственном подразделении. Уж больно грамотный мужик. Целых 2 курса педагогического института за плечами. Правда, турнули его оттуда, но за что, кроме начальства, толком никто не знал. Его называли-то за глаза не иначе, как «педагог», с ударением на «а», вкладывая в слово и зависть, и какое-то пренебрежение. И даже чего греха таить, злобу. В общем, с какой стороны ни посмотри, о карьере в милиции ему можно было не мечтать. И вот, не успел еще Иннокентий как следует погревать, как тот же самый Легойда, только что забраковавший парня, вдруг круто переменил свое мнение. Конечно, это произошло благодаря его величеству случаю, но произошло ведь. Вчера вечером Сенькин нос к носу столкнулся с капитаном в управлении. Тот аккурат выбежал из своего кабинета и спешно зашагал по коридору, уткнувшись в какие-то бумаги. Вид у него был крайне озабоченный, и Иннокентий, козырнув, вежливо посторонился. Назар же, на ходу перебирая листы, рассеянно кивнул в ответ. Но, пройдя еще немного, вдруг застопорился. Лицо его озарилось догадкой, и он круто развернулся. «Сенькин, а ну-ка подожди! Иди, иди сюда! Кажется, ты-то мне и нужен! Ты чем сейчас занят?» «Да вот, заступаю на дежурство, товарищ капитан!» — с готовностью ответил Кеша. «А что?» «Давай-ка, пойдем ко мне! Дело есть!» — жестом пригласил Легойда. И уже в кабинете, усевшись в кресло, пристально вгляделся в постового. «Садись!» «Ты ведь, помнится, шибко рвался к нам в отдел, не так ли?» «Так точно!» — вытянулся во фронт Сенькин. «Сколько раз уже рапорт подавал?» «Да сиди ты, сиди!» — сморщился Назар, как от зубной боли. «Помню я, помню!» И с озабоченным видом забарабанил пальцами по столу. «Ну так вот, считай, что твоя просьба услышана. Дело тут у меня одно, не терпит отлагательств. А людей, как всегда, в обрез. Нету, все на задании. Вот поэтому и получай свое первое задание. Это как бы проверка тебе будет. А выполнишь, буду ходатайствовать о твоем переводе в наши ряды. Ну что, годится? Доволен теперь?» И вновь с кислой миной усадил вскочившего Сенькина. «Ну-ну, придержи эмоции. Они у нас не в почете. Вопросы есть?» «А можно узнать, что за дело?» Робко поинтересовался Кеша. «Дело-то? Дело обычное. Обычнее некуда. Арестовать и доставить сюда некого гражданина». Легойда мельком взглянул в бумаги. «Бедаря Игната Ивановича, проживающего в селе Брагино. Знаешь, где это?» «Слышал как-то. Сейчас не припомню, по какому поводу». «Это верст 40 от города, и добраться туда можно только гужевым транспортом. Иначе-то в эту глушь не проедешь». Назар кивнул в окно. «Вон, все пути дороженьки замело. Но на санях куда как с добром». «Значит так, завтра и отправитесь вдвоем с сержантом Букиным. Он главный в группе». «Это с Никитой, что ли?» — вскинулся Кеша. Капитан уловил в его голосе что-то вроде неприязни и насторожился. «Что, близко знаком с ним?» «Нет-нет», — испугался Кеша, мгновенно осознав, что допустил оплошность. «Только так. Привет, да как дела? Не больше того». «Смотри, Сенькин, если что не так. Ну, погода там прескверная, или Букин не по нраву, то время отказаться у тебя пока еще есть. А вот через час будет поздно».
1: «Да что вы, товарищ капитан, какой может быть отказ? Да я и в мыслях, можно сказать, уже в дороге. И хоть с кем, лишь бы на дело».
0: «Ладно, придет время, поговорим еще об этом». Все равно не поверил Легойда. «А сейчас ни время, ни желания нет. Да и не суть важна. Ваши личные отношения не должны влиять на ход операции. Я знаю, ты парень образованный и, может быть, смотришь сейчас высоко на таких, как Букин, но в нашем деле на первом месте опыт. Поэтому будь добр уяснить, что ты во всем обязан подчиняться ему. Понял это, нет?» «Он за старшего», — еще раз подчеркнул Назар и взглянул на часы. «Где-то через час сержант получит инструкции и посвятит тебя во все детали операции. И куда, и за что, и про что. Кажется, он хочет что-то от себя еще предложить. Что там у тебя?»
1: «А как же дежурство? Мне ведь как раз на развод идти».
0: «О, об этом не беспокойся. Все без тебя уладим. Что-то еще?»
1: «А это...» — замялся Сенькин. «Как же с оружием-то?» И указывая на свою кобуру. «У меня же тут, сами знаете, Видимость одна. «А, что, бумагой набито?» – хохотнул капитан, но тут же посерьезнел. «Стабильным оружием пока что придется повременить. У Букина оно есть, и этого вполне достаточно. Вряд ли оно потребуется для данной операции. А по ее успешному завершению сразу же и получишь, гарантирую. Все, пока свободен. Как уже сказал, через час подойдешь». Коротая этот час в ожидании сержанта, Синькин слонялся по коридорам управления, и его буквально распирало от гордости. В мыслях он и правда уже переживал различные перипетии будущей операции, и то замедлял, то ускорял шаг в зависимости от действий воображаемого преступника. Еще казалось, что все попадающиеся навстречу сотрудники патрульной службы, бывшие теперь уже бывшие его сотрудники, знают об этом назначении и смотрят, если не с восхищением, то уж точно с завистью. Не омрачила больше радужной перспективы даже та мимолетная досада, что старшим у него будет Букин, не столь давно перешедший в оперативный отдел из такого же, как у Сенькина, отряда. «Надо бы хорошо выспаться перед операцией», — совсем не к месту вдруг подумал он и тут же объявил сам себе: «Да это вам не район патрулировать, когда можно прийти и полусонным». «А что? Прошел один раз по улицам и на боковую до утра?» «Нет, теперь эта лафа прошла. Тут всегда надо быть начеку». Но вот как раз насчет выспаться-то и не получилось. Легойда после беседы с Букиным назначил им выезд на раннее утро. Так что в 4 часа утра, прихватив с собой тулупы, они уже были в санях на пути к Брагино. Долгое время оба ехали молча, лишь изредка отпуская нелестные словечки в адрес морозной погоды. Сенькин правил лошадью, а сержант Букин, запахнувшись в полушубок, да еще укрыв ноги тулупом, дремал в задке саней. Сам же разговор не клеился. Раз робко начавшись, как-то не получился и затух. Да и до красноречия ли, когда лицо то и дело прячешь в отворот полушубка от мороза? «От жмет мороз, батюшка!» — делает, наконец, попытку пообщаться сержант. «Смотри, Иннокентий, даже месяц от холода скукожился, не живой совсем». Сенькин отрывается от своих дум, но отвечает не сразу, а неспешно задирает голову к небу, вроде как ищет подтверждение словам Никиты. Он все еще волнуется, но это вполне понятное состояние пытается укрыть под маской бывалого служаки. Ну не лебезить же перед сержантом, хоть он и старший. «А с чего бы ему ожить?» – бурчит он недовольно. «Лютень? Он и есть лютень». «Чего?» – изумился сержант и даже чуть приподнялся. «Ты о ком это так?» «Да месяц этот, февраль», – невольно улыбнулся Кеша. «Наши предки славяне так называли его за лютую стужу». «А-а-а, ну так и я о том же», – успокоился Букин и одобрил. «А что, правильно называли?» – и с видимым удовольствием протянул. «Лю-тень». «Ну, вообще-то, я бы посоветовал тебе не шибко свою ученость оказывать. Ну, не любят наши парни вас, академиков. Мы народ простой». «Да что тут ученого? Все просто. Я же только хотел сказать, что в такую стужу хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Лютень, одним словом. А тебе ехать приспичило, будто обождать нельзя было». «Да я сам решаю, че ли?» — усмехнулся Никита. «Мне приказано, я исполняю. Сказали бы ночью, поехал бы ночью. Служба у нас такая, брат Сенькин. И никуда тут не денешься. Это тебе не на твоем посту или где ты там служишь. Смену отстоял и домой, в теплую постельку. Нет, тут тебе моросли, не моросли. Ночь полночь, всегда будь готов на выезд. Как пионер. Будь готов, всегда готов. Вот и будь. Привыкай помаленьку». «Ну что до меня, то я, кажется, уже готов лапти отбросить», — хмуро пошутил Кеша. «Оно и не мудрено по такому-то морозу». «Да хватит ныть-то, не околеешь», — отмахнулся сержант. «Если с другого-то боку зайти, то нам это намного лучше. Ну что, так рано едем?
0: Это почему же?
1: Шуму поменьше. А глазка в нашем деле, сам знаешь, не шибко нужна. А в деревне, как ни старайся, незаметно ничего не пройдет. Это тем более важно, что я из этих краев. И знает меня здесь, как облупленного.
0: Вот-вот, это самое и я слышал о тебе, припомнил Кеша.
1: Что-то у тебя там не срослось, как ваши же сослуживцы говорили. Стало быть, как раз в этом селе, оттого ты и в город рванул.
0: А вслух сказал:
1: «Ну, не сейчас, так позже узнают. Сам же сказал, что шило в мешке не утаишь».
0: «Ха! После нас пусть догадываются, что осталось и зачем.
1: И судачат пусть, сколько влезет.
0: В том наш и выигрыш, что утро раннее». Букин недобро сверкнул глазами. «Нам главное, что девка дома будет».
1: «Какая такая девка?» — вскинулся Сенькин.
0: «Я о девке ничего не слышал. Мы же какого-то Игната Бедаря брать должны».
1: «Ну, видишь ли, Назар не обязан всех подряд детали операции посвящать».
0: С видом явного превосходства хмыкнул сержант и не без гордости добавил.
1: «Это я его надоумил девку-то взять. Считай, уже в последнюю минуту».
0: «Но я так и не понял, она-то нам на что?»
1: «Поймешь, какие твои годы!» — покровительственно похлопал его по плечу Букин.
0: «Ну-ка скажи только честно, ты хотел бы мотаться туда-сюда по такому вот морозу? Скажем, еще раз этак 3-4, если не больше?»
1: «Да, хорошего-то мало, конечно».
0: «А-а-а, вот то-то и оно. А пришлось бы, если бы я капитану насчет Аньки не намекнул. Сам ты, Игнат, ейный свекор, в деревне редко живет. Даже если не в тайге, но в артели зверя промышляет, то все одно дома не застать. Что ты, по всей округе шастает. Сегодня в одном селе, завтра в другом. И везде сказки про Бога людям рассказывает. Даром, что за это самое 5 лет отсидел. И опять за свое». И ехидно ощерился.
1: «Он, вишь ты, проповедник. Или того краше, праведник. Тьфу!»

Меня зовут Елена Весолаускас, и я прочла для вас первую часть книги «Заря рассветная» и Виталия Полозова. До новой встречи, друзья! Продолжение следует.

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

0: Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
1: В последний великий день праздника Иисус встает и возглашает, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Жажда, о которой говорит здесь Иисус, это не физическая и не эмоциональная, но это глубокая духовная жажда, которую человек испытывает по Богу. Независимо от того, кто он такой и каково его прошлое, и где он находится, каждый человек испытывает духовную жажду по Богу. Многие люди пытаются скрыть ее, запрятав подальше за красивый фасад. «Со мной все в порядке. У меня нет никаких проблем. Я совершенно не нуждаюсь ни в чьей помощи». Но сердце их постоянно взывает к Богу, ища взаимоотношений с Ним. Наглядный пример такого типа людей – женщина-самарянка у колодца. Она очень складно и остроумно отвечала на вопросы Иисуса до тех пор, пока Он не снял с нее маску, пока Он не сказал ей: «Да, ты сказала правду, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, а у человека, с которым ты живешь сейчас, и в мыслях не было жениться на тебе». Он сорвал с нее маску, и она сказала: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Но где я могу найти Бога?» И там, глубоко внутри каждого человеческого сердца, находится этот вопрос: «Где я могу найти Бога?» Дух человека испытывает постоянную жажду по Богу. Часто мы пытаемся утолить эту жажду чем-то материальным, но мы никогда не сможем сделать этого. Причина, которая скрывается за этой поголовной жаждой развлечений во всем мире, глубокая духовная жажда, которую люди пытаются хоть как-то, хоть чем-то удовлетворить. И часто они пытаются утолить ее, испытывая сильные эмоции, что в конечном счете очень просто может приводить их к наркомании и алкоголизму. Интересно, что апостол Павел сравнивает алкоголизм с исполнением Духом Святым. Он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Почему он сравнивает эти два действия? Потому что между ними существует определенная связь. Чего ищет человек, когда он обращается к бутылке и становится алкоголиком? Он ищет некоего внутреннего удовлетворения, мира, покоя. Он ищет силы для того, чтобы справиться с жизненными проблемами. А что обретает человек, исполняясь Духом? Мир и покой. Он обретает стойкость и удовлетворение. Когда Павел сравнивает эти явления, кажется, что они не имеют между собой ничего общего. Но если мы приглядимся к ним более внимательно, мы обнаружим, что сущность вопроса остается одной и той же в обоих случаях. Это жажда, которую человек испытывает. Но зачастую люди ищут утоление этой жажды совсем не там, где они смогут его получить. Итак, Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Здесь заключено Евангелие в простейшем изложении. В этих словах Иисуса содержится самая суть того, о чем говорит Евангелие. Человек, который жаждет того, чтобы иметь личные взаимоотношения с Богом, может обрести их, придя к Иисусу Христу. Вы испытываете духовную жажду? Вы нуждаетесь в Боге? «Так придите ко мне и пейте». И далее Иисус продолжает объяснять: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Придите ко Мне и пейте, потому что Я утолю вашу жажду. И не только утолю ее, но Я и сделаю вашу жизнь преисполненной». Знаете, в последнее время все чаще и чаще, и, может быть, это потому, что я становлюсь старше и слабее, благость и любовь Божья начинают производить на меня все большее и большее впечатление. Он начинает изливать свой дух и свою любовь в мое сердце и на мою жизнь до тех пор, пока

объясняет свой комментарий. Он объясняет нам, о чем говорит Иисус. И это объяснение основано на его многолетнем опыте. Но в тот момент, о котором он пишет, он еще не знал, что именно Иисус имел в виду. Лишь позднее, когда Дух Святой был излит на церковь, и Иоанн испытал в своей жизни переполняющую любовь и силу Божью, тогда он понял значение этих слов Иисуса. И поскольку он писал свое Евангелие после того, как принял Духа Святого в день Пятидесятницы, он смог объяснить слова Иисуса. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». Иоанн поясняет, что Иисус в действительности говорил о Духе Святом. Так что же именно Иисус сказал о нем? Что Дух Святой будет подобен реке, потоку воды живой, изливающейся из жизни человека. А каковы ваши взаимоотношения с Духом Святым сегодня? В Писании говорится о трех видах взаимоотношений, которые человек может иметь с Духом Святым. Для описания этих взаимоотношений используются три различных греческих предлога. Первый из них – предлог «пара». Иисус сказал своим ученикам: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами». И здесь использован как раз этот предлог «пара». «Да пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами, и здесь опять употреблен предлог пара, с вами пребывает и в вас будет. И греческий предлог, который употреблен в конце предложения, и в вас будет, указывает на иной тип взаимоотношений. Он с вами. До нашего обращения Дух Святой был с нами. Это Он обличил нас во грехе. Это Он указал на то, что решение этой проблемы заключено в Иисусе. Именно Он, Дух Святой, привел нас к Иисусу, потому что ни один человек не может прийти к Нему, если Дух Святой не привлечет его. Когда же Дух Святой привел меня к Иисусу, когда я пригласил Иисуса войти в мою жизнь, Святой Дух вошел в мое сердце и поселился там. Он пребывает во мне. Итак, Он был со мной до моего обращения. Он привел меня к Иисусу, а затем, в тот момент, когда я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя, Он вошел в мое сердце и начал действовать во мне, научая меня всему. Он начал действовать во мне, преображая меня в образ Христов. Он начал свою славную работу в моей жизни. Но Писание говорит мне и о более глубоких взаимоотношениях, которые могут быть у верующего с Духом Святым. И мы обнаруживаем это прежде всего повелении Иисуса Христа своим ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать там обещанного от Отца. Он сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». И здесь употребляется третий греческий предлог «эпи», который означает «на» или «через», а также «быть в избытке» или «переливаться через край». Иисус говорит здесь о том, что когда Дух Святой начинает переполнять вас, Его сила начинает изливаться из вашей жизни. И это третий вид взаимоотношений верующего с Духом Святым. Когда Дух Святой действует внутри меня и начинает изливаться через мою жизнь в жизнь других людей и служить им в результате тех изменений, которые Бог проделал во мне.
сначала Бог должен изменить меня.

0: меня. Это главное. Но одна лишь внутренняя работа никогда не будет достаточной для него. Он желает, чтобы моя жизнь стала инструментом, который он будет использовать, своего рода каналом, через который он будет изливать свою любовь и силу в этот мир, который так нуждается в них. Итак, Иисус говорит здесь о Духе Святом. И что же Он говорит? Что Дух будет изливаться из вашей жизни, словно поток живой воды. Несколько лет тому назад я работал с одним человеком, который был консультантом молодежной группы, выезжавшей на выходные за город. И когда мы встретились в понедельник, он сказал: «Ты знаешь, у меня были некоторые трудности в эти выходные в лагере, где я был консультантом. Один из лидеров говорил там детям: пока вы находитесь здесь, в лагере, вы приобретаете восхитительный опыт приближения к Богу и исполнения Его Духом Святым. Но когда вы вернетесь из лагеря домой, и ваша мама попросит вас что-нибудь сделать по дому, а вы скажете: я не хочу делать этого, тогда немного Духа прольется из вашей жизни из-за вашего неправильного отношения. Потом, может быть, вы обманете кого-нибудь, и тогда еще немного Духа прольется из вас. И через какое-то время весь Дух Святой вытечет из вас, и тогда вам придется снова исполняться им». Мой собеседник сказал: «Я вижу, что это неправильно, но я не могу указать конкретно, в чем именно заключается эта ошибка». И я сказал ему: «Ты знаешь, мне, например, неизвестно ни одного места в Писании, которое говорило бы об утечке Святого Духа из жизни человека. Но я знаю место в Писании, где говорится о том, что Святой Дух будет изливаться из нашей жизни, как поток, как реки воды живой. Именно таких взаимоотношений со Святым Духом я и желаю, чтобы Дух Божий изливался из моей жизни, подобно потоку живой воды. Дух еще не был дан верующим, потому что Иисус еще не был прославлен. Он сказал: если я не пойду, утешитель не придет к вам. А также он сказал: я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Итак, Дух должен был прийти, когда Иисус прославится и взойдет к Отцу. Когда пришел день Пятидесятницы, и Петр объяснил людям, что произошло, он сказал: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И теперь Он на небесах с Богом, и Он излил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, доказательством того, что Иисус пошел к Отцу, явилось то, что Дух Святой был излит на церковь. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Эти их слова относятся к обещанию, находящемуся в книге Второзакония, где Моисей сказал: «Пророка из среды тебя воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Моисей обещал, что должен будет прийти другой пророк. Интересно, что если вы поговорите об этом с современными ортодоксальными иудеями, они скажут вам, что они не верят, что Мессия — это Сын Божий. «Мессия будет человеком, подобным Моисею», — скажут они вам. Моисей сказал: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Они скажут вам, что они ожидают Мессию, подобного Моисею, которого Бог помазал, чтобы вывести их из египетского плена. Поэтому Бог помажет человека. Мы ждем человека. Как же они узнают, что это Мессия? На это они скажут вам, что они ожидают человека, который восстановит храм. Они верят, что когда придет Мессия, Он поможет им восстановить храм, и таким образом они рассчитывают узнать его. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Они думали, что Иисус — это тот самый пророк, которого обещал Моисей. Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Очевидно, что они не знали, что Иисус родился в Вифлееме, поскольку Мария и Иосиф ходили туда во время переписи, так как они были из рода Давидова. Лука в своем Евангелии приводит родословную Марии, из которой следует, что она тоже принадлежала к дому Давидову. Итак, Иисус был из дома Давида и родился именно в Вифлееме. Итак, произошла о нем распря в народе. Это происходит всегда. Иисус всегда разделяет людей. Он делает это намеренно. Он говорил такие поразительные вещи, которые производили разделение среди людей. Он сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Видите, он произносит эти невероятные слова и тотчас же задает вопрос: «Веришь ли сему?» Задавая этот вопрос, он намеренно создает разделение между людьми. Даже сегодня люди разделены. Они разделены на тех, кто верит, и тех, кто не верит. То разделение, которое он произвел тогда, продолжается и до сего дня. Верующие и неверующие, те, которые имеют жизнь вечную, и те, которые не имеют жизни вечной. Те, кто имеет надежду, и те, кто не имеет ее. Иисус всегда создает разделение между людьми, и люди в Иерусалиме были разделены из-за него. Итак, мы продолжаем читать дальше. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли?» Иными словами, ты что, в сговоре с ним? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Я упоминал уже, что раввины, учителя, всегда сидели, когда учили. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Возникает закономерный вопрос: а где же мужчина? Если они застали их в прелюбодеянии, согласно закону Моисея, камнями должны были быть побиты оба, и мужчина, и женщина. Почему же они привели только женщину, если они действительно застали ее в момент прелюбодеяния? Итак, с самого начала ими была проявлена несправедливость, потому что они должны были привести вместе с ней и мужчину. Следующий вопрос. Что именно Иисус писал на песке? Писание не дает ответа, и нам остается лишь догадываться об этом. Я предполагаю, что фарисеям, находившимся в толпе, начиная со старших и наиболее уважаемых из них, был брошен вызов. Законно было бы побить ее камнями, так вы говорите? И вот, к примеру, в толпе стоял старый Леви. И Иисус, возможно, написал на песке имя Леви. И затем: «В прошлый вторник в 2 часа дня ты...» И он начал писать, чем Леви занимался в тот день в 2 часа дня. И вот этот Леви, он краснеет и бормочет себе под нос: «Совсем забыл, жена наказала купить буханку хлеба. Пойду-ка я побыстрее, а то еще раскупят весь». И он потихонечку уходит. И вот они уходили один за другим, будучи обличаемы. Итак, Левий ушел. Иисус пишет «Симон». И затем начинает писать, какой грех совершил недавно Симон. Симон краснеет, смущается и тоже исчезает. И вот так, начиная от старших и заканчивая младшими, Иисус пишет их имена и пишет то, что они сделали. Все они уходили, обличаемые своей совестью, один за другим, от старших до младших, до тех пор, пока никого, кроме женщины, не осталось рядом с ним. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Это очень важные слова. «Иди, но не забывай того, что случилось. Иди и впредь не греши». Это не просто разрешение. Иисус сказал: «Бог не послал меня в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через меня. Верующий в меня не судится». Итак, перед ним стоит женщина, которая уличена во грехе, но Иисус говорит ей: «Я не осуждаю тебя», потому что он пришел не для того, чтобы судить, но чтобы спасать. И здесь он наглядно показывает, в чем состоит это его великое служение – взыскать и спасти погибшее. Она не нуждалась в осуждении, она нуждалась в спасении. И мы не нуждаемся в том, чтобы быть осужденными. Мы тоже нуждаемся в спасении. Когда мы будем изучать 8 главу послания к римлянам, мы подойдем к этому интересному риторическому вопросу, который задает Павел. Кто будет обвинять избранных Божьих? Это правда, что христиане часто живут, находясь как бы под осуждением. Но кто осуждает их? Если вы дитя Божье и живете под осуждением, разве это происходит от того, что Иисус осуждает вас? О, помоги нам, Господь, избавиться от этого стереотипного представления о нем, как о жестоком тиране, который только и ждет, когда же мы сделаем что-нибудь неправильно, чтобы тут же разделаться с нами. И в то же время часто мы представляем себе Бога в образе Деда Мороза, и тогда все наши молитвы направлены на то, чтобы получить от него подарки получше. И все наши молитвы тогда направляются на то, чтобы получить от Бога то, чего нам хочется. Но в то же время, если мы думаем о Боге таким образом, мы видим Его проверяющим свой список и смотрящим, кто как себя вел и какие отметки кто заслужил. И так как мы знаем, что заслужили огромный кол, и осознаем свою вину и свой грех, у нас появляется ощущение того, что Бог осуждает нас. Итак, Павел задает этот вопрос: кто осуждает? И в ответе он не пишет о том, кто именно нас осуждает, он говорит лишь о том, кто не осуждает. Он говорит: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Он не осуждает нас, Он ходатайствует за нас. Иисус не осуждал грешников. Он сказал этой женщине: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Превращение запахов в ароматы. Как вы думаете, сколько разных запахов способен различить ваш нос? Около 10 тысяч. Как же действует наше обоняние? Почему мы отличаем благоухание розы от отвратительного запаха, издаваемого скунсом? Вплоть до последнего времени ученые не знали ответа на этот вопрос. Сейчас нам известно, что у людей и млекопитающих за распознавание запахов отвечает около 1000 разных генов. Гены эти расположены во всех клетках организма, но действуют они только в носу. Ученые говорят, что это открытие впервые приподняло завесу над тайной обоняния. Прежде, как выразился один специалист, наука не знала об обонянии практически ничего. Новое открытие, по его словам, прокладывает путь к интереснейшим исследованиям обоняния на молекулярном уровне. Ученые объясняют, что каждый из этих генов отвечает за определенную группу запахов, а вся система в целом работает так, что мы способны распознавать огромную палитру запахов. Гены передают сигнал от нервных клеток, расположенных в носу, к маленьким участкам мозга, которые называются обонятельной луковицей. Исследователи говорят, что только теперь, когда открыты гены, отвечающие за распознавание запаха, наука начинает узнавать, каким образом прослеживаются запахи и как мозг интерпретирует сигналы, связанные с обонянием. Наше чувство обоняния основано на очень сложной и изящной системе, центральное звено которой – тысячи различных генов. Каждый из них несет информацию, особый код, запрограммированный на интерпретацию запахов. Информация, программирование, код – все эти термины предполагают, что наше обоняние создано высшим разумом Творца.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Замечательный пример, как сокрушать разного рода доводы сторонников многих полов. Этих людей, которые говорят, что есть он, она, оно, они. Все это про одного человека. Такой пример показала бывший кандидат на пост губернатора Аризоны в 2022 году и нынешний кандидат в Сенат США от Аризоны на выборах 2024 года. Она предложила корреспондентам New York Times и Washington Post, которые утверждают, что есть намного больше, чем два пола, поучаствовать с ней в одном эксперименте. Цитата. «Попробуйте подоить быка как корову, тогда вы поймете, что есть только два пола». Для нормальных людей это просто смешно. Ведь мы знаем, что Бог создал только два пола. Бытие, 1 глава, 27 стих. Пусть теперь сторонники дьявола, которые говорят, что есть больше, чем два пола, докажут обратное и попробуют подоить быка. Как у них это получится? Многие комментарии в сети оставляли со словами «God bless this woman», что значит «Боже, благослови эту женщину». Такой вот замечательный пример. Как можно не спровергать эти все сатанинские доводы? Пастор по фамилии Букер из штата Нью-Хэмпшир покончил жизнь самоубийством после увольнения из-за обвинений в сексуальном насилии над детьми. Представители церкви заявили, что им стало известно об уголовном расследовании против Букера в связи, в кавычках, «достоверными обвинениями в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних». Цитата. «Эти обвинения вызвали внутреннюю проверку, которая выявила дополнительные доказательства неправомерного поведения. Независимо от результата любого уголовного расследования, такое поведение, несомненно, нарушало моральные и этические стандарты, которых мы ожидаем от наших лидеров, и не поддерживало стандарты нашей веры», говорится в заявлении церкви. Как же жаль, что некоторые люди, призванные быть лидерами, на самом деле не являются Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих, согласно 2 Коринфянам, 2 глава, стих 15, а вместо этого становятся преступниками и очерняют имя Иисуса. Хорошие новости из Индии. Там располагается храм Голгофы. Это одна из крупнейших церквей страны, насчитывающая более 300 тысяч членов. Пастор Сатиш Кумар проповедует все 5 служб, последняя из которых заканчивается в 8 вечера. Также пастор говорит, что каждый месяц к церкви прибавляется около 3000 новых верующих, что является признаком того, что Господь мощно движется по стране. Церковь имеет как огромное здание, так и много более меньшего размера зданий других. В их планах построить еще 40 мега-церквей в течение следующих 10 лет. Кроме того, община выпускает 650 телевизионных программ на 17 основных языках страны для трансляции по национальному телевидению. «В чем секрет?» – спросили пастора Кумара. Он сказал: «Проповедь чистого Божьего Слова. Это то, что людей привлекает. А практика Божьего Слова – это то, что людей удерживает в церкви». Вот действительно, вот какая замечательная цитата. Как замечательно сказал этот человек. Чистое Божье Слово – это то, что привлекает людей. Это действительно так. Потому что люди хотят чистого Божьего Слова. Они жаждут по нему. Люди устали от этих человеческих додумок. От этой лжи чистое словесное молоко, Божье Слово. А практика Слова Божьего, то есть это жизнь по Слову Божьему, это то, что удерживает людей в церкви. И это действительно так. Ведь не тот, кто говорит о себе, что он верующий, является таковым, а тот, кто в реальной жизни показывает на своих делах, что он принадлежит Иисусу Христу. Две фотографии. На одной из них
изображены австралийские солдаты, вернувшиеся из японского плена. Это фотография времен Второй мировой. На другой фотографии изображен итальянский солдат времен войны в Афганистане, который участвовал в бою 72 часа подряд. Эти фотографии, как и много другого, вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания». И первый, и второй пример – это следствие власти греха и дьявола над подавляющей массой населения планеты Земля. Ведь люди убивают друг друга. Люди калечат, издеваются. Каким бы вообще был наш мир, если бы Иисус Христос не пришел 2000 лет назад? Люди бы просто уничтожили друг друга, в том числе с помощью оружия массового поражения. Но Иисус принес с собой не только свет Отца, но и новую человеколюбивую мораль и подлинный мир. Радостная весть от Луки, 2 глава, стих 14. «И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение». Спаситель дал мир в сердца верующих в Него. И нет никаких сомнений, что и на земле всецело наступит мир, когда люди больше не будут учиться воевать, как об этом сказано Исаия, 2 глава, стих 4, а будут учиться Господа прославлять. Захария, 14 глава, 17 по 21 стих. Несомненно, эти времена для земли настанут, потому что так говорит Божье Слово. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, за измененную действительность, преображающую силу в людях и прекрасное будущее нашей многострадальной земли. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Божьего Слова. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9, 24-27. Удивительно, как обильно учит нас Слово Божье. Так и в этих стихах мы можем найти много духовного материала для устроения нашего духовного бега. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на, казалось бы, незначительные слова, употребляемые в вышепрочитанных стихах. Апостол Павел обращает наше внимание не только на верующих, которые, как бегуны на духовном ристалище, пробегают свой путь в согласии с волей Божьей, но и обращает наше внимание и на то, как они бегут. Умение. Как в этой жизни, глядя на профессионального спортсмена, можно отличить его от начинающего, так и в духовной жизни есть те, кто проходит свое поприще умело, и есть те, кто проходит свое поприще неумело. Нам иногда кажется, что Слово Божье побуждает нас, верующих, только проходить или пробежать продлежащий нам путь, но не говорит нам о умелом, квалифицированном прохождении нашего пути пред Богом. Но это не так. Наоборот, Слово Божье многократно побуждает нас быть мастерами духовного бега. Вот именно на это и обращает наше внимание апостол Павел. Ибо он говорит: «Так бегите», или «Я бегу не так, как на неверные», или «Бьюсь не так, чтобы бить воздух». Здесь он ясно говорит нам, что он является квалифицированным духовным спортсменом, или, иначе говоря, мастером на данном этапе. О подобного рода мастерстве в Библии можно найти много упоминаний. Возьмем некоторые из них. В послании от Иакова говорится о мастере-земледельце, Иакова 5 глава 7 стих. «Во многом драгоценный плод от земли зависит от Бога, дающего дождь ранний или поздний. Но очень многое зависит и от мастерства земледельца. Некоторые думают о крестьянине-земледельце как о безграмотном, глупом мужике, ничего не понимающем. Но в моем понимании земледелец – это мастер своего дела, личность, имеющая большой опыт и знания, которые ему необходимы. И еще об одном мастере своего дела говорит нам Слово Божие. Во втором послании к Тимофею, во второй главе и третьем стихе, апостол Павел говорит о добром воине, который не связывает себя с делами житейскими. Нет нужды пояснять, что значит отличный воин в военном деле. Это тоже мастер своего дела. И вот в послании к Коринфянам апостол говорит о себе как о мастере в беге, имеющего какие-то определенные навыки в этом беге. Суть – умения. Словами «бегущие на ристалище» апостол, во-первых, говорит нам о постоянстве в беге. Бегунам на длинные дистанции иногда приходится испытывать психологический барьер, понуждающих их не бежать, а остановиться, или, по крайней мере, замедлить бег. Непомерная тяжесть в ногах, апатия к бегу и другие причины, способствующие замедлению бега. Нечто подобное можно заметить и в духовной жизни. то есть в духовном беге, в духовном прохождении своего поприща. Испытав в своей жизни удивительное благословение Божие, как победа над пророками Вааловыми, пророк Илья, спасая свою жизнь от руки Иезавели, воззвал к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 3 Царств 19:4. Не в таком ли положении во время своего духовного бега очутился и псалмопевец Асаф? Видя благоденствие нечестивых, что им якобы все легко дается, он вопрошает Бога: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Псалом 72:13-14. Благодарение Богу, что Он, видя наше желание пробегать наше поприще с постоянной скоростью, помогает нам, поддерживает, дает новые силы, но бежать нужно, и притом не уменьшая скорости. Пророку Илье Бог посылает ангела, укрепившего его. Пророку Ионе дает наглядный урок, вразумляющий его посредством растения. Ионы 4:6. Псалмопевцу Асафу даровал откровение и силы посредством святилища. Псалом 73:17. Итак, апостол говорит о верующих, и в том числе и о себе, как о бегущих на ристалище, от которых требуется постоянство в беге. Словами: «Бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Апостол также говорит нам, что суть мастерства его бега заключается и в том, что он правильно сражается во время данного бега со всевозможными препятствиями. Например, встречный ветер, солнечный зной, чрезмерный мороз, уровень атмосферного давления и другие факторы, которые оказывают на спортсмена соответствующее влияние. Таково и в духовной жизни. Например, апостол ясно говорит, что во время бега он усмиряет и порабощает тело свое. 1 Коринфянам 9:27. Здесь не идет речь о физических недостатках, но о всем том, что является делами плоти, что является ненужным и что следует усмирить и поработить силою свыше. Римлянам 8:13. Следует заметить, что усмирение и порабощение того, что является препятствием при беге духовном, должно быть правильным, мастерским, квалифицированным. Ибо в оригинале слово «недостойный» имеет значение неумелого человека, который вне искусства. Ибо слово «докимос» в оригинале имеет смысл «быть искусным», что мы и находим в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 11:19, где идет речь о искусных. Неужели так важно быть мастером в преодолении препятствий, встречающихся на нашем духовном пути? Конечно. Воспользуемся примером для пояснения этой истины. В Библии говорится о порабощении своего «я», о уходе от самовозвышения и приходе к смиренномудрию и смиренномудрию Божию. Этим мы подражаем Господу. Но те, кто не обладает искусством порабощения своего «я», даже и здесь, в области смиренномудрия, могут совершить ошибку. Так, например, в послании Колоссянам во 2:18 апостол предупреждает: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием», и суть которого апостол дальше изъясняет. Оказывается, есть Божье смиренномудрие и есть самовольное смиренномудрие. И отличить одно от другого могут те, кто является мастером или умельцем в Божьем деле. Таковые, как апостол Павел говорит нам, имеют чувство навыком к различию добра и зла. Читайте послание апостола Павла к евреям, 5 глава, 14 стих. Дьявол верующим не будет говорить о том, чтобы они не имели Божье смиренномудрие, но он хитро подходит к неискусным, давая им самовольное смиренномудрие взамен божественного. Да, воистину. Слово Божье призывает нас, чтобы мы, пробегая или проходя наше предлежащее поприще, проходили его умело, искусно, квалифицированно. Не так, как говорит нам апостол Павел, махать, чтобы только бить воздух, но так, чтобы те, кто нас окружает, могли обратить на нас внимание, как на умелых работников и слуг Божиих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Мы приглашаем вас на 31 выпуск из проекта «5 вопросов». Сразу скажу, что этот выпуск будет у нас во многом особенным. Почему это так, я скажу чуть позже. Но пока произнесу свои дежурные фразы. Мы служители Центра христианских ресурсов Дмитрий Гусаров, Игорь Егерев, за камерой Сергей Федосеев. И мы продолжаем отвечать на популярные вопросы, которые задают нам люди неверующие. Свои записи мы размещаем на официальном сайте проекта 5vo.ru. Кроме того, что их можно посмотреть, там их можно и прокомментировать. Добро пожаловать, пожалуйста, сделайте это. Нам всегда интересны отклики наших зрителей, как положительные, так и не совсем положительные или даже отрицательные, потому что мы сами хотим учиться того, что мы делаем, и того, какую реакцию вызывает наша работа у наших зрителей. Поэтому, пожалуйста, можно поставить лайк или дизлайк и таким образом выразить свое согласие или несогласие. Нам все это будет очень-очень интересно.
1: Я присоединяюсь к Дмитрию. Приветствую вас, дорогие наши слушатели и зрители.
0: Ну что ж, у нас сегодня вопрос, который звучит следующим образом. Имеются ли противоречия между верой в Бога и наукой? Ну, вот такой вопрос. Я обычно вначале говорю, что это очень популярный вопрос и, наверное, самый популярный из всех, которые нам задают. Но вот сегодня я могу только то же самое сказать. По-моему, вот это самый популярный вопрос, который так или иначе возникает в общении между верующими и неверующими. Ну, в разных формулировках. Вот, взаимосвязь науки и религии, конфликт, противоречия, как все это объясняется. Вот, наверное, об этом нам сегодня предстоит поговорить. Ну и скажу, почему наш выпуск особенный, потому что мы сегодня хотим использовать фрагмент из интервью, который дал нам доктор Ноби Стоун. Я чуть позже представлю его, где-то ближе к концу видео мы разместим его ответы вот на данный вопрос. Но пока мы попытаемся поговорить о нем самостоятельно. Ну вот что с чего я хотел бы начать. Наверное, с того, что почему вообще противопоставляется религия и наука. Вот так если задуматься, то это, мне кажется, не совсем правильным. Религию нужно противопоставлять с атеизмом, потому что вот на самый базовый вопрос по своему определению вот эти две сферы познания отвечают по-разному. Религия постулирует наличие Бога или богов, атеизм постулирует, что богов нет. Вот, собственно, здесь и есть конфликт, об этом, наверное, можно говорить. Но почему противопоставляется религия и именно наука? И вот это здесь мне как-то вызывает, это помимо недоумения, также вот, ну, некоторое недовольство. Почему? Потому что наука, получается, как-то она... точнее, атеизм соотносится с наукой. И даже вот символ атеизма, ну вот один из, не знаю, официальный или нет, это атом, ну такое схематическое изображение атома с орбитами электронов. Ну, кстати, неправильная схема, но в любом случае такая узнаваемая. Получается, как бы те, кто против атеизма, они вроде как против, не знаю, против атомной структуры вещества, что ли, не верят в атомы, получается. Как-то это все не очень красиво выглядит. Или, допустим, атеистическая литература, вот я его часто встречаю именно в разделе научно-популярный. А почему? А какая связь? Атеизм отрицает существование Бога. Но какая здесь связь с популяризацией науки? По-моему, это совершенно разные сферы. И можно быть атеистом, но быть против науки и вообще против популяризации научного мышления. Вот, мне кажется, вот здесь вот есть определенное такое недоразумение. И, наверное, ну я считаю важным отметить, что верующие люди, они не против науки, и как-то так исторически сложилось, наверное. Но мы где-то можем понять, почему это так произошло в средние века, когда церковь имела, наверное, такую непомерно большую власть, политическую власть. Она зачастую позволяла себе какие-то высказывания, которые, ну, как выяснилось позднее, относятся больше к сфере науки. И когда эти высказывания оказывались на проверку, ну, ложными, неправильными, то вот такой конфликт он и получался. Ну, иногда даже до сей поры какие-то вопросы, которые вызывают вот такие споры, они, церковь продолжает настаивать на каком-то своем толковании, и хотя наука уже открыла нам глаза на то, что ответ на них немножко иной, и этот конфликт, он, получается, разгорается вот так с новой силой. Вот один из таких вопросов, который мы, возможно, еще обсудим вот в рамках серии наших передач, касается возраста Земли. Вот как раз очень такой характерный пример. Церковь долгое время отвечала на него, ну, совершенно так однозначно. оценивая возраст Земли как планеты там, в 6, там, 7, 8, 10 тысяч лет. А наука где-то ближе, наверное, к 18-19 веку дала ответ другой, 4,5 миллиарда. И вот, собственно, вот на этой почве какой-то конфликт возникает. Но, по сути, так быть не должно. Наверное, все-таки религия, наука, они вполне могут сосуществовать, потому что они немножко рассматривают разные сферы и отвечают на вопросы по-разному, задают себе разные вопросы. Такой классический пример – это вопрос «почему плывет корабль?». По-моему, так он звучит, этот вопрос. И как отвечает на него наука? Ну, с точки зрения непосредственного механизма, с точки зрения физики, да? Mm-hmm. То есть, почему именно плывет корабль? Потому что там работает мотор, вот таким образом двигаются лопасти, mm-hmm. вот что толкает, создает движущую силу. Но религия отвечает на вопрос этот по-другому. Почему она больше ориентируется на цель? То есть, с какой целью корабль плывет, почему именно туда он был направлен. И вот получается, что наука и религия в данном случае не пересекаются друг с другом. Я, наверное, уже очень много говорю, Игорь, мне бы хотелось уже тебя послушать.
1: Да я сам хотел бы кое-что сказать, просто как-то не хочется перебивать тебя. Ты очень хорошо и правильно говоришь, я даже как-то чувствую себя немного лишним. Я бы с удовольствием тебя послушал. Но все-таки... Хотелось бы кое-что добавить. Мне кажется, что, во-первых, сегодня нельзя говорить церковь, да, как бы объединяя всех верующих в рамках какой-то одной церкви, потому что и церкви бывают разными, и внутри этих церквей существуют какие-то разные точки зрения на научные теории. Да и, в общем, церковь и люди, находящиеся в ней, это тоже ведь, это не всегда тождественные понятия. Даже в рамках одной церкви люди могут иметь какие-то разные точки зрения на тот же возраст Земли или на происхождение видов. Поэтому нельзя всех верующих как-то вот под одну гребенку, что ли, равнять. Да, впрочем, как и ученых тоже, есть разные точки зрения среди ученых, и они спорят между собой относительно каких-то теорий, вот. Даже тех, которые, казалось бы, общепринятые в науке. Однако же не все ученые разделяют эти общие.

0: конфликт этот исходит именно от этой группы людей, не со стороны верующих, которые вот такие упертые, не знаю, ретрограды, мракобесы, и они вот наотрез отрицают какие бы то ни было научные данные, теории, просто не хотят их воспринимать. Конечно же, это не так. И среди моих друзей очень много людей высокообразованных и даже ученых, и при этом они христиане, они сами не видят никакого конфликта в этом. Ты правильно сказал, что конфликт скорее между религией и атеизмом, чем между верой в Бога и наукой. И к тому же, если посмотреть на происхождение науки, кто был в основании вот этого явления наука, кто, собственно говоря, создавал ее, то, что сегодня мы называем современной наукой, это были верующие люди, в основном христиане. Если не подавляющее большинство их, это были христиане, это была Европа. И абсолютно точно говорил и Нобистон. Да, в принципе, это, конечно, эта идея не его, она уже известна среди апологетов христианства, что, в общем-то, сам подход христианский, мировоззренческий, он и способствовал развитию науки.
1: Ну, вот это является одним из таких популярных и важных аргументов, что современная наука, она возникла именно в христианской среде. То есть она не возникла почему-то там, в Китае или в Индии или в арабском мире, который в свое время был более цивилизован, чем Европа. Но наука имеет именно христианские корни, и это очень, очень важно. Потому что именно христианский взгляд таков, что мир, он управляется законами, которые можно исследовать и можно использовать. Ну вот ты говорил о конфликте. Я думаю, почему он возникает? Наверное, в основном из-за того, что либо наука, либо религия вступает на чужую территорию и пытается делать какие-то высказывания, которые выходят за сферу их компетенции. Я не знаю, честно говоря, кто чаще это делает, не проводил такое исследование, но я думаю, что церковь тоже, особенно в средние века, зачастую позволяла себе какие-то высказывания, которые на поверку оказывались впоследствии ложными. Я думаю, что это такая проблема обоюдная. Все-таки нам следует больше ориентироваться на то, вот, на свою собственную компетенцию, не выходить за нее.
0: Мне кажется, что наука не заступает на территорию религии. Хотя есть ученые, отрицающие существование Бога, но мне кажется, это скорее мировоззрение, нежели нечто связанное с наукой. Все-таки ученые люди, они имеют дело с какими-то научными данными. Они не пытаются, скажем, научно объяснить чудеса, описанные в Библии. Хотя, конечно, такие попытки тоже существуют. Но все-таки это совершенно разные сферы, и ученые как-то понимают. Я, в принципе, не встречал нигде никакого такого серьезного утверждения в научной литературе, что наука, в принципе, опровергает чудеса. Она о них не говорит, она не исследует их. То есть, но сказать, что чудес не бывает, наука тоже не может. Она просто не занимается исследованием этого вопроса.
1: Выносит выходит Бога за скобки.
0: Ну да, это выходит за рамки ее компетенции. Просто вот и все. И поэтому в этом как раз-таки нет конфликта. Ну, иногда верующие бывают. Но опять-таки это не потому, что они верующие, не потому, что так Библия их к этому побуждает, там Священное Писание что-то говорит, противоречащее науке. Скорее всего, не поэтому. Это частная инициатива, так скажем, и тех же церковников, наделенных властью, которые лезли во всякие сферы, какие только могли, и не только в науку. Вот. Но это не вина самого Писания, или Бога, или Христа, или церкви, описанной в Библии. Это не является следствием, с моей точки зрения. Эти вещи не связаны.
1: Ну да, ты как раз говорил, что в церкви можно встретить людей с самым разным мировоззрением и отвечающих на какие-то вопросы по-разному. Но именно потому, что эти вопросы не касаются самой религии. Скорее, это именно научные вопросы. Поэтому неудивительно, что люди в церкви, верующие люди, могут отвечать на них по-разному.
0: Да.
1: Ну вот мы говорим о конфликте между наукой и религией. Я думаю, как было бы хорошо, если бы каждый занимался бы своим делом, позволял бы себе высказывания.

0: только относящийся вот непосредственно к сфере своей компетенции. Я думаю, этот упрек может быть адресован в обе стороны. Но, в принципе, наука, наверное, не так часто говорит нам, как следует нам жить, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Наверное, где-то наука осознает свои ограничения вот именно таких морально-нравственных вопросах. Церковь, ну, наверное, особенно в средние века позволяла себе делать высказывания научные. Но, в принципе, тогда и науки как таковой не было. И, в общем, неудивительно, что церковь, обладая такой властью, и, наверное, желая, может быть, еще больше власти над вот мышлением человека и своего поколения, она позволяла себе такие вещи. Ну, сейчас, наверное, церковь стала скромнее, и это хорошо. И, наверное, это хороший урок для всех верующих, не говорить то, чего ты на самом деле не знаешь. Ну и, наверное, эти сферы, относящиеся к науке и к религии, они должны быть достаточно четко разграничены. То есть на вопросы «как», «сколько», «когда» отвечает наука. Наверное, религии не стоит посягать на такого рода вопросы. Но к религии относятся вопросы «почему» и «зачем», то есть такие целеполагающие. И вопрос, касающийся смысла.
1: Да.
0: Я думаю, что вот это очень важно. И, наверное, нам об этом стоит больше говорить, как верующим людям.
1: Да, именно. Суть, смысл происходящего. О чем этот мир, а не почему. Наверное, как-то так.
0: Я недавно встретил такую иллюстрацию. Мне кажется, она такая очень показательная. Если мы смотрим, ну, например, просто в окно, ну, там идут прохожие, едут машины, иногда что-то происходит, то, в принципе, мы не ищем какого-то смысла в этом всем. Ну, происходить могут разные вещи, может быть, ничего интересного не произойдет. Можем 2 часа посмотреть в окно и, в принципе, потом пожать плечами и сказать, ну, не знаю, зачем я это делал. Но если мы смотрим фильм, например, и там тоже показывают нам окно и происходящее вот за окном, то мы где-то понимаем, что, наверное, должен быть какой-то смысл. Не зря же режиссер вот такой фильм снял. Наверное, он что-то хотел сказать. И, наверное, за всем происходящим должен быть какой-то смысл. Вот я думаю, религия именно таким образом смотрит на мир, как мир, в котором есть определенный замысел, определенная цель.
1: Ну, конечно. Потому что все-таки вера, она подразумевает некого творца, режиссера этого мира, истории. И в этом смысле история человечества, все происходящее в мире, оно как-то одухотворяется, что ли, приобретает некий образ, какие-то очертания. Это не просто череда случайных событий, и все равно, как, собственно, эта история бы развивалась, все равно что-нибудь было бы. Но мы все-таки верим, что случайности не случайны, так скажем. Что есть смысл у происходящего.
0: Ну и мы против конфликта, мы не считаем, что есть какие-то противоречия между наукой и религией. Наверное, в этом, не знаю, мне очень часто приходится отвечать на подобные вопросы. Я каждый раз пытаюсь делать это, может быть, разными словами, с разных сторон подходить к рассмотрению этих вопросов. Но мне кажется, вполне очевидно, что нет и не должно быть никакого конфликта, никаких противоречий. Потому что наука — это одно, религия — это немного другое.
1: Ну, конечно. Все-таки религия говорит о Боге, который по определению не является частью этого творения. А наука занимается исследованием сущего, то есть того, что человек может исследовать. А Бога в этом мире его нет. Это вот говорят о реплике Клайва Льюиса, его комментарии на утверждение, которое приписывают Гагарину, но на самом деле он этого не говорил, насколько мне известно. Но ему приписывают такое высказывание, что вот летал в космос и Бога не видел. Вот. Он на самом деле сказал нечто другое. Но Клайв Льюис так отреагировал на это. Говорить о том, что мы летали в космос и не видели Бога, это то же самое, как если бы Гамлет заявил, что на чердаке своего замка он искал Шекспира и не нашел. Вот. Конечно, наука не найдет Бога в этой вселенной, она не сможет его никак исследовать, никакими приборами. Вот. Но все-таки его след проявляется несколько другим образом. И это уже предмет исследования религии, так скажем, веры в Бога.
0: Ну, собственно, примерно об этом нам говорил доктор Ноби Стоун. Давай, наверное, я представлю его. Часто тебе приходилось это делать, попробую я. Ноби Стоун – это астрофизик из Соединенных Штатов. До своего выхода на пенсию он работал в космическом агентстве НАСА. Занимал должность главного научного сотрудника в двух миссиях космического корабля «Шаттл». Также это верующий человек, и сейчас он служит старейшиной и преподавателем Библии в церкви Христа Мэйфэйр в городе Хантсвилл, штат Алабама. Угу. Вот он выступал у нас небольшим курсом лекций о космосе, да. Собственно, и было очень интересно. И также он дал нам небольшое интервью. И мы задали ему вопросы, в том числе относящиеся вот к этому конфликту между религией и наукой. И вот ответы на два подобных вопроса мы сейчас и посмотрим.
1: Видите ли вы какие-нибудь противоречия между верой в Бога и наукой?
2: Нужно четко себе представлять, что такое наука. Короткий ответ – я не вижу противоречий. В науке есть несколько аспектов. Один аспект – это то, что мы наблюдаем в природе, то, что мы можем видеть и воспринимать как факты. Другой аспект — это то, как мы объясняем свои наблюдения. И вот здесь рождаются теории. Итак, у нас есть факты того, что мы видим в реальном мире, и затем есть то, как мы пытаемся их понять. В своей научной сфере я не нашел никаких противоречий с верой. Но существуют теории и некоторые аспекты теорий, в которых люди пытаются дать свое объяснение фактам, и эти объяснения противоречат им. Обычно эти противоречия возникают тогда, когда люди пытаются объяснить природу и как все произошло без участия Бога. И, конечно, в этом случае и возникают противоречия. Но что касается фактов, с которыми мы имеем дело, я здесь не вижу противоречий.
1: В России многие люди находятся под влиянием светского мировоззрения. Оно пытается навязать такое представление, что, дескать, среди ученых очень мало христиан, верующих в Бога. Так ли это? Как много христиан среди ваших коллег?
2: Я думаю, что эти данные могут разниться в разных странах. Я не могу говорить о России. В Соединенных Штатах, слушая средства массовой информации, у вас возникает представление, о котором вы сейчас говорили. В научных кругах большинство людей — агностики и атеисты. Но несколько лет тому назад двое ученых из Технологического университета Джорджии провели исследование. Они задавали интересный вопрос ученым. «Верите ли вы не просто в Творца, но в Бога, который отвечает на молитвы?» Это очень конкретный вопрос. Были те, кто ответил на этот вопрос утвердительно, и те, кто ответил негативно. 40 с чем-то процентов ответили утвердительно. «Да, я верю». И 50 с чем-то процентов ответили отрицательно. Ну, и, конечно, были некоторые, кто никак не ответил на этот вопрос. Но я думаю, что это было довольно отрезвляюще. Уровень веры в научном сообществе гораздо выше, чем вы могли бы предположить, слушая средства массовой информации.
0: Ну вот, мы посмотрели фрагменты из интервью Ноби Стоуна. Надеюсь, вам было интересно послушать не только нас, но человека, который действительно в теме, глубоко разбирается, и кто действительно является ученым, и может, и с одной стороны, и с другой стороны, верующим, и может где-то нас судить вот по этому вопросу. Ну вот, он отвечал на вопрос о конфликте, кажущемся между наукой и религией, и затем о количестве верующих среди ученых, ну, собственно, вот в той сфере, в которой он работал. Но мне показалось достаточно интересным, да, может быть, так ничего такого шокирующего вот мы лично не узнали.
1: Ну да.
0: Но, наверное, это было полезно услышать людям, которые считают, что этот конфликт есть, и что среди ученых преобладают атеисты. Ну да. Вот Ноби Стоун говорил об одном исследовании, я не знаю, вот то ли это исследование, о котором говорил он, я просто смеюсь, тоже результат одного исследования, которое проводилось не так давно, и оно тоже было таким отрезвляющим немножко, его результаты. Вот, в этом исследовании было проведен опрос, где 9500 человек разного пола, возраста, религиозных взглядов и статуса. Это были ученые из университетов и исследовательских институтов в разных странах. И выяснилось, что более половины ученых из Гонконга, Италии, Тайваня, Индии и Турции считают себя религиозными. Атеисты составляют большинство среди ученых только во Франции. А в США и Великобритании число верующих и атеистов среди ученых примерно равны. Как и предполагали исследователи, в целом ученые менее религиозны по сравнению с населением страны в целом. Ну, это тоже такой один из таких аргументов, который постоянно приводится. Но при этом, вот что мне показалось очень интересным, в Гонконге 39% ученых считают себя религиозными, в то время как среди всего населения страны религиозными считают себя лишь 20%. То есть, вот, например, в Гонконге в два раза больше верующих именно среди ученых. А на Тайване 54% ученых религиозны, а в целом среди населения страны только 44%. Ну и, конечно, не все ученые полагают, что научные и религиозные взгляды конфликтуют между собой. А вот в Великобритании и США так считают только треть опрошенных. Ну и все более-менее сходятся в том, что религия и наука могут мирно сосуществовать и дополнять друг друга.
1: Ну, во всяком случае, могли. В течение долгого периода времени почему-то стало вдруг таким неразрешимым конфликтом относительно недавно.
0: Возможно, это конфликт искусственный.
1: Скорее, да, стараниями отдельных людей. Почему они так стараются? Это уже Бог знает. Я не знаю, не буду судить. Мне, кстати, очень понравилось это утверждение Ноби Стоуна. Ну, в принципе, тоже это, конечно, не его идея. Но вот он напомнил в этом интервью, что нет противоречия между научными данными и верой в Бога. Что скорее противоречат какие-то научные теории. Ну, и то не все, но некоторые научные теории, да, они противоречат тому, что написано в Библии. Но они, собственно говоря, являются лишь каким-то предположением или каким-то способом толковать научные данные.
0: Предположение – это гипотеза. Теория все-таки это научно подтвержденные данные. Но насколько я помню, он говорил о фактах и интерпретациях. То есть есть факты, которые мы можем более-менее объективно оценивать и видим их одинаково, независимо от нашего вероисповедания, но есть интерпретации, которые...
1: Я использовал его, так сказать, лексику, он говорил о теориях и говорил о гипотезах. Вот, в принципе, теории он тоже включал в этот список как бы толкования научных данных. Ну, может быть, теория это, конечно, не гипотеза, понятно. Гипотеза – это лишь предположение.
0: Ну что ж, вот мы сегодня поговорили на такую интересную тему, популярную, о конфликте между наукой и религией. И в заключение нашего выпуска, ну, если подытоживать, что можем сказать? Ну, мы не увидели этого конфликта. То есть мы понимаем его истоки, понимаем где-то, что зачастую бывают высказывания, которые находятся на грани одной сферы и другой сферы познания, и они могут конфликтовать, либо же они могут высказываться отдельными представителями науки или религии таким образом, что вызывает какой-то конфликт, зачастую искусственный. Но по идее наука и религия, они говорят о разных вещах, они рассматривают разные вопросы, и конфликтовать они не должны. Религия конфликтует с атеизмом, просто по самому определению, но не с наукой. И ни в коем случае нельзя относиться к людям религиозным, как тем, кто обязательно против науки, кто мракобес, кто сопротивляется научному познанию и всему такому.
1: То есть религия и атеизм как бы на разных полюсах, но с другой стороны наука, и что выступает антиподом науке?
0: Антинаука.
1: Антинаука, может быть, мракобесие.
0: Что-то такое.
1: Но нельзя ставить знак равенства между религией и мракобесием. Может быть, мракобесами могут быть отдельные люди, религиозные.
0: И не только религиозные.
1: Но не только религиозные, да.
0: Ну и, к счастью, это не только наше мнение. Нам посчастливилось быть знакомыми со многими людьми являющимися учеными и при этом верующими людьми. Это доктора наук, профессора.
1: Да.
0: И вот мы сегодня посмотрели фрагмент из интервью доктора Нобельстоуна, астрофизика, который работал в НАСА, и он подтвердил его, наши слова. Точнее, может быть, мы подтвердили его слова, будет так точнее сказать. Ну и в конце нашего выпуска я бы хотел еще обратить ваше внимание вот такую книгу «Апологетика». Мы ее в описании к каждому видео, ну не скажу, рекламируем, просто стоит пометка, что мы можем высылать ее бесплатно по России. Это действительно так. Это лекции профессора Джима Берда. Это еще один человек, связанный с наукой непосредственно, который приезжал к нам в город и тоже проводил у нас семинар
1: да.
0: на тему апологетики.
1: Степень доктора философии Оксфордского да. университета.
0: Это дорогого стоит. И он очень много говорил именно вот о конфликте между наукой и религией, об его истоках и причинах, и насколько он вообще является настоящим, является ли он таковым. Ну вот эту книгу вы можете заказать, написав нам. Будем рады выслать ее вам совершенно бесплатно. Пожалуйста, обращайтесь. Эта книга очень интересная. Мы провели большую работу, потому что лекции у нас, очевидно, были в видеоформате. Мы их перевели в текст, литературно обработали, и получилось, по-моему, достаточно интересно.
1: Да. Рекомендуем.
0: Ну что ж, на этом все. Большое вам спасибо за внимание. Всего самого доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Возненавидели меня напрасно». Сегодня вторая, заключительная часть. Первосвященники вместе с книжниками и старейшинами тоже насмехались над Иисусом, говоря, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи 42 и 43. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Эти слова они возложили на него ему в тяжесть, однако он и действительно был этим. Какой это все же суд, когда люди не признают Христа, Господа Иисуса, Божьим Сыном? Какой это суд для современных людей, которые признают или видят в Иисусе Христе первого социалиста? Какой это все же суд для религиозных людей, которые признают и провозглашают Иисуса Христа организатором религий? Это слепая ненависть. Ненависть ослепляет, а путь ненависти – это досада. Сердить и раздражать является подарком сатаны и исходит из кухни алхимии сатаны. Слепая ненависть подтверждает их пророческое происхождение, как мы читаем в Псалме 21, стихи с 7 по 9. «Я же червь, а не человек». Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Как Господь Иисус воспринимал их язвительные насмешки, и как от этого страдала его душа, Святой Дух открывает нам тогда уже пророчески, а сегодня, после того, как Святой Дух уже более 2000 лет излит, Он сообщает нам это следующими словами в Псалме 68, стихи с 20 по 22. «Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Это ненависть людей по отношению к Иисусу без причины была ужасной. Дорогие братья и сестры, когда мы в Писании читаем и слышим пророческое слово о времени суда, то по этому случаю мы должны сказать, что в этом времени суда 70-й седьмины, во время которой церкви Иисуса уже не будет на земле, исполнится то, что из ненависти люди будут друг друга убивать. Тогда Бог больше не будет удерживать людей от этих преступлений посредством Святого Духа. Тогда не будет также ненависти без причины, но тогда будет ненависть по причине. Тогда откроются древние связи и отношения. Откроется древняя вражда народов, которую невозможно больше обуздать. Его любовь к мытарям и грешникам была безгранична. Так что вся ненависть и злоба людей не могли ее погасить. Как бы несравненно ужасны и горьки не были страдания Господа Иисуса вместе со всем, что об этом сообщает история, то Он должен был еще претерпеть такие страдания, которые для Него были еще ужаснее, чем все то, что до сего времени для нас было известно. Предчувствия выжили из нашего Господа Иисуса слезы и пот, как капли крови, когда Он в Гефсиманском саду молился, как читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стих 44. «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». А также в послании евреям, глава 5, стих 7. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». В эти страдания ни сатана, ни люди не могли запустить свои руки, хотя дело сатаны и грехи людей вызвали необходимость этих страданий Иисуса для спасения людей. Страдания, о которых я говорю в Евангелии от Луки, глава 22, стих 44, и в послании евреям, глава 5, стих 7, Иисус претерпел единственно под воздействием Бога. И это мы должны точно знать. Это произошло именно в тот момент, когда Бог сделал Иисуса грехом за нас. Этот акт является для Иисуса самым злым страданием, о котором читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это самое злейшее страдание Иисуса мы прообразно и очень ярко видим в жизни Иова, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса, и особенно в его страданиях. В страданиях Иова Святой Дух очень рельефно показал страдания Иисуса. Приведу всего лишь один стих из книги Иова, в котором мы отчетливо видим эти внутренние страдания Иисуса, о которых мы сейчас говорим. Книга Иова, глава 6, стих 4. «Ибо стрелы Вседержителя, то есть Бога, во мне, говорит Иисус, яд их пьет дух мой». Ужасы Божии становятся в боевой порядок против меня. Прообразно мы должны себе это так представить. Бог должен совершить суд над каждым отдельным грехом, а ведь на Иисуса Бог возложил грехи всего мира. Суд над отдельным грехом мы видим в стрелах Вседержителя, которые становились в боевой порядок против Иисуса, чтобы своим ядом отравлять его дух. Об этих ужаснейших страданиях Иисуса мы не читаем в Евангелиях, а этот суд совершал над своим сыном только Бог. Со стороны Бога это было так решено. О том, что ради нашего спасения Бог сделал со своим возлюбленным сыном непосредственно перед его распятием, и при его распятии мы имеем прекрасный пророческий прообраз в Псалме 88, стихи с 38 по 45. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, на Иисуса, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его». расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты, то есть Бог, возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю». В этом отрезке Писания мы ясно видим, что Бог принял все меры, чтобы дело спасения людей через жертву Его Сына не пошло в крив и в кось. Для этого Бог разрушил и заблокировал все пути к отступлению Иисуса. Но все то, что Иисус претерпел со стороны сатаны и погибших грешников, никогда не могло способствовать искуплению наших грехов. Этому искуплению способствовала только любовь Бога к людям, любовь нашего Господа Иисуса к погибшим грешникам. Этому способствовала только любовь Бога, которая рукой Бога возложила эти ужасные, несравненные страдания на Его святого и безгрешного Сына. Как говорит Писание, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия, глава 53, стих 5. Это значит, ради того, чтобы мы могли спастись и иметь мир, то наказание за наши грехи Бог возложил на Своего Сына, чтобы Своей кровью Он совершил искупление за наши грехи. Это искупление могло только от того исходить, против которого люди согрешили, как мы об этом читаем в Псалме 50, стихи с 3 по 5. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Наказание за грехи, которые преступник на себе нес или должен был нести, Бог переложил на того, который не знал греха. И согласно Исаии 53, стих 6, Господь Бог возложил на него грехи всех нас. Эти несравненные страдания, которые мы сейчас немного рассматриваем, претерпел наш достойный прославления Спаситель с 6 по 9 час, когда власть тьмы полностью объяла его, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи 45 и 46. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа 9. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама завахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И почему это так произошло? Почему Бог оставил своего возлюбленного Сына одного в эти страшные часы Его жизни в плоти на земле? Потому что, как говорит Писание у пророка Исаии в главе 53, стих 10, «Но Господу, то есть Богу, угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его, душа Иисуса, принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Но, как я выше отметил, этот факт Святой Дух еще сильнее выражает во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». в этом свете нам невыразимо и торжественно светятся слова пророка Захарии в главе 13, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». В этом глубоком и мощном действии Бога с Господом Иисусом, посредником между людьми и Богом, между Богом и людьми, нам показана сущность Бога, как свет и любовь. Бог, наш Небесный Отец, есть свет, а как свет Он должен чувствовать и питать отвращение к грехам и их судить. Поэтому невозможно, чтобы Бог молча прошел мимо греха. Бог допускает в Ветхом Завете, как мы читаем в Исходе, глава 12, стихи 12 и 13. «А я всею самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота». И над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Бог допускал, если увижу кровь, пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Если при этом прохождении мимо домов израильтян Бог видел кровь, то Он сохранял им жизнь, потому что перед этим, при праздновании Пасхи, для каждой семьи должен был умереть невинный агнец, прообраз Господа Иисуса. Бог есть любовь, которая двигает его сердце отдать своего единородного Сына в совершенную жертву за грехи всего мира. Это Божья любовь к погибшим грешникам, с которой мы имеем здесь дело, и тот факт, что наказание мира нашего было на нем, двигает Божьим сердцем, чтобы возложить на своего возлюбленного Сына грехи всего мира. Что это в действительности значит, едва кто-то из нас может сейчас понять. В вечности, когда мы будем в славе нашего Господа Иисуса, то у нас просто захватит дыхание, когда мы все это поймем. Поймем, из какой глубины, из какой бездны мрака Господь Иисус нас спас. А Святой Дух говорит по этому поводу в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, возлюбил всех погибших грешников, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Еще раз вернемся к словам Иисуса на кресте, когда Он громким голосом возопил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Так почему все же Бог должен был оставить Иисуса в этой его труднейшей ситуации жизни? Выше мы отметили, что в этом глубоком и мощном действии Бога с Господом Иисусом, посредником между Богом и людьми, нам показана сущность Бога как свет и любовь. Бог, наш Небесный Отец, есть свет. А как свет Он должен чувствовать и питать отвращение к грехам и их судить. Поэтому это невозможно, чтобы Бог молча прошел мимо грехов всего мира, которые Он возложил на Иисуса, чтобы их осудить. Как Отец, Он никогда не оставлял Своего Сына, и даже здесь, на Голгофском кресте. Прообразно мы это видим в истории Авраама с его сыном Исааком в Бытие, глава 22. в лице Авраама мы прообразно видим Бога Отца, а в лице Исаака прообразно видим Иисуса, Сына Божьего. Там мы читаем в Бытие, глава 22, стихи 6 по 8. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Как видите, Авраам и Исаак, то есть отец и сын, постоянно шли вместе, хотя в сознании Авраам знал, что ведет сына на заклание. Также и небесный отец никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлял своего сына одного. В дровах, которые Авраам возложил на Исаака, мы прообразно видим Голгофский крест, а в огне и ноже, которые Авраам взял в свои руки, мы видим средство для совершения суда над своим сыном, как и Бог вынужден был совершить над своим сыном суд над нашими грехами. Люди любят обычно тех людей, которые оказывают им добро. По этому поводу Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 5, стих 7. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть». Стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Огонь, который однажды на горе кормили, сошел с неба на жертву всесожжения пророка Илии, пожирал не только эту жертву, но и камни жертвенника, и поглотил даже воду в канаве вокруг жертвенника. Вы знаете, конечно, эту историю. Об этом мы читаем в третьей книге Царств, глава 18, стих 38. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Для земного огня камни не являются пищей, а вода способствует его затуханию. Но огонь, который не спал с неба на жертву Илии, пожрал также камни и воду. Точно так он пожрал жертву Христа на Голгофском кресте, а также и камни нашей ненависти и поток наших грехов, представленный в воде вокруг жертвенника Илии. Любовь Бога совершенно иная, чем любовь людей. Какая все же великая разница между ними, какой мощный контраст! Люди обращают свою любовь к людям, а именно к таким, которых они находят достойными их любви. Это человеческая любовь, греховная любовь. А Бог обращает свою любовь к тем людям, которые без причины Его ненавидят. Я надеюсь, что все вы понимаете разницу между любовью Бога и любовью людей. Но Бог возлюбил нас без причины, без основания. Да не вообразит себе никто, что в глазах Бога мы чем-то являемся. Да не вообразит себе никто, что мы что-то для Бога сделали, что Он так мощно проявил по отношению к нам свою благодать в том, что принес нам в жертву своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, в Которого мы должны верить, чтобы найти искупление и спасение для жизни вечной. Но Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, глава 5, стих 8. И в послании Ефесянам, глава 2, стихи 4 и 5, читаем похожие слова. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». В страданиях Иисуса мы с одной стороны видим ненависть человека, который в своем сердце имеет источник вражды против Бога. А с другой стороны мы видим великое милосердие Бога, источник которого находится в сердце Божьей любви по отношению к падшим в грех людям. Поэтому Голгофский крест учит нас двум мощнейшим компонентам. Во-первых, мы однажды ненавидели Бога без причины, а во-вторых, Бог возлюбил нас без причины. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон,

В исполнении молодежного хора прозвучали слова «Если мой народ смирится пред мной». Я не знаю автора этой песни, но в ней воспевается смирение, которое должен иметь народ Божий. Смирение нужно нам как перед Богом, так и перед людьми, и к этому призывает нас Господь сегодня, несмотря на то, что в мире эта тема непопулярна и является уделом слабых. Тем не менее, Библия учит нас не поддаваться влиянию мира сего, слушаться голоса Господа и жить по законам, продиктованным с небес. И в основу наших рассуждений давайте откроем место Писания из первого послания Петра, 5 главу, и будем читать 6 стих. Здесь написаны такие слова. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Суть увещевания апостола Петра в том, чтобы мы, как спасенные Богом от греха и духовной смерти, увидели важность смирения в глазах Господа, целиком и полностью подчинили себя Его воле и Его господству над нами. Смирение нужно всем. Смирение нужно тем, кто желает победить свою греховную плоть, чтобы быть смиренным, а также и тем, кто уже нашел в себе силы победить себя и имеет смирение. Господь желает, чтобы все мы смирились под Его крепкую руку, чтобы нам быть вознесенным в свое время Его силой и в Его славу. Что значит для нас смирение? Как мы должны проявлять свое смирение? Как в смирении своей души славить Господа? На эти и другие вопросы сегодня Дух Святой может помочь нам ответить во время этой передачи. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели, в течение следующих 53 минут и будьте благословенны.

И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же ты, Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ пославшим нас: «Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Братья и сестры, я представляю картину, наверное, если бы это было наше время, множество очень красивой рекламы заполнило город, даже проселочные дороги, которые бы оповещали, что в таком-то месте, там очень красивая природа на берегу озера или реки, где много ветвистых деревьев, будет очень знаменитый человек, который будет что-то говорить. И мне кажется, в поток людей, которые бы знали имя этого человека и имидж его сработал бы на рекламу, очень многие бы собрались с тем, чтобы поехать посмотреть и послушать. Я думаю, что были бы стульчики удобные, чтобы посидеть. Кто-то взял бы с собой еды, по крайней мере, можно было задержаться, понаслаждаться этой природой. И в этот момент, или, скажем, наблюдая эту картину, наверное, бы сердце многих людей было бы расположено, раз идет толпа, раз идет туда движение, давай съездим и посмотрим. У меня возникает вопрос, когда мы читаем этот текст Священного Писания, который повествует об Иоанне, вышедшем на своем служении. Братья и сестры, что привлекало к нему? У него не было имиджа, его никто не знал, то есть его имя ничего никому не говорило. Это было пустынное место. Это был человек, который по одежде напоминал человека нищего, но почему-то людей побуждало подняться и приходить к нему, чтобы слышать его голос, чтобы слышать его обращение к народу. Для фарисеев, которые были заинтересованы узнать, кто же этот человек, очень важно было услышать истинное положение его. Скорее всего, что Синедрион послал этих посланников пойти узнать, донести или принести эту весть. По крайней мере, для людей, которые стояли во главе религиозных отношений, они должны были узнать или понять, что происходит там, на берегу этой реки, почему толпы людей направляются к этому человеку, почему принимают его слово и обращаются в покаяние своих грехов. На них лежала, на Синедрионе лежала ответственность на то время, чтобы не было ереси, никто не принес какую-то ересь. С другой стороны, люди, знающие Священное Писание, изучающие это слово, понимали, что должен прийти или придет момент, когда вновь небо проговорит человечеству. Я утром сделал оттенок, что 400 лет небо молчало, люди не слышали голос Бога, у людей не было откровений, они могли только передавать какие-то познания, или точнее историю своих прародителей.

Ставит свое положение выше этих людей, которые пришли к нему. И он говорит: «Я не Христос, я не Илия», и они удивляются. У них было законное право задать вопрос: «Почему ты это делаешь, если ты никто из названных людей?» Они ставили на определенное служение определенных людей, они благословляли, они давали возможность совершать какое-то определенное служение, благовестие. Разрешения не было: «Вы Иоанн, Иоанн, ты кто?» Друзья, дорогие братья и сестры, один из моментов, на что обращаю внимание: каждый человек, провозглашающий истину Божию, он стоит под вопросом: «Кто ты? Что ты делаешь? На каком положении ты сегодня находишься, чтобы благовествовать или провозглашать истину?» Что можно в нем почерпнуть? Четыре евангелиста провозглашают об этом событии. Для израильского народа это было величайшее. Наконец-то небо было отверсто. Наконец-то пришел, или они услышали, голос, провозглашающий истину. Наконец-то происходят перемены в их личной жизни. Иоанн говорит это слово, или отвечая на этот вопрос, он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне». Мне так кажется сегодня, когда звучит этот вопрос к людям, знающим Господа, к верующим людям: «Кто ты?» Так хочется сказать о своем положении, так хочется сегодня, может быть, сказать об образовании, о талантах, которые я имею, по этой причине я пою, по этой причине я говорю и провозглашаю. Иоанн умоляется, он склоняет свою голову перед всемогущим Богом и говорит: «Я ничего не значащий в этом мире». Я не знаю, насколько удовлетворил этот ответ людей, которые пришли узнать. По крайней мере, другой евангелист повествует, что вся окрестность Иорданская выходила к нему, чтобы креститься. Друзья, дорогие, это не маленький хуторок, который где-то был вблизи этого места. Это вся окрестность выходила с тем, чтобы креститься у Иоанна. Что-то тронуло их сердце. И он говорит в 27 стихе, он показывает на невидимого: «Он-то идущий за мною, на который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Вы знаете, есть удивительный момент, история говорит, что у раввинов была пословица: ученик, который обучался служению, он должен был или он мог делать все для своего учителя, что делает слуга, кроме одной вещи. Он не должен был развязывать обувь у своего учителя. Это было определенное положение у рабов, которые не имели вообще никакого значения, значимости. Иоанн говорит или показывает свое смирение перед всемогущим Богом, и он говорит: «Я недостоин развязать ремень у обуви, настолько мое положение перед всемогущим Богом незначимое, что я даже этого недостоин сделать у того, кто придет ко мне креститься». Сегодня мы говорим о смирении. Это праздник, который показывает смирение человека, посланного Богом предтечью или тем, кто должен был приготовить путь Господу Иисусу Христу. Для меня это величайший пример, или, скажем, я восхищаюсь Иоанном. Он осуждал грех. Он осуждал грех на всяком уровне. Он не смущался, что это были люди в политическом мире, которые занимали положение. Его не смущали люди, которые жили во грехе, но они были религиозными людьми. Он осуждал этот грех и призывал к покаянию. Он настойчиво звал людей к праведной жизни. И дальше он готовил людей к приходу Господа Иисуса Христа. Друзья, дорогие братья и сестры, когда пришли фарисеи, саддукеи, снова-таки евангелист Матфей пишет об этом, он обращает свой взор и говорит: «Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Вы знаете, это очень дерзкое слово, на мой взгляд. Я не знаю, если бы сегодня проповедники так проповедовали в нашей церкви, хотели мы слушать этих проповедников, наверное, нашлось бы очень много в нас доводов к тому, что надо поменять ваш лексикон. Я хочу сегодня, заканчивая наше служение, обратить наше сердце к этому примеру Иоанна, его жизни, его провозглашение Божьей истины для людей.
Для меня один ответ на вопрос, кто же ты и почему к тебе так

Много идет людей, братья и сестры, он жил так, как проповедовал. Снова говорю, у него не было рекламы. Ему никто не шел впереди и не освещал этот путь. Он стал там, где его поставил Бог, но его жизнь говорила об очень многих вещах. Его жизнь заставила людей подняться со своих мест, чтобы получить перемены в отношениях с Богом. Я очень бы хотел, чтобы мы сегодня могли еще раз проанализировать свою жизнь. Если бы нам прозвучал этот вопрос, я верю, что в жизни каждого христианина приходят моменты, когда люди задают вопрос «Кто ты?». Что мы можем сегодня ответить на этот вопрос лично к нам? Наши отношения, в котором мы находимся сегодня перед нашим Небесным Отцом. Друзья дорогие, еще раз хочу сказать, внешний вид Иоанна абсолютно не привлекал к себе. Его отличие было не только во внешнем виде и в питании, которым он питался. Его отличие было от других людей в повседневной практической жизни. Жизнь, которая говорила о том, что он действительно посланник неба. Друзья дорогие, мы сегодня говорим о христианстве, мы сегодня действительно провозглашаем эту истину, что мы дети Божьи, которых Он искупил, что мы заключили завет с Господом, что сегодня мы являемся составной частью Церкви Господа Иисуса Христа. Но снова-таки этот вопрос «Кто ты?». Друг дорогой, сестра и брат, кто ты сегодня перед лицом Господа, говоря о своей принадлежности к христианству? Может быть, сегодня это касается слова тебя, дорогой друг, в моменты, когда так хочется заявить о каком-то определенном своем положении. Бог стучится сегодня в твое и мое сердце, побуждая к этому смирению перед всемогущим Богом. Вопрос покаяния – это означало конкретная перемена жизни. Это не было двоякость. Они понимали и осознавали, что придя к Иоанну, необходимо будет иметь эти перемены в своей жизни, чтобы люди могли увидеть это. И сегодня мы говорим о наших переменах, о следовании за Господом. Там, где мы потеряли эти отношения, пусть Бог сегодня благословит нас.

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть» Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, и сегодня мы слушаем слово и размышляем на тему о смирении нашей души. Мы благодарим вас, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.

Первое послание Петра мы читаем с 5 главы 6 и 7 стихи. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами, размышляя над Словом Божьим, пытаемся для себя, может быть, не открыть что-то такое, что мы еще не слышали, а пытаемся сегодня сопоставить себя со Словом Божьим, потому что в этом и призвание каждого христианина увидеть, каким образом Слово Божие сегодня изменяет нас. Изменяет ли оно нас сегодня? Те стихи, которые я прочитал, я уверен, что большинство знают с детства, те, кто с детства верующие. Но хотелось бы сегодня поразмышлять вместе с вами, каким образом это Слово Божие, оно поменяло нас? Потому что это очень сильные слова, это простые, но очень сильные слова. Когда апостол Петр писал свое послание, он, наверное, не думал, что это послание, оно настолько актуальное будет для нас с вами, жителей 21 века. И когда-то еще апостол Павел предупреждал, что будет время, когда будут люди гордые, надменные, наглые. И это он говорит о верующих людях. Это он не говорит о том, что будет происходить с миром, в котором верующие люди живут. Он говорит, что люди, которые, как он ниже пишет, имеют вид благочестия, я понимаю так, что это люди, которые ходят в места собраний, люди, которые держат в своих руках Библию, но которые приходят в это определенное состояние. И апостол Петр уже тогда видел эту ситуацию, видел это состояние, и он пытался донести до этих верующих, предупреждая их, говоря, что такие люди будут, они будут среди вас. Но вы не будете похожи на таких людей. Поймите, что Христос, Он не просто Христос на небесах, вверху, но что Христос, Он внутри, Он в сердце. Это изменяющий Христос. Христос, который не просто принимает нас такими, какие мы есть, но Христос, который изменяет наш характер, наше отношение к миру, ко всему тому, что нас окружает. И вот здесь, в этом послании, мы с вами читаем непосредственно наш текст, который начинается словом «итак», которое подчеркивает, что он подводит определенный итог, итог своим словам. И когда мы посмотрим, о чем же Петр все-таки старался донести верующим людям, мы видим, что это послание, оно адресовано христианам, которые находятся в определенных трудностях. Они переживают определенные гонения со стороны властей, со стороны даже и других людей, которые, казалось бы, близки к ним. Но они видят вот это неприязнь и видят это превозношение, которое происходит. И апостол Петр вот за эти несколько глав, это небольшое послание, всего лишь 5 глав, но он пытается объяснить и показать, что во всех сферах нашей жизни христианин должен оставаться христианином. Несмотря на обстоятельства, христианин призван светить, христианин призван показывать собой пример Иисуса Христа. И он говорит, что самый яркий пример – это пример нашего послушания, это пример нашей покорности, это пример нашего смирения. Почему здесь он и начинает этими словами: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию». Во всех главах мы можем увидеть, особенно со второй главы, начиная, Петр объясняет, что такое смирение, в каком образе мы должны проявлять свое смирение. И сегодня это вопрос для нас, братья и сестры. Мы сегодня считаем себя смиренными людьми? Вот если бы нас сегодня спросили, какой бы ответ сегодня дал бы я или ты? И апостол Петр пытается объяснить эту сторону, и он говорит, что смирение – это тогда, когда ты подчиняешься, когда ты подчиняешь свою волю. И, как я уже сказал, со второй главы начиная, Петр говорит о том, что наша покорность или наше смирение, оно, во-первых, приходит там, где над нами стоит какое-то начальство. Может быть, это государственная власть, может быть, это наш непосредственный начальник. И он говорит, что даже тогда, когда вы чувствуете себя несправедливо осужденными, когда вы чувствуете, что по отношению к вам происходит какая-то несправедливость, знаете, что это Бог вас проверяет. Бог вас проводит уроком смирения. Готовы ли вы смириться? Готовы ли вы принять это? Потому что вероятно всего, что христианам того времени им тоже трудно было воспринять действительность.
Они видят, как власти на них настроены, они видят, как их гонят за то, что они верят в Иисуса Христа. Я думаю, что в сердцах многих людей возникали эти вопросы, что Петр здесь и пытается адресовать. Он говорит, даже несмотря на эту несправедливость, даже несмотря на все эти трудности, вы должны помнить, что Бог проводит вас уроком смирения. Это для вас нужно. И он говорит, нужно принимать это. Потом уже дальше мы читаем с вами в 3 главе, Петр, он переходит из такого более широкого контекста в более в узкий. Он говорит, даже в семье то же самое должно происходить. И в частности он обращается к женской половине или к женской стороне. Он говорит, что жены должны учиться повиноваться мужу. Еще одна покорность. Если мы, как христиане, должны учиться быть покорными властям, выше над нами стоящими, то в семейных отношениях то же самое происходит, этот же урок. Господь преподает этот урок. Насколько жена может повиноваться, да, или же покориться, смириться перед мужем своим. И мы думаем, что это только наша проблема, думаем, только в наше время мы можем столкнуться с какими-то ситуациями. Но мы видим, что Петр, если он упоминает об этом, вероятно, и уже в первой церкви были эти сложности. И он показывает, в чем призвание женщины в семье. И он говорит, что, конечно же, она не рождается такой, чтобы с желанием покоряться, с желанием посвятить себя мужу так, чтобы свою волю подчинить его воле. Он говорит, но Бог этому учит. И это урок смирения. И идем дальше, и уже в 4 и в 5 главе апостол Петр, он пишет о другой покорности. Он говорит о покорности друг между другом. В церкви, уже контекст церкви. И он говорит, вы, друзья, вы, братья и сестры, мы все должны с вами учиться этой покорности друг другу. Значит, подчинять свою волю, опускать себя и ставить другого выше себя. И в 5 главе непосредственно Петр говорит о служителях. Он говорит о том, что служители, они должны научиться подчинять свою волю Иисусу Христу, понимая, что они делают его дело, они обязаны сделать то дело правильно и четко. И он говорит, что вы должны учиться этому послушанию. А потом здесь еще внутри церкви говорит, что если есть младшие, да, то младшие должны учиться уважать авторитет старших. И это тоже смирение. И видите, эти вопросы, они повторяются сегодня. Петр задавал эти вопросы, или же Петр подымал эти проблемы 2000 лет назад. Что изменилось за 2000 лет назад? Сегодня мы продолжаем с этим сталкиваться. Сегодня христианину тяжело быть в мире и подчиниться начальству. Тяжело. Особенно, если вдруг какая-то несправедливость. Особенно, если мы начинаем замечать, что-то здесь не так, что-то здесь темно. Нас кто-то хочет надурить, нас кто-то хочет провести, нам хотят недоплатить зарплату, нам хотят еще что-то сделать, с нас хотят много взять и мало дать. И вы знаете, христианины уподобляются борцом за определенные права. Но это ли Писание учит нас? Хочет ли Господь сегодня, чтобы каждый христианин мог постоять за себя, отстоять свои права, доказать свою правоту? И мы понимаем, что нет. Но это урок смирения. Это урок смирения, которому Христос учит церковь уже вот 2000 лет, больше 2000 лет. Но сдаем ли мы экзамен? Проходим ли мы этот экзамен сегодня? Готовы ли мы действительно быть смиренными и покориться, и подчинить свою волю, даже тогда, когда нам кажется, что есть несправедливость? Готовы ли мы в контексте церкви иметь это подчинение, где мы ставим другого выше себя? Где мы не считаем, что у меня есть определенные заслуги, у меня есть дары, у меня есть таланты. А кто ты такой? Кто ты такой, и что я должен с тобой считаться? И вот Писание, оно направляет нас на этот урок смирения. И апостол Петр здесь подводит этот итог, говорит, что Итак, посмотрев на все, вы должны понять для себя одну очень важную и очень простую мысль. Вы должны научиться смирению, потому что я показал вам пример. Мы с вами читаем, это очень известный стих тоже, записанный в Евангелии Матфея, где Христос сказал о себе, научитесь от меня, научитесь, потому что я кроток и смирен сердцем. Послание филиппийцам апостол Павел пишет о том смирении, которое Христос показал для нас.
И что там сказано? В 8 стихе мы читаем, что смирил себя как? Как Христос доказал свое смирение? Быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, когда мы сегодня думаем о смирении, вот как я уже сказал в самом начале, мы задаем себе вопрос, не считаю ли я себя сегодня смиренным. Опять же, не для того, как кто-то сказал, да, кто начал считать себя смиренным, тот уже проиграл. Но мы действительно, Писание говорит нам об этом. И мы должны себя проверять на урок смирения, не для гордости. Потому что если какое-то наше смирение уже начинает у нас сзади лопаток пробиваются крылья, да, вот здесь нужно быть осторожным, то, скорее всего, это не смирение, это что-то другое. Вот. Но мы должны смотреть, каким образом сегодня Господь учит нас смирению, и мы с вами поддаемся этому учению. В рамках наших отношений с государством, с нашими начальниками, которые у нас на работе или где, в наших семейных отношениях, в наших отношениях в церкви, сдаем ли мы сегодня эти экзамены или нет. Есть вот то, что сказал апостол Петр здесь чуть выше. Он говорит о том, что христианину нужно сделать. И в 5 стихе, во 2 полустише мы читаем так. «Облекитесь смиренномудрием, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием». Слово «облекитесь смиренномудрием» можно перевести как «оденьтесь в одежду смирения». «Оденьтесь в одежду смирения». Как задача одежды, да, она покрывает все тело. Так мы с вами понимаем, что вопрос смирения, он должен не просто в какой-то определенной сфере существовать в нашей жизни. Во всех сферах, во всех проявлениях мы должны учиться смирению. Тогда, когда мы думаем, что происходит, когда мы думаем? Это, наверное, самая деталь, которую никто никогда не видит. Но Бог один видит. И один Бог знает. Сегодня у нас мысли смиренного человека. Или, может быть, у нас мысли там такое, что если бы мы озвучили, то не дай Бог кому-то услышать. Но Писание учит нас. Он говорит, если вы хотите, вам нужно научиться этому смирению. Нужно, потому что я вам показал пример. Потому что я был смирен. Поэтому наша сфера мыслей, сфера размышлений наших, являемся ли мы люди смиренными? Готовы ли мы смирять свои мысли? Наш разговор, который часто очень является хорошим показателем, что у нас внутри, когда мы разговариваем друг с другом, как мы разговариваем? Может ли другой человек понять, что мы люди смиренные, кроткие и подчиняем себя? Или, может быть, у нас есть свое мнение, у нас есть своя позиция, у нас есть свой взгляд на вещи, и если ты ко мне не прислушаешься, то у нас с тобой дороги расходятся. Потому что или мое мнение, или никакого мнения. Вот видите, братья и сестры, Писание нас учит, чтобы мы учились смирению во всех сферах, чтобы мы покрылись этой одеждой смирения, чтобы мы облеклись в эту одежду. Когда мы подчиняемся внутри семьи, когда мы подчиняемся в государстве, мы не просто подчиняемся под какую-то вышестоящую власть, даже иногда безбожную власть, мы подчиняемся Иисусу Христу. Мы делаем это ради Иисуса Христа. И поступая так, мы с вами действительно практикуем это смирение перед Иисусом Христом, потому что Христос над нами работает. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы посмотрели в нашем тексте два необходимых условия, о которых Петр говорит или пытается помочь христианам, как нам действительно работать над нашим смирением. Что непосредственно влияет или помогает нам в нашем смирении? И первое, что мы с вами читаем, это в первом же стихе написано так. «Смиритесь под крепкую руку Божью». Для того, чтобы человеку научиться смирению, ему нужно понять и научиться принимать все, что происходит вокруг него, как руку Божью. И, к сожалению, многие верующие люди, даже проживая христианскую жизнь, они не могут научиться этому. Братья и сестры, ты и я, можем ли мы сказать, что абсолютно все, что происходит в нашей жизни, это Божья рука? Это не стечение обстоятельств. Это не потому, что тот или та сделали так, вот если бы они это не сделали, все было бы по-другому. Понимаем ли мы, что во всем есть рука Божья, которая именно над нами находится? Но знаете, когда Господь учит нас смирению, написано, что Он работает над каждым индивидуально.
Откуда мы это можем взять? Мы можем взять это из главы повыше, в 4 главе, это уже послание, 12 стих, тоже я верю, что один из золотых стихов для многих. Там сказано так: «Возлюбленные, огненного искушения для испытаемого вам, испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Я хочу обратить наше внимание: для испытания вам посылаемого. Лично вам, лично мне, лично тебе Господь посылает испытание. И это испытание бывает огненным, обжигающим, неприятным. И в основном все уроки, которые Бог преподает, они уроки, которые, может быть, коробят нас внутри. Нам неприятно, потому что мы свободная личность, потому что мы понимаем, как жизнь должна устроена, а Бог перенаправляет нас. И Он дает нам возможность поразмыслить. Но что мы должны понимать, что Господь работает над каждым лично. И Он посылает эти испытания лично в твою жизнь, лично для тебя, лично по определенным нуждам или по необходимости, которые Он видит. Поэтому наша задача с вами – все, что происходит, вся даже несправедливость – это все потому, что Божья рука на нас. И в этой же главе, в 19 стихе мы читаем следующие слова. «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю души свои, дело и добро». Страждущие по воле Божией. То есть Петр говорит, что здесь нету другого варианта. Мы не можем с вами рассматривать, что бы с нами ни происходило, как вещь случайную. В этом есть воля Божия. В этом есть рука Божия. И поэтому он говорит, чтобы нам научиться смирению, нужно понять, что это и есть крепкая Божья рука над нами. Почему она и сказано, что она крепкая? Потому что Господь знает, что делать. И Господь допускает эти испытания или же эти огненные искушения, как мы с вами прочитали. И они страшные. И они тяжелые. И порой иногда задаешь вопрос: Господи, а есть ли выход? Но это крепкая рука Божья. И мы с вами знаем, на протяжении Ветхого Завета много Израиль пережил на себе крепкую руку Божию. Об этом вот брат передо мной тоже проповедовал, напоминал эти моменты, где была проявлена эта крепкая рука Божья. Братья и сестры, когда мы не справляемся с нашими уроками, вы знаете, многие учителя в этом мире, они думают, с этого ребенка ничего не получится. Уже какой класс, уже какое время мы долбим эту истину, он никак не может заполнить. Наверное, ничего ему не светит. Вы знаете, так говорят люди. Бог так никогда не говорит. Никогда. Он никогда не оставляет человека, не говорит, с этого человека ничего не получится. Вы знаете, это профессиональный учитель. И он будет преподавать нам уроки смирения до тех пор, пока мы не выучим. Иногда людям уже на одре болезни, на одре смертном, уже вот тогда приходит это смирение. И мне приходилось видеть людей, которые действительно в своей жизни были очень, очень агрессивными или же очень такими, ну, несговорчивыми, если так можно сказать. И вы знаете, вот когда они приходили уже к этому моменту, что-то происходило. И этот человек, он размягчался, этот человек, у него были другие глаза. И потом возникает вопрос, ну неужели? Неужели нужно было прожить всю жизнь воевать, всю жизнь спорить, всю жизнь проявлять вот это непокорство для того, чтобы просто перед смертью осознать, что ты был неправ всю свою жизнь? Петр хочет нас предостеречь от этой ошибки. Братья и сестры, Господь сегодня учит нас смирению. Каждого из нас, каждого находящегося здесь в зале, различными уроками. Кому-то нужно научиться смирению в одном, кому-то в другом. Но Бог учит нас. Вопрос в том, готовы ли мы сегодня смиряться, готовы ли мы во всем видеть руку Божью. Но это еще не все, потому что есть и второй момент. Здесь сказано так: смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время, возлагая все заботы свои на Него, ибо Он печется о вас. В нашем русском тексте написано: все заботы возложите на Него, как бы отдельная мысль. Но вообще в языке оригинала мы видим, что это продолжение. Он говорит, что, во-первых, нужно увидеть руку Божию, во-вторых, нужно научиться заботы свои возлагать на Него.
Это все происходит в этом смирении. Урок смирения тогда, когда мы правильно имеем взгляд на заботы наши. Христос не избавляет верующих людей от забот. Но Христос учит, как верующим людям нужно поступать с этими заботами. И Он говорит, возложите все заботы на Него. Заботиться. Что такое забота? Забота – это определенное переживание, это определенное беспокойство, это нарушение какой-то умственной и эмоциональной устойчивости. Вот эта забота, которая действительно названа заботой века сего. И мы с вами должны понимать, что к этим заботам не нужно относиться как к вещам, которые, ну знаете, такие безобидные. Ну, они есть. Раз Христос допускает, они есть. Что мы с ними сделаем? Правильно. Мы с ними должны правильно поступить. Они есть, они будут. Но что христианин сегодня делает в отношении этих забот? И я хочу вместе с вами посмотреть на несколько моментов, которые подчеркивают опасность забот, когда верующий человек не обращает на это внимания, когда он думает, ну, заботы и заботы, ну, все же заботятся, и я забочусь. Но эти заботы, если мы с вами не поступаем с ними так, как Христос учит, что они могут сделать? Одно из таких моментов мы читаем с вами в Евангелии Матфея, 13 глава, 22 стих, это притча о сеятеле. И там Христос хорошо подчеркивает, что происходит с человеком, который допускает в своей жизни заботы, который неправильно реагирует на эти заботы. В 13 главе, 22 стихе мы читаем, «А посеянное в тернии означает того, кто услышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Идет речь о семени, идет речь о Слове Божьем. И вы знаете, это не важно. Может быть, это в контексте церкви, может быть, это в личном контексте, когда мы дома читаем Библию или где-то еще слушаем, по радио, по интернету. Но когда Слово Божие сеется, когда Бог нам говорит, это Слово должно прорасти. Почему здесь и сказано, Христос говорит, что это забота века сего, она вместе с обольщением богатства, она заглушает. В буквальном смысле там сказано, как душит. Да, вы понимаете, что такое, когда задыхается человек? Да, недостаток кислорода, не может дышать. Мне кажется, это одно из самых мучительных смертей, которые, если люди умирают от удушья, это очень большие, это страшные переживания. И нам должно быть, братья и сестры, страшно, если Слово Божие, которое попадает в наше сердце, оно вот в таких спазмах. Оно хочет прорасти, а мы заботимся, а мы суетимся, а мы думаем о своем. И у нас вот нету времени остановиться, мы на это собрание не можем досидеть, надо бежать, там много, там может быть еще что-то надо сделать. И это Слово Божие, оно просто не имеет шанса никакого прорасти. Оно от удушья умирает. Кто будет отвечать за то, что Слово удушилось? Не Бог виноват. Что Он не то слово нам дал. Вопрос нашего подхода. Мы неправильно отнеслись к этому. И мы сделали так, что оно задушилось, заглушило это слово. Но это еще не единственное. Есть еще одна опасность, которой мы можем подвергать себя. Об этом послании Луки, вернее, в Евангелии от Луки мы читаем с вами 21 глава, 34 стих. Здесь Христос говорит так, «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедениями, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Другая опасность – это отягчение нашего сердца. «Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались». Что это значит? Это значит, какой-то груз наложили на сердце, да? Определенный груз, и он не только прижимает нас к земле низко, да, он делает нас неспособными. Неспособными многие вещи делать, духовные вещи, я имею в виду. Это хорошее слово, которое мы можем увидеть, что оно применялось тогда, когда человек расставлял сеть для того, чтобы поймать птицу. Знаете, то же самое, вот в то время еще были такие птицеловые, и они именно этим и занимались, что была какая-то сеть, которая потом под тяжестью она наваливалась и прижимала птицу к земле. Таким образом ловились птицы, и Христос здесь говорит, таким образом сегодня дьявол ловит души верующих людей, прижимая их к земле, отягчая сердце.
Так, чтобы это сердце, оно не могло уже биться в том ритме. Почему мы с вами часто и спрашиваем себя, а где та радость, радость нашего спасения? Благодарю сегодня Геннадия Павловича за хорошее свидетельство. Вы знаете, это замечательно. Это замечательно, что 60 лет назад радость была такая же, как и сегодня. Или сегодня радость такая же, как и 60 лет назад. Братья и сестры, это пример. Это пример для нас. Потому что иногда бывает, люди 60 лет не проживают, а радость уходит. На втором году христианской жизни иногда человек становится очень-очень злым, становится каким-то таким занятым, вроде в церкви, вроде с Богом, а занятой радости нету, ничего нету. Вот одна суета. Суета, потому что дал свободу заботам. Заботы поглотили человека. Некогда рассуждать, некогда внимательно послушать Слово Божие, поразмышлять о Слове. Некогда, просто некогда. Дела, дела, надо это, надо то. И Слово, оно заглушается. Сердце оттягчается. И что еще здесь Христос говорит? То, что эти заботы, если неправильно мы к ним относимся, они также лишают нас внимательности. Он говорит, чтобы, как мы с вами прочитали, что и чтобы день тот, идет речь о дне пришествия Христа. Но мы понимаем, мы ожидаем восхищения Церкви. Но чтобы этот день для нас, он не пришел внезапно. Заботы могут лишить нас этой бдительности. Если мы будем постоянно в этих заботах, если мы постоянно будем в этих переживаниях, они лишают нас этой бдительности. Поэтому верующие люди должны очень серьезно подойти к своему отношению к жизни. И мы понимаем, что именно этим Господь проводит нас для того, чтобы мы научились смирению. В чем же здесь смирение? А смирение в том, что мы подчиняем свою волю воле Бога. И мы понимаем, что не то, как мы это себе представляем. Почему? Потому что здесь сказано, что Он печется о вас. Когда мы начинаем переживать за то, что действительно в нашей жизни происходит, и очень часто это от нас независящее, но Библия говорит, что когда ты что-то делаешь, не паникуй. Не надо терять внутренний мир. Не нужно переживать так, что как будто за этим конец света. Нет. Ты, наоборот, предоставь Богу об этом позаботиться. Потому что мы, получается, не доверяем Богу. Когда мы начинаем суетиться, Описание говорит нам, а Бог, Он заботится. Он о тебе и о мне сегодня заботится. А мы другими словами говорим, Господи, убери свою руку, дай нам самим сделать это. Мы думаем, мы знаем, как это сделать. А Бог говорит, нет, я знаю, моя рука уже на этом. Не убирай ее, подчинись этой заботе. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, размышляя об этих уроках смирения, которые сегодня Бог преподает нам, чтобы мы научились смиряться перед властями, как Христос был. И Христос стоял перед Пилатом, и Христос стоял перед многими людьми. И вы знаете, Он не рвал на себя одежду, не говорил, да вы знаете, кто я, да вы знаете, что у меня вся правда, и что вы не правы. Он мог бы, но Он не сделал этого. Потому что это был Его опыт смирения, или же тот пример смирения, который Он показал нам. Поэтому будем учиться, братья и сестры, смирению. Смирению тогда, когда мы перед начальством каким-то, смирением тогда, когда мы в семье, в семейных наших отношениях. Это тоже уроки смирения. Смирение, когда мы в церкви с вами, друг между другом. Мы должны учиться этому смирению. Смирение в наших мыслях, смирение в наших словах, в наших делах, поступках. И Господь говорит, познайте это. Вам будет легче, когда вы будете понимать, что за всем этим стоит рука Божия. И когда вы научитесь заботы свои не сами выполнять, а доверить это Богу, который печется о вас. Аминь.

наша программа подходит к концу, и мне остается только напомнить, что вы прослушали передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня, по милости Господа, мы слушали о смирении наших душ, взяв в основу 6 стих с 1 послания апостола Петра 5 главы. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Итак, дорогие друзья, если Господь продлит жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Наш дом. Какой он? Когда я сказал название этой темы, что первое пришло вам в голову? О каком доме идет речь? Скорее всего, что вы подумали, я говорю о доме, в котором живете вы, живу я. Интересуюсь, каков наш дом? Да? Но мы все живем в разных домах. Домов, их типов. В жизни и в мире существует огромное множество. Одни дома строят в каком-то более теплом климате. Это один тип домов. Другие в холодном. Третьи дома строятся на специальном фундаменте, который защищает от землетрясений, как, например, это делается в Японии. Огромное количество разных домов. Но есть дом, который не увидеть глазами. Есть дом, который есть в каждом человеке. Это дом веры. Дом веры. Это тоже дом. Что такое дом веры? Это то, о чем говорил Иисус Христос. Он сравнил веру с домом. Давайте посмотрим, где сказал об этом Иисус Христос. Радостная весть от Матфея, 7 глава, и мы будем читать с 24 по 27 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и налегли на тот дом, он упал, и было падение его великое. Мы прочитали, радостная весть от Матфея, 7 глава, 24 по 27 стих. Здесь Иисус говорит о двух типах домов. Два типа дома. Почему такой пример использует Иисус? Для того, чтобы мы лучше поняли, о чем он говорит. Ведь если бы Иисус привел, сколько сейчас существует домов, сколько мы уже сказали там, с фундаментом от землетрясений, которые там один в холодном климате, другой в южном строится, это совсем была бы размазанная картина. Нет, Иисус сказал очень ясно и понятно только о двух типах домов. Какой? Который один построил на камне, другой построен на песке. В действительности мы можем себе представить фундамент каменный и фундамент, или, наверное, вообще его отсутствие фундамента. Просто на песке что-то было построено без фундамента. Вот о чем говорит Иисус Христос. Вот как эта тема относится к нам. К какой у нас дом? Нам предстоит это выяснить. И каждый ответит себе на вопрос, какой у него дом? Который стоит на камне или который стоит на песке? Итак, мы начнем с дома, стоящего на песке. Который дом стоит на песке? Что такое вообще песок? Песок – это непригодная почва для строительства дома. На песке можно поставить палатку, сделать какой-то шалаш, но не строить дом. Песок для этого не подойдет. Допустим, этого кто-то не знал и начал строить дом. Будет ли хорошим такая стройка? Вот с самого начала. С самого начала нет. Она не будет хорошей. Потому что песок будет проседать. Песок будет неровный. Вот и будет стена одна такая, другая выше. Третья ниже. Почему? Потому что опора – песок. И это еще не самое страшное. Самое страшное, когда придет какое-то погодное явление. Кто это? Кто строит на песке? Иисус ясно говорит об этом. Кто слушает мои слова и не исполняет их? Это 26 стих. Кто слушает слова Христа и не исполняет их, тот строит свой дом, свою веру на песке. Почему важно понять это? На чем строится наш дом веры? Потому что от этого зависит очень-очень многое. Потому что Иисус сказал о домах. И мы сейчас рассмотрим дом на камне. А после этого он уже не сказал о домах. Он сказал об испытаниях, которые придут на эти дома. В словах Иисуса Христа это погодные явления. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры. Итак, вот дом на песке. Люди, которые слушают слова Христа, но не исполняют их. Как это слушать слова Христа, но их не исполнять? Это значит слышать где-то истину Библии. Это значит читать самому то, что написано в Библии. Но не делать того, что там требуется. Например, простой пример из Библии, который записан в письме Ефесянам, 4 глава, 28 стиха. И мы прочитаем 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Вот простой очень пример. Человек прочитал Ефесянам 4:28, знает, что кто крал, впредь не кради. Он знает это, однако это его не останавливает к тому, чтобы он крал, допустим, что-то, и крадет дальше. И он крадет дальше. Потому что хотя он и прочитал, что сказано в Слове Бога, его мнение оказалось выше, чем Слово Бога. Здесь там сказано, впредь не кради, а человек опять крадет. Хотя знает волю Бога, что это очень плохо. Знает, но не делает. Сколько людей знают волю Бога? Сколько людей знают, например, что сексуальная жизнь вне брака – это блуд, но живут в ней? Сколько людей знают, что курить – это вредить себе, но продолжают курить? и множество других примеров. Люди, знающие волю Бога из Библии, не хотят жить по ней. Это люди, построившие свой дом на песке. А кто же построил свой дом на камне? О них тоже Иисус Христос сказал очень ясно. Иисус сказал об этом, что это муж благоразумный, он построил на камне, что ему никакие погодные явления не страшны этому дому. Кто слушает слова мои и исполняет их. Ключевое различие в этой истории. На песке построил человек, который знает волю Бога, но не подчиняется ей. И не хочет ей следовать. На камне строит тот, кто слушает слова Бога и исполняет их. Еще одно место посмотрим. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Очень ясно написано: кто любит Христа, тот соблюдет его слово. Человек, который строит свой дом веры на камне, тот соблюдает слово Бога. Тот старается жить по нему. Тот человек назван умным,

так мы строим дом на камне. Что интересно, что и на песке некий дом можно построить. Можно построить и на камне. Ключевое различие будет в том заключаться, что случится, когда будет погода опасна для этих домов. Вот который был построен дом на камне в истории Иисуса, Матфея 7 глава. Что он? Несмотря на то, что пошел дождь, излились реки, ветры устремились, а он не упал, потому что был основан на камне. Здесь погодные явления. В жизни человека это различные события. Иногда очень печальные. В жизни человека произойти может что угодно. Такова жизнь человека в этом греховном мире. Любые могут быть какие-то недоразумения, какие-то испытания. Все что угодно может быть в жизни. Но тот, кто строил на камне, тот, кто подчиняется Богу и его слову, тот будет стоять. Письмо Евреям, 3 глава, стих 14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». До конца. Человек, который строит свою веру, свою жизнь на камне, который подчиняет слову Богу, тому не страшны никакие жизненные обстоятельства. Он будет идти до конца, потому что он слушается Бога. Человек же, который построил нечто на песке, любые жизненные обстоятельства, любые печали, все, он больше не хочет ничего иметь с Богом. Хотя и слышал его слова, но не жил ими. Когда человек не живет ими, тогда все, что угодно в жизни, унесет его. Как еще сказал Иисус Христос об этом? Подули ветры опять, эти погодные условия. Он упал, и было падение его великое. То есть тот дом на камне, он не упал, он стоит. Он простоит до конца, потому что человек, кто строит дом на камне, кто слушает Бога и его слово, тот дойдет до конца в Боге. Кто Бога не слушает, на камне он не строит. Он на песке построил. И жизненные обстоятельства прокинули эту лачугу на песке. Падение было великое. Потому что неслушание Бога и его слова, несоблюдение святых заповедей ведет к падению. Оно ведет к падению греха неверия. А неверие – это прямая дорога в вечную погибель. Вот так, дорогие друзья, насколько важна эта тема. Какой у нас дом? Какой дом каждого из нас? Он строится на камне или на песке? Подчиняемся ли мы Богу? Слушаем ли, что Он сказал в своей жизни? Или мы просто знаем Его волю, но не живем ей? Проверьте каждый себя и ответьте на вопрос, какой у вас дом? А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вы слушаете радиопрограмму для всех военнослужащих.

0: Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши дорогие, уважаемые радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих слушателей. Если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления и свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, друзья, что же нам принесла сегодня почта? Что пишут нам военнослужащие? Что говорят, о чем размышляют? Каковы комментарии и каковы их свидетельства? Как всегда, в нашей радиопрограмме я стараюсь представить вам одного из наших сотрудников в нашем служении среди военнослужащих. Сегодня, дорогие друзья, у нас Адольф Григорьевич Бичукин. Человек, я бы сказал бы, с большим опытом. У него семья, конечно, жена Лидия Григорьевна, дети Константин и дочь Оксана. Он, конечно, в настоящий момент в запасе с 80-го года, майор авиации. Конечно, Адольф Григорьевич служил в разных местах, но в основном в Белоруссии. Я рад, Адольф Григорьевич, что вы среди нас, вы можете участвовать в этой программе. Я хотел бы, как и многих наших друзей, во-первых, спросить, Адольф Григорьевич, вы, наверное, как и многие слушатели, шли к вере, я думаю, своим путем, и в конце концов вы пришли, можно сказать, к Богу. Скажите, пожалуйста, как это все началось?
1: О, это интересно для меня самого. Я до 16 лет вообще не знал ничего о Боге. Жил в атеистическом семье, в городе, где не было даже церкви. Это Сибирь, маленький городок Куйбышево. И когда мы переехали в город значительно больший, к моим родственникам поселились по материнской линии, я первый раз увидел, как люди не садятся за стол, чтобы не попросить Бога благословения, не ложатся спать, не идут на работу, пока не просят, чтобы Господь благословил это сделать. Для меня было это дико. Я был в шоке. Я думал, как эти люди, здравые, грамотные, делают это. Но шло время. Я стал поближе присматриваться. Потом несколько раз съездил на собрание и увидел, что это совершенно здравые люди и делают здравое дело. Но мне было трудно еще принять что-нибудь. Я поступил в техникум, мне было тогда 16 лет, и я долго еще не мог принять для себя, что мне делать. Потом получилось так, что мы расстались, и я стал учиться не в другом городе, и еще 3 года потерял, не имея контакта с моими родственниками, которые знали Бога. Меня это печалило, но когда я приезжал на свои каникулы, я обязательно посещал собрания, я беседовал с верующими и постепенно начал видеть, что делает Бог для тех, кто Его любит. Но время шло. Я закончил техникум и после этого работал в проектной организации техником-конструктором в Новосибирске. И мой друг, с которым я учился, он оказался на грани алкоголического стресса. Я не знал, что он алкоголик. Приехала мать и очень просила меня, чтобы я его отвез в армию. Это был декабрь месяц. Я думаю, отвезу его. А он потому что без меня не хотел ехать туда. И я там в училище в этом, которое нас привезли, в авиационное училище, я даже экзамены не стал сдавать. Но у меня был диплом об окончании техникума. Меня зачислили. И я оказался в армии, закончил это училище и 27 лет служил в армии.
0: То есть, перебиваю, Адольф Григорьевич, вы как бы, можно сказать, даже случайно туда попали, да?
1: Совершенно случайно. Я не собирался никогда в армию. Я просто хотел помочь этой матери моего друга, чтобы и друг-то спасся.
0: И таким образом вы остались на 27 лет.
1: И на 27 лет задержался в армии. И потом я уже приезжал, будучи военным лейтенантом, приезжал и всегда посещал собрания. И самое удивительное то, что мне разрешили учиться в гражданском вузе. Я стал учиться в Московском авиационном институте, закончил его, потом Академию Жуковского. И все время я был в таком обществе, где не знали о Боге ничего. Я когда приезжал, я оттаивал, приезжал к матери, я всегда оттаивал, потому что, слушая Слово Божье на собрании, читая Слово, я приближался. И в 1974 году я покаялся. Принял Христа.
0: Это было уже после служения или
1: нет,
0: во время еще?
1: 1974 год, я еще продолжал службу. И я покаялся, и после этого я служил здесь, по Белоруссии, приезжал на собрание, садился на последнюю скамейку, внимательно слушал, но мне так хотелось больше познать о Господе. И я старался это делать. Приходил после полетов и брал Библию и конспектировал ее, с тем, чтобы углубиться в нее. И во многом мне помог двоюродный брат, который был диаконом церкви, приезжал ко мне специально. У него 6 детей, и он все-таки находил время, мы беседовали с ним. И уже в 80-м году я закончил службу, и в 82-м году я только принял крещение. А в 60 лет я поступил в колледж библейский. И 2,5 года учился и закончил. Я благодарен Господу, что Он дал мне эту широту знания Слова Божьего. И я сейчас могу благовествовать, рассказывать другим людям. Потому что я вижу, какая бессмыслица жизнь без Господа. Какая бестолковость всей нашей суеты без Господа. И Он дает мне больше и больше познавать Его истину. И я ежедневно благодарю Его, что Он у меня есть и что я Его дитя.
0: Адольф Григорьевич, значит, лучше все-таки позже, чем никогда.
1: Лучше и нужнее в любое время Господь ждет нас. И каждый человек будет отвечать перед Господом. И чем раньше человек познает ту истину, которая есть Слово Божье, тем лучше.
0: Адольф Григорьевич, значит, как я понял, хочу немножко уточнить слушателям, чтобы и вы уточнили, Адольф Григорьевич. Значит, когда вы шли к Богу, был процесс своего рода, конечно, это длинный процесс, у каждого человека есть, так сказать, свой путь к Богу, но что же вас самое больше побудило? Это, может быть, ваш, как вы сказали, двоюродный брат, может быть, что-то другое? Что же в самом деле вот коснулось вас больше всего?
1: Меня коснулось то, когда я служил, я видел всю бессмыслицу того, что я делаю. Я должен был постоянно быть на чеку, потому что вокруг нам говорили, что значит, мы должны быть готовы для того, чтобы нести военные действия и быть готовыми защищать Родину. Я готов ее был защищать. Но когда я увидел, что бессмыслица всей этой вот нашей работы, когда люди просто-напросто делают большое, с моей точки зрения даже, из государственной, но вся эта работа, вся эта система, она делает человека совершенно неспособным обозреть то, что приготовил Господь. И я хотел узнать, что же хочет Господь от каждого из нас? Что же хочет? А слово мне открыло. Без меня не можете делать ничего. Господь созидает мир. Господь делает все, чтобы человек был тем, каким он должен быть. И я благословляю имя Господа, что Он мне открыл это. И что Он дает каждому возможность познать истину. И Господь будет защищать. И Он сказал, не оставлю, не покину. я имею мир Божий, который невозможно ничем оценить, потому что этот мир, он дает светлое будущее в понимании того, у меня есть настоящее и будущее, потому что Господь ведет меня и даст ему силу, чтобы он увидел собственное положение пред Господом и доверился ему. Господь не даст человеку заблудиться, но даст ему силу пройти это поприще наше земное, прославляя его имя в мире, согласии и благополучии. Только с Господом мир возможен абсолютен. И Господь даст это, если мы все будем веровать, что Господь ведет нас. Если мы доверимся ему и в большом, и в малом. И он не оружием каким-то вот физическим, но духовно обеспечит мир любой стране, и в том числе нашей стране, и не даст нам возможность поколебаться, но даст нам свой мир, и этот мир будет стабилен и абсолютен.
0: Я благодарю, очень благодарю вас, Адольф Григорьевич, за ваши теплые и очень важные слова для наших радиослушателей. Но из личного опыта и знакомства с Адольфом Григорьевичем, который стал для меня большим другом и молитвенником, я хочу сказать, что Адольф Григорьевич и его жена прошли довольно тернистый, очень страшный путь. Совсем недавно, его жена Лидия была очень в тяжелом положении. Лидия Григорьевна была парализована и до сего момента находится частично парализованной. Но, слава Богу, она не потеряла сознание, она в очень хорошем настроении, в смысле, она является помощником для Адольфа Григорьевича постоянно, даже в таком тяжелом положении. А сам Адольф Григорьевич провел, честно говоря, очень-очень большое испытание. У него самого была страшная операция, вырезали совсем недавно полностью желудок. И оба они все равно продолжают быть верными Богу и служить Господу. И вот, друзья, в такой ситуации я хотел бы попросить Адольфа Григорьевича сказать вам, дорогие слушатели, всем, не только военнослужащим, хотя эта программа направлена именно, нацелена, так сказать, для военнослужащих, но она для всех. Я хотел бы попросить Адольфа Григорьевича, скажите, что вы пожелаете этим людям, которые слушают нас сегодня, пожалуйста.
1: Друзья мои, конечно, вот о тех испытаниях, которые постигли меня, я убежден, что враг испытывает меня. Устаю ли я? Я полностью все предал Господу. Я полностью Ему доверяюсь. И я верю, что Он сделает все возможное, чтобы не поколебаться ни мне, ни моей супруге. И вот в этой обстановке я прославляю моего Господа, что Он дает мне силы, доверяясь Ему, прославлять Его имя, дает мне силы идти по этой жизни и говорить слова спасения для многих, потому что многие еще не знают пути истины. Я верю, что Господь через мое свидетельство, через мою жизнь поможет еще кому-то увидеть, что только в Господе есть смысл жизни. Ничего человек не возьмет в свою руку, уходя из этой жизни. Но Господь сказал: «Я даю жизнь и даю с избытком». И Он верен, говорит: «Небо и земля придут, но мои слова не придут. Я доверяюсь моему Господу и убежден, что все эти испытания, они мне нужны, чтобы я еще раз прославил моего Господа и не поколебался ни от каких обстоятельств. Да светится Его имя в сердце каждого, кто понимает сущность жизни, кто принимает Христа как своего Спасителя и кто доверяется Ему. Аминь».
0: Дорогой Адольф Григорьевич, конечно, я благодарю вас очень и очень за эти важные слова, слушатели. Мы в самом деле должны подумать о том, что Адольф Григорьевич, майор запаса, служил в авиации. И вот теперь, можно сказать, после 60 лет он начал изучать Слово Божье, пришел к Богу, чтобы лучше знать Слово Божье, окончил обучение библейское, теперь проповедует Слово Божье везде. Особенно его служение проходит среди больных, таких же, как и он, а даже, может и быть, и тех, которые уже похуже. Я, честно говоря, я завидую, добрым словом, конечно, Адольфу Григорьевичу и его служение. Но вы знаете, каждого Господь употребляет по-другому. Адольфа Григорьевича в одном месте, в другой ситуации, вас, может, в другом месте. Но я очень благодарен за его свидетельство, дорогие слушатели, потому что оно должно нас ободрять, вы понимаете? Оно должно нас ободрить для того, чтобы мы, в свою очередь, задумались, во-первых, куда мы идем, что мы делаем, что нас ожидает, и, во-вторых, если мы уже уверовали, что мы делаем сегодня, как мы служим Богу. Дорогой Адольф Григорьевич, большое вам спасибо за ваше сегодняшнее присутствие с нами.
1: Я благодарен, что вы нашли возможность выслушать меня, но я хочу сказать каждому, кто слышал, что Господь сказал: «Я не хочу, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Да даст Господь разумение каждой душе, услышавшей вот это вот нашу беседу, чтобы он увидел себя пред Господом. Бессмыслица жизнь без Господа. Пусть Господь наполнит вашу жизнь смыслом и любовью, и верой, и надеждой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Аминь. Спасибо, дорогой Адольф Григорьевич. Спасибо, друзья, дорогие радиослушатели, за ваше внимание. Я, конечно, продолжу эту программу, и мы поразмышляем, конечно, именно об этих словах, о смысле жизни и, конечно, о бессмыслице.

Дорогие слушатели, вы только что прослушали это интересное интервью Адольфа Григорьевича, который до 16 лет, как сказал, он никогда не слышал ничего о Боге. Он первый раз увидел, что люди молятся, когда благодарят Бога за пищу, когда выходят из дома и так далее. Прослужил он 27 лет в армии. В 1974 году он покаялся, принял Господа в свое сердце. И вы, наверное, слышали, как он рассказывал о том, что он увидел во всем, во всей этой жизни бессмыслицу. Бессмыслицу, слушатели. И интересно спросить самого себя, дорогие друзья, есть ли у нас смысл жизни? Цель жизни. Какова наша цель? К кому мы стремимся? Куда мы идем? Кто наш управитель? Кто наш Господь? Вы знаете, в жизни одного великого всемирного известного дирижера Тосканини однажды произошла такая обстановка. Тосканини был известен своим требованием и почти, можно сказать, тиранством во время репетиции. Шла репетиция 9-й симфонии Бетховена. Сперва, как обычно принято, репетиция проходила по группам. Каждая группа инструментов была долго и неоднократно повторять разные части пьесы. Затем весь оркестр. Пока после тяжелых и утомительных репетиций оркестр и маэстро были готовы к публичному исполнению. После исполнения 9-й симфонии Бетховена первый скрипач говорит второму: «Ну, если Тосканини начнет нас после этого исполнения ругать, то я его скину с платформы». Но, конечно, этого не случилось. Тосканини после исполнения остался как зачарованный. Он стоял с раскрытыми руками в каком-то глубоком раздумье, глаза его были полны какого-то инертного света, весь его облик как бы светился. Он был полон неописываемой радости. После длительных аплодисментов он сказал: «Кто я? Кто я? Я Тосканини. Кто мы по сравнению с Бетховеном? Мы ничего. Он, да, маэстро». Дорогие друзья, в эти моменты мне приходят на память слова апостола Петра, который говорил Иисусу Христу: «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И в самом деле, друзья, если спросим сами себя, кто мы, куда идем, какова наша цель жизни, зачем мы живем? Для чего мы живем? Только тогда становится ясно, что мы по сравнению с Творцом ничего и никто, а Он все. Человек как тень, как пар исчезающий, как трава увядающая. И все же Бог, Творец всего видимого и невидимого, дал своему творению, человеку, большую ответственность и предпочтение. Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Мы читаем об этом в первой книге Библии «Бытие», 1 глава, 28 стих. Вот какое предпочтение, какую ответственность Бог дал человеку. Но человек выбрал себе совсем другой путь. Путь гордости, путь самоуправления и самого уничтожения. Оставив Бога, Бог оставил человека на свою же ответственность. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 1 главе: «И как они, то есть люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Слушатель, читая Слово Божье, а также и секулярную историю, мы видим, куда пришел человек. Мы подошли к разрушению и к самоуничтожению.
к бесцельности жизни, как говорил нам выше Адольф Григорьевич. Человек, который прошел 27 лет на службе Родины, будучи теперь в отставке майором, он говорит, что он понял, что вся жизнь у него прошла бесцельно. И в конце концов он пришел в самом деле к пониманию того, что есть все-таки цель в Боге. И снова, друзья, встает вопрос, кто мы? Мы никто. Мы даже не можем делать то, что было поручено человеку. Человек отошел от Творца, стал все больше и больше углубляться в свои искания. Многие удалились и стали служить творению, то есть стали идолопоклонниками. Другие увлеклись временными, земными иллюзиями, то есть бесцельностью. Но, слушатели, что интересно, это то, что не все меняется. Говорят, что в мире все меняется, но это не точно. Есть два важных предмета, которые не меняются. Это грех и спасение. И хотя много в мире меняется, как мода, обычаи, язык, общественные отношения, политика и много-много чего другого, но грех остается грехом. И хотя грех часто не называют грехом, а дают ему другие названия, он все же остается грехом. Грех живет в человеке, он все тот же. И, слушатели, спасение остается тем же, потому что сам Господь не меняется, и Господь любит человека так же, как и любил в прошлом, в древности. Господь Бог один, и у Него одно спасение. Он своей любовью неоднократно и многообразно объявлялся человеку, чтобы спасти его. Но все это не помогало. И вот самой высшей точкой любви Божьей была отдача своего Сына Единородного Иисуса Христа в спасение человека. И теперь без никаких жертвоприношений, без никаких дел, без ничего, только нашей верой мы можем возвратиться и стать в ряды семьи Божьей. Кто мы? Мы ничто. Латинское слово, относящееся к слову «человек», «гуманно», хочет сказать «земля». Да, слушатель, мы сотворены с земли, возвратимся в землю, но также есть и та часть, которая духовна. Божье подобие, оно вечно. И вот что замечательно, что Бог берет нас такими, как мы есть, и в нашем покаянии возрождает к новой духовной жизни. Только тогда мы становимся снова чем-то. Становимся духовным началом. Мы сами себя не спасем, но только больше и больше погрузим себя в болото греха. Есть цель жизни, слушатели. Да, есть цель жизни. Бессмыслица уходит, когда приходит Господь Бог в жизнь человека. Он Бог и Творец. Он великий, великий маэстро с величайшей буквы, маэстро Вселенной. И перед Ним мы должны преклониться, потому что Он все. Куда нам идти? Кто мы? Кто может дать человеку глаголы вечной жизни? Только Он, Христос, Господь, маэстро жизни.

0: Итак, дорогие слушатели, сегодня наша радиопрограмма для всех военнослужащих подошла к концу. Я был очень рад встретиться с вами, друзья дорогие. Вы с той стороны эфира, я здесь, в нашей радиостудии. И я благодарен всем тем, кто участвовал в ней. Не забывайте, что и вы, дорогой слушатель, можете участвовать в этой радиопрограмме. Если вы солдат или же матрос, если вы офицер в отставке, на пенсии, или же продолжаете вашу службу, и вы хотите чем-то быть полезным в духовной жизни всем нашим сослуживцам, вы можете написать нам или же прислать ваши записи на кассетах, вы можете нам позвонить. Одним словом говоря, вы можете быть полезным и участвовать в этой программе. Мы приглашаем вас. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите нам написать, наш адрес – это почтовый индекс 141000,
1: Московская область, город Мытищи,
0: абонентский ящик 65. Всего вам прекрасного, дорогие друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Муравьи-эгоцентрики. Общение с ленивым и эгоистичным человеком – серьезное испытание для всякого, в том числе и для христианина. Дело в том, что такие люди часто бывают сварливы, особенно когда не получают то, чего хотят. Недавно выяснилось, что выражение «трудолюбив как муравей» относится не ко всем муравьям. Ученые сообщили, что обнаружили целое сообщество ленивых, эгоистичных и вздорных муравьев. Все мы понимаем, что в одном обществе жить приятно, а в другом нет. Далеко не все муравьины сообщества являются собой примеры гармоничного сотрудничества. Вряд ли кому-нибудь захотелось бы жить среди так называемых муравьев-поработителей. Эти муравьи захватывают гнезда муравьев других видов и берут в плен обитателей. Рабы вынуждены кормить своих господ, предоставляя им жилье и даже защищать. Таким образом, у муравьев-поработителей образуется масса свободного времени, и они тратят его на бесконечные стычки, сражаясь друг с другом за более престижный социальный статус. Чем выше статус у такого муравья, тем больше услуг оказывают ему рабы. Не правда ли очень похоже на человеческое общество, где безделье тоже неминуемо ведет к ссорам и склокам? Лень неминуемо порождает эгоизм и борьбу. Универсальность этой взаимосвязи для всех живых существ свидетельствует о том, что и вечные моральные истины тоже одинаковы для всех. Отсюда мы видим, как ошибаются те, кто утверждает, что в мире не существует абсолютных моральных ценностей. Возможно, Бог создал извращенное сообщество муравьев-поработителей с целью дать нам, людям, научную основу для понимания того, сколь опасен моральный релятивизм.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам, послания Ефесской Церкви. Откройте, все, кто имеют Новый Завет, главу 4 послания Ефесянам, прочтем 3 стиха, 8, 9 и 10. Они звучат так. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший же, он есть и вошедший прежде всех небес, дабы наполнить все». Здесь нам следует обратить внимание на слова предыдущего стиха. «По мере дара Христова», так читаем в стихе 7. Для объяснения этих слов апостол Павел приводит слова псалмопевца Давида из Псалма 67, стих 19. Вот эти слова. «Ты вошел на высоту, пленил плен и дал дары для человеков». Другими словами, «дар Христа дается для победы». В названном псалме говорится о победоносном шествии царя Давида, который идет в Иерусалим на Сионскую гору впереди военнопленных. Пленил плен. Это древнееврейское выражение, которое означает пленение или покорение взятых в плен. Трудность понимания здесь в том, что в псалме сказано, что царь принял дары. А в послании сказано, что Он, то есть Христос, дает дары. И это очевидно, потому что в псалме говорится о победоносном шествии Давида, который ведет пленных на гору Сион, берет все их имущество и дает его на постройку храма, благословенного места для всего мира, включая и пленных язычников. Апостол Павел пишет, что Христос не шел в преисподние места земли. Некоторые понимают эти слова как уход Христа в царство мертвых и освобождение находящихся там пленных. Есть другое понятие. Слово «вниз» означает приход Христа на землю и принятие им человеческой плоти. Так лично я понимаю. Он родился в Вифлееме, в бедности, трудился сельским плотником, умер насильственной смертью и ушел вниз, в могилу, как человек, как его плоть. Таким образом, он снизошел в преисподние места земли. Теперь же Христос вошел превыше всех небес, как говорит Писание. Он вознесен во славу Господа. Ему дано право наполнить все, ибо ему все подчинено, за исключением Отца. Будучи бедным жителем Вифлеема, он давал здоровье и больным, миробремененным, хлеб голодным, благословение всем, даже малым детям. В жизни людей бывает иначе. С ростом богатства беднеет сердце человека. Как правило, за небольшим исключением, чем больше человек имеет, тем меньше он хочет давать. Но не таков Христос. Он дает дары из богатства небес или от богатства небес, бескрайнего, бесконечного. Как прежде он не забывал бедных пастухов, пасущих ночью свои стада, не забывал престарелых в Иерусалимском храме. Вот так и сегодня он не стыдится сказать, что здесь, на земле, его есть братья, его сестры. Больше того, он называет их своей невестой, своей церковью. Дары Божьи неисчислимы. Царь Давид раздавал добычу, полученную от побежденных. У Христа также есть победы, о которых мы даже, может быть, не все знаем. Что мы знаем о победе над смертью? Иисус пленил и продолжает многих пленить на этой земле. Он пленил Саула и дал его церкви, как апостола Павла. Он пленил Аполлоса и дал его Царству Божию. Количество плененных Христом все умножается, умножается. Он и меня пленил своей любовью недостойного грешника в свое время. Своим нежным зовом Христос привлекает грешников, и сегодня Он зовет и вас, дорогой радиослушатель. Самым великим даром Христа является дар Святого Духа для каждого верующего. Христос в свое время сказал ученикам так: «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Разве это обетование, записанное Иоанном в 15 главе, не является величайшим даром верующему? Беда только в том, что мы, люди, не умеем им пользоваться. Мы бы хотели иметь и то, и другое, но вот пребывать в Его Слове – это не всегда нам нравится и не всегда людям по душе. Друг, радиослушатель, сегодня мы зовем вас к такому Богу, который наполняет собой все, всю Вселенную. Он всемогущий Бог, определил для спасения грешников своего единородного Сына, предназначил его для этого. Разве это не дар Божий? По сути дела, Христос предлагает самого себя в дар каждому грешнику. Ведь спасение Христово – это только дар Божий и ничто больше. Примет грешник этот дар, будет спасен. Отвергнет дар, будет разлучен навеки с вознедавцем. Да поможет Господь вам, дорогой слушатель, принять правильное решение, если вы еще не пришли к Иисусу Христу с раскаянием. Сделайте это сегодня для пользы вашей души, для ее спасения и для славы Божьей. Аминь. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: they're all connected. And Deuteronomy is really just a review. It kind of retells the story, everything that's happened up to that point before Moses dies. All right, so Numbers chapter 11. The mixed multitude. This mixed multitude that went with Israel out of Egypt. And what were they doing in chapter 11? Well, they had been in the wilderness for some time now. God had provided manna from heaven. And the people were eating this manna. The manna was like bread. Bread from heaven. And they would collect this manna every morning. And they would eat it, and then they would collect it the next morning. Well, in Numbers chapter 11, the mixed multitude, they get together and they say, you know, we've been eating this bread for a few weeks now, for a few months, and you know, we're tired of eating bread. I mean, you Jews, all you do is you eat bread, that's it. The same thing every day. We want a little spice, we want a little flavor. We want some variety. We want some meat. Give us some meat. We're tired of the bread, give us meat. And so the group started just pounding their fists. Meat, meat, meat, meat, meat. And then the Jews, they were listening to this. And meat. Meat. Oh, yeah, meat. That would be good. So, yeah, we want meat too. Moses, give us some meat. Everybody, Moses, Moses, Moses, Moses. From every, meat, meat, meat. And so Moses says, Lord, help me. These people are going to eat me. They want meat so bad, they're going to start eating me. And the Lord says, okay, Moses. If they want meat, I'll give them meat. So he sent birds, some quail. So the birds came, and they their eyes wide, meat, and they gathered as much as they could hold. They went and they started cooking the birds and shashliking the birds, and you know, and they just started to stuff the meat in their mouth. Oh, this is great meat food. Oh yeah. And then it says that while the meat was still in their mouth, the Lord sent a plague. And everyone that gave in to that desire, that craving to eat meat, died. So the mixed multitude, the Jews that ate the meat, they all died because they gave in to this craving. The Lord had been faithful to provide them day in and day out with food, with bread. Bread from heaven. But then there was this group of mixed multitudes that weren't Jews that said, we want meat. And then they led other people astray, the Jews. And as a result, they died. The mixed multitude is anyone that is not a child of God. Now, you may look around and say, today we're a mixed multitude. But we're not. We are one family. We belong to one God. We are brothers and sisters in Christ here today. The mixed multitude are the people out there. The mixed multitude are the people that do not believe in the God that we believe in, that do not worship the Lord, who have not received Jesus Christ as their Savior. That's the mixed multitude. And the mixed multitude out there is doing the same thing that this mixed multitude did in Numbers chapter 11. Looking at us and saying, all you do is eat bread. All you do is read your Bible. All you do is go to church. You gotta add some flavor to your life. Spice it up. Have some meat, you know? Okay, eat the bread, that's fine. But you know, like, do the things that the world's doing too. Go to the clubs, the disco. Go to all the movies. It doesn't matter. Man, that's fun. Add some spice to your life. Or chase the dreams of the world. That money is the most important thing. You know, for them it was meat's the most important thing. The world is trying to tell you, no, money's the most important thing. Work. Possessions, cars, TVs, cell phones, and iPods, and all you do is eat bread. How boring is that? I mean, just go sit in church for an hour. That's boring. Go to a movie instead or something. Be entertained. No, eat bread. Because if you give in to what the world is saying, what the mixed multitude is saying, it only leads to death. That doesn't mean that if you decide to go to a movie or you end up at some disco club that the Lord is going to zap you right there on the dance floor, but but what it means is that you're beginning to move away from the Lord. And that's going to create a separation in your relationship with Him. There's going to be a distance in your connection and fellowship with Him. That's what sin does. That's what disobedience does. So don't listen to what the world is saying. Don't listen to what the mixed multitude is saying. You listen to what God is saying. You listen to what God's Word says. So the mixed multitude went with them. And it proved to be problems later on. Verse 39. Well, they baked unleavened cakes and of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt and could not tarry, neither had they prepared for themselves any food.
1: И испекли они из текста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу.
0: Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years.
1: Времени же, в которое сыны Израилева обитали в Египте, было 430 лет.
0: And it came to pass at the end of the 430 years, even the self same day, it came to pass that all the host of the Lord went out from the land of Egypt.
1: По прошествии 430 лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью.
0: Okay. A couple things from these two verses.
1: Несколько вещей. Извлечь хотел из этих двух стихов.
0: So, 430 years to the exact day the Jews left Egypt.
1: Вот, спустя эти годы, в один день, определенные вышли все иудеи из Египта.
0: So the first thing.
1: Так первое.
0: The date of the Exodus, the date that this took place.
1: Дата книги Исход, дата, в которой это произошло.
0: Interested in such information.
1: Вот для тех из вас, кто кому интересна такая информация.
0: More than likely the Exodus was sometime around 1446 BC to 1492 BC.
1: Вот, и кому из вас тоже это интересно, вот, очевидно, все, что происходило здесь, сейчас в исходе, это происходило где-то 1420-1460 лет до нашей эры.
0: Now, there are lots of different dates that are given for the Exodus.
1: Вот, и, ну, потому что много, как бы, разных дат дано для книги Исход.
0: I don't know what they are.
1: Вот, я не знаю, какие это даты.
0: And I don't know why they are.
1: Я не знаю, как бы...
0: But I'll stick
1: кто
0: with
1: и почему их дал.
0: Date somewhere around here,
1: вот, но я как бы то есть, буду придерживаться промежутка времени, скажем так,
0: которая
1: примерно
0: книга была написана. Six, one,
1: потому что это слово написано и также в первое царство. Второе, третье царство, простите. Третье царство, шестая глава. Первый стих. На английском первое царство, у нас третье царство, для тех, кому тоже интересно.
0: And it says that it came to pass in the 480th year after the children of Israel come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign, is the second month, he began to build the house of the Lord.
1: Chapter 6, verse 1, right? Шестая глава, третье царство. Первый стих. 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в четвертый год царствования Соломона над Израилем в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу.
0: Right. So, archaeologists and scholars would say that the Solomon's temple was built around 966 BC to or 112 BC to 966 BC.
1: И археологи, ну, как бы археологи говорят, что храм, вот этот Господень, о котором здесь говорится, он был построен примерно 966 году до нашей эры или в 1012 году до нашей эры, то есть в этих промежутках. 966 или 1012.
0: It says that it was 480 years after the Jews left Egypt that Solomon began to build his temple.
1: Вот, и написано, что прошло 480 лет, вот, после того, как израильтяне вышли из земли египетской, вот, когда Соломон начал строить храм.
0: So if you do the math,
1: поэтому
0: you,
1: если математика,
0: you end up with
1: с математикой все окей, то...
0: The 1400 dates as
1: то есть,
0: the exodus of
1: примерно в 1400 каких-то годах вот, израильтян, они вышли из Египта.
0: Number two, point number two from these verses.
1: Вот, и еще, как бы, вторая такая штучка.
0: This
1: из стихов этих.
0: This is the fulfillment of Genesis chapter 15, verses 13 through 14.
1: Вот, это исполнение, вот,
0: prophecy,
1: исполнение пророчества, которое было дано еще в Бытие, 13-14. 13-14 главе Бытия.
0: No, chapter 15, verses 13 and 14.
1: То есть 13-14 стихи 15 главы Бытия.
0: The Lord was talking with Abraham.
1: Вот Господь, Он говорил с Авраамом.
0: Informing Abraham
1: и Он говорил Аврааму о том,
0: that
1: что у него будет много потомков, которые будут как... по многочисленности, как песка на берегу морском или как звезды на небе.
0: Before Abraham had any children.
1: И это было до того, как у Авраама были вообще
0: And the Lord
1: дети.
0: Said in the midst of that,
1: и Господь
0: said,
1: сказал посреди этого, что но твои потомки, они проведут 400 лет как рабы в Египте.
0: And so the Lord, but then he says, but after 400 years, I will
1: но
0: bring
1: потом,
0: them out of
1: Egypt. Спустя 400 лет, я выведу их из Египта.
0: And so, here the Lord is bringing the children of Israel out of Egypt.
1: И здесь мы видим, что Господь, Он выводит народ израильский из Египта, вот тем самым исполняя то, что было написано в Бытие 15 главе, того пророчества, того обещания, которое Бог дал Аврааму.
0: In 1 Kings chapter 8, verse 56.
1: В третьих царств, 8 главе, 56, 56 стихе.
0: basically says that not one promise that God has ever made to his people has ever failed.
1: Вот там и говорится, что ни одно из обещаний, которое Бог дал народу, оно никогда не осталось несовершенным.
0: Every promise that God made to his people has happened just like he
1: said. То есть каждое обещание, которое Бог дал своему народу, оно произошло именно так, как Бог это дал.
0: And here
1: как Бог
0: is
1: это
0: proof
1: сказал.
0: Of that. God
1: и
0: promised Abraham.
1: То, что мы с вами сейчас читаем, это одно из подтверждений этому, потому что Бог обещал Аврааму, что около 400 лет приведут твои потомки в Египте, но я их выведу.
0: And that was a promise.
1: Вот это было обещание, и Бог исполнил это обещание.
0: Now it may have taken 400 years,
1: да, может, это заняло 400 с лишним лет,
0: but God fulfilled his word.
1: Но Бог, Он исполнил свое слово, исполнил свое обещание.
0: And so you
1: поэтому
0: and
1: вы
0: I,
1: и я,
0: we can read
1: мы можем читать
0: word.
1: Божье слово,
0: with the same
1: вот с таким же самым пониманием,
0: said,
1: что все, что Бог сказал здесь,
0: spoken,
1: все, что Он проговорил, вот все, что Он
0: people,
1: пообещал Его народу, это вам и мне,
0: will happen just like he said.
1: Оно произойдет именно так, как Бог это пообещал.
0: He promises that all things work
1: вот Он сказал, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога.
0: All things will work together
1: все
0: for good.
1: Содействует
0: That's
1: ко благу.
0: A promise.
1: Это обещание.
0: And you can be guaranteed that it's going to happen just like he
1: вот,
0: said.
1: И вы можете быть уверены в том, что все произойдет именно так, как Бог сказал.
0: You can be in the middle of something
1: вы можете быть посреди чего-то, что
0: bad.
1: Плохо.
0: But you know.
1: Вот, но, тем не менее, вы можете быть уверены, что Божье Слово говорит, все, через что вы будете приходить, в конце концов, вот, будет во благо вам.
0: Now, it may take 400 years,
1: вот, может быть, это займет 400 лет, но это произойдет.
0: God's word said it would.
1: Божье Слово сказало, что оно произойдет.
0: But you gotta live with that
1: perspective. Поэтому вам нужно жить с таким отношением, с таким пониманием, что все, что написано в Слове Божьем, это произойдет именно так, как там написано.
0: You look at a person like
1: посмотрите
0: Jeremiah.
1: На человека, как Иеремия.
0: He was a prophet for the Lord.
1: Он был пророком Господним.
0: And the Lord says, "Go tell my people to repent."
1: И Господь сказал
0: right.
1: ему,
0: they've turned their back
1: пойди
0: on me.
1: К израильтянам,
0: tell
1: скажи им, что, чтобы
0: me.
1: Они покаялись, потому что они от меня отвернулись. Скажи им, чтобы они повернулись назад ко мне. Если они не покаятся, не отвернутся, то они будут уведены в рабство.
0: And Jeremiah spent year after year
1: вот, Иеремия привел
0: year,
1: годы,
0: life,
1: годы, всю свою жизнь,
0: God's word,
1: проповедуя Божье Слово, проповедуя то послание, которое Бог дал ему, чтобы вывести свой народ.
0: You know how many people responded?
1: И знаете, сколько людей покаялось от его проповеди?
0: None.
1: Ни одного.
0: So, wow, that's bad.
1: Вы скажете, вот это плохо that's вообще, какой плохой пророк, а?
0: I mean, you were in ministry for 40 years,
1: 40
0: and not one person got saved.
1: И ни один человек
0: That's
1: не покаялся.
0: Bad.
1: Нет, это плохой знак.
0: Maybe
1: что-то
0: you should
1: не
0: have gone
1: так. Наверное, тебе в семинарию нужно было пойти подучиться.
0: No. Tried вот, ministering
1: или еще что-то там. Или, может быть, это вообще не твое призвание. Как бы, может, как бы ты неправильно услышал Бога. Тебе надо было в другую, как бы, русло пойти.
0: But a couple thousand years later,
1: вот, но спустя пару тысяч лет
0: we read the book that
1: мы читаем
0: wrote.
1: Ту книгу, которую Иеремия написал. И мы ободряемся из этой книги. То есть вы читаете первые главы этой книги, книги Иеремии,
0: where Jeremiah,
1: где Иеремия, он
0: called by the Lord
1: призван Богом,
0: to go preach
1: чтобы
0: the word,
1: идти и проповедовать слово, проповедовать послание. Иеремия,
0: I'm just a young guy.
1: Отвечал Богу Бог, но я же молодой парень, как бы я, что могу сделать?
0: Don't worry about how young you are,
1: не волнуйся о своей молодости, не волнуйся о том, как ты молод, потому что я возьму свои слова, и я вложу их в твои уста, и наполню твои уста своим словом, и ты просто будешь идти и открывать свои уста, вот, где бы ты ни был. Я буду говорить через тебя, поэтому не переживай о том, там, молод ты, сколько тебе лет. Я буду с тобой. И скажите, кому из нас это применимо сегодня? Там я молод, как бы, Бог, как ты не можешь использовать? Бог нам говорит, что я тебя, так как Иеремии буду использовать, говори через себя. И когда мы читаем эту книгу Иеремии, то мы думаем, ну если Бог это сделал для Иеремии, то Он может для нас также это сделать.
0: Иеремия? All things work together for good.
1: Вот Иеремии мы видим, что все содействует ко благу. Вот, да, вы можете не увидеть этого даже всю свою жизнь. как именно оно содействует ко благу. Но тем не менее,
0: by your message, by what God said to you 2000 years ago.
1: Вот здесь, если бы Иеремия стоял, то мы бы могли ему сказать, что послушай, мы так ободрены тем, что, ну, ты написал тем, что Бог делал в твоей жизни 2000 лет назад.
0: So all things work together for good.
1: Вот, или сколько там, тысяч лет назад. Поэтому все содействует ко благу. Может быть, спустя несколько сот лет, несколько тысяч лет, может быть, даже. Но обещание Божьего Слова, оно неизменно.
0: Господь
1: сказал, что я обеспечу.
0: It's gonna happen,
1: и
0: just
1: это
0: like
1: произойдет именно так, как он сказал.
0: Okay, so God's word is sure, and any promise that He's made will happen.
1: Так Божье слово убеждает нас в том, что все обещания, которые Бог сделал, они произойдут.
0: And now the last thing, real
1: quickly. Вот и последнее, очень быстро.
0: It says the exact day.
1: Написано в тот самый день.
0: The same day, the exact day that they went into Egypt. 430 years later, they left Egypt.
1: Вот 430 лет спустя они ушли.
0: What that says to me is that God knew. God knew the day.
1: Вы знаете, мне как бы это говорит о том, что Бог знал этот день.
0: They'll be there 400 years.
1: То есть он мог сказать там Бог Аврааму, что твои потомки будут 400 лет.
0: He can bring them out on the day 430 years after they entered into Egypt.
1: Вот, и он знал, что он выведет их спустя 430 лет в тот самый день из Египта.
0: And God is exact. You read in the book of Psalms.
1: И вы знаете, Бог, он, как сказать, он точный, что ли, Бог. То есть он делает это точно так, как он
0: certain days,
1: говорит, то есть days that God has ordained. То есть определенные дни, которые Бог,
0: exactly.
1: Он
0: he knows
1: предназначил,
0: days
1: то есть
0: before they happen
1: даты, конкретные
0: just
1: дни.
0: Just like he knew this, just like he
1: Бог
0: knows
1: предназначил еще наперед. Вот.
0: Ahead of time. And he's ordained.
1: Так же, как с нашими днями, например. То есть Бог, Он наши дни, Он видел, Он знал их наперед каждый день. Вот, и все, что
0: Daniel
1: происходит в нашем дне, Бог, Он как бы, Он знает это. И то же самое мы видим в Данииле,
0: says,
1: в 9 главе, где Бог говорит Данииле, который придет Мессия.
0: The exact day.
1: То есть, и Он сказал четко конкретный день.
0: And you can figure it out. You can
1: вот,
0: do the math.
1: И вы можете там сделать немного знания по математике в 9 книге Даниила,
0: so
1: и вы определите
0: exact.
1: Это. Вот. И как бы этот день настолько был четко определен,
0: so exact that people try to
1: что люди,
0: explain it away. People try to say, well, Daniel didn't
1: они,
0: write that. Somebody else wrote it.
1: Как бы люди, они пытаются опровергнуть вообще всю книгу, как бы Даниила. Сказать, что, ну, Даниил, как бы он не писал этого. На
0: it
1: самом деле, это не Даниил писал. Это как бы
0: so
1: кто-то после Даниила написал. И не только после Даниила, не только не Даниил. Но you know, это было написано после
0: so
1: того, как Иисус был рожден. Почему? Потому что, как бы, ну, там говорится четко конкретная дата. Вот. Который Мессия должен был прийти. И люди, они просто в шоке, как такое может быть? Там 400 лет до, как бы сказали четкую дату, поэтому, наверное, что-то не так.
0: So God is exact when it comes to days.
1: Поэтому, когда что касается дат, то Бог, Он очень четкий.
0: And there's coming a day when Jesus Christ
1: вот,
0: will return.
1: И Он сказал, что придет день, когда Иисус Христос, Он возвратится. И Бог, Бог знает тот конкретный день, тот конкретный чай, секунду, вот, в которую Бог вернется.
0: Exactly five minutes from
1: вот, там, вплоть до пяти минут спустя час.
0: I'm just kidding, I'm just kidding.
1: Шучу.
0: No man knows the day or the
1: вот,
0: hour.
1: Никто не знает дня или часа.
0: So.
1: Вот.
0: Next month.
1: В следующем месяце, может быть. Сразу после зарплаты.
0: But he knows. I don't know, you don't know, we don't know. He knows the
1: Вы не знаете,
0: time.
1: Я не знаю, никто не знает тот конкретный день, кроме самого Бога.
0: The thing is, it's the perfect time.
1: Вот, но это самое совершенное время.
0: So we just wait.
1: Вот, поэтому нам нужно ждать просто.
0: Right. Let's go ahead and continue. Verse 40,
1: давайте продолжим. 40 стих. 42.
0: It is a night to be much observed unto the Lord for bringing them out from the land of Egypt. This is the night of the Lord to be observed of all the children of Israel and their generations.
1: Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу всех сынов Израилевых в роды их.
0: And the Lord said unto Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover.
1: И сказал Господь Моисей и Аарону, вот устав Пасхи.
0: There shall no stranger eat thereof.
1: Никакой иноплеменник не должен есть ее.
0: No strangers are allowed to eat the Passover.
1: Никакой иноплеменник он не мог есть Пасху.
0: None of the mixed multitude. They're strangers.
1: Никакие,
0: they can't eat the Passover.
1: Разноплеменники, они незнакомцы, туземцы, поэтому они не могут участвовать в Пасхе. 44 стих.
0: But.
1: Но.
0: But every man's servant that is bought for money, when you have circumcised him, then shall he eat thereof.
1: А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее.
0: If you weren't a child,
1: если вы не были ребенком,
0: the Lord, if you weren't
1: Господним,
0: a Jew,
1: если вы не были иудеем, если вы не были частью народа израильского, то чтобы вам есть Пасху, чтобы вас могли считать как частью семьи, частью народа израильского, вам нужно было бы быть купленным вот, и обрезанным. Купленным и обрезанным. Так же самое работает с нами. Чтобы нам общаться с Богом,
0: to be considered part of God's family.
1: Чтобы мы могли быть частью Божьей семьи.
0: We need to have been purchased.
1: Вот нам нужно, чтобы нас купили
0: and circumcised.
1: И обрезали.
0: Spiritually speaking.
1: Духовно говоря.
0: As Paul explains.
1: Вот Павел объясняет это в Новом Завете более подробно.
0: That for the Jews circumcision was outward, it was a literal thing.
1: Для иудеев обрезание это было внешнее что-то, что они делали.
0: But for the Christian, it's something that takes place inside.
1: Для христианина это что-то, что происходит внутри, в нашем сердце. Это обрезание в нас. Это обрезание.
0: A removing of the flesh.
1: Вот обрезание плоти, когда мы отделяем плоть от нашего духа.
0: A removing of that which separated
1: отделяем
0: us from God.
1: То, что разделяет нас с Богом.
0: And so we've been purchased by the blood of the Lamb,
1: by Jesus
0: Christ. Поэтому мы были
1: куплены кровью Агнца.
0: We've placed our faith in Him, and God has done a work in our hearts, cutting away the flesh and
1: removing
0: it.
1: Вложили свою веру в Него, мы отделили свою плоть от нашего духа, и теперь у нас есть эти общения с Ним, это общение с Ним, с Богом.
0: Now we're part of the family.
1: Вот теперь мы часть семьи.
0: Now we have the right to
1: fellowship. Вот теперь у нас есть права общаться.
0: Well, verse 45.
1: С Богом. 45 стих.
0: A foreigner and a hired servant shall not eat thereof.
1: Поселенец и наемник не должен есть ее.
0: And in one house shall it be eaten. Thou shalt not carry forth aught of the flesh abroad out of the house, neither shall you break a bone thereof.
1: В одном доме должно есть ее. Не выносите мяса вон из дома, и костей ее не сокрушайте.
0: All right, so a lamb is to be eaten in every house.
1: То есть Агнца нужно было есть в каждом доме отдельно.
0: And the whole lamb.
1: Вот и всего Агнца.
0: And not a bone of his body is
1: вот
0: to be broken.
1: И кость этого Агнца не должна была быть сокрушенной.
0: Now, the no broken bones points us to Jesus Christ.
1: Снова-таки несокрушенная кость указывает нам на Иисуса Христа.
0: Who was our lamb?
1: Вот который
0: the lamb of God who was crucified
1: Агнцем,
0: on the cross.
1: Распят
0: and you
1: на кресте. И вы можете говорить об этом в книге Иоанна, о том, как солдаты пришли в тот день, чтобы поломать ноги у тех, которые висели на кресте, чтобы
0: Jesus
1: они умерли.
0: There,
1: вот Иисус, Он висел на кресте, и были два человека, два вора по каждую сторону от Иисуса.
0: And the people came to the Romans, they said,
1: и люди пришли
0: overnight.
1: К римлянам и сказали, послушайте, ну, мы не хотим, чтобы эти люди висели здесь как бы долго, там, во время нашего особенного праздника, потому что завтра у нас праздник будет, поэтому нам нужно, чтобы они как-то, ну, не висели завтра, то есть нужно
0: снять.
1: И вы знаете, то, как распятие тебя убивает, вот вы умираете от удушья.
0: You would be hanging there on the cross,
1: вот вы висите там на кресте,
0: with a nail through
1: вот
0: your hands,
1: с гвоздями
0: your wrists,
1: в руках,
0: in your feet,
1: вот и гвоздями в ногах.
0: And you would basically be hanging
1: и вы просто висите на этих гвоздях на своих руках.
0: But then, the way you were positioned on the cross, you wouldn't be able to breathe
1: вот
0: in that position.
1: И в таком положении, как вас распинали на кресте, то вы как бы не можете сильно дышать.
0: And so in order to breathe, you would have to
1: поэтому
0: push up on your feet, on that nail that's through your feet, so that you could Inhale.
1: Вот поэтому, чтобы вам можно было дышать, то вам нужно было опираться на эти гвозди, которые ноги прибиты, and then, и немного приподняться, и тогда вы могли бы вдохнуть.
0: Once you exhale, you would hang back down. Вот,
1: и когда вы выдохнете, то вы снова как бы, то есть падали назад,
0: свисали.
1: И потом вам нужно было повторять
0: over,
1: этот процесс постоянно. Вот вверх-вниз, чтобы вы могли просто дышать.
0: Say, well, why don't you just hang there and just let it go and stop breathing?
1: Вы скажете, ну там, ну висишь, ну, ну перестань себе дышать и все, и не мучайся.
0: But the way the body works is it won't let you do that.
1: Вот, но то, как работает наше тело, оно не позволит вам просто не дышать.
0: The body will do whatever it has
1: вот, тело,
0: to in order to breathe.
1: Делать все, что оно может, чтобы оно смогло дышать.
0: And so people would die and
1: поэтому
0: suffocate
1: after
0: their bodies would just give out because of sheer exhaustion.
1: Вот, они умирали
0: Not
1: от удушья.
0: Pushing up and down, I just want to quit.
1: Вот, и удушье наступало не тогда, когда, скажем, просто человек, он не захотел дышать, а когда тело, оно полностью, как бы, то есть, израсходовало все свои силы, чтобы, ну, как бы, вдыхать воздух, как бы, то есть, оно уже не может. И тогда вы умираете.
0: Тогда
1: вы физически уже не можете
0: and
1: дышать.
0: And there are stories of people hanging on the cross for days at a time.
1: Вот, и есть, как бы, истории, когда люди висели на кресте днями.
0: So, they didn't want Jesus or these other
1: вот,
0: guys
1: поэтому
0: hanging
1: вот эти вот люди, которые пришли
0: their
1: к римлянам, они
0: festival.
1: Не хотели, чтобы Иисус и воры, они как бы висели
0: so
1: на протяжении ихнего праздника. Поэтому вот римляне взяли большой молоток, вот, и чтобы пойти поломать ноги тем людям, которые висели на кресте.
0: Вот,
1: и как бы со сломанными ногами они не могли бы как бы подняться и вдохнуть. Вот, и они бы почти сразу, как бы, то есть спустя минуту буквально умерли бы.
0: But they came to Jesus.
1: Но они потом к Иисусу подошли и хотели его ноги поломать.
0: But he was already dead.
1: Но Иисус был уже мертвым.
0: He'd already said, Father,
1: он уже сказал, Отец, твои руки передаю я свой дух.
0: And he died.
1: И он умер.
0: And so, instead of breaking his legs,
1: поэтому вместо того, чтобы кость его поломать,
0: his side.
1: Они взяли копье и копье в бок воткнули ему.
0: Both of which fulfill prophecy.
1: Вот, и оба эти момента они исполняют также
0: пророчество.
1: Написано о нем, что он будет бок, его бок проткнут, и ни одна его кость не сокрушится.
0: And so that is why there's a special law,
1: именно
0: a special message
1: поэтому
0: here, not to break any of this
1: вот
0: special lamb's
1: в этом празднике дается особенное повеление не ломать костей Агнца, которого они едят, потому что это есть прообраз Иисуса.
0: Well then, each house had to have one lamb.
1: У каждого дома должен был быть один
0: агнец.
1: Вы не могли делиться агнцем с другим кем-то. Вы должны были его съесть только своей семьей.
0: And you had a whole lamb.
1: Вот, и вам доставался целый агнец.
0: You didn't get to go down to Billa and,
1: вы не могли
0: and,
1: там пойти в Биллу и выбрать.
0: I'll take the,
1: ну, возьмут эту
0: the leg there,
1: там
0: you know,
1: ножку возьму там или
0: five people in our family, we'll
1: там
0: take,
1: пять частей,
0: we'll
1: пять членов нашей семьи, как бы,
0: leave,
1: то есть, ну, мы ножки возьмем, нам хватит, остальное оставьте.
0: That's all we need.
1: То есть, нам только ножки нужны.
0: Didn't matter how many people.
1: Не важно, сколько у вас
0: Every
1: людей.
0: House needed a lamb.
1: Каждый дом. В каждом доме должен был быть агнец, и целый агнец.
0: Вот,
1: и вы не могли как бы выбрать, скажет, ну вот это я ем, это не ем, это ем, не ем. Нет, вам нужно было все съесть. Вот когда вы и я стали христианами, когда мы приняли Бога в наши жизни, когда мы сказали, Господь, мы верим в силу крови, и мы применяем эту кровь в нашей жизни. Вот для спасения.
0: We get the whole lamb.
1: Вот то мы принимали
0: we
1: всего
0: don't get
1: агнца.
0: Pick and choose which part of the
1: мы не могли
0: lamb we
1: выбирать,
0: best.
1: Как бы там, ну вот эту часть как бы мы примем, эту часть мы не примем от Бога.
0: No, we get the whole thing.
1: Нет, мы принимаем все.
0: We obey the
1: вот,
0: whole
1: и мы послушаемся всему
0: Everything that Jesus said.
1: Слову всему тому, что сказал Иисус.
0: You know, love your neighbor. Okay,
1: там,
0: I like that part. That's
1: вот,
0: good.
1: Любите своих соседей. О, ну
0: I'll
1: да, как бы нормально.
0: Part of the lamb.
1: Как бы эту часть Агнца я возьму, буду любить соседей.
0: Love your enemy.
1: Вот, люби своих врагов.
0: Well, I don't know.
1: Не,
0: that,
1: ну,
0: maybe
1: не
0: I'll
1: знаю.
0: Give that part to
1: я, наверное,
0: else.
1: Отдам соседу эту часть.
0: No, you get the whole thing. If you...
1: Нет, вам нужно все будет есть.
0: If you accepted
1: все принимать.
0: Christ, you
1: Если
0: get
1: вы
0: the
1: приняли
0: whole
1: Христа,
0: deal.
1: То вы принимаете все, что Он сказал.
0: It's a blessing too, so.
1: Вот, и в этом благословение также есть.
0: All right. Also, every
1: также,
0: house needs its own lamb.
1: Вот.
0: Every person needs their own lamb.
1: И вы знаете, как каждый дом нуждается в своем агнце, так же каждый человек нуждается в своем агнце.
0: We all need a personal relationship with Jesus Christ.
1: Каждый из нас нуждается в личных отношениях с Иисусом Христом.
0: We can't save other people with our relationship with Christ. Just because we have accepted Christ into our lives doesn't mean that our friends are saved. Doesn't mean that our brothers are saved. Doesn't mean our parents are saved.
1: Это не значит, что наши родители автоматом спаслись, наши братья и там близкие друзья, то есть все они автоматом спасаются.
0: Or because our parents are saved doesn't mean that.
1: Или из-за того, что наши родители спасены, это не значит, что мы также будем спасены. Только потому, что мы выросли в христианской семье, это не делает нас христианами. Потому что каждому человеку нужен свой агнец. Каждый человек должен лично принять в свои жизни, в свои сердца Иисуса Христа и принять. Осознать, что Иисус сделал для них на кресте, поэтому это индивидуально для каждого человека.
0: Right, verse 47.
1: 47 стих.
0: We finish up here.
1: Заканчиваем уже.
0: And the congregation of Israel shall keep it.
1: Все общество Израиля должно совершать ее.
0: And when the stranger shall sojourn with you and will keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it, and he shall be as one that is born in the land, for no uncircumcised person shall eat thereof.
1: Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, и никакой необрезанный не должен есть Пасху.
0: One law shall be to him that is home-born, and unto the stranger that sojourns among you.
1: Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами.
0: So for fellowship, to be a part of the family, there was only one law, there's only one rule.
1: Поэтому для всех, кто поселится в этой земле, вот было только одно правило, один закон.
0: That was circumcision.
1: И это было обрезание.
0: Having had the flesh removed.
1: То есть плоть нужно было отрезать.
0: Okay, the same thing applies spiritually.
1: То же самое касается нас духовно. Вот и Павел в Новом Завете это основа таки понимает. Это вопрос, то есть единственное, что от нас требуется в наших отношениях с Богом. Вот это чтобы мы верили. Вот и чтобы Бог, Он сделал это обрезание внутри нас, внутри наших сердец. Чтобы мы верили в то, что Иисус сделал для нас на кресте. Бог, Он отделил то, что препятствовало нашим отношениям с Ним. Поэтому это был только один закон, очень простой. Верьте.
0: And you can be a part of the family.
1: И вы сможете стать частью семьи.
0: Right. Well, verse 50.
1: 50 стих.
0: Thus did all the children of Israel, as the Lord commanded Moses and Aaron, so did they.
1: И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали.
0: And it came to pass the selfsame day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies.
1: В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям им.
0: So they came out in groups.
1: Они вышли группами.
0: 2 million people.
1: 2 миллиона людей.
0: All redeemed, all
1: все
0: set free because of the blood of the Lamb.
1: Все освобождены из-за крови Агнца.
0: Next week, chapter 13.
1: Следующая неделя, 13 глава. Ой, не до 13.
0: Read ahead.
1: Читайте наперед.
0: Come prepared.
1: Вот, приходите подготовленными.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: На волне радио на пути вы услышите в течение этого часа 2 получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Сегодняшняя тема, дорогие братья и сестры, «Сокровища неба». И эта тема является продолжением нашей общей темы «Сокровища христианина». Мы прочтем из 1 послания к Коринфянам, из 2 главы, 9 и 10 стихи. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Что же, дорогие братья и сестры, приготовил Бог любящим его? Какие сокровища неба ожидают всех любящих Христа? Давайте рассмотрим эти сокровища, потому что мы с вами принадлежим к числу тех, которые любят Иисуса Христа. Следовательно, то, что Бог приготовил любящим Христа, то приготовлено и нам с вами. Без Духа Святого, без Его откровения нам через Слово Божье, мы ничего не могли бы знать о сокровищах неба, приготовленных Богом для любящих Христа. Ничего бы не знали, братья и сестры, если бы не Дух Святой, который нам открывает великие тайны Царства Божьего и открывает именно через эту вот святую книгу Библию. И в Библии много говорится о небе, много говорится. И так как небо – наша будущая отчизна, то мы должны знать ее хорошо, братья и сестры, нашу будущую отчизну. Небо будет нашей вечной родиной. Поэтому мы должны как можно лучше изучать его. Я помню, когда мне предстояла поездка в Индию и на остров Цейлон, то я взялся за книги перед своей поездкой, чтобы познакомиться хотя бы немного, потому что времени оставалось до отъезда мало, хотя бы немного познакомиться вот с этими 2 странами. Дорогие мои, да как же нам не познакомиться с этой небесной страной, куда мы все направляемся? Что же говорит Библия о небе, братья и сестры? Что же она говорит? Она говорит, что есть небо физическое, но есть и небо духовное. Будем различать одно небо от другого, братья и сестры. Небо физическое и небо духовное. Может быть, мы считали, что только одно есть небо. Нет, 2 неба. Небо физическое – это вселенная с бесчисленным множеством звезд и планет. А вот о небе духовном мы читаем в книге Откровения, 4 глава, 2 по 4 стихи, такие слова. «Я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Апостол Иоанн видит на небе, как мы прочитали, прежде всего престол. Это на небе духовном, братья и сестры. На физическом небе этого не видно, и апостол Иоанн не видел на небе физическом такого престола. Но на духовном небе вот он увидел этот престол Агнца Божия, Иисуса Христа. И в Откровении в 1 главе в 16 стихе нам описывается и вид Христа, сидящего на этом престоле. Какой же его вид? Вот какой. Лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. То есть, как солнце, которое полдень бывает особенно светлым. Из Слова Божьего мы узнаем, братья и сестры, что светом неба будет Христос, а ночи там вообще не будет. А светом неба будет Христос. Брат дорогой наш гость сегодня много нам говорил об Иисусе Христе как свете этого мира, где мы с вами живем, и что Его свет и через нас может быть явлен этому миру и людям нас окружающим. Я хочу сказать, говоря о небе сегодня, что Христос является и светом мира, и светом неба, и светом неба. Первый мученик Церкви Христовой Стефан, мы читаем, «возрел на небо, и, возрев на небо, увидел славу Божию». И Иисуса, стоящего одесную Богом. Вот эта слава Христа и является вот этим светом. На горе Преображения Христос явил эту славу, как мы знаем с вами, дорогие мои, и озарил этой славой всю вершину горы Преображения. Настолько озарил, что три апостола, там находившиеся, пришли в страх и трепет. Такой свет был явлен там, на вершине этой горы. На небе будет вот такой свет озарять все небо, все небо. Братья и сестры, еще до создания Вселенной, то есть вот этого физического неба, до создания человека на земле, Бог приготовил вот это духовное небо. Для кого? Для бесчисленного множества обитателей. Для бесчисленного множества обитателей. Вначале на этом духовном небе красовался только престол Творца Вселенной и вот этого духовного неба. Этого необъятного дома Отца, братья и сестры. Мы, если будем Слово Божье исследовать на предмет, что такое это духовное небо, мы увидим, что оно называется в Слове Господнем различно, братья и сестры. И вот когда Христос говорит о том, что в доме Его Отца обителей много, много, то Он хочет сказать, что на небе обителей много, для всех любящих Господа места хватит. Вот, дорогие мои, для бесчисленной семьи обитателей было приготовлено это вот духовное небо, этот дом Небесного Отца. Что это за бесчисленная семья, для которой приготовлено небо? И что это за семья, которая наполнит полностью это необъятное небо и поселиться в его обителях? Что это за бесчисленная семья? Прежде всего, братья и сестры, это большая семья ангелов. Слышите, братья и сестры? Вот с них мы начнем, говоря о семье, которая будет населять небо, населять дом Небесного Отца, в котором обителей много, как Христос говорит. Это семья ангелов, сотворенных Богом. Однако в этой вот весьма многочисленной семье ангелов случилась большая катастрофа. Какая катастрофа? А вот какая. Высший из всех ангелов возгордился и восстал против своего Творца, а за ним последовала третья часть этой ангельской семьи, населявшей вот это небо, этот дом Небесного Отца. Пав и потеряв свое достоинство, они, эти падшие ангелы, должны были покинуть свои небесные обители. Должны были покинуть свои небесные обители. И вот небо, оно же дом Небесного Отца, значительно опустело. Вот мы должны и об этом знать, дорогие мои, если мы хотим знать, что такое небо. Вот была такая катастрофа, которая несколько опустошила небо. Это падение некоторой части ангелов. Но вот после сотворения человека обители неба, несколько опустевшие, стали пополняться, дорогие мои. И придет время, когда дом Отца будет занят, слышите, полностью. И для всех хватит места, и вместе с тем пустовать он не будет. Знаем ли мы, дорогие мои, кто был первый человек, который присоединился к этой ангельской семье, обитавшей уже на этом чудесном небе, в этом доме Отца Небесного? Кто присоединился из людей к этой великой ангельской семье? Ну, может быть, у кого-нибудь ответ готов уже. Как? Ох, как хорошо, как я рад, что вы мне подсказали. Это говорит за то, что вы исследователи Писания хорошие. Да, это был Авель, убитый своим братом Каином. Именно первый, который присоединился к ангельской семье. А потом там Енох, который живым был восхищен, и он туда пришел. Но вот первый действительно был Авель. Вот с тех пор небо пополняется и пополняется все новыми обитателями.

Когда обители неба пополнятся особенно большим количеством спасенных душ. Такой день будет, когда особенным количеством пополнится этот дом Небесного Отца. То это один за другим входит, а вот будет такой день, когда сразу туда войдет большое множество спасенных душ. Когда же это будет? Это будет в день первого воскресения мертвых, так оно называется, это воскресение, первое воскресение. И это будет тот же день, который называется восхищением церкви. Вот, братья и сестры, в день воскресения первого мертвых и день восхищения церкви будет особое такое масштабное свое пополнение вот этого дома Отца, этого неба. Дорогие, и получается что? Что на небе, в доме Небесного Отца окажутся два рода детей Божьих. Одни дети Божьи, которые вкусили смерть, вот через кончину туда вошли. А другие – это те, которые не вкусили смерти. Вот как Енох, как пророк Илья. Дорогие мои, на горе Преображения мы видим представителя одних искупленных душ обитателей неба и других. Моисей – представитель тех детей Господних, которые вошли на небо, в дом Отца Небесного через смерть. Илья – представитель тех верующих, тех спасенных там, в обителях неба, которые не вкусили смерти, вошли туда без смерти. И хотя вот они жили в разное время, и Моисей, и Илья, а вот небо, слышите, соединило их и сделало членами одной бесчисленной семьи. Так вот подумайте, братья и сестры, семья ангелов и семья искупленных кровью Христа душ. Что же представляет из себя небо, когда мы вот видим эту картину? Это соединенная семья. Мы не будем так говорить, что ангелы будут отдельно где-то, а вот люди туда, на небо попавшие, будут в другом где-то месте. Нет, это великая Божья семья. Нет сомнений, что встреча вот этих двух человеков, Моисея и Ильи, произошла не только на Фаворе, или, как мы говорим, на горе Преображения. Они имели общение и до горы Преображения. В этом мы можем не сомневаться, дорогие мои. Не будем думать, что только на это небольшое мгновение, когда Христу надо было прославиться, они туда пришли вместе. А до этого не виделись и после не виделись. Нет, мы будем уверены, что они имеют общение и сегодня, братья и сестры, и сегодня. Какая же радость ожидает нас в обителях неба, если будет такое общение со Христом, это прежде всего великая радость, общение со Христом, сидящим на престоле славы, общение с ангельским миром, братья и сестры, с бесчисленными ангелами, и общение со всеми праведниками Ветхого и Нового Завета. Братья и сестры, мы радуемся, когда мы тут небольшое имеем общение. Мы с восторгом идем в этот дом молитвы. Не только чтобы слушать проповеди или пение хора нашего, а чтобы здесь иметь общение, общение. Мы все знаем, что значит общение. Так вот, какое общение нас ожидает. И я прямо хочу назвать это чудесное общение в небесах, в доме небесного нашего Отца. Это общение со Христом, во-первых, с ангелами, во-вторых, и со всеми искупленными кровью Иисуса Христа душами. Назову это общение великим сокровищем. Вот оно нам принадлежит, братья и сестры. Если мы останемся верными Христу до конца, мы будем там, в этом чудесном
кругу таком многочисленном.

иметь друг с другом общение. Сокровищем неба будет наше измененное тело. Да, это великое сокровище. Наше измененное тело. Я это выражение «измененное» не сам от себя вам говорю. Оно взято мною из Слова Божьего, из 1 послания Коринфян, 15 глава, 51 стих. Вот что здесь говорит апостол Павел. Не все мы умрем, но все изменимся. Слышите, братья и сестры? Не все мы умрем, но все изменимся. Каким будет наше измененное тело? Этот вопрос принадлежит к числу трудных вопросов Библии. Но все же и в этом трудном вопросе мы не оставлены в полной тьме, дорогие, мы не оставлены. Тот Дух Святой, который нам открывает тайны, которые мы без Него бы никогда не постигли, Он нам и эту тайну приоткрыл, и достаточно приоткрыл, достаточно хорошо. Два ярких луча божественного откровения освещают нам вопрос об измененном теле. Вот один луч. Болезни уже не будет, братья и сестры. Вот одно свойство измененного тела. Болезни оно не будет знать. Возьмем любую медицинскую энциклопедию, и мы увидим, какое великое множество болезней существует на нашей земле. И вот великим сокровищем неба будет абсолютное здоровье там. И ни одной болезни, о которых говорится в энциклопедии медицинской, мы там не встретим. И других, которых, может быть, эти энциклопедии не охватили. Не будет, братья и сестры. Болезни уже не будет там. Абсолютное здоровье. Вот свойство нашего измененного тела. Абсолютно здоровое. Второй яркий луч относительно измененного тела – это следующие слова. И смерти не будет уже. Слышите, дорогие мои? И смерти не будет уже. Может быть, самым страшным словом в нашем мире является это коротенькое слово «смерть». О, это действительно серьезное слово и страшное слово «смерть». В доме Небесного Отца и в светлых обителях неба слово «смерть» будет забыто навсегда. Не будет в лексиконе неба такого слова «смерть». Оно останется в наших земных словарях, братья и сестры. Драгоценным сокровищем неба будет абсолютное здоровье, как я сказал, и будет абсолютное бессмертие, то есть жизнь без конца, без конца. Подумайте, дорогие мои, какие сокровища для нас там приготовлены нашим Господом, дорогим. Вот тело, не знающее болезни, тело, не знающее смерти. Вот что значит измененное тело. Очень драгоценным сокровищем неба является непрерывное служение Спасителю всех искупленных им душ. Непрерывное служение. Вы сейчас будете знать, что это за сокровище, которое мы будем там иметь. Непрерывное служение. Небо – это и дом Небесного Отца. Небо и храм Христа Иисуса, и служение в этом храме будет происходить день и ночь. В этом отношении служение неба будет отличаться от нашего служения на земле. Дело в том, братья и сестры, что на земле на служение Христу уходит только 50% нашего времени, нашей возможности. А как же это я узнал, что 50%? Возьмем самого ревностного служителя Божьего. Он только 50% на земле может посвящать служению Господу. Почему? Потому что половину нашей жизни мы проводим во сне. Мы проводим в забвении. Ведь ночь, когда мы спим...
это время забвения. Мы без сознания находимся. Разве только сон это бессознательное состояние нарушает. Так что мы служим здесь на земле только на 50%. Но там на небе наше служение Христу будет, слушайте, 100%, дорогие мои, 100%, так как мы не будем нуждаться там во сне. Вот в ночном покое не будем нуждаться. Таково будет свойство нашего тела. И абсолютно здоровое, и абсолютно бессмертное, и абсолютно не устающее, не утомляющееся. Вот, дорогие мои, почему в полном смысле слова служение там нашему драгоценному Спасителю будет поистине непрерывным. И, наконец, что мне еще сказать об этих сокровищах неба? Драгоценным весьма сокровищем неба будет наше абсолютное знание. Абсолютное знание там. Знание чего? Знание всех истин Царства Божьего. Мы их здесь только частично знаем, истины Царства Божьего. И там будет абсолютное знание наше Господа Иисуса Христа. О, как хочется такое знание иметь о Христе Иисусе. Абсолютное знание. Как он сам говорит в своей первосвященнической молитве, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Вот сия есть жизнь вечная. Вот это жизнь на небе. Что это будет? Это будет знание Иисуса Христа, посланного нашим Спасителем на эту землю. Знание Христа, дорогие мои, это нечто большее, чем только знание личности Христа. Знание Христа – это высшее знание, в котором сокрыты все другие знания мира. Я вот так понимаю это знание Христа, абсолютное знание Христа, которое мы будем там иметь. Это будет знание всех истин Божьих, о которых только Библия говорит. И это будет знание, слушайте, всех областей культуры, всех областей Вселенной. Мы там будем знать, дорогие мои, то, что сейчас только наши вот эти проникающие в космос люди начинают слегка познавать. А там в вечности мы будем знать все тайны Вселенной. И это все через познание Иисуса Христа. Вот, дорогие мои, что значит знание, которое мы там будем иметь. Да ведь это же величайшее сокровище. Кто получил, скажем, знание грамоты, и то может сказать, о, я по сравнению с человеком неграмотным, который ни читать, ни писать не умеет, я богатый. А уж кто окончил среднее учебное заведение, тот может сказать, а я еще богаче. А тот, кто высшее окончил, тот может сказать, я еще этих начальных училищ, окончивших и средних, я богаче их. У меня высшее образование. А там в небесах будет абсолютное знание. Прежде всего Христа Иисуса, затем всех истин Царства Божия, всех истин Писания и всех истин науки. Дорогие мои, вот что нас ожидает. Подумайте, что нас всех ожидает. Тебя, старушечка, которая едва-едва адрес можешь написать и свою фамилию прописать, тебя ожидает то, что ты будешь знать больше всех сегодняшних профессоров мира. Да-да. Но особенно я тебя хочу порадовать, что ты будешь иметь абсолютное знание о твоем Спасителе Иисусе Христе. Дорогие мои, мы, живя на земле, конечно, не можем себе представить в полной мере жизни на небе. То, что я вам сегодня мог рассказать о небе, это только частичка великой тайны. Но слава Господу и за эту частичку маленькую нашего познания неба, этого отчего дома на небесах, тех обителей, где мы с вами будем во веки веков обитать. Слава Господу, хотя и за это небольшое познание, которое нам сегодня через Духа Святого дал. Аминь.

Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами. Мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Дорогие друзья, на планете есть примечательное место. А в Южной Мексике есть пещера под названием «Пещера освященного дома». Эта пещера подобна райскому саду. Там буйная зелень тропического леса, где летают красочные пернатые. Там впечатляющие слои скальных пород и всевозможные красивые водоемы. В пещере текут целых 20 подземных источников. Интересно, что в прекрасных водоемах этого места водится рыба. Все это чудесные виды, привлекающие взор. Однако есть одно «но». Когда вы входите в пещеру, то можете умереть за секунды, потому что пещера наполнена ядовитым газом. Таким же опасным является искушение, о котором я буду говорить сегодня. Внешняя сторона искушения привлекает, а его внутренняя сторона уродлива. Кем бы мы ни были, каким бы ни было наше прошлое, искушение всегда говорит, что оно прекрасно и манит нас. Но за красивой маской скрывается опасность и смерть. Лучший способ уклониться от искушения — это убежать от него подальше. Библия многократно убеждает нас уклоняться от него, и она часто говорит нам об уклонении от сексуальных искушений, ибо никто не победит их своими силами. Библия говорит, что лучший выход из этой ситуации — это пара лучших фирменных кроссовок. Бегите оттуда. Несмотря на осторожность, у нас не всегда получается избежать искушения. Мы искушаем и всегда. Это часть жизни. Запомните главные вещи. Номер один. Само искушение не является грехом. Искушение — это не грех, и я докажу это. Грех совершается, когда ты поддаешься этому искушению. Проповедник Джон Уилбур Чапман, живший 100 лет назад, объяснил это так. Искушение — это искуситель, смотрящий в замочную скважину вашей комнаты. Грех — это когда вы отпираете дверь, и искушение заходит к вам. Кто-то сказал, вы не можете запретить птице летать над вами, но вы можете согнать ее и не дать свить гнездо на голове. Итак, пока я и вы живы, мы будем искушаемы. Это часть нашей жизни. Вы в хорошей компании? Кто-то из сидящих здесь искушаем, как и вы искушаемы, ваш ближний, тот, кто ходит в вашу церковь, искушаем, как и вы. Потому что Библия говорит, что искушение посылается не только одному человеку, то есть дьявол и сатана посылают искушение не только одному вам. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Слушайте, «не иное, как человеческое». И далее святой апостол продолжает. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Я докажу вам, что само искушение — это не грех. Даже Иисус Христос был искушаем. Вот что сказано автором послания к евреям. Посмотрите 4 главу, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он не поддался, но был искушаем». Запомните две истины, друзья. Бог никогда не посылает искушения. Когда кто-то говорит, что Бог дал ему искушение, будьте уверены, это ложь. Вот что по этому поводу говорит Священная Библия. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Эти слова записаны в послании Иакова. «Этот дьявол искушает нас злом». В двух случаях Святая Библия зовет его Искусителем. Одно из его имен — Искуситель. Христиан со стажем слова об Искусителе не удивят. То есть Библия говорит, что он рычит, как лев, и ищет, кого бы сожрать. Я уверен, он не раз возникал на вашем пути, как и на моем. Вы должны помнить о дьявольских искушениях и остерегаться их. И я здесь для того, чтобы сказать вам, дорогие, не нужно их бояться. Искушения можно победить. Наш Бог не допустит, чтобы мы были искушаемы сверх того, что можем вынести. Он может испытывать нас, позволяя искушениям прийти, но сам никогда не искушает. Есть один отменный старый афоризм. «Сатана искушает нас, чтобы принести нам вред, а Господь Бог испытывает нас, чтобы сделать лучшее». Мы триумфаторы, и Бог предупреждает нас, что в духовной битве нам требуются доспехи. В 6 главе послания к Ефесянам, отрывок из которого является опорным фрагментом всего цикла передач, мы изучаем то, как Бог защищает нас, предоставляя потребное нам снаряжение, чтобы вести битву. Уважаемые друзья, если вы смотрите весь цикл, вы знаете, что мы защищены, имея пояс истины, броню праведности, наши ноги защищены готовностью благовествовать мир, мы несем щит веры, которым мы можем угасить все раскаленные стрелы лукавого, мы коронованы шлемом спасения, который символизирует Божью мудрость во всех ситуациях жизни. И послушайте меня. Все элементы, все оружие обладают одной общей особенностью. По милости Бога они защищают нас. Все, что я сейчас перечислил, предназначено не для нанесения ущерба врагу, а для защиты. Читая список элементов духовных доспехов, мы видим, что все эти элементы защищают нас. А потом мы переходим к наступательному элементу, о котором мы с вами поговорим сегодня. Вечная и непогрешимая Библия называет его мечом Святого Духа, то есть Словом Божиим. Бог не оставил нас без оружия. Бог сказал, что все христиане обладают этим оружием, которое называется меч Духом, то есть Слово Бога. Греческое слово «махайра», переведенное как «меч», обозначает кинжал длиной от 15 до 46 сантиметров. Римские солдаты хранили его в ножнах и использовали в рукопашном бою. Меч Духа не был длинным, то есть им нельзя было размахивать во время схватки. Это был короткий меч, который римские воины использовали для того, чтобы наносить тяжелые раны. Воины сражались им во время ближнего боя и наносили много ран. В оставшейся части послания я хочу объяснить, как христианам нужно пользоваться мечом Духа, то есть Словом Бога, чтобы устоять перед искушениями сатаны, когда он приходит против нас. Когда сатана выходит на нас с искушениями, у нас есть оружие. Возможно, вы не знаете об этом, но я расскажу. Я обещаю, друзья, если вы начнете пользоваться им, то вы станете триумфатором. Даже не сомневайтесь. Пожалуйста, запомните, в Святой Библии есть два слова для обозначения слова «слово». Два обозначения слова. Я все объясню. В англоязычной среде люди иногда употребляют слово «логос», а в эпоху Нового Завета слово «логос» люди употребляли в значении «слово Божие». Внимание!
Друзья, слово «логос» означает всю Библию, все книги Писания от Бытия до Откровения. Все это является Логосом Божьим. А в Ефесянам, когда великий служитель Павел говорит нам взять меч Духа, то есть Слово Бога, там не стоит слово «логос», там стоит другое слово, и это слово «рема». Смотрите, Священная Библия убеждает нас взять меч Духа, то есть Божье рема. Вы спрашиваете, пастор Джеремайя, чем отличается логос от ремы? То, что я скажу, является ключом ко всему остальному. Как я сказал, логос обозначает всю Библию, а рема означает высказывание Господа Бога. Библия говорит, возьмите меч Духа, то есть высказывание Бога. Я имею в виду, что в этом логосе, в полном откровении Бога, есть высказывания, которые мы нашли и выучили. И этими высказываниями мы наступаем на врага, когда дьявол и сатана преследуют нас. Представьте себе, Библия — это арсенал, где можно взять меч. Внимание! Когда Библия говорит «взять меч Духа», то есть Слово Бога, она не имеет в виду «взять всю Библию». Здесь иной смысл. Найди библейские стихи, говорящие о защите во время искушения, и говори их, чтобы поразить врага. Ах, если бы мы уразумели это и сохранили в духе, то в мире наступили бы большие перемены. Заметьте, мы идем против искушения, не надев доспехов. Мы хорошо изучили Библию и знаем, о чем в ней сказано, но выходим в бой незащищенными. Представляю вам человека, который пользовался мечом Духа лучше всех героев Писания. И это Господь Иисус Христос. Я хочу рассказать о его житейском опыте, через который он являет нам, как пользоваться мечом Святого Духа. Смотрите, когда дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, Иисус использовал меч Духа, проявив мастерство и умение непобедимого воина. Он подал нам пример, подбодряя нас. И ты так можешь. Вот в 3 главе Евангелия от Матфея говорится о крещении Иисуса. Его отец сказал ему, «Вот мой любимый сын, в котором моя радость». Этот фрагмент — довод в пользу учения о Троице. Иисус крестится, отец говорит, «Вот мой любимый сын», а Святой Дух сходит, как голубь. Все личности Троицы участвуют в событии. Это событие было очень важным для Иисуса. Это небесный опыт. Нет ничего лучше, чем креститься и услышать от Бога «Вот мой любимый Сын, в котором моя радость». А вы в курсе, что иногда в моменты наивысшего счастья вы наиболее уязвимы для искушения? Вот какой урок здесь для нас. Иисус пережил самый возвышенный миг во время крещения. Отец сказал ему, «Вот мой любимый сын, в котором моя радость». Потом он тотчас был поведен духом в пустыню, и Библия говорит, что его искушал сатана. «В минуты счастья будьте осторожны, ибо высота вашего блаженства пропорциональна глубине долины вашего следующего испытания. Бодрствуйте». Итак, теперь Сын Божий Иисус Христос находится в пустыне с сатаной. Дух повел Иисуса в пустыню, где сатана искушал его, ставя под сомнение слова Отца. И вот стратегия сатаны. Не думайте, что я хочу унизить сатану. Я понимаю. Что это за личность? Я знаю, кто он, но не боюсь. Со времен Эдема у него не было ни одной новой идеи. Вы знаете, как дьявол искушает людей? Он искушает похотью очей, плоти и житейской гордостью. Все это перечислено в одном стихе в первом послании Иоанна 2 главе 16 стихе. Это было стратегией сатаны в саду, и он сказал про матери Еве, что плод очень вкусный, похоть плоти. Плод был красив видом, похоть очей. Он сказал, будете мудрыми, гордость жизни. Сатана искушал Господа Иисуса тем же. Хотя вы знаете эту истину, я напомню. Во-первых, сатана искушал Господа Иисуса похотью плоти. Библия говорит,
Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взял кал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебом». Смотрите, он пришел к Иисусу, когда тот был голоден и искусил желанием сотворить хлеб. Сатана искушал Иисуса чувством голода. Он пытался выбить его из воли Божией, чтобы он сделал чудо для себя. И что же сделал Иисус? Он обнажил первый меч. Готовы слушать? Чтобы победить давление искушения, он протянул руку к своим доспехам и вынул меч, Божью рему. И вот что, друзья, сказал наш Господь и Спаситель Иисус. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». А вот тебе, сатана. Смотрите, для того, чтобы победить это искушение, Господь Иисус процитировал книгу Второзакония. Здесь главное слово «одним». Он сказал: «Не хлебом одним будет жить человек». Иисус напомнил, что насыщение Словом Бога и его исполнение важнее хлеба. Сатана проиграл в первом искушении. Как он проиграл? У Иисуса был меч Духа, то есть Слово Бога. Второе искушение. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Второе искушение сатаны против Господа Иисуса произошло на высоте 137 метров над Кедронской долиной и над полом храма. Иисус стоял с сатаной на макушке храма. Сатана сказал: «Иисус, если хочешь сотворить чудо для себя, почему бы не попросить Бога Отца сделать чудо для тебя? Почему бы тебе не прыгнуть? И пусть Бог поймает тебя и тем самым защитит тебя. И это докажет, что ты действительно Мессия Израиля». Дьявол хотел, чтобы Иисус явил себя в образе шоумена-чудотворца. Но Господь уже держал наготове совершенный меч, и Он сказал: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Мы видим поединок Иисуса с врагом. «Сатана, отойди от меня». Что говорит Библия? «Не искушай Господа». Чтобы победить это искушение, Иисус процитировал книгу Второзакония, 6 главу. «Сатана знает Писание лучше нас». Печально, но это неоспоримый факт. Сатана сказал: «Написано, ангелам заповедает сохранить себя, и на руках понесут себя, да не приткнешься о камень ногою». Это цитата из 90-го псалма. Это один из отрывков о великих ангелах. Сатана знает Божье Слово, и он использует его, извращая его. Он использует Слово, чтобы мы сомневались в Боге, и дает стихи, вырванные из контекста, пытаясь запутать нас, как и Христа. Я говорил, что было три искушения. И вот еще одно. Первое — это похоть плоти, сделай камни хлебом. Второе — это похоть очей, прыгни с храма, пусть Бог спасет тебя. А третье — это гордость житейская. Дайте опять откроем святое благовествование от Матфея, 4 главу. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Кстати, дьявол всегда хотел этого, с самого начала. С той поры, когда он восстал против Бога, как Люцифер, и был сброшен с неба. Иисус пришел установить царство в мире, но чтобы исполнить эту цель, ему предстояло принять скорбь и мрак креста. Поэтому дьявол предложил ему путь наименьшего сопротивления. «Возьми земное, временное царство, которое я предлагаю вместо вечного. Может, стоит избежать креста и установить царство силой? Может, это не то, что ты имел в виду в начале, но ты достигнешь своей цели, а цель оправдывает средства». Мы можем понять, почему это третье искушение сильнее для Иисуса, чем другие.
Дьявол предлагал Иисусу управлять миром, не проходя через муки Голгофского креста. Иисус снова открыл свой арсенал. Помните, что арсенал — это вся Библия. А меч — это Божие изречение, исходящее из Библии. Он протянул руку к ножнам и обнажил Божье рема. Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Давайте посмотрим, что же произошло после третьего удара мечом. Это 11 стих. «Тогда оставляет его дьявол, и вот ангел, приступили и служили ему». Что Библия говорит нам? Библия говорит: «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас, как от Иисуса». Иногда мы не противостоим дьяволу, позволяем ему помыкать нами. Но Библия говорит, что если мы знаем Писание и используем Слово Бога против нашего врага дьявола и сатаны, то он убежит от нас. Сатане не обещано, что он одолеет нас. Писание возвещает: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. А во мне живет мой Спаситель Иисус, который больше искусителя дьявола, который в мире». Теперь вы знаете это и знаете, как обращаться с мечом. Как и Господь наш, мы с вами обладаем тем же самым Святым Писанием. Как использовать истину, чтобы она действовала? Совет номер один. Оставайтесь на линии огня. Будьте на ней. Что это означает? Если ваш пастор проповедует по Библии, то посещение церкви принесет плод. Что он делает? Стоит за кафедрой и запускает мечи, запускает слова Бога. «В вас летел меч Слова Божьего». Иногда проповедников обвиняют в чтении имейлов прихожан. Мы не читаем их. «Святой Дух в нас так же, как и в вас». Бог говорит через Библию и нечаянно сказанные стихи. Я не понимаю, зачем они выскакивают из меня во время проповеди. Возможно, такой случайный стих — это необходимый Богу меч. Он касается слушателя и достигает цели, поставленной Богом. За это ему вся слава, друзья мои. Я записываю такие случаи. Они сильно удивляют меня. Люди спаслись, слушая проповедь о служении. Люди спаслись в воскресенье, когда я проповедовал о служении. На собрании был меч слова. И, вероятно, я цитировал стих по другому поводу. А он достиг сердца человека, который нуждался в нем. Я имею в виду, что произнесение библейских фраз обладает силой, о которой мы не имеем представления. Нельзя недооценивать потенциал всего одной фразы. Вспомните о вашей плачевной ситуации, когда вы слушали радио или смотрели передачу, или читали книгу и получили откровение, а с ним и выход из неразрешимой проблемы. Будьте на линии огня. Меч сильно ранит, если вы никогда не были рядом с тем, кто его бросает. Лично я стараюсь быть метателем откровений Господа Бога. А далее номер два. Исследуйте каждый дюйм своих доспехов. Вы заметили, откуда Иисус Христос достал три своих меча? Вы увидели это? Представляете, весь его арсенал против сатаны состоял из книги Второзакония. Когда последний раз вы читали Второзаконие? Мы не советуем новичкам читать ее. Вы спаслись? Так читайте Второзаконие. Нет, мы же так не говорим. Вот что я обнаружил. Второзаконие критикуют и атакуют чаще, чем другие книги Ветхого Завета. Кроме Даниила и Исаии, современные ученые подвергают Второзаконие критике чаще, чем другие книги из Ветхого Завета. Господь Иисус Христос видел будущее и видел эти нападки, и поэтому сказал: «Ставлю печать одобрения на эту книгу». Иисус подтвердил подлинность книги Второзакония, и Святой Дух подтверждает подлинность всего Писания. В Библии нет неважных фрагментов. Есть места, которые важнее других, но нет менее боговдохновенных стихов. Абсолютно все Писание является боговдохновенным Словом Бога. Никогда нельзя недооценивать чтение ветхозаветных пророков. Вопрос. Вы когда-нибудь дочитывали книгу Левит? На ней Божия печать одобрения. Может быть, Бог желает, чтобы во время ее чтения вы получили откровение?
Павел говорит все Писание богодухновенно, полезно для научения, обличения и исправления. Для наставления в праведности. Это одна из причин, почему мы должны читать Библию постоянно. Вы читаете Библию, и открывается истина, которую вы не видели. Это книга чудес. Вы находите мечи там, где не думали их найти. Изучайте свое оружие. Исследуйте каждый его дюйм. И там, где не ожидали, вы найдете меч, которым поразите духовного врага. Будьте на линии огня. Изучайте каждый дюйм своих доспехов. И далее номер три. Приступите к сбору мечей. Кто из вас знает, что большинство ваших искушений не приходят к вам, когда вы читаете Библию? То есть я должен копить эти мечи в разуме, чтобы по прибытии искушения я вынул мечи, отразил сатанинскую атаку и одержал победу. Когда вы запоминаете библейские стихи, то куда бы вы ни шли, эти стихи с вами. В 118-м псалме, 12-м стихе, сказано так. «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Дорогие зрители, если во время сатанинского искушения в вашем сердце есть Божье Слово, тогда ваша память поможет вам, и вы начнете исповедовать библейские стихи. Так вы получаете доступ к Слову. Я знаю об искушении, то, что Бог дал нам все, чтобы устоять. Что это? Меч Духа, то есть Слово Бога. Кроме того, мои дорогие друзья, есть более важный принцип. Когда мы любим Бога всем сердцем, то мы никогда не сделаем ничего, что причинит Ему боль. Именно тогда мы можем стать триумфаторами. Запомните две истины. Бог никогда не посылает искушения. Когда кто-то говорит, что Бог дал ему искушение, будьте уверены, это ложь. Большое спасибо. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому. Поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Говорит радио на пути. Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Чтобы мы помнили нищих. Послание к Галатам, 2 глава, 10 стих. Почему Бог допускает, чтобы многие из детей Его были нищими? Он мог бы сделать их всех богатыми, если бы захотел. Он мог бы положить мешки с золотом у их дверей, мог бы послать им значительный годовой доход или разбросать вокруг их жилищ обилие продуктов, как он сделал однажды, чтобы накормить израильтян, устилая окрестности израильского стана грудами перепелов и осыпая их дождем небесного хлеба. Нет никакой иной необходимости в том, чтобы они были нищими, кроме той, что он считает это состояние наилучшим для них. Скот на тысячи гор – его, и он мог бы их всех обеспечить. Он мог бы заставить самых богатых, великих и могущественных положить свою силу и богатство к ногам детей его, ибо сердца всех людей в его власти. Но он не делает этого. Он допускает лишения. Он допускает, чтобы они томились в нищете и безызвестности. Почему так? Причин много. Одна из них – чтобы нам, облагодетельствованным достатком, дать возможность проявить нашу любовь к Иисусу. Мы проявляем нашу любовь ко Христу, когда воспеваем о Нем, когда Ему молимся. Но если бы в мире не было сынов нужды, мы потеряли бы дорогую возможность свидетельствовать о нашей любви, совершая пожертвования Его более бедным братьям. Он установил, что таким образом мы должны доказывать, что любовь наша пребывает не только в слове, но в деле и истине. Если мы подлинно любим Христа, то будем заботиться о тех, кого любит Он. Те, кто дороги Ему, будут дороги и нам. Давайте же воспринимать помощь бедным овцам Господним не как долг, а как честь, помня слова Господа Иисуса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Воистину, заверение это достаточно сладостно, и мотив этот достаточно силен, чтобы заставить нас щедрой рукой и любящим сердцем помогать другим, помня, что все совершаемое нами для народа Его – милостиво принимается Христом как совершаемое для Него самого –

Живая вера. Перед самой войной в 1941 году у Спиридоновых не стало папы. Его арестовали и куда-то сослали или расстреляли за то, что он был верующим. О нем никто ничего не знал. Мама Спиридоновых вынуждена была одна воспитывать четверых детей. Началась война, и жить стало еще тяжелее. Подросткам и детям приходилось много работать. Спиридоновы с раннего утра и до позднего вечера трудились на огороде, повсеместно искали и косили траву для единственной коровы, стерегли десяток кур, собирали щепу и всякие деревяшки, чтобы топить печь в зимнюю стужу. Тяжелую, полную тревог жизнь облегчала и обогащала вера в живого Бога. Мама Спиридоновых глубоко верила слову Господа и все свои заботы и переживания доверяла Ему. Поэтому в их убогом жилище часто звучало христианское пение. Дети, как и мама, любили прославлять Небесного Отца пением. По соседству со Спиридоновыми жили старички Иван Сергеевич и Евдокия Мартыновна. Иван Сергеевич не любил Бога, поэтому не любил и верующих соседей. Он всегда находил повод задеть Спиридоновых. То дети ему мешают жить спокойно, то их куры ни свет ни заря кудахчут, то их корова прошла слишком близко к его дому. Насмехался он и над верой в Бога. В порыве гнева Иван Сергеевич не раз грозился отобрать у соседей часть огорода. Он всем рассказывал, что много лет назад ему неправильно нарезали землю, и потому добрая часть огорода Спиридоновых принадлежит ему. Война еще не закончилась, людям было очень трудно, но Бог благословил землю хорошим урожаем. Едва дождавшись осени, Иван Сергеевич пригласил землемера и потребовал уладить конфликт. Увидев землемера, один за другим из своих хат повыходили соседи. Узнав, в чем дело, они начали стыдить старика. «У кого ты огород отнимаешь? Тебе что, своего мало? Зачем сирот обижаешь?» Вышла на огород и мама Спиридоновых, а за ней дети, одетые кто во что. Землемер, окинув взглядом огород Спиридоновых, посмотрел на его хозяев и спросил у Ивана Сергеевича: «У тебя семья какая?» «Мы с бабкой вдвоем». «И что ты хочешь?» — удивился землемер. «Зачем тебе такой участок? Ты уже старый, а у нее, посмотри, какие дети малые. Знаешь, дед, я даже разбираться не буду», — решительно сказал землемер и, запрыгнув на лошадь, поскакал прочь. Соседи долго еще стояли, обсуждая происшедшее, а мама Спиридоновых, легонько подталкивая продрогших детей, заторопилась в хату. «Давайте помолимся за Ивана Сергеевича», — просто сказала она детям. «Он сердится на нас, потому что мы любим Бога, и еще поблагодарим Господа за то, что Он защитил нас через землемера и соседей». После молитвы все дружно запели любимый псалом: «Бог мой, храни меня». Миновала зима. Трескучие морозы отступили, но снег еще твердой коркой лежал на огородах. Как-то рано утром мама, как обычно, пошла в коровник. Не заходя в сарай, она направилась в конец огорода за сеном. От неожиданно представшей перед ее взором картины у нее все внутри похолодело. На месте большого стога

0: перестал растапливать печку. Сердце у мальчика часто-часто забилось. Опять что-то случилось. С лежанки тут же поднялись остальные дети. Сквозь слезы мама рассказала им о постигшей беде. «Что же мы будем делать? Без коровы нам не прожить!» — скорбно повторяла она. Дети молчали. Им тоже стало страшно, потому что они уже не раз испытывали чувство голода. Тогда им сильно хотелось есть, а у мамы ничего не было, чтобы накормить их. Немного успокоившись, мама сказала: «Дети, нам нужно хорошо подумать, что делать с коровой. Мы можем продать ее и на эти деньги сколько-то прожить. Можем зарезать, и у нас будет много мяса. Только не знаю, что будет, когда мы его съедим». Немного помолчав, она добавила: «Давайте будем молиться нашему Богу, Отцу Небесному, просить у Него помощи». «Мама, давай молиться!» — подхватили дети. «Давай молиться! Бог нам много раз помогал!» И мама, и дети плакали, стоя на коленях перед своим Господом. Они просили у Него милости, чтобы дал им возможность прокормить корову. После молитвы, как уже было заведено в семье, звучала песня. Мама села на лавку и проникновенно запела: «Ничего не бойся, я всегда с тобой». Вместе с мамой запели и дети. Вдруг в дверь кто-то постучал. «Войдите!» — поспешила навстречу мама. В сенях послышалось шарканье ног, и в хату вошла Евдокия Мартыновна. «Меня дед послал к вам», — с порога сказала она. «Сейчас к нам приходила соседка и рассказала о вашей беде. А дед мой спал на печи. Как услышал, что вас обокрали, тут же и послал меня к вам. Ступай, — говорит, — да узнай, чем они будут корову кормить. Пусть у нас возьмут сено. До лета и нам, и им хватит. Там же дети малые».
1: «Евдокия Мартыновна, сено нам очень нужно!» — воскликнула мама. «Да денег у нас нет, заплатить нечем».
2: «Дед сказал, что можно расплатиться после покоса», — сказала соседка. «Когда будет возможность, тогда и отдадите».
1: «Спасибо вам! Пусть Бог благословит вас за это доброе дело!» — заплакала теперь уже от радости Спиридонова.
0: Проводив соседку, мама, сияя от счастья, сказала: «Щедр и милостив Господь! Как быстро Он послал нам помощь! Поистине, наш Бог – Отец сирот и вдов, и когда Ему угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним».

0: Полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет продолжение

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Приглашаем вас вновь на передачу «Продолжение следует». Меня зовут Елена Весолаускас, и я прочту для вас вторую часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Он, вишь ты, проповедник. Или того краше, праведник. Пфу. Час от часу не легче. В голосе Синькина явное разочарование, вызванное в том числе и вот этой брезгливостью Букина к будущему арестанту. Так мы что, верующего человека брать едем? А я-то думал, мы на настоящее дело. Индюк думал, да в суп попал. Строго перебил сержанта и заученно забубнил нерасслышанное на политзанятиях. На данном этапе времени религия является одним из наших злейших врагов в тылу. Слышал? Вот то-то и оно. И передразнил с какой-то злобой. А то дело настоящее. Да важнее быть не может сейчас и нету. Сказал же, бедарь этот не так себе верующий, а баптист. Да еще пресвитер ихний. Понял? Старший, значит, ну вроде как поп в церкви. Тут Букин многозначительно потряс поднятой рукой. Чуешь разницу? С такими, брат Сенькин, ухо держи востро. Так-то оно так. То ли соглашается, то ли возражает Кеша. Но раз он такой опасный, разве нельзя было его раньше арестовать? В районе поди свои оперативники имеются. Так чего же нам-то? Из города за таким мотаться. За 7 верст киселя хлебать. Взяли бы, да и привезли в управу. «Да ты меня слушаешь или нет?» Рассердился Букин. «Эк, у тебя все просто. Вот что значит неопытный, необстрелянный. Говорю же, что дома он не бывает. Это во-первых. А во-вторых...» Он смолк, огляделся по сторонам, будто не решаясь сообщить великую тайну, и понизил голос. «Ладно, так и быть, скажу. Во-вторых, не шибко-то наше начальство операм местным доверяет. Понял? И правильно, между прочим, делает, потому что тут каждый каждому, если не брат, то кум или сват. Уж я-то знаю, как они всегда готовы прикрыть друг дружку». Не успеют им приказ спустить, а уже все округи известно, и что готовится, и где, и когда. Одно слово – деревня. Ну, сделаешь тут что-нибудь внезапно? Да дохлый номер. К тому же бедаря и так до поры до времени не трогали. Повода не было. А теперь что есть? Откровение напарника заинтриговало Кешу. «Расскажи, что он натворил такого, раз брать его едем?» «Легойда сказал, ты меня в курс дела должен вести, а ты что-то не торопишься».
1: «Должен,
0: да не обязан», — криво усмехнулся Букин. «Придет время, и в курс сведу, и за курс, и вообще. Спешка нужна при ловле блох, слышал?» И Синькин наконец ориентировался, как должно вести себя с этим чванливым парнем, чтобы расположить его к открытости. «Да, слышал, Никита», — сменил он тон на заискивающий, нарочно подливая елей на хвастливую душу сержанта. «Но ты, видать, уже и план захвата распланировал, а я еще так ничегошеньки и не знаю». Уловка сыграла. «Да тебе пока и не положено», — теперь уже самодовольно улыбнулся Букин. Сознавать свое верховенство доставляло ему явное удовольствие. «За операцию-то я отвечаю, а твое дело телячье. Выполняй, что говорят, и меньше думай. Меньше знаешь, лучше спишь». Он деловито помолчал, потом, вздохнув, сделал вид, что смиловестился. «Ну да ладно. Вдруг и дальше в одной упряжке работать придется. Слушаешь? Нет?» Синькин с готовностью кивнул и, поправив полушубок, сел в полоборота к сержанту. Оба, похоже, даже забыли о морозе. «Так вот, на днях тут наши сотрудники сцапали одного посыльного с богомольными книжками». С небрежной ухмылкой начал Букин. «Видом совсем еще пацан, а туда же, в герои, верующий, мол, я. В общем, сперва-то упрямился малец, ну, посыльный этот. Дескать, я не я, и литература в чемодане не моя. Подбросили. Начитался, знать, романов всяких про несгибаемых верующих. Потом, когда фактами приперли, раскололся. У нас, брат Сенькин, не такие колются. Может быть, скоро сам убедишься. А знаешь, кому он все это добро вез?
1: Кому?
0: Спросил Кеша, хоть нетрудно было и догадаться.
1: Бедарю.
0: Губы сержанта вновь тронула презрительная усмешка. Признал пацан Игната на фотке. Ему, мол, и велено было отвезти. Вот, наша задача и состоит в том, чтобы устроить им очную ставку. В общем, на этот раз бедарю не отвертеться. Факты, как говорят, налицо.
1: Ну, то есть Библии да брошюры всякие.
0: Так ведь их вроде бы печатать даже разрешили. Опять усомнился Кеша. Неужели ж из-за этого...
1: «Разрешили, брат Сенькин, разрешили!» – раздраженно поправил Никита.
0: «Так это ж когда было? Да и дело-то тут вовсе не в книжках, вернее, не совсем, чтобы в них. Они как бы в придачу к тому, что раньше произошло. Это же...» «Ах, черт, сбил ты меня с панталыку! Ты бы сначала выслушал до конца, а потом бы уж перебивал!»
1: «Да я че? Я просто так!» – виновато пробормотал Сенькин.
0: «Все, молчу, молчу, как рыба. Ты продолжай, Никита, интересно же».
1: «Ну, то-то. Короче, стало известно, что сын этого Игната, он же муж Анны, с фронта дезертировал. А это уже, сам знаешь, да? Ну, теперь-то, надеюсь, ты понял, зачем нам девка? Или не дошло?»
0: «Не-а», — честно признался Кеша, — «что-то в голове не совмещается».
1: «Эх ты, голова два уха!» – пожалел его Букин и назидательно пояснил. «Ну, посуди сам. Куда ему бежать, кроме отцова дома?»
0: «Некуда.
1: Да он, может быть, давным-давно прибежал, а потом с отцом же и в тайгу смылся. Теперь ищи его, свищи. Тайга так просто никого не выдает. Не выдаст его и отец. Ни за какие ковришки.
0: А вот как возьмем... Аньку, так сами прибегут. Оба, да еще на перегонки.
1: Букин счастливо рассмеялся и резко оборвал смех, увидев неподдерживающего веселья напарника. Тот, наоборот, почему-то нахмурился.
0: «Ты че это, Кеша, так осмурнел? Не одобряешь?»
1: «Да что ты?» Поспешил улыбнуться Сенькин, но при этом вновь поежился, теперь уже от нехорошего предчувствия.
0: «Я просто думаю, а как не будет ее дома?»
1: «Будет, точно будет. Тем больше, что она еще сном духом ничего не ведает. Да и куда ей с детем-то деваться?»
0: «С детем?» Растерялся Сенькин и даже отпустил вожжи. «Да куда ж мы ее с детем-то?»
1: «А куда надо?» Сурово отрезал сержант. «В районе сдадим с рук на руки и свободны. Там пусть разбираются, кто прав, кто виноват».
0: «Да, ловко. Этого только мне не хватало для полного счастья». Отвернувшись, пробормотал Сенькин, но сержант расслышал его реплику.
1: «Ты о чем это, паря?» — вкратчиво спросил с угрозой в голосе.
0: «Да думаю, что же с ними дальше-то будет?»
1: «А, обмяк Букин.
0: Ну, дальше уж не наше с тобой дело. Ты не забивай себе голову, а лучше вон вожжи попридержи. Еще вопросы есть?»
1: Интонациями он явно подражал Лигойде. Зависла неловкая пауза. Слышны были лишь легкое подскрипывание саней на поворотах, равномерный поступ горюна да его шумное дыхание.
0: «И все же, что ей может быть?» — вновь развернулся Сенькин.
1: «Тю-тю-тю, заладил!» — хмыкнул сержант. «Уж больно ты жалостливый, как я посмотрю. Что будет, пошто будет, по всей строгости нашего закона будет. Вот что. Ты сам-то что бы сделал?»
0: «Я с бабами не воюю», — смутился Кеша и признался. «Боюсь я их».
1: «От, «Оно и видно», — усмехнулся напарник и неожиданно зло скрипнул зубами. «А я бы всю их вражью породу извел, всю подчистую».
0: «Да за что же ты ее так, Никита?» Весь подобрался Кеша. «Какой с детки может быть враг?»
1: «Ну, брат дезертир, отец проповедник, я еще понимаю. А она-то при чем?»
0: И в который уже раз противно заныло под сердцем. «Откуда в нем столько зла?» Хоть и краем уха, но слышал Иннокентий про какие-то счеты Никиты с жителями его села. И еще успел узнать, что с ним самим надо быть предельно осторожным. Чуть промашка и донесет куда надо, в два счета донесет, а потом уже доказывай, не доказывай, а самый лучший исход, если просто турнут из органов. Не один уже поплатился за свою неосторожность. Впервые после разговора с Легойдой несколько померк в восторженном сознании общий образ оперативника. Появилась нотка сожаления. А ведь капитан давал время на обдумывание. Мог бы отказаться. Но следом же возразил сам себе. «Да что же это я? Сразу и в панику. Ну, конечно, не подарок. Ну, и я не кисейная барышня. Комплименты тут мне говорить. Мужик может быть и склочный, а оперативник что надо. Еще посмотрим, что из меня будет». Между тем Никита не спускал с него тяжелого взгляда. «А зачем их доставить? До тебя не дойдет, да?» Процедил сквозь зубы и прищурился. «Может быть, прикажешь нам постоянную засаду держать? Да у них вся семья вражья. Отец проповедник секты, теперь вот и сын вражина. Уж не хочешь ли ты сказать, что наши там?» Он неопределенно мотнул головой наверх. «Могут ошибаться на этот счет». Сказал и впился колючими глазами в напарника. «Да нет, ты чё, Никита?» Теперь уже по-настоящему струсил Кеша. «Просто я слышал, что ты с кем-то там счеты сводишь. Так и подумал». И замолчал. Понял, что ляпнул с испуга лишнего. «От кого слышал?» Вкрадчиво потребовал Никита, но в его голосе Кеша уловил неуверенные нотки. Оттого сам немного осмелел. «Да мало ли кто говорит, не помню я», — уклонился от ответа. «Язык, он же без костей. По мне так пущай, говорят». «Пущай», — опять передразнил его Букин, но уже не с той прежней надменностью. «А ты не слушай сплетни-то, брехня все это». «Ну, брехня так брехня», — облегченно вдохнул Кеша. «Вон, кажись, подъезжаем. Это самая Брагина, что ли?»
1: Никита рывком встал на колени и вгляделся в появившийся вдали приземистые избы деревеньки. У него гулко заколотилось сердце, а в коленях появилась дрожь. «Оно!» — еле сдерживая волнение, пробормотал он.
0: «Правь, вон к той избе, вон к той с высоким заплотом. Там участковый Торопов Илья Семенович живет. Вишь, из трубы дым валит, будто ждал нас, избу затопил». «С ним, что ли, девку-то брать будем?» — не сдержал издевки Кеша. Ему же казалось, что может вести себя с напарником на равных.
1: «Будешь», — поправил сержант. «Если не будет на месте Игната, будешь брать Аньку». Голос его вновь обрел уверенность. «И много на сборы ей не давай, не на курорт везем».
0: «То есть как это буду?» – изумился Сенькин. «Ты же старшой! Почему это я должен давать ей время на сборы, а не ты?»
1: «У меня, брат ты мой сердешный, поважнее тут дела будут. Не хватало еще, чтобы одну девку втроем арестовывать».
0: «Ну нет», — запаниковал Кеша. «Мы так не договаривались. Я будешь...» — резко оборвал Никита и притянул его к себе за ворот полушубка. «Будешь выполнять, что я приказываю, понял?» «Тебе Легойда что сказал?» «Вот то-то!» И чуть помедлив процедил. «Или хочешь, чтобы я на тебя рапорт подал?»
1: «А, не хочешь? А то все хотят добренькими казаться, Один Никита, мол, зверюга. И уже примирительно: «Да ладно, ладно, дело-то минутное. Ты тут человек новый, незнакомый, поэтому никто, супротив, слова сказать не посмеет. А я и вправду местный, обо мне тут всяко люди выдумывают. А увидят, что забираю ее, ну тогда туши свет, пересудов не оберешься. Против меня-то могут и заортачиться, а нам это надо?» Объединил он себя с Сенькиным и, посчитав, что такого аргумента достаточно, добавил: «Значит так, дашь ей на сборы от силы час, и не рассусоливай там с ней, пожестче. Тогда еще до обеда обернешься».
0: «Обернусь? Так ты и назад не поедешь?»
1: «Поеду. Захватишь меня в ключах. Это по дороге в район. Я к тому времени аккурат свои дела там должен закончить». С этими словами Букин вытащил наган, покрутил им перед собой, демонстративно дунул в дуло и добавил многозначительно: «Надеюсь, все обойдется без шума». Прием сыграл. Кеша теперь с уважением и некоторой завистью посмотрел на сержанта. Настоящее дело у напарника. Не то, что у него с бабой валандаться. Тьфу! «Брать-то кого будешь? Или...» Не удержался он от вопроса и щелкнул языком, имитируя звук выстрела. «Там видно будет!» Небрежно пожал плечами Никита и сунул наган за пазуху. «Тормози! Приехали!» Торопов навстречу не поспешил, и пришлось долго стучать в ворота, пока он, заспанный, не появился в распахнутых дверях избы. Из-за его спины с настороженным любопытством выглядывали два крепких подростка. Завидев Никиту, хозяин нахмурился и вместо приветствия с явным неудовольствием спросил: «И каким ветром?» «Давно не бывал в наших краях».
2: «Служба такая, дядя Илья!»
1: Не обратил тот внимания на равнодушие в голосе хозяина.
2: «Заводи в хату, разговор будет». «Да пошли кого-нибудь из своих, Петьку или Митьку, к председателю полсовета, пусть под воду за мной пришлет».
1: Прозвучало жестко, как приказ, и Кеша проникся к напарнику еще большим уважением. Торопов же, хоть и пробурчал что-то сердито, но паренька послал.
2: «Ну так с чем пожаловал?» — повторил он свой вопрос.
1: «Не с чем, а зачем?» — уточнил Букин и протянул ему аккуратно сложенный лист бумаги.
2: «За Игнатом, дядя Илья. Вот ордер на его арест».
1: «Тю!» — саркастически протянул Торопов, принимая ордер.
2: «Ну ты нашел, за кем приезжать. Игната ему подавай. А чего ж тогда ко мне обращаешься? А то тебе неизвестно, где сейчас можно его найти». «Ну, раз приехал, то и приехал. Так и быть, подскажу адресок». «Значит так, бери своего напарника и дуй по тайге все время на север или на запад. И верст этак через 8-10 справа от ручья на третьей сосне его лабаз. Лыжи дать вам с собой или у вас имеются?»
1: Мужик явно издевался над незадачливыми оперативниками.
2: «Ты как всегда шутишь, дядя Илья», — мрачно вымолвил Букин. «А нам-то не до шуток. И если его нет дома, то велено нам Аню взять. Ты почитай, почитай. Там все прописано».
3: «Ты это чего?» — изменился в лице Торопов. Торопливо пробежал бумагу глазами и растерянно огляделся, будто ища чьей-то помощи. «Они что там все? Совсем белины объелись?»
2: «Ну они, ладно, им наша жизнь неведома, но ты-то знаешь, что у нее ребеночек малый. Что ж не подсказал-то? В наше время за подсказки, дядя Илья, можно хлопотать, сам знаешь чего. А мне оно надоть? Я приказ выполняю и советую тебе сделать то же самое, потому что приказ касается и тебя. Или не прочитал до конца?»
3: «Прочитал, Никита, прочитал. Тяжело приподнялся Илья Семенович. «Ладно, расскажи, что к чему». Через полчаса, когда все уже было оговорено, подкатил сюда и председатель постсовета Тужиков. Прибыл, так сказать, собственной персоной на паре колхозных лошадей. И тут же уехал с Никитой в направлении села Ключи. Их встреча была намного приветливой первой. Торпов же только презрительно сплюнул им вслед и спохватился, уловив недоуменный взгляд Кеши. Но не смутился, а только безразлично кивнул головой. «Не обращай внимания, парень, это я так, для порядку». «Я смотрю, не очень-то вы нам рады», — усмехнулся Кеша. «А, не бери в голову», — отмахнулся Торопов. «Ты тут ни при чем». Впрочем, он испытывающе посмотрел на молодого милиционера. «Сам-то ты, наверное, ничего толком-то и не знаешь. А что я должен знать?» «Ну, обо всей этой истории. О Никите, Николае, об Анне, которую сейчас арестовывать пойдем. У нас предписание. Зачем мне знать что-то еще? Сам он сказал, не бери в голову». «А и то правда. Так-то оно легче жить. Только иногда и сомневаться не грех. Чтобы мне не говорили, не поверю, что сбежал Коля с фронта. Да и никто в селе не поверит. Не та у них порода, чтобы от опасности бегать». «А у меня предписание», — пряча глаза, повторил Кеша. «Там черным по белому. А вот Никита сподобился улизнуть от фронта», — не слушал Илья. «Это я, старый осел, не только не помешал ему в органы устроиться, а еще и помог». «Так все же племяш ведь», как будто оправдывался он перед Сенькиным. «Я ведь как думал, может быть, мол, как ответственность почует, так и переменится, да и хоть какой-никакой мужик в помощь мне будет». «Вот он и помогает. Того и гляди самого, упечет в каталажку. Видать, время такое приспело. Всех под одну гребенку стричь». «Не гляди так, парень. Я тебе не боюсь об этом говорить, так как вижу, что не схудился ты еще. Поэтому попрошу тебя, как можешь, побереги Анну. Хворая она нынче. Да и ребенок у нее хворый. Лихоманка к обоим прицепилась. Матюшка-то ей трудно достался, чуть было не умерла при родах. Так ее мать их обоих и выхаживала. Выходить-то выходила, зато потом сама слегла. Сейчас совсем плоха уж стала. Николай, ну это отец Митюшки, тоже кругом один был. Мать его уж когда померла, а отец, тот самый Игнат, за которым вы прибыли, то в тюрьме, то в тайге. Но сноха и внук для него все на этой земле. Для них и старается в тайге, чтоб какие-никакие деньги у них были. Николая-то с первого дня на фронт взяли. И я теперь понимаю, кто замутил эту воду с арестом Ани. Племяш мой родной. Ну что ж, расчет верный. Игнат как узнает, так немедля прибежит за ней. Хоть и подлец Никита, а сообразил. Ты, парень, обереги ее от него. Не дай ему над ними поизгаляться. «Ну о чем это вы?» — слабо запротестовал Кеша. «Букин, может быть, сейчас жизнь рискует на задании, а вы его порочите». «На задании, говоришь?» — сощурил глаза до щелочек Илья. «Рискует, говоришь? Знаешь, на каком он задании? Самогонку с кем-нибудь из Петькиных подхалимов хлещет, да Сёмушкой заедает. Я бы и рад его опорочить, да порочней-то уже некуда. Ладно, пошли к Анне, пока не вся деревня проснулась».

для вас прозвучала вторая часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова. Читает Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует.

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Приняв решение построить дом, мудрый строитель в первую очередь позаботится о плане. Соответственно, он посоветуется с архитектором, с человеком сведущим, знающим, как планировать. Затем, внимательно изучив план, строитель начнет ставить двери и окна. «Нет-нет, погодите, это что-то не то», — скажете вы. Я лично никогда ничего не строил. Но, насколько мне известно, постройка не начинается с дверей, окон или даже стен. В первую очередь необходимо заложить фундамент. Мы сравниваем брак со строительством дома. И принципы строительства дома также относятся к браку. На прошлой неделе мы начали советоваться с небесным архитектором, с тем, который учредил брак. Начиная с первой книги Библии, Бог дает хорошо разработанный, тщательно спланированный проект брака. Основанный на прочном, углубленном фундаменте Слова Божьего, ваш брак будет успешным, радостным свидетельством Господней любви. Без фундамента, заложенного по Божьему образцу, вашему браку грозит разрушение от неизбежных семейных бурь. Во второй главе книги «Бытие» нам дано описание брака Адама и Евы, который является образцом для всех угодных Богу браков. Их брак был не только самым первым браком, но он был Божьим замыслом, и сам Бог сочетал их. Когда Иисус говорит о браке, Он обращается к описанию брака во второй главе книги «Бытие». То же самое делает и апостол Павел. Указания, которые мы находим в первой книге Библии, вечны. И сегодня они также уместны и надежны, как и в тот первый день, когда Бог только что дал их. Но несмотря на это, снова и снова пренебрегают этими древними, многим знакомыми, надежными указаниями Божьими. В сегодняшней программе мы хотим рассмотреть эти четыре указания, чтобы знать, как заложить хороший, прочный фундамент брачной жизни. Многие из вас уже вступили в брак. В таком случае, возможно, вы нуждаетесь уделить время для ремонта фундамента вашего брака.
2: Давайте начнем со чтения Божьего руководства о закладке хорошего, прочного брачного фундамента. Прочтем 24 и 25 стихи со второй главы книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
1: Первое указание, данное Богом, мы находим в словах «оставит человек отца своего и мать свою». Мы назовем его принципом отделения. Что это значит? Это значит, что когда невеста и жених поженились, они режут или разрывают узы, которыми были связаны со своими родителями. Это совсем не означает отказаться от родителей, оставить их или плохо обращаться с ними. Это не значит разрыв всех контактов с родителями. Оставить отца и мать означает разорвать узы зависимости детей от родителей, разорвать связывающие эмоциональные узы. Теперь мы больше не будем искать убежища, защиты, финансовой помощи у своих родителей. Родители не должны теперь быть источником для удовлетворения этих нужд. Все нужды такого рода должны быть усмотрены в новых отношениях, отношениях мужа и жены. Если, вступив в брак, вы продолжаете зависеть от родителей, ища у них поддержки в удовлетворении эмоциональных или физических нужд, будьте осторожны, ваш брак на очень шаткой почве. Этот принцип касается не только тех, кто собирается вступить в семейную жизнь, он касается также родителей. Родители, освободите своих детей. Возможно, это будет наилучшим свадебным подарком, который вы только можете преподнести. Если вы дали своему сыну согласие на его брак, в таком случае, во что бы то ни стало, разрешите ему быть ответственным мужем, а не зависимым ребенком. То же самое и с вашей дочерью. Расставание с отцом и матерью – процесс болезненный и для детей, и для родителей. Но оно необходимо. Поступить так – значит положить основание хорошему браку.
2: Чтобы брак выдержал натиск бурь, супруги должны осознавать, что их узы постоянны. Еще раз вслушайтесь в этот стих из книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». «Оставит и прилепится». «Разорвет и свяжет». Первый принцип – отделение, второй – прочность, постоянство. Создав брак, Бог имел в виду его постоянство. Что подразумевается под постоянством? Может быть, сохранение брачных уз до тех пор, пока не улягутся чувства, которые так присущи только молодоженам? Постоянство брачных уз, значит ли это 10 или 15 лет? Нет. Постоянство брака означает бок о бок до конца, без условий и без ограничений. Развод, как одна из возможностей разрыва брачных уз, никогда не подразумевался в Божьем проекте брака. Молодежь, когда у вас появляются мысли о замужестве или женитьбе, не думайте о разводе даже как о возможном варианте. Да, безусловно, будут трудные периоды, будут противоречия, но что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Среди христиан есть супруги, которые хотели бы развестись, но, боясь осуждения со стороны других верующих, они воздерживаются от этого шага. Их брак недостоин называться браком. Они живут в одном доме, но между ними тысячекилометровое расстояние. Они носят одну фамилию, но их любовь в постоянном отпуске. И это приводит нас к следующему принципу.
1: Бог сказал, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Единство – третий из основных принципов брака. И будут одна плоть. Достижение единства в браке – процесс, требующий усилий с обеих сторон. Единство – это способность слушать и прощать. Единство – это когда две личности, возможно, резко отличающиеся личности, хотят полностью, без остатка, поделиться всем, что наполняет их жизнь. Единство достижимо тогда, когда муж и жена дополняют друг друга. Бог дал Адаму жену, соответственную ему. Единство — это не подобие, не однородность. Мы склонны путать единство и подобие. Подобие говорит: «Ты должен быть похожим на меня, ты должен реагировать так же, как я». Допустим, что ваша жена только что гладила и прожгла дыру на красивых новых занавесях. Она в слезах. Вам, спокойному и выдержанному мужчине, так и хочется сказать: «Не будь неразумной. Это всего-навсего занавеси». Вам просто непонятно, как такая мелочь может привести к слезам. Если бы я сжег занавеси, я не стал бы плакать. Фактически, вы ожидаете, чтобы ваша жена реагировала точно так, как вы сами. Это подобие, которому нет места в гармоничном, здоровом браке. В таком случае любящий муж утешит свою жену, отрет ее слезы, выразит поддержку и любовь, в которых она так нуждается в данный момент. Принять участие в трудностях вашей жены и помочь ей справиться с этими трудностями – это единство.
2: Прочный, здоровый брак требует отделения от родителей, постоянства брачных уз, растущего единства и физической близости. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Принцип физической близости упомянут последним в Божьем перечне четырех основных принципов, являющихся фундаментом брака. И не без причины. Муж и жена испытают наслаждение от физической близости при наличии отделения, постоянства и единства. Удалите любой из этих принципов, являющийся фундаментом брака, и физическая близость очень быстро исчезает. Адам и Ева не стыдились. Они не стыдились друг друга. Не было ничего скрытого. Не было смущений, не было страхов. Чувства неловкости полностью отсутствовали. Это обусловило полную раскрепощенность, свободу, как эмоциональную, так же и физическую. Однако после того, как грех вошел в их жизнь, картина изменилась. После согрешения сразу же появилась неловкость, и они стали прикрывать себя. Составной частью брака, созданного Богом, является физическая близость без страха и смущения. Она одобрена Богом. Но сатана старается разрушить хорошее. Это щепетильная и сложная тема, и мы возвратимся к ней в последующих программах. Отделение, постоянство, единство и физическая близость. Согласно Божьему образцу, это составные части брачного фундамента. А как ваш фундамент? Возможно, в нем есть трещины. Возможно, некоторые участки требуют ремонта. Как христианская чета, обратитесь к Господу, чтобы Он помог поправить ваш фундамент. После этого вы сможете строить свою семейную жизнь на прочном, Богом созданном фундаменте. А тем, кто думает о браке в будущем, я хочу посоветовать. Сейчас займитесь изучением этих принципов и Слова Божьего.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Во всем, что происходит сегодня, замешана сатанинская первопричина. Библия, описывая этого древнего врага, говорит: «Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. И мы знаем, что он смущает всех людей и народы. Дело рук его видно на каждом шагу. Стоит только выразить надежду, что в наше время приближается мир, как сразу же снова происходит взрыв недоразумений, подозрения и недоверия, и вся долгая, терпеливая работа идет на смарку. Ибо сатана исполнен решимости, чтобы темная, безрадостная река человечества продолжала свой мучительный путь до конца времен. Он победил Адама в Эдеме, и он убежден, что может владеть душами всех потомков Адама. В мире нет ни одного мыслящего человека, который не задумывался бы многократно над существованием дьявола. В том, что он существует, сомнения нет. Мы на каждом шагу встречаемся с его властью и влиянием. И вопрос не в том, есть ли дьявол, а в том, как и почему он появился. Из истории Адама и Евы мы знаем, что дьявол существовал еще до сотворения первого человека Богом. Зло уже существовало, иначе Бог не создал бы дерево, плоды которого давали познание добра и зла. В таком дереве не было бы необходимости, оно было бы невозможно, если не имелось наличия зла, и не было необходимости в защите от него. Здесь мы стоим перед самой великой тайной, самой значительной из всех тайн, самым необъяснимым вопросом. Как мог Бог всемогущий, всесвятой и вселюбящий создать зло или допустить дьявола создать его? Почему Адам должен был быть подвергнут искушению? Почему Бог не поразил дьявола смертью, когда тот вошел в змея, чтобы внушить порочные мысли Еве? Библия дает нам некоторые намеки на то, что может быть ответом на этот вопрос. Но Библия совершенно ясно подтверждает также, что человеку не дано знать полного ответа до тех пор, пока Бог допускает дьявола и все его козни, способствующие выполнению его великого плана. До падения Адама, задолго до самого существования Адама, мир, созданный Богом, был, по-видимому, разделен на сферы влияния, каждая из которых находилась под наблюдением ангела или архангела, ответственных непосредственно перед Богом. Апостол Павел говорит нам о том, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Библия часто упоминает об ангелах и архангелах, показывая, что между ними был установлен порядок, и некоторые были могущественнее других. Возможно, что дьявол был таким могущественным небесным властелином, царствовавшим над землей как своей областью. Известный как Люцифер, светоносец, он должен был стоять очень близко к Богу, так близко, что в его сердце закралось честолюбие, и он решил не быть больше возлюбленным слугой Господним, а стать наравне с самим Богом. В это мгновение мир, бывший прекрасным и гармоничным по воле Бога, раскололся, и часть его воспротивилась Богу. Дьявол бросил вызов Богу и пытался утвердить свою собственную власть. Он отказался от своего положения в божественном управлении и, спустившись в низшие небесные сферы, заявил, что он равен высшему Богу. Бог поставил его некогда князем мира сего, и Бог не снял его еще с этого поста, хотя смертью Христа было положено законное основание для его удаления. С момента своего отпадения дьявол находится в непрерывной борьбе с Богом. Как могущественный царь с тьмами ангелов, находящихся под его властью, он установил на земле свое царство. Иисус Христос и его ученики отдавали себе полный отчет в существовании дьявола. В Евангелии от Матфея приводится подлинный разговор между Иисусом Христом и дьяволом. Совершенной реальностью был дьявол и для фарисеев, настолько реальным, что они обвинили Иисуса Христа в том, что он сам действует силой дьявола.
У Иисуса Христа не было сомнений ни в существовании дьявола, ни в той власти, которой он пользуется на этой земле. Сила дьявола ясно показывается в послании апостола Иуды. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Современное непонимание личности дьявола в сильной степени является следствием карикатурных изображений, ставших особенно популярными в Средневековье. Чтобы уменьшить свой страх перед дьяволом, люди издевались над ним, изображая его смешным, отталкивающим существом с рогами и хвостом. В руку его вкладывались вилы, на лице изображалась слабоумная усмешка, и при виде такого изображения люди невольно задавали себе вопрос: «Кто же боится такой смешной фигуры?» Истина, однако, заключается в том, что дьявол – существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с даром бесконечной изобретательности. Мы забываем, что дьявол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божиим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своими божественными дарами для своих собственных целей вместо Божиих. Его аргументы блестящи, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Могущественный противник Бога, не скачущее существо с рогами и хвостом, а величественный князь с неограниченной силой и блестящим умом, способный использовать всякую возможность, чтобы проявить себя, умеющий повернуть любое положение в свою пользу. Дьявол вполне способен произвести ложного пророка, о котором предостерегает Библия. На развалинах современного неверия и сомнений дьявол создаст ложного царя, антихриста. Он создаст религию без Спасителя. Он построит церковь без Христа. Он призовет служить ему без Божьего Слова. Апостол Павел предсказал это, говоря: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Мы знаем, что Антихрист появится и будет пытаться увлечь сердца и умы людей. Срок приближается, сцена готова, смятение, страх, паника царят во всем мире. Знамения о ложном пророке встречаются на каждом шагу, и многие смогут быть очевидцами того рокового момента, когда начнется последний акт этой извечной драмы. Это может произойти и в наше время, ибо темп ускоряется, события наступают быстрее, и повсюду мы видим людей, мужчин и женщин, сознательно или бессознательно избирающих ту или иную сторону – дьявола или Бога. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть, в самом подлинном смысле этого слова. Борьба, в которой не будет пощады, не будет помощи или исключений. Человеческая стадия этой борьбы началась в райском саду, когда дьявол соблазнил человечество и увлек его от Бога, заставил каждого человека пойти по своему собственному пути в силу бесчисленного множества противоречивых желаний. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Это будет продолжаться до конца времен, до тех пор, пока сила добра не восторжествует и не возведет на престол истинного царя. В настоящий исторический момент стоят лицом к лицу два могущественных триединства: Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, и ложное триединство сатаны, поклонению которого он хочет добиться от человечества. Триединство сатаны — дьявол, антихрист и лжепророк, что описано в Откровении святого апостола Иоанна. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам».
Ни на секунду, ни наяву, ни во сне не покидают вас две эти силы. Нет такого мгновения, когда бы вы не могли добровольно решить, последуете ли вы за одной или за другой. Дьявол всегда стоит подле вас, искушая, соблазняя, угрожая, льстя. И всегда стоит по другую сторону от вас Иисус Христос, вселюбящий, всепрощающий, ожидающий, что вы обратитесь к Нему и попросите Его помощи, готовый дать вам сверхъестественную силу, чтобы противостоять злу. В минуты вашей величайшей тревоги и скорби, в минуты, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми вы не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эти минуты дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту гибельную минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Он не оставил вас без защиты. Так же, как Он восторжествовал над сатаной в свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и вы можете одерживать ежедневные победы над искусителем. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Та же Библия снова и снова твердит нам о любви Господа, снова и снова предостерегает нас от дьявола, встающего между нами и Богом, от дьявола, который всегда ждет момента, чтобы уловить в свои сети человеческую душу. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Библия описывает дьявола как личность, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Не сомневайтесь ни на мгновение в существовании дьявола. Это личность и совершенно реальная личность, и он чрезвычайно умен. Взгляните на первую страницу вашей сегодняшней газеты. Если вы сколько-нибудь сомневаетесь в существовании дьявола, включите ваш радиоаппарат или послушайте по телевизору новости дня, если вам нужны явные доказательства.

Когда я слышу мнение современного так называемого просвещенного человека, высмеивающего правдоподобность существования реального дьявола, повелевающего тьмами злых духов, я всегда вспоминаю стихи Альфреда Гуга. «Не верим в злого мы теперь, как верили отцы, и, пропустив его вперед, за ним закрыли дверь. Следов нет больше на земле от дьявольских копыт, и сатанинский смех его не слышим мы теперь. Но кто же роет ямы нам, на нас наводит страх, кто сеет плевелы, идя за Богом вслед в полях? Да, злого вовсе нет, и мы поверили тому, но кто ж совершает его труд и сеет в мире тьму? Да, нам сказали, он теперь исчез с лица земли, но чей же голос слышим мы и близко, и вдали, чей страшный лик в любой стране нам виден каждый час? Раз решено, что злого нет, и дьявол не среди нас, и кто ответит на вопрос, откуда ж, сколько их, всех преступлений в мире сём, и малых, и больших? Мы отменили сатану и верим, нет его, но кто же делает теперь работу за него? Кто же в самом деле ответственен за низость, террор и ту агонию, которую мы видим вокруг нас повсюду? Кто же виноват в тех страданиях, которые мы все испытываем, если зло — не могущественная сила? Воистину, современное образование смутило наши умы, ибо из-за якобы научных доказательств мы потеряли нашу веру в сверхъестественные силы сатаны. Джордж Гэллоуэй выразил сомнительный вклад современного воспитания, сказав: «Теория о том, что в мире существует сила или первооснова, личная или иная, находящаяся в вечной оппозиции к Богу, современным разумом отвергается». Современный разум может отрицать дьявола, но принцип зла от этого не исчезает. Выдающийся методистский проповедник доктор Кловис Чепель пишет в своих проповедях о притчах следующее: «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено. Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла, а грех — это темный факт, как бы его ни объяснять. Грех воистину темный факт, и он вздымается с титанической силой, бросая вызов всему добру, которого так стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это, мы все это видим. Мы все осознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Как же объясняют отрицающие дьявола ту быстроту, с которой распространяется зло? Как объясняют те бесконечные препятствия, которые ставятся на пути праведных? Какими доводами могут они разубедить в том факте, что разрушение и гибель распространяются с молниеносной быстротой, в то время как созидательная работа и восстановление происходят так ужасающе медленно? Киньте на воздух лживые слова, распустите клевету, и как по волшебству эти слова достигнут сразу же самые отдаленные места. Но скажите правду, совершите великодушный, честный поступок, и невидимые силы сразу же примутся за работу, стараясь скрыть и затемнить этот крохотный луч света и надежды. Никто добровольно не воздвигает храмов в честь дьявола, никто не строит кафедр, с которых произносят его проповеди, но его слова слышны повсюду, и слишком часто мир притворяет их в отчаянные поступки. Если нет невидимых сил, старающихся опорочить человеческие сердца и исказить мысли, то как же вы можете объяснить человеческую готовность слушать все низкое, подлое и порочное, в то время как чистому, доброму и светлому люди остаются глухи? Разве кто-нибудь из нас отвернулся бы когда-нибудь от прекрасного

спелого плода, чтобы взять гнилой плод, источенный червями и дурно пахнущий, если бы нас не толкала на этот страшный выбор великая и мрачная сила. А это именно то, что мы постоянно делаем. Мы все время отворачиваемся от того, что прекрасно, богато и возвышено, и ищем безвкусную, унизительную дешевку. Это работа дьявола, и она процветает повсюду. То, что мы видим здесь, на земле, это только отражение сильнейшей борьбы, происходящей между добром и злом в невидимых сферах. Мы считаем, что наша планета — центр Вселенной. Мы придаем слишком много значения земным событиям. Наша глупая гордость доходит до того, что мы можем признавать и считаться только с тем, что явно доступно нашему человеческому зрению. Но той величайшей борьбы, которая происходит в невидимом мире, мы не можем видеть. Древние мудрецы знали об этом. Они понимали, что существует многое, недоступное человеческому глазу и неслышимое для человеческого слуха. Современный человек тешит себя мыслью, что он создал радио и телевидение, что он сделал возможным посылать на расстояние звуки и видимые изображения. Но правда заключается в том, что эти волны, неизвестные раньше человеку, существовали всегда, и в мировом пространстве еще немало величайших чудес, о которых человек пока не имеет ни малейшего понятия. Что эти чудеса существуют, было известно пророкам древности, но даже и они могли только догадываться о их множестве. Даже они могли уловить лишь отдаленное эхо страшнейшей борьбы, происходящей в сферах. Частью той цены, которую Адам заплатил, поддавшись наговорам дьявола, была потеря возможности видеть духовную связь. И для себя самого, и для всего человечества он потерял способность видеть, слышать и понимать все, что не является материальным по существу. Адам исключил себя из чудес и великолепия невидимого мира. Он потерял силу прорицания, способность предвидеть будущее и таким образом лучше понимать и исполнять работу сегодняшнего дня. Он потерял чувство непрерывности, единство с миром и всеми живущими существами. Он отделил себя от Бога и стал враждебным существом в Божьем мире. Когда Адам сделал это, он стал похожим на испорченный телевизионный аппарат, который стал принимать только на одной волне вместо многих, и то только в искаженном и смутном виде. Когда мы видим, что изображение на экране телевизора дрожит и сдвинуто с фокуса, мы не укоряем за это передаточную станцию. Мы не можем получить ту программу передач, которую мы хотим. Мы не проклинаем ученых, изобретших лампочки для телевизоров. Мы признаем сразу, что ошибка заключается в самом аппарате, которым мы пользуемся. Мы не говорим, что все телевидение — жалкая неудача, потому что, может быть, у нас неправильно поставлена антенна, или же мы живем в такой местности, в которой очень плохой прием передач. Но если мы переживаем удары судьбы или трагедию болезни, если мы испытываем на себе последствия наших собственных грехов, то мы сразу упрекаем за это Бога. Мы терпеливо и внимательно разбираем наши телевизоры, если они не дают нам того, что нам нужно, но мы сразу обвиняем Бога и Его мир, если все видим в искаженном виде. Достаточно, чтобы кто-нибудь получил повышение по службе, на которое рассчитывали мы, или кто-нибудь, кого мы считаем менее достойным, умел успех в том, в чем вы потерпели неудачу, и мы сразу начинаем кричать о несправедливости Бога. Мы хотим знать, почему Бог допускает такое неравенство. Мы совершенно потеряли из виду тот факт, что Господь, как главный инженер станции телевидения, все время посылает нам совершенный образ своей любви и справедливости, и вина за неправильный прием этих передач кроется в нас самих. Зло и искажение в наших душах мешает нам видеть и чувствовать совершенный Божий мир. Наш грех придает тусклость всей картине и не дает нам быть чистыми чадами Божьими, а не чадами зла. Апостол Павел сказал за нас всех: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Апостол Павел узнал угрожающего врага, могущественного противника всего человечества, и воскликнул: «Бедный я человек!
кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Апостолу Павлу были совершенно ясны два могущественнейших противника, и он отдавал себе полный отчет в том, как человек раздирается между обоими силами притяжения. Сила добра притягивает ум и сердце к Богу, в то же время как сила зла старается увлечь тело в смерть и разрушение. Вы захвачены теми же двумя силами — жизнью и смертью. Изберите Господень путь, и вы найдете жизнь. Изберите путь сатаны, и будет смерть.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Друзья, это вновь программа «Пит-стоп», наш гараж, и вы заехали к нам, и очень рады сегодня видеть здесь у нас гостей. Аня.
3: Привет.
2: Лена.
4: Привет.
2: И Богдан. Я Сергей, и сегодня мы поговорим о такой теме. Мы порассуждаем на вопрос, что такое грех.
3: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить.
4: Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
5: Ну, вообще, у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех – смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
2: Тема серьезная, но начну я с другого вопроса, чтобы немножко отвлечься. Друзья, скажите, когда вы впервые нарушили закон государства, какой-либо?
4: 16 лет.
5: Закон государства?
2: Ну да. Конституцию.
5: Не знаю, я не знаю.
2: Это было так часто или так редко, что ты не помнишь?
4: Нет, в 14.
2: А что было в 14 лет, Лен?
4: Административное нарушение. Ну, вечером я шлялась. Ну, не надо в 11 ходить. Просто всем было 20 в компании, а мне как бы 14. Вот, а так нельзя оказалось.
2: Ага.
4: Даже если я с ними, типа, надо записку.
2: Хорошо, давайте тогда легче. Когда вы просто помните, что вы впервые кого-то обманули? Это, наверное, попроще.
5: Ну, это с детства, да.
4: Я разбила вазу и спрятала ее.
2: Да. Аня, у тебя есть какие-то темные грешки с детства?
3: Были, но я потом испытывала такие угрызения совести, что...
2: Что-что? Что они за...
4: Тебе так повезло.
3: Что я тут же извинялась и признавалась во всем родителям.
2: А, даже без того, чтобы они сами это раскрыли. Лена бы так не сделала.
5: Ну, это правильно, потому что лучше сразу самому признаться, чем потом узнается.
2: Признание облегчает наказание, да?
5: Конечно.
2: Ну, ладно.
5: Помощь следствию.
3: Да.
2: Вспомнил, какой прием применяли мои родители в детстве. Они, не зная, что сделали, просто говорили, ну что, что ты хочешь нам рассказать? И тут я метался, ну, они знают, не знают, и выкладывал в итоге.
5: Хотя, на самом деле, они, наверное, это чисто так.
2: Почему я задаю такой вопрос? Знаете, что исследователи университета Портсмут обнаружили удивительные факты? Они исследовали младенцев и говорят, что те учатся обманывать гораздо чаще, чем мы с вами думаем. Ранее психологи считали, что дети учатся лгать к 4 годам. А вот и нет. К 6 месяцам, говорят они. 6 месяцев. Притворный плач, чтобы привлечь ваше внимание. Отвлекающие маневры для скрытия неприглядного поведения. И тогда, когда ребенок останавливается посреди плача, чтобы проверить, слушаете ли вы его, он на самом деле хитрее, чем кажется. Вот такое исследование они провели. То есть уже 6 лет ребенок, может быть, осознанно, неосознанно, начинает лгать, начинает врать. А было ли в вашей жизни, ну, это я уже задал вопрос, то неосознанно, а когда вы осознанно нарушали что-то, вот, зная, что за это что-то будет, какое-то последствие?
3: Да, было. Когда ездишь на машине с родителями, не пристегнутые.
2: Так.
3: Потом тебя останавливает гаишник, и ты так прижимаешь его, и типа, ну я же пристегнут этим, не заметь.
5: Не, ну это, ну, осознанно, то есть, ну, например, я помню, в школе ездил зайцем в автобусах иногда. Вот, ну это прям, то есть я шел, я знал, ну, имеется в виду, что, например, когда ты, ну, бывает, забудешь там пристегнуться или еще что-то там, а вот если осознанно, то это уже, ну, совсем другой уровень. Конечно, так этично.
2: Ну вот как раз мы сейчас об этом говорим. Это подразумевает нарушение закона. Да? Нарушение закона государства, как называется?
4: Российская...
2: Нет, нет. Как называется? Российская Федерация, понятно.
5: Вы сами живем, государство.
2: Как называется одним словом нарушение закона? Это?
3: Правонарушение.
2: Правонарушение или преступление. Вот я как бы от этого... Преступление нарушает нарушение закона. И за каждую статью закона полагается какое-то наказание.
4: Либо выговор, либо еще что-то.
2: Ну, смотрите, но у нас в стране есть одни свои законы, а в других же странах есть другие законы. Вот для примера, например, интересные законы в разных странах. В Израиле, например, можно быть привлеченным к ответственности за ковыряние в носу в воскресенье. Вот такая вот вещь. В Сингапуре запрещается жевать жевательные резинки. Вообще. В Самоа считается преступлением забыть день рождения собственной жены. Там бы половина мужчин у нас в России, ну да. То есть, насколько их сильно приучают к этому. Ну и во Франции запрещено продавать куклу инопланетянин. Видимо, такая есть специальная. Здесь кавычки взяты, видимо, такая есть специальная кукла. И к инопланетянам, наверное, там какие-то отношения. Ну, в общем, вот такие смешные законы. Не знаю, как вы думаете, у нас в России есть такие законы, которые можно приравнять вот к подобным?
5: Да наверняка. Может, просто мы даже о них и не знаем.
2: Угу. Ну вот, жили бы вы в... Где? В Сингапуре? То если кто-то из вас любит жвачку, наверняка вы там долго не протянули бы, да? Или за решеткой ее жевали, или бы уехали оттуда. То есть возможность...
4: Не, вопрос. Вот ее же там, получается, вообще нету. Типа, смысл продавать, если на нее запрет? Логично?
5: Значит, не...
4: Да, значит ты не нарушишь никогда.
2: Ну, извините меня, в России тоже запрещены наркотики. И мы знаем, что именно во многих странах запрещены наркотики, а где-то разрешены, там их продают, там, где запрещены, все равно продают просто под угрозой наказания. Вот. Суть в том, что почему мы говорим, вначале тему объявили о грехе, да, но говорим сейчас о законе. Законе государственном, о том, что есть определенное понятие преступления закона. Вот. И теперь хочу задать вопрос, как... Человек определяет, что вообще такое хорошо, что плохо в своей жизни.
4: Родители говорят что-то с пеленок. Мы же от них первый источник. Родители.
2: Начинаете их обманывать. Он говорит, нет, это плохо. Нельзя бить вазу, Лена. Нельзя делать то. А воспитание родителей еще?
4: Ну, там окружение. То, что да. Ну, окружение, родители, люди, которые нас окружают.
5: Самообучение. Человек же как губка впитывает, особенно
4: дети. Да, первые
5: дети.
4: Там.
3: Вот средства массовой обучаешь. Информации, какая-то информация из книг, из передач, из клипов.
2: Ну, средства массовой информации. Включаешь один канал, говорит, это делать хорошо. Включаешь другой, это делать очень плохо.
4: Вот, и у ребенка смотря
3: какой канал смотришь.
2: Что?
3: Смотря какой смотришь.
2: Смотря какой канал смотришь. И вот, понимаешь, вы так как губка, ребенок это все впитывает. Одни говорят другое, одно. Родственники говорят, что это нельзя, а родители говорят, да брось ты, это можно, все нормально.
5: Ну, в принципе, все, ну, основная такая польза именно от воспитания родителей. Потому что, например, в те же там старые времена не было ни телевизоров, ничего. Все жили просто в кругу семьи и...
2: Ну вот здесь отсюда выходит вывод, то, что все относительно для всех. А зависит от родителей, какие у тебя были родители. Зависит от окружения, в котором ты находился и вырос. От того, какой канал ты смотрел. Да? Потому что на одном канале говорят, голосовать за этого – это хорошо, а другом голосовать за того президента, да, это плохо и так далее. Ну, делать одно, другое. Все относительно, да, в наше время сегодня. Но вот теперь вопрос, все-таки перейдем к понятию «грех». Когда вы слышите, или когда в мире сегодня человек, обычный молодой человек, слышит слово «грех», как вы думаете, какие ассоциации у него?
4: Смерть.
2: Как он это понимает? Смерть?
4: Ну вот, типа наказание за смерть. Ну,
3: какой-то суд.
5: Какую-то, да. Мне кажется, просто сразу религия у него в голове, то есть что-то верующее такое вот.
4: Но. А мне кажется, сразу убийство как-то с этим ассоциируется. Ну, с грехом.
5: Ну, либо да,
4: но просто
5: серьезно.
4: Самое глобальное берет.
2: А серьезно какое-то нарушение?
4: Да.
2: Это вообще грех.
4: Это да, это вот
2: ну,
4: грех.
2: Ну, то есть там...
4: Это именно неплохо,
2: поранить,
4: а вот это грех.
2: Ну, немножко своровать, там, это, ну, это ничего. А убить это вообще
4: да,
2: грех.
4: Это уже совсем
5: а еще есть понятие там грешки вот такие вот тоже. То есть,
4: да.
5: Это уже поменьше.
4: Маленькие такие.
2: Маленькие грехи.
5: Ну, мне кажется, ну, это уже вот более старшего поколения как бы осталось такое. Сейчас так, по идее, никто не говорит.
2: Ну, на самом деле, правильно было замечено, что понятие «грех», наверное, больше существует и в религиозной среде. Согласны? В религиозной среде, потому что оно и берется как раз это из религиозного термина. Если мы говорим, что мы живем в христианской стране, действительно, христиане взяли это понятие из Библии. Давайте мы как раз вот прочитаем, что Библия говорит о грехе для начала. Первый стих, пожалуйста, Лен, прочитай. 1 Иоанна 3:4. Первое послание от Иоанна. Вот он там пишет, немножко касается вообще, что такое грех. 3 глава, 4 стих.
4: «Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, потому что грех есть нарушение закона».
2: Что такое грех?
4: Нарушение закона.
2: А какого закона? Конституции России или закона Франции, или закона...
5: То есть либо
2: Божьего,
5: сама,
2: Что?
5: Ну хотя, по идее, если написано в Библии, может касаться только заповедей.
2: Заповедей.
3: Или Божьего закона.
2: Или Божьего закона.
4: Но это неправильно.
2: Что неправильно?
4: Человек, который управляет государством, человек, которого поставил Бог. Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
2: Так вот вопрос. Мы же не говорим, что теперь надо выбирать, что соблюдать. Мы просто определяемся, что такое грех. Грех, ты прочитала только, что Библия говорит, то есть позиция еврейская, что это нарушение закона, соответственно, Божьего закона. Потому что там не говорится о никакой стране, да? Нарушение закона. Конечно, есть и законы государства, которые напрямую соответствуют законам Божьим. Mm-hmm. Не убивать в нашем государстве тоже запрещено.
3: Но есть такие, которые не соответствуют.
2: Но есть, которые не соответствуют, да? Mm-hmm. И есть такие законы в Библии. Например, Библия говорит, что нельзя лгать. А где-то в законе, в Конституции вы это встретите?
4: На суде нельзя лгать.
2: На суде нельзя лгать, да. А в обычной жизни разве говорится о том,
4: нет,
2: что нельзя?
4: Говори сколько хочешь.
2: Вот. Да. И не все учат тому, что мораль, и не вся каждая мораль, да, у людей говорит о том, что это плохо. Ну, что уж там, немножко.
4: Нет, это не врать, это ложь во благо. Да, это мое любимое.
2: Да. Поэтому вот я думаю, что надо определиться, что нарушение закона государства – это преступление перед государством, а грех, если что-то грех, это нарушение Божьего закона. То есть это называется что-то такое, что универсально вне каких-то там государственных законов и так далее. На самом деле сегодня очень много разных законов, и человек всегда выбирает для себя, ну, чему следовать. Есть мораль. Есть его воспитание, есть мнение, есть еще его выбор, да, зачем следовать. Есть Библия, которая говорит, что вот эти законы, нарушение законов грех, как мы сегодня прочитали. И как раз вот об этом немножко говорит редактор журнала, я выписал, его зовут Хью Томпсон, Кер, журнал «Богословие сегодня». Вот он что написал. «Сегодня люди заменили реальность относительностью, молитву психологией, а грех понятием комплекса неполноценности». То есть реально сегодня человек заменяет то, что ему не нравится, тем, что ему нравится. Например, реальность, то, что реально происходит, относительностью. Он смотрит на что-то и говорит, нет, это не то, это вот как бы вот так можно трактовать. Поэтому это перестает быть проблемой для него, например, да, и так далее. И вот грех сегодня, понятие для людей, они заменяют его, ну, как он пишет, понятием комплекса неполноценности. И в нашем обществе тоже сегодня может быть такое. Когда вы говорите другу, что ты грех совершил, как он может реагировать?
4: Да что? А посмотри вот на тех, они обычно начинают. Я же человека убил там.
3: Вот такое. Типа на себя посмотри.
2: На себя посмотри.
3: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить. Или говорят, что то, что не прописано в законе, то как бы...
4: А почему я должен твоего Бога слушать, а может его и нет?
3: Ну это если неверующие друзья.
4: Да.
2: Если ребята, которые неверующие, которые не следуют библейским понятиям, да? Давайте еще раз, еще один хороший стих прочитаем. Записан он в послании Иакова 2.10. Богдан, можешь тебя попросить? Послание Иакова 2.10. Нюанс один интересный. То есть, если человек совершает грех.
5: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
2: Опа! Библия говорит... Есть законы, закон Божий, да? Но почему здесь говорится не законы, а закон? И он говорит, что кто согрешит в одном, в чем-то, если там в законе много всего, там, почитай отца и мать, возлюби Господа Бога твоего, не лжесвидетельствуй, не убивай. А если ты только одно что-то сделал, то ты что, Богдан? Вывод какой-то?
5: Ну, виновен во всем.
2: Виновен во всем. Это справедливо?
5: Ну, вообще, у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех – смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
4: Знаешь, с какой стороны смотреть? Для человека, который там, допустим, солгал кому-то, ему это будет глобально, что, ну, по сути, он нарушил все, да? А для человека, который согрешил как-то, ну, убил человека, для него это шанс на раскаяние. Ну, то, что Бог и меня простит.
2: Да, такие вот понятия уже пошли у нас в ход. Лена использует раскаяние. да? Тоже, то есть грех совершил человек, и он может раскаяться. И прощение, да, тоже ты сказала, и он простит, и человек прощает. В данном случае с Богом примерно тоже схема такая работает. Можно ли, совершив грех, все-таки, если Богдан говорит, действительно в Библии написано, возмездие за грех смерть. А вот откуда это пошло? Давайте мы еще один стих прочитаем. Откуда вообще пошел грех и то, что теперь наказание за него смерть. Аня, можно тебя попросить прочитать? Римлянам 5.12. Что там говорит? Апостол Павел писал об этом.
3: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
2: В нем это в ком?
3: Да, во грехе.
2: Там человек подразумевается.
3: Человек и в Адаме.
2: В Адаме. Все знают, кто такой Адам. Первый человек. История знаменитая про Адама и Еву, когда они слушались Бога и съели это яблоко. И Библия говорит, что вот в Адаме теперь все человечество, вот он не послушался, он согрешил, и теперь все человечество, по сути, виновата. Грешное. Виновато, по сути. А это справедливо или нет? Что вот когда-то Адам там сделал, а вдруг, а если бы мы там были, мы бы такое не сделали.
5: Ну, это, конечно, справедливо, да. Но с другой стороны, ну, типа, так получилось, что теперь мы родились именно здесь. А он же не может грешный человек рождать безгрешных.
4: Мы не можем уже поменять условия. Так что просто живем здесь и пытаемся
2: соблюдать. Соответственно, у нас нет выбора в том, чтобы сегодня не грешить.
4: Мне кажется, это как
5: болезнь по наследству. Ты же не виноват, что у тебя это болезнь. Ты что,
4: да, но, типа...
5: не ты же ее там получал, ходил.
4: Но ты знаешь, что если будешь правильно питаться или там на есть условия, в которых эта болезнь не может развиться. Здесь примерно, ну, такие вот.
2: То есть грехом может быть то же самое?
4: Да.
2: Все-таки мы рождены в это... То есть можно сделать вывод, что грех – это не просто поступки, это состояние, в котором мы живем, вот после того, как ослушались первые люди. Но если у нас какое-то решение, вот выбор, в том, что
5: вот
2: все-таки...
5: Аня
3: каждый прочитала. Каждый день есть выбор.
2: Каждый день
3: есть выбор поступать, как поступил, допустим, Адам, выбрать... В другую сторону, да.
2: Каждый день есть поступать, обманывать Бога, то есть идти против Его заповедей.
3: Да. Мне кажется, мы каждый день, как грех. Адам, выбираем. Да.
2: И каждый день мы можем все-таки не выбирать, как Адам, да, то есть мы не грешим.
3: Да.
2: Я хочу, чтобы мы последний стих прочитали, который у нас вот утвердит в этом. Пожалуйста, Ань, еще попрошу тебя, открой, пожалуйста, Римлянам 6, с 16 по 23. Прочитай, и мы послушаем такое, как своего рода надежда для нас.
3: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или к послушанию, к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на деле святые.
2: Ибо когда на дела святые.
3: На дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть».
2: Все, спасибо. Четко Павел говорит, что вы, хоть и рождены в грехе, вы имеете выбор. Мы имеем выбор. Все-таки быть рабами, интересно, что вот когда мы грешим, то есть мы рабы греха. То есть творить вот это беззаконие, которое Бог говорит не делать. Или все-таки выбирать каждый день, ну, не грешить, по сути, не делать этого, то, что Господь просит не делать. Потому что Он дает нам в этом силы. Он помогает нам, и Он говорит, что вы можете выбрать меня, и я с вами вместе буду вам помогать этого не делать. Поэтому пусть это будет для нас таким вот напутствием, надеждой в том, чтобы не грешить. Пусть нам Бог в это поможет. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о грехе. Тема очень такая сложная. Мы надеемся, что наша программа поможет вам как-то определиться в том и дать надежду в том, чтобы не грешить. Спасибо. Пока.
5: Пока.

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. 2 Паралипоменон, 16 глава, стих 9. Там сказано следующее. «Ведь глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему». Часто человеку кажется, что Бог ничего не видит о его жизни. В некоторых религиях даже говорят, что именно ночью Творец не видит, поэтому можно что-то нарушить или как-то его провести. Там человек думал пройти входной турникет, не оплатив проход. Он смог пройти, но дальше его ждал сюрприз. Там стоял проверяющий, которого он не видел. В итоге для человека, который хотел пойти зайцем, это хорошим не кончилось. Он не видел, однако его видели. Наша жизнь такая же. Люди творят дела, думая, что никто их не видит. Однако из Библии мы достоверно знаем, что существующий Бог является всемогущим, вездесущим и самым лучшим. Поэтому Бог знает не только всю обстановку в мироздании, но и даже количество волос на голове человека и его мысли. Исаия 66 глава, стих 18. Никакое зло этого мира не останется безнаказанным. Бог видит все и каждому воздаст по его делам. Слава Господу во веки веков. Попалось на глаза одно видео. Один тренер хоккейной школы очень странно тренировал детей. Он в них пинал огромный мяч. Как бы если смотришь на это первый раз, может показаться, что делает этот человек. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 12 стих, рассказывает нам поведение апостола Павла и его соработников в церкви города Фессалоники. Там святой апостол описывает это так, что он и его соработники Павла там были тихи, подобны как кормилицы, нежно обходятся с детьми своими. Свидетели вы, Бог, как святый, праведно, безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Почему именно так вели себя Павел и его соратники? Ведь они могли бы туда явиться с важностью апостолов Христа. Потому что Павел знал подход к каждому собранию лично. С одними поступать так, с другими иначе. Этот принцип стал универсальным. Его вольно-невольно используют сегодня даже в спорте. Вот тренер детей тренирует. Пинает в них мяч. Они падают, а кто-то стоит. Да, кто-то скажет, так-то странная тренировочка. Однако, если мы посмотрим в суть, мы поймем, что тренер-то лучше, наверное, знает любого другого человека, что он хочет добиться от своего коллектива. Что он добивается таким упражнением? Надежного катания на льду. Служитель в церкви своего рода тренер. Он ищет подход к людям. Поэтому не стоит осуждать его, если даже на первый взгляд кажется, что он делает что-то не так. Радостная весть от Иоанна, 4 глава, 16 по 24 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме буду поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Иисус Христос сделал для нас возможным поклоняться не в конкретно определенном месте, а где мы можем это делать. Главное это делать в духе и истине. Касательно истины Христос сказал: «Истина сделает нас свободными». Иоанна 8 глава, стих 32. Вы, дорогие друзья, познали истину. Поэтому вы поклоняетесь и молитесь там, где это возможно. Слава Господу. Однако далеко не все люди истину познали. Многие люди считают необходимым ехать в конкретное место для поклонения некоему Богу. Мекка, Саудовская Аравия. Туда мусульмане стекаются в большом количестве. Там за год бывают миллионы паломников. Все жаждут прикоснуться к черному сооружению в центре города. Часто случаются и давки. Что Иисус подарил для нас? Иисус подарил нам возможность поклоняться Отцу в своей комнате своего дома, а не ехать куда-то за 3-9 земель, чтобы что-то потрогать, пройтись хороводом вокруг чего-то и так далее. Нет. Истинные поклонники, как сказал Иисус, поклоняются в духе и истине, независимо от их места расположения. Место, где родился Иисус, называется городом Вифлеем. Буквально «дом хлеба» на еврейском или «дом мяса» на арабском языке. Склоны окружающих Вифлеем холмов и прилегающие к ним поля представляют собой плодородные сельскохозяйственные угодья для сбора пшеницы и ячменя, что делало сельскую местность вокруг Вифлеема идеальной для местных пастухов, пасущих стада овец и коз. Одним из таких пастырей из деревни был Давид, который в молодости был помазан пророком Самуилом править Израиль. Сегодня Вифлеем представляет собой густонаселенный преимущественно арабский город, заполненный палестинскими рынками, магазинами, торгующими местными сувенирами для христианских паломников и ресторанами. Там люди живут за большим забором. Они тоже поздравляют других с Рождеством. Пишут «Привет из гетто» на английском языке. Они находятся там, за забором, из-за арабо-израильского конфликта. И считают свой древнейший, знаменитейший город просто геттом. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Таинственные помощники. Послание к евреям, 13 глава, 2 стих. «Странноприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Луиза страдает от мышечной дистрофии. Однажды, пытаясь выйти из здания вокзала, она увидела большой лестничный пролет без лифта и эскалатора. Она стояла и едва не плакала. Вдруг рядом появился человек, взял ее сумку и бережно помог подняться по ступеням. А когда она повернулась, чтобы поблагодарить, его уже не было. Майкл опаздывал на собрание. И без того нервничая из-за разрыва со своей девушкой, он вынужден был сражаться с интенсивным движением на улицах Лондона. Вдруг у него спустило колесо. Когда он беспомощно стоял под дождем, из толпы вышел человек, открыл багажник, достал инструменты и поменял колесо. Когда Майкл повернулся, чтобы поблагодарить, его уже не было. Кто были эти таинственные помощники? Добрые незнакомцы или что-то большее? Представление об ангелах, как о сияющих существах с крыльями, только отчасти правда. Некоторые из них действительно появляются в таком виде, а другие могут прийти голодными и с пыльными ногами. Так что их легко принять за обычных людей. Автор послания к евреям говорит, что проявляя гостеприимство к незнакомым людям, мы можем, сами того не сознавая, принять ангелов. Мы не знаем, были ли помощники Луизы и Майкла ангелами. Согласно Библии, это вполне возможно. Ангелы совершают служение прямо сейчас, помогая Божьему народу. И они могут явиться так же просто, как обычный человек на улице. Что вы знаете об ангелах? Можете ли вы вспомнить случай, когда могли встретить одного из них, не сознавая этого? Спасибо, Боже, за ангелов, которых Ты посылаешь нам на помощь во времена нужды. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: богатство и везение. Хочу познать я высоту. Расти хочу, и прочь сомнения. Я точно знаю, я могу. Ко мне пришло мое прозрение. Теперь я знаю цель свою. И я в отличном настроении, ведь я же этого хочу. Хочу прорвать сопротивление. Ольга Портала.
1: Миротворцы. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Матфея, 5 глава, 9 стих.
2: Блажен, кто сохраняет мир в стране, пытаясь примирить непримиримых. Противоречий нет неразрешимых настолько, чтоб толкнуть народ к войне. Блажен, кто сохраняет мир в семье, кто погасить умеет раздражение, он лучше в споре примет поражение, чем будет жить в раздоре и вранье. Блажен, кто сохраняет мир в себе, не поддаваясь низменным порывам, трудом и размышлением терпеливым, превозмогая зло в земной борьбе. Но более блажен, кто мир творит, чьи доброта и мудрость и участие несут успокоение и счастье там, где разлад и ненависть царит. Он излучает столько теплоты, что тают ледники в сердцах и душах среди толпы безликой, равнодушной. Он словно жрец любви и чистоты, и мы живем и здравствуем, пока святые миротворцы есть меж нами. Они благословенны небесами, их направляет Божия рука. Татьяна Комарницкая.
3: В Евангелии от Иоанна звучат такие слова Иисуса: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И еще, кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим».
4: По законам земли люди судят превратно. Совершенства в законах земных нет на грош, а в законах небесных отсутствуют пятна. По законам, каким ты на свете живешь, сколько в мире людей, столько есть и законов. Каждый судит и думает, прав только он. В небесах у Господнего белого трона правит главный, единственный Божий закон. По законам земли грех достоин распятия. Выше милости суд, это знает любой. По закону небес грех прощен благодатью. Милость выше суда, это Божья любовь. По законам земли судят больно и строго. Помнят все, до деталей и мелких штрихов. По закону небес боль стоит за порогом, и прощенному не вспоминают грехов. По законам земли есть пределы терпенью, по законам земли есть границы любви, по закону небес только долготерпение и любовь без границ Иисус всем явил. По законам земли ложь восцарствовать может, правда может неправде не раз уступить. По закону небес только истина Божья торжествует над ложью, и так нужно нам жить. По законам земли люди верят в плохое и за злое стараются.

0: Пытаются злом отплатить. По закону небес невозможно такое. Лишь добром можно всякое зло победить. О, как страшно попасть под законы земные и пред судьями грешными затрепетать. Но Господни суды совершаются ныне. Тот, кто хочет, под Божий закон может встать. И прощаются те, кто прощения не стоит. Так давалось спасение и мне, и тебе. Над судом милосердие Божье вдвое. Как нам жить, Иисус, по закону небес? И любить, и прощать, и терпенье не мерить. Забывать о плохом, зло добром побеждать. На земле? На земле. Жить любовью и верить — это небо, законы любви, благодать. Ольга Стасилевич «Между жизнью и смертью».
1: Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Псалом 32, 9 стих. Книга «Бытие», 1 глава, 1 стих. Новое творение. Над водами носился Божий Дух. Земля была безвидна и пуста, но зрела в сердце Господа мечта, тогда еще не сказанное вслух. Из хаоса, сумятиц и разрух рождалась и вставала полнота. Едва он открывал свои уста, дыханье наполняло все вокруг. Не так ли нынче в жизни у людей? Кончается пустая дребедень, когда с тобой Иисус заговорит, обрушится пустые алтари. Не торопись, прислушайся к себе, чей голос главный у тебя в судьбе. Олег Ильин из сборника «Я ожидаю Бога». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Псалом 91, 2 и 3 стихи.
2: Я славлю Тебя, мой святой и прекрасный Господь, удивительно чистый и ясный, безгрешный, всеведущий, мирный, благой. Один Ты на всем белом свете такой, и Сам есть Создатель Ты белого света. По воле Твоей пролетает комета, висит и вращается в небе земля, растет марципан, зеленеют поля, бежит по поляне косуля, лисица, летает ворона, удод и синица, и рыжие зайцы вбегают в сады, и льются источники чистой воды. Алеет закат, красота небосклона, пленяет до плача, до дрожи, до стона, ползет вверх по дереву Божья коровка. Как все в этом мире устроил Ты ловко! О, славлю Тебя, восхищаюсь Тобой, мой дивный великий Господь дорогой! Но более всех благодарен я чуду, которое век никогда не забуду, тот крест на Голгофе, когда Твоя кровь для всех возвестила, что Ты есть любовь.
1: Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. Случайно ничего не происходит. Есть тайный смысл законов бытия. Написано: кто ищет, тот находит, и кто стучит, тому и отворят. Случайно ничего не происходит. Вся жизнь – большая книга перемен. Кто ищет, свою жизнь в трудах проводит и ничего не требует взамен. Случайности у жизни не бывает. В судьбу свою ты верь или не верь, но коль на стук тебе не открывают, то громко ли стучишь, и в ту ли дверь? Случайно ничего не происходит. Случайно ль повстречались, разошлись? И если что теряем и находим, то из таких случайностей вся жизнь. Благодарю тебя, мой Бог, за каждый день, счастливый день или несущий испытания. Благодарю тебя, мой Бог, за свет и тень, ведь в темноте видней твое сияние. Благодарю тебя и верю, что всегда ты вразумишь меня, наставишь и научишь. Благодарю, что через трудности ведя, ты приведешь меня туда, где будет лучше. Благодарю тебя за доброту твою, за то, что терпелив ты был сверх всякой меры. Благодарю за то, что я сейчас пою, что дал мне милости твои, любовь и веру. Благодарю я за друзей и за врагов, за весь тернистый путь, за слезы испытаний, за то, что не бросал на ветер лишних слов, но не жалел любви, даруя сострадание. Благодарю, мой Бог, за радость и за грусть, благодарю за расставание и за встречи. Пусть все непросто, ничего не страшно, пусть. Благодарю за утро и за вечер, за то, что каждый день я начинаю жить, молясь и веря, что в твоей руке укрыто, за то, что я могу тебя благодарить. Благодарю, мой Бог, мой щит, моя защита.
3: Говорит радио «На пути».
4: В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь «Три группы в Гефсимании». Когда мы читаем Священное Писание об этом событии, то мы видим, как естественно произошел этот подел учеников Христовых на три группы. Первая группа – Иуда, вторая группа – 8 учеников и третья группа – 3 ученика. В этом естественном характеристическом поделе учеников Христовых на три группы мы можем усматривать их собственное определение, куда и по каким причинам они определяли самих себя. Первое определение – разница в занимаемом положении. Иуду все знали как ученика Христового. У Иуды тоже был один счастливый день, такой, какой он был у иных учеников, когда они последовали за Иисусом Христом. Но разница была в том, что ученики Петр, Андрей, Иоанн, Матфей и иные, когда они решили последовать за Иисусом, то они оставили все, свои сети, как Петр, Андрей, Иоанн, и оставили свои профессиональные занятия, так само, как мытарь Матфей оставил собирать для римлян пошлину и устроил большой пир. Но не так было с Иудой. Следуя за Христом, он ничего не хотел потерять или ради Христа от чего-либо отказаться, но, следуя за Христом, он хотел приобрести все то, от чего остальные ученики отказались, то есть от богатства. У каждого человека в его жизни есть что-то самое главное и дорогое, к чему рвется и стремится его душа. Это может быть слава, известность, богатство, честь, земные роскоши и все то, к чему стремится его душа. То, что любил Иуда, чего искал и к чему стремился, это было сребролюбие. Он любил деньги. Он слышал из проповеди Христа, который говорил о Царстве Божьем. И эта идея Царствия Божия здесь на земле весьма понравилась Иуде. Ведь такой великий и знаменитый учитель, творящий чудеса, может стать царом этого Божьего Царства. И если такое царство Иисус учредит, то, бессомненно, для такого царства нужны будут министры, финансисты и разные чиновники, чтобы управлять этим царством. Мог так думать Иуда. Поэтому, бессомненно, все эти высокие посты в этом царстве в первую очередь он раздаст своим ученикам. Поэтому он о Иисусе не так думал, как думали остальные ученики, что Он есть Мессия, Христос, Сын Бога Живого. Но Иуда о Иисусе из Назарета думал, как о великом учителе. И Священное Писание видно, что он ни одного разу не назвал Иисуса Господом, но всегда называл Его учителем. Ученики поручают Ему свою маленькую товарищескую кассу, в которую доброжелатели Иисуса опускали свои добровольные лепты. Но Иуда был нечестный и крал из этой кассы, когда являлась возможность. И он делал это не по ошибке, а сознательно. И поэтому он не был таким, каким должен быть ученик Христов. Иные характеристики Иуды. На последней вечере или тайной вечере он полностью проявил свои качества, чем он был. Был он лицемером, обманщиком, неискренним. Он отлично разыгрывал свою предательскую роль, думая, что Христос не знает о его предательских намерениях. До этого времени сатана был лишь возле Иуды, посылая ему искушения в его мысли. Но после проделанных ним неискренних поступков, которыми он мог обмануть лишь людей, но не Бога, который хотел спасти даже своего предателя. Но он отвергнул все возможности, которыми он мог воспользоваться, потому что эти возможности призывали его к покаянию. Он позволил Иисусу умыть свои ноги. Он участвовал в преломлении хлеба или причастии, хотя знал, что он недостойный участвовать. Когда Иисус сказал ученикам, что один из них предаст его, то перепуганные и смущенные ученики спрашивали у Христа: «Не я ли, Господи?» Иуда тоже повторил эти слова, хотя и знал, что это он предаст его. И когда все возможности, которые призывали его к покаянию, были исчерпаны, тогда вошел в него сатана. И он из тайной вечери пошел к первосвященникам, спрашивая у них: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» И они дали ему 30 серебряников. Вторая группа — 8. 8 учеников Христовых были ближе к Иисусу, нежели был Иуда. О них можно сказать, что они находились посередине, между Иудой, который пошел к первосвященникам, и 3 учениками, которых Иисус пригласил с собою в Гефсиманию. Цитирую об этом. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“. И взял с собою Петра, Иакова, Иоанна, начал ужасаться и тосковать». Марка 14:32-33. Иисус не пригласил 8 учеников, чтобы они пошли помолиться с ним в Гефсимании, но сказал им: «Посидите здесь». Петра же, Иакова, Иоанна он взял с собою, но они не были способны разделить и понять его страх и тоску, его смертельную агонию, когда он стоял на пороге голгофских страданий. Они же не были в состоянии понять его переживания. И потому он им сказал: «Побудьте здесь и бодствуйте». Никто не мог облегчить его страдания, даже наиближшие из его друзей. Ему были предназначены Богом страдания за искупление, и он должен нести их сам. Этого не мог сделать никто, даже безгрешные ангелы. И когда он молился, тосковал и боролся в своей душе, предвидя ужасы Голгофы, усталые ученики спали. Есть такие люди, что им невозможно доверить даже самые малые, потому что они могут изменить при первой возможности. Но Господь желает иметь таких учеников, которые предпочтут лучше умереть, нежели стать Иудой и предать его. Третья группа – Петр, Иаков и Иоанн. Эта группа была ближе к Иисусу, нежели были 8 учеников, но в духовном отношении они так само были весьма далеки от Иисуса. Они не понимали настоящего положения и того, о чем им говорил Иисус. Вторая группа – это те, которые сидят на заборе, не зная, на какую сторону забора для них удобнее будет спрыгнуть – на сторону врагов Христовых, как сделал это Иуда, или на сторону учеников Христовых, которые были готовы не только следовать за ним, но и страдать вместе с ним, если это будет нужно. В седой древности Бог не оставил без надежды согрешивших Адама и Еву. Он обещал им, что семя жены сотрет голову змею, то есть сатане. Семенем же этим был воплотившийся Сын Божий, Иисус Христос, от Пречистой Девы Марии. Бог не забыл о своем обещании. Он всегда исполняет все то, что обещал. И потому, когда пришло Божье время, Он посылает на Голгофский крест Своего Единородного Сына, Агнца Божия, который и завершил обещанное Богом спасение. беспорочный Агнец Божий Иисус Христос Своею смертью и воскресением победил сатану, смерть и ад. Три раза Иисус приходил к Своим ученикам и заставал их спящими. Цитирую. «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий меня». Марка 14:41 и 40-46. Иисус молился в Гефсимании, чтобы Господь Бог пронес мимо Него чашу голгофских страданий, если это возможно. Но волей Божьей было угодно, чтобы Его возлюбленный Сын испил эту горькую голгофскую чашу до дна, потому что без голгофских страданий Мессия не был бы подлинным Мессией, о котором пророчествовали пророки. Подлинный Мессия есть Христос, страдающий Мессия, и своими раменами Он легитимировался перед сомневающимся Фомой. Дорогой друг, послушай, что Иисус говорит израильскому учителю Никодиму, пришедшему к Нему для беседы ночью, цитирую, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:14-16. Дорогой сомневающийся друг, не оттолкни призывающий тебя Христа, ведь это Он страдал на Голгофском кресте за твои грехи. Прийми Его в свое сердце, не сигнорируй Его призывом, ведь Он обещает тебе жизнь вечную.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Крупицы жизни, найденные в космосе. Ученые открыли, что в атмосфере некоторых планет и их спутников содержится аммиак, метан и водный пар. Хотя температурные условия на поверхности самих этих планет совершенно непригодны для жизни. Некоторые ученые полагают,

разрушить. В природе, разумеется, нет никаких контейнеров. Во-вторых, полученные аминокислоты оказались смесью правосторонних и левосторонних молекул. Природа же использует только левосторонние молекулы. Все это – просто попытка сказать на языке науки, что жизнь не могла появиться сама по себе, без участия Творца. Именно об этом говорит и книга «Бытия». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, доброе утро. Господь подарил нам еще одну встречу, и мы вновь поразмышляем вместе с Давидом. Давид, который наблюдал за врагами, наблюдал за друзьями и видел, что и врагов Господь смиряет, и друзья не всегда были преданы. И он размышляет с Богом и просит как-то вразумить врагов, как-то вот, чтобы он их останавливал. И говорит об опасности, когда люди очень мягко говорят, но жестко спать, мягко сесть.

жестко спать. И вот 54-й псалме, 23 стих, так он говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя, никогда не даст Он поколебаться праведнику». Возложи на Господа заботы твои. Мы привыкли, дорогие друзья, многие вопросы решать самостоятельно. Зачем Бога беспокоить, одна сестра говорит, по пустякам? Но бывает ли в жизни у детей Божьих пустяки? И вот когда мы не справляемся с чем-то, тогда начинаем просить Господа. А пока справляемся, зачем Господь? Мы знаем, мы научены, мы проповеди слушаем, читаем книги, литературу духовную. Друзья, здесь Давид говорит, возложи на Господа. Это не просто помолиться. Пока ты не возложишь на Господа заботы и переживания, трудно слышать и трудно иметь покой. Поэтому он говорит, возложи. Что такое возложи? Отдай. Это не просто помолиться. Возложить – это отдать, успокоиться, довериться. Но это не значит, что ничего не делать. Друзья, обратите внимание. Возложи на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не говорит, возложи, успокойся, забудь. Нет. Он говорит, трудности не исчезнут. Они будут порой сопровождать нас, но Он четко говорит, Он поддержит. Он не избавляет от трудностей и переживаний, но Он поддержит, то есть даст силы перенести. Он никому сверх сил не даст. Поэтому сохранит нас Господь думать, что мне Господь послал испытание, что-то на мою голову упало, беда одна не ходит, это сверх сил. Не будем так думать, друзья. Когда Господь нам говорит четко, Он не обещает избавить нас от забот, болезней, потерь, но Он обещает поддержку, то есть дает нам способность и силу перенести и не возроптать. Аминь.

метко сказано. Скажи мне, кто тебя хвалит, я скажу тебе, кто ты есть. Ничто так не примиряет человека со своими недостатками, как любовь к самому себе. Люди редко опаздывают туда, где их меньше всего ждут. В наше время воспитанного человека можно встретить везде, даже среди образованных. Если в вашей голове часто проносятся умные мысли, значит, они в ней не оседают. Я хочу работать. Почему же мне никто не мешает? О, если бы друзья были так же надежны, как враги.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня тему, которую мы находим в Евангелии от Матфея, в главе 22, стих 37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen». Для сравнения я привел эту выдержку из Матфея 22:37 также на немецком языке. Эта тема очень важная и актуальная, поэтому я взял этот отрезок заголовком нашей сегодняшней проповеди. Но для ясности я приведу весь текст из Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. «Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. В самом начале этой проповеди сообщаю вам, что эту проповедь не я написал, а некий брат во Христе Иисусе по имени Даниил Муль. Но ввиду чрезвычайной важности этой темы я решил перевести эту проповедь на русский язык и довести ее содержание до ваших сердец. Но я оставляю за собой право объяснять некоторые аспекты этой проповеди. Начнем с самого главного. «Моя любимая дочь Мирьям изъявила однажды желание, чтобы я написал проповедь на тему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Я немедленно подумал, да, эта тема является наиважнейшей и центральной темой веры. И плюс к тому, на эту тему мы не так уже и много проповедей слышим. В отношении этой темы для меня наступило крайнее время, чтобы ее изучить и написать. Господь Иисус называет две заповеди, которые стоят над всеми другими заповедями. Это две заповеди, которые имеют абсолютно наивысший приоритет. Наивысший приоритет, повторяю этот текст из Евангелия от Матфея 22, стихи с 37 по 39. «Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ничего не является более удовлетворяющим и умиротворяющим, ничего не является более исполняющимся и ведущим к цели, как эти две заповеди. Кто имеет эти две заповеди как смысл и содержание своей жизни и ставит их над всем другим, тот избрал лучший путь. Это ориентация и принципиальная позиция отражается и оптимально, и исцеляюще воздействует не только на наших современников, но дает также возможность прийти в покой собственному сердцу и душе. Этот мир, покой и отсутствие страха, которые исходят из этой принципиальной позиции, нельзя даже приблизительно сравнить ни с каким другим наслаждением. Дух, сердце и душа мгновенно обнаруживают полюс силы и твердости, которые даже в страданиях, отчаяниях и смерти не исчезают. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Притчи, глава 8, стих 6. Кто с усердием стремится к божественной любви, тот делает вложения для вечности, тот собирает сокровища на небе. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 20. И всегда имеет перед глазами конечную цель. Но и любовь не была бы любовью, если бы она не знала сострадание, если бы она не чувствовала боль и страдания других. Любовь не была бы также любовью, если бы она не была в состоянии приносить для других жертвы и в завершенной форме даже себя принести в жертву. Совершенная любовь может все отпустить, если на основании этого она другому может стать благословением. «Возлюби Господа Бога твоего». Призыв «возлюби Господа Бога твоего» каждый человек по-своему ощущает или по-своему смотрит на этот призыв. Для одних это является трудной, утомительной обязанностью, а для других – преимуществом. А еще другие вообще не знают, что они должны с этим призывом делать, чтобы полюбить невидимого Бога, о котором они даже не знают, существует ли он вообще. Для некоторых людей Бог является наказывающим и мстящим Богом, поэтому для них это кажется невозможным, чтобы его полюбить. Некоторые люди лично познали Бога милостивым, милосердным и нежным. Любить этого Бога является для них преимуществом. Они даже не могут иначе, как всем сердцем, любить этого Бога. Переводчики Библии по-разному переводят стих 37 нашего главного текста. В Эльберфельдерской Библии читаем: «Ты должен Господа твоего Бога любить всем твоим сердцем и всей твоей душой и всем твоим разумом». А в Библии ББР, сокращенно, этот стих гласит следующим образом. Он, то есть Иисус, объяснил ему: «Ты будешь любить Господа твоего Бога во всем твоем сердце и во всей твоей душе и во всем твоем размышлении или обдумывании». В большинстве переводов Библии содержание этого стиха гласит как призыв, как приказ, как читаем в нашем главном тексте. «Ты должен». В Библии ДБР и в Библии КК, тоже сокращенно, это место авторы перевели таким образом: «Ты будешь любить Господа». Однако я должен в этом месте прервать автора этой проповеди Даниила Куля и объяснить вам, что это за Библии, о которых он здесь говорит и сравнивает их с Эльберфельдерской Библией. Этот Даниил Куль не объясняет, что это за Библии, а только сокращенно о них говорит. Библия КК – это английская Библия, королевская, причем одна из лучших переводов. В Верующие, которые владеют английским языком, охотно пользуются этой Библией. В Википедии о ней сказано: английская Библия, христианский магазин, корыстная книга, КК. И в отношении ДБР Библии я долго искал сведения в Википедии и нашел, что это просто Википедия Библия. А дальше автор Даниил Куль говорит: «Поэтому у нас возникает правомерный вопрос, какой из этих переводов является верным? Греческое слово, которое мы имеем в этом выражении, является индикативом будущего времени от выражения „ты любишь“. Поэтому данное место Писания, Евангелие от Матфея 22:37, является больше пророчеством и обетованием. В Ветхом Завете эти места переводятся в ДБР Библии следующим образом. Второзаконие 6, стих 5. «И люби Господа Бога твоего». Второзаконие 10, стих 12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». А слуга Иеговы, можно сказать, завещает Израилю в книге Иисуса Навина, глава 22, стих 5. «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею». Эта очередность является очень показательной и поучительной. Во-первых, просто сказано «и люби Господа», что тоже больше на пророчество похоже, чем на призыв. Во втором месте Второзаконие 10:12 из дословного перевода следует: «Бог спрашивает и просит, чтобы Израиль его любил». Здесь речь больше идет о просьбе. В третьем месте повелевает не Бог, но Моисей повелевает Бога любить. Выше я указал на тот факт, что некоторые люди на основании их прожитой жизни и их опыта имеют много хлопот в том, чтобы любить этого невидимого и незнакомого Бога, потому что для них этот Бог или же не существует, или потому что для них он является страшным и жутким. Другие в своей любви к Богу, можно сказать, настолько пылают, что они готовы даже умереть за Него. А последние, это третий случай, лично испытали Бога и Его любовь в своей жизни. Они видели удивительную и безусловную любовь Бога, поэтому они не могут иначе, как этого Бога любить. Напомню вам по этому поводу историю о грешнице, как читаем в Евангелии от Луки в главе 7, стихи с 37 по 48. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он, то есть Иисус, возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: „Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. Прошу также помнить о том, как Закхей, этот обманщик, имел у себя в гостях Иисуса и так был охвачен любовью Иисуса и потрясен, что радикально изменился и больше не мог иначе, как только любить Иисуса, как читаем в Евангелии от Луки, глава 19, стих 8. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Не зная этого Бога, лично не испытав его в своей жизни, едва ли возможно полюбить этого Бога. Во всяком случае, каждый человек хорошо поступает, если он желает хорошо познать Бога. Он также хорошо поступает, если он стремится приблизиться к Богу, как читаем у Иакова в главе 4, стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные». Кто тоскует об этом Боге любви и желает его познать в его слове, тот рано или поздно лично познает Бога. Только воздействие Бога дает человеку возможность по-настоящему желать его возлюбить. Возлюбить не из чувства обязанности. Читаю послание Филиппийцам, глава 2, стих 13. «Потому что Бог производит в вас хотение». Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. И следующее место Писания показывает нам, что наша любовь к Богу осуществляется на основании воздействия Бога. Второзаконие, глава 30, стих 6. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Отсюда следует, если Бог обрежет сердца людей, тогда они могут полюбить Его всем своим сердцем и всей своей душой. Но почему нужно это обрезание сердец и что при этом происходит? Плотское обрезание является по себе очень болезненной процедурой. Эта процедура заключается в том, что у ребенка отрезается крайняя плоть, так что головка пениса освобождается. Головка пениса является самой интимной и чувствительной областью мужчины, которая становится видимой на основании обрезания крайней плоти. На основании обрезания сердца точно так же самая интимная, то есть духовно-душевная область человека становится открытой. Обрезанное сердце не находится больше во тьме в том, что оно практикует страсти плоти и их скрывает. Обрезанное сердце признает свои грехи, выносит их на свет и в дальнейшем избегает их. Обрезанное сердце вышло на свет, поэтому оно стало открытым, а на этом основании оно стало и подлинным, аутентичным. Оно не только не прекращает скрывать свои ошибки и удерживать их во тьме, но оно открывает и глубочайшую, и скрытую тоску, тоску о глубокой и безусловной любви. То есть такой любви, которая не ставит никаких условий. Обрезанное сердце свободно от принуждений и открыто для захватывающей и грандиозной Божьей любви. Любовь Божия изливается Святым Духом в сердца людей согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Настоящая испытанная любовь обуславливает, всегда требует также открытое, уязвимое сердце. Многие люди не открываются полностью из боязни быть травмированными, но открытое состояние по отношению к друзьям и братьям не перед врагами относится к настоящей любви. Тот факт, что мы тогда становимся уязвимыми, является обычным действием любви, которое тоже относится к любви. Божья любовь позволила себя жестоко оскорбить и поранить на Голгофском кресте. Но она все это претерпела, потому что она может это терпеть и нести, как читаем в первом послании Коринфянам в главе 13, стихи с 4 по 7. Любовь Бога долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь Бога все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Обрезанное сердце лично испытало Божью любовь. Такое сердце не может и иначе не желает, как тоже только любить. В таком случае приходит в исполнение выше приведенный пример. «Ты будешь любить Господа твоего Бога» – ДБР. Лично испытанная и пережитая Божья любовь в конечном счете всегда должна быть основанием того, чтобы всем сердцем любить Бога. Четырехкратная любовь. Любовь в отношении Бога содержит в себе не только одну область или сферу, но содержит в себе четыре области. Любовь в отношении Бога является не только рассудочным, разумным делом, но и прежде всего делом сердца, где имеют свою часть также душа и вся наша сила. Каждый верующий по-своему любит Бога. Человек, к которому Бог в его интеллекте обратился, часто любит его также на уровне разума. И если такой человек видит братьев и сестер, которые очень сильно любят Бога на душевном уровне, тогда он чаще всего проявляет по отношению к ним только сочувствующую улыбку. Предположительно, что каждый верующий имеет в своей любви к Богу свой особый, если так можно сказать, центр тяжести. Никто не должен своего ближнего считать низким, иметь о нем невысокое мнение, потому что тот другим образом любит Бога. Но каждый верующий должен к тому стремиться, чтобы Бога любить на всех четырех уровнях. Если я Бога люблю в моих мыслях, но едва люблю Его моим сердцем, то мне не достает еще что-то решающее. Хотя это и хорошо, если я своим разумом в своем размышлении люблю Бога, но сердце должно тоже принимать в этом полное участие. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте. Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация», и вас приветствует ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы представляем вашему вниманию проповедь доктора Мартина Ллойда Джонса «Праведность и благословение». Христос сказал в Евангелии от Матфея в 5 главе: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Блаженны или счастливы алчущие и жаждущие правды или праведности. Только они являются счастливыми людьми. Весь мир стремится к счастью. В этом ни у кого нет сомнения. Все хотят быть счастливыми. Это стремление является великим мотивом, побуждающим действовать, прилагать усилия, трудиться. Все нацелено на счастье. Но величайшая трагедия мира сего заключается в том, что, несмотря на затраченные усилия, он, похоже, никак не может его достигнуть. Нынешнее состояние дел в мире напоминает об этой печальной реальности. В чем же дело? Я думаю, ответ заключается в том, что мы никогда не понимали этот текст так, как следовало бы его понимать. «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Что же значит это утверждение? Мы не должны алкать и жаждать блаженств. Мы не должны алкать и жаждать счастья. Но как раз именно это и делают большинство людей. Они ставят перед собой цель достичь счастья и блаженства, которые все время от них ускользают. Согласно Писанию, счастье не должно быть нашей непосредственной целью. Оно всегда побочный результат стремления к праведности. Это касается не только людей, которые находятся вне церкви, но и тех, которые являются ее членами. Без сомнения, именно здесь надо искать причину трагедии всех неверующих. Мир стремится к счастью. Именно этим объясняется его мания наслаждений. Одни люди ищут их в труде, другие – в развлечениях. Они пытаются найти счастье, они превратили его в самоцель, сделали смыслом всей жизни. Но они никак не могут достичь его, потому что до тех пор, пока человек будет ставить счастье превыше праведности, он не добьется успеха. Счастлив только тот, кто стремится быть праведным. Поставьте счастье на место праведности, и вы никогда его не достигнете. Совершенно ясно, что сей мир впал в это большое заблуждение. Представьте себе человека, который страдает от некой тяжелой болезни. Обычно в таких случаях пациент прежде всего стремится избавиться от сильных болей. Это его единственная мечта, что вполне понятно. И если доктор обращает внимание только на боль, не делая ничего для того, чтобы вылечить болезнь, то его действия не только противоестественны, но и весьма опасны для жизни пациента. Пациент может избавиться от боли, и ему будет казаться, что у него все хорошо, но причина боли останется неустраненной. Неверующие люди говорят: «Я хочу избавиться от своих проблем, и поэтому я пойду в кино, или напьюсь, или сделаю что-либо, что поможет мне забыться». Но вопрос заключается в том, где кроется причина этой боли, этих несчастий и бед. Несчастны алчущие и жаждущие счастья, но блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Это в равной мере касается и тех людей, которые пребывают в церкви. Многие из них тратят все свое время на то, чтобы достигнуть счастья и блаженства. Они ходят то туда, то сюда, от собрания к собранию, надеясь получить некие чудесные переживания, почувствовать радость и войти в экстаз. Они видят, что другим людям это легко удается, но у них ничего не получается. И так они всегда стремятся к этому, всегда алчут и жаждут, но никогда не достигают желаемого. И это неудивительно. Мы устроены так, что не должны алкать и жаждать острых ощущений, стремиться во что бы то ни стало получить благословение. Если мы действительно хотим быть счастливыми, блаженными, то мы должны алкать и жаждать праведности. Ошибочно ставить на первое место блаженство, счастье или какое-либо другое переживание. Нет, все это Бог сам делает тем, кто стремится к праведности. Наша трагедия заключается в том, что мы не следуем ясному учению и заповедям Слова Божия и всегда ищем необычных ощущений. Переживание и блаженство – это дар Божий. Нам же следует искать праведности и стремиться к ней. Что же такое праведность? Это, конечно же, не нравственность
и недобрые отношения между народами, о которых сегодня так много говорится. К этому призывали великие философы античности, и это хорошо. Но евангельская праведность подразумевает нечто другое. Некоторые люди имеют слишком упрощенное представление о ней, и, по-моему, они очень мало знают о том, что такое личная праведность. Евангельская концепция праведности гораздо глубже. В данном случае праведность включает в себя не только оправдание, но и освящение. Другими словами, сам факт того, что человек алчит и жаждет праведности, в конечном итоге указывает на его желание освободиться от греха во всех его проявлениях. Желать праведности – значит желать быть правым перед Богом, стремиться избавиться от греха, так как грех удерживает нас от познания Бога и лишает всех его благословений. Поэтому мы должны поставить это желание на первое место. Человек, который алчит и жаждет правды, сознает, что грех разделяет его с Богом и желает убрать эту преграду. Он желает избавиться от силы греха, которая постоянно тянет его вниз. Он хочет избавиться от власти, тирании и рабства греха. Вы видите, насколько проблема глубже, серьезнее и сложнее, чем все эти абстрактные разговоры о морали и добропорядочности. Необходимо упомянуть и о стремлении освободиться от самого желания грешить. Мы видим, что человек, который действительно исследует себя в свете Писания, не только обнаруживает, что он находится в рабстве у греха, но и с ужасом осознает, что ему нравится грех, что он хочет грешить. Но человек, который алчит и жаждет правды, хочет избавиться и от этого желания, причем не только во внешнем, но и во внутреннем его проявлении. Другими словами, он хочет избавиться от всего того, что можно назвать результатом осквернения грехом. Грех оскверняет саму сущность, саму природу нашей личности. Христианин же стремится быть свободным от всего этого, алкать и жаждать правды, значит желать освободиться от своего «я», во всех его ужасных проявлениях. Кроткий человек свободен от своего «я» во всех его формах. Ему чужды эгоцентризм, гордость, обидчивость, уверенность в том, что все люди настроены против него, стремление защищать себя и прославлять свое «я», себелюбие. Вот что ведет к раздорам между отдельными личностями и к конфликтам между народами. Итак, человек, который алчит и жаждет правды, желает быть свободным от эгоцентризма во всех его проявлениях и формах. Алкать и жаждать праведности – значит изо всех сил стремиться к святости. Человек, который алчит и жаждет правды, хочет, чтобы плод Духа был виден в каждом его поступке. Алкать и жаждать правды – значит стремиться подражать новозаветным верующим и быть новым творением во Христе Иисусе. Все мое существо, вся моя жизнь должны быть подчинены этой цели. Это значит, что главным желанием человека должно стать познание Бога и общение с Ним, с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом. Быть в общении с Богом значит ходить пред Богом Отцом, Сыном и Святым Духом во свете, в благословенной чистоте и святости. Человек, который алчит и жаждет правды, это человек, который больше всего на свете желает этого. В конечном итоге, он стремится быть подобным самому Господу Иисусу Христу. Понятия «алчущие» и «жаждущие» без сомнения не означают нашу уверенность в том, что мы можем добиться состояния праведности своими собственными усилиями и стараниями. Это мирской взгляд на праведность, который сосредотачивается на самом человеке. Алкать и жаждать – значит осознавать потребность, глубочайшую нужду. Это значит остро осознавать свою безысходность, не иметь покоя до тех пор, пока не будет найден выход. Эти слова не предполагают проходящее мимолетное желание. Вы помните, что Осия говорит о народе израильском. Он кается, а потом снова возвращается ко греху. Его праведность подобна утреннему туману. Сейчас он здесь, а через несколько мгновений его уже нет. Вот как можно узнать, следуем ли мы за Господом. Алкать и жаждать – это не утренний туман,
Жажда и голод не проходят до тех пор, пока человек не утолит их. Они болезненны. Они относятся к острой физической потребности. Они усиливаются, если их не удовлетворить, и заставляют человека страдать, доводя до отчаяния. Словами «алкать» и «жаждать» можно описать стремление человека добиться видного положения. Он не успокаивается и не может сидеть сложа руки. Он работает, и все его хлопоты направлены на то, чтобы осуществить свое главное желание, свою мечту. Он алчит и жаждет добиться карьеры. Еще это можно сравнить с влечением к человеку. Любовь всегда порождает сильную жажду. Самое большое желание любящего человека – быть рядом с любимым. Псалмопевец выразил это совершенным образом в классической фразе: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Итак, алкать и жаждать значит отчаянно нуждаться в помощи и понимать всю безвыходность своего положения. Наконец, давайте кратко рассмотрим, что обещано тем, кто алчит и жаждет правды. Это одно из самых замечательных и прекрасных утверждений Библии. Они блаженны, то есть счастливы и достойны одобрения. Почему? Потому что они насытятся, то есть получат то, к чему так стремятся. В этом суть всего Евангелия. Вот где начинается Евангелие благодати. Это целиком и полностью дар Божий. Невозможно добиться праведности своими силами, невозможно быть блаженными вне Господа. Для того, чтобы получить это, мы должны понять свою нужду в Нем. А большего Он и не требует от нас. Когда мы знаем нашу нужду, когда мы ощущаем эту жажду, когда мы изнываем, Бог дает нам этот благословенный дар. «Приходящего ко мне не изгоню вон», — сказал Господь Иисус. Это Божье обетование. Поэтому, если вы по-настоящему алчите и жаждете праведности, вы будете насыщены. В этом нет никакого сомнения. Только убедитесь, что вы действительно алчите и жаждете праведности, а не благословений. Стремитесь уподобиться Христу, и вы получите и то, и другое. Вы станете блаженными. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербург Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214. Абонентский ящик 39 с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь! Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214. Абонентский ящик 39 с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!

0: Самый распространенный вопрос, который мы слышим, что должна делать церковь, чтобы стать привлекательной? В церкви есть только одно по-настоящему привлекательное – присутствие в ней Иисуса Христа. Там, где на самом деле есть вера в Его Слово, где есть молитва, где есть доверие Его силе, там эта сила и проявляется. В церкви же, в которой Евангелие подменено корректной банальностью, главное никого не огорчить, где остыла молитва и больше не верят в чудеса, где не допускается ясное библейское послание, такой церкви не стоит удивляться тому, что в ней перестала ощущаться сила Божья. Доктор Йоханнес Хартль, католический теолог и наш современник, озвучил эту мысль. Действительно, разве церкви поставлена задача стать непременно привлекательной, да еще и любой ценой? В таком случае, как сказал кто-то, впору кастинг привлекательности устраивать. Для мертвых по грехам и преступлениям вряд ли она сможет стать привлекательной, даже если сделает для этого все возможное. Новости. 22 июня в России вновь вспоминали начало войны. Темы начального периода Великой Отечественной касались не только в своих выступлениях политики, но и священники. Некоторые высказывания стали несколько неожиданными и вызвали бурное обсуждение в обществе. Митрополит Белгородский Иоанн назвал смерть бойцов Красной Армии и их огромное количество в начале войны жертвой за безбожие.
1: Войны есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной Армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещены, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие.
0: Слова митрополита немедленно подверглись резкой критике. Особенно его ругали в интернете, но и не только. Иоанна назвали мерзавцем, случайным человеком в рясе, а его заявление верхом цинизма. В Белгородской епархии заявили, что митрополит Иоанн и ранее выступал с подобными заявлениями и что они находили поддержку и у историков, и директоров музеев, и даже у руководства области. Госдепартамент США в своем ежегодном докладе впервые отметил прогресс Узбекистана в обеспечении религиозных свобод. «Я начну с хороших новостей», – заявил госсекретарь Майк Помпео. «В Узбекистане еще предстоит проделать большую работу, но впервые за 13 лет он более не значится как страна, вызывающая особую обеспокоенность». Помпео отметил, что в Узбекистане освобождены 1500 заключенных, осужденных по религиозным мотивам. Еще 16 тысяч граждан исключены из списков лиц, причастных к религиозно-экстремистским течениям. «Не люблю лето», – заявил один пастор в США и пояснил. «Посещаемость церкви ужасная. Посещаемость собраний в его общине летом значительно падает, поэтому он не любит лето. В среднем посещаемость церквей в США падает в летний период на 20%. Многие церкви целеустремленно борются с летним спадом. На этот период они не сворачивают свою деятельность или, по крайней мере, стараются сохранить обычный уровень служения, равно как и посещения. Есть целый ряд церквей, которые используют летнее время для новых начинаний, для новых служений, находят новые возможности активной церковной жизни. Понятно, что летом многие уезжают в отпуска, кто-то выезжает на дачу на длительное время, кто-то в деревню, и по этой причине посещаемость в церквах падает. На Западе даже известны случаи, когда церкви на

период отпусков закрывают. Именно по этой, видимо, причине миссионер, американский пастор, во время посещения в Китае подпольной церкви сказал: «Я не буду молиться о том, чтобы вы были такими христианами, какими являются христиане в Америке». Это произошло в конце трехдневной конференции. По завершению лекции один из присутствующих на ней китайский христианин сказал: «Да, там, в Америке, вы можете собираться на такие конференции свободно и в любое время. Пастор, не могли бы вы помолиться, чтобы когда-нибудь и мы были такими же, как вы?» «Я не буду этого делать», — вдруг сказал пастор, немало удивив, конечно, своими словами всех присутствующих. «Чтобы сюда добраться, — объяснил он, — вы ехали 13 часов. В моей стране люди не придут на конференцию, если туда нужно будет добираться дольше часа. Вы 3 дня сидите на деревянном полу. В моей стране люди не придут в церковь, если там не будет работать кондиционер и не будет скамьи с мягкой подкладкой. В моей стране в каждой семье есть в среднем по 2 Библии, но многие не читают ни одну из них. У вас часто вообще нет Библии, но вы запоминаете библейские тексты, записанные на клочках бумаги. Я не буду молиться, чтобы вы стали такими, как мы. Более того, я буду молиться о том, чтобы мы стали такими, как вы», – заключил пастор. А затем он спросил у присутствующих: «Что будет, если нас здесь накроют?» Ну, то есть нагрянут правоохранители и арестуют. «Вас депортируют в течение 24 часов», — ответили ему, «а нас отправят в тюрьму 3 года. «Вот видите», — ответил пастор, «и при всем этом я вынужден констатировать факт, что Библии, которые я с собой привез, далеко недостаточно, чтобы обеспечить ими всех здесь присутствующих. Такая у вас жажда слова».

0: Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 7. В субботние вечера мне нередко вспоминается детство. Времена были атеистические, безбожные, но у нас в доме атмосфера накануне воскресного дня всегда была какой-то особенной, праздничной, что ли. Все готовились в церковь. Уж не знаю, связано ли это как-то с гонениями, которые оказывались тогда на верующих, или это не связано, но жажда по общению с верующими людьми была в то время поистине колоссальной. Наши родители считали, что в воскресенье не должно быть никакой суеты, ничего, что могло бы отвлечь от главного – поклонения Богу, что могло бы сбить настрой, ощущение праздника. И каждое воскресенье на самом деле было для нас, маленьких детей, настоящим праздником. Поэтому уже в субботу, без всяких напоминаний, мы готовили себе то, что планировали надеть на богослужение. Гладили одежду, чистили обувь. К вечеру в доме уже была завершена еженедельная генеральная уборка, и все потихонечку успокаивалось. Было чисто, тепло и как-то просветленно, что ли. Нет, не светло, тем более зимой, когда рано темнело и завывало вьюга за окном, а именно просветленно, в обстановке, в настрое. Мне кажется, тогда в буквальном смысле исполнялись слова Писания, которые мы с вами прочитали. «Если ходим во свете, то имеем общение». Стремимся к этому общению. Нас тянет в это общение. Сегодня, несмотря на все потуги, предпринимаемые общинами с целью сделать церковь привлекательной, все чаще звучат вопросы: «А для чего мне церковь? Для чего общение? Что мне оно даст?» Люди заявляют: «Я люблю Христа, но не испытываю нужды в церкви». Парадокс. Вы не находите? Церковь – это собрание спасаемых людей, которые поклоняются Богу, почитают Христа как основание их спасения и Господа как владыку всего. Церковь – это народ Божий, изучающий Слово Божие, живущий по этому Слову и ожидающий пришествия своего Христа, своего Спасителя. Церковь – это собрание единомышленников, объединенных одной целью – прославить Бога исполнением Его воли и достигнуть вечности. Обратите внимание, что Господь предлагает к церкви не спасенных, а спасаемых, то есть тех, кто желает достичь спасения, кто еще на пути, кто стремится спастись. В этом свете становятся более понятными слова апостола: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» И вот для того, чтобы помочь каждому из нас в достижении этой цели, Господь и создал церковь. Церковь – это люди, счастливые Богом. Они на самом деле счастливы. И основанием, причиной их счастья является сам Господь. Как-то давно я прочитал пример, записанный в книге «Сеется семя». Одному пастору позвонили из редакции газеты и попросили назвать тему проповеди, которую он готовит на предстоящее воскресенье. Редакция хотела опубликовать анонс в свежем номере газеты. «Господь, пастырь мой», – озвучил свою тему проповеди священник. «И больше ничего?» – спросил корреспондент. «И это все», – ответил пастор. На следующий день в газете был опубликован анонс проповеди: «Господь, пастырь мой, и это все». Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот почему нас влечет в церковь. Вот почему наше сердце откликается на слова из песни восхождения Давида: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Вот почему мы не мыслим Христа без церкви, а церкви без общения, даже тогда, когда есть трудности. Даже в первую очередь тогда нас влечет в церковь, потому и поем. Я найду утешение только в братском общении, где любовь есть святая, где царит чистота.
1: Что еще?
0: Известный мотивационный спикер Ник Вуйчич вновь станет специальным гостем Дня Благодарения в Украине. 15 сентября проповедник выступит на центральной улице Киева. Я так счастлив вновь вернуться в Киев на Крещатик 15 сентября 2019 года. Пожалуйста, приглашайте с собой всех, кому нужно вдохновляющее послание, что Бог любит их и у Него есть план для каждого из них, приглашает Ник Вуйчич. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Бобрик! Оставь этот пень на прежнем месте! Нет, эти еловые ветки только загораживают сцену. Ну, пожалуйста, ну потише. В таком шуме невозможно работать. Нет, эти софиты не подойдут. Мне нужно солнце, настоящее яркое солнце.
1: Привет, кабанчик.
0: А, Белочка, привет. Бобрик, почему актеры еще не готовы к выходу? Всех в гримерную.
1: Кабанчик, а чем это вы тут занимаетесь? И зачем столько пеньков у скалистого озера? Вы в ряд расставили.
0: Ну разве не видно, Белочка? Ой, ну мы же к спектаклю готовимся. У нас генеральная репетиция вот-вот начнется.
1: А мне можно посмотреть? Но я мешать не буду. Тихонечко на этом пенечке посижу.
0: Да пожалуйста, пожалуйста, сиди, если хочешь. Бобрик, начинаем! Всех на выход! Занавес!
1: Ребята, если вы хотите, вы тоже можете послушать. Назовем эту передачу так: «Театр кабанчика». Вот уж никогда бы не поверила, что наш кабанчик настоящим режиссером станет. Ну да ладно, давайте послушаем.
0: Спектакль «Рисуем радугу» по мотивам пьесы Людмилы Дикой. А режиссер я, кабанчик. Всем мне видно? Это же я, кабанчик.
1: Ой, я забыла эти карандаши дома. Вот только один черный оказался в сумке.
2: Да, Даша, ты такая забывчивая. Вот Алексей Владимирович 100 раз о них напоминал.
1: Диночка, выручи меня, пожалуйста. Позволь сегодня твоими карандашами порисовать.
2: Ну ты же знаешь, они мне в подарок достались. А подарки ведь нельзя другим отдавать.
1: Но я только чуть-чуть. И осторожно-осторожно порисую.
2: Ну, если только совсем немножко. На вот тебе черный.
1: Но черный-то как раз у меня и есть.
2: Ну, я тогда не знаю. Ведь подарки нельзя растрачивать попусту.
1: Теперь Алексей Владимирович снизит мне оценку за рисунок.
3: Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте,
2: Алексей Владимирович.
3: Не забыли принести цветные карандаши?
1: Нет, не забыли.
3: Очень хорошо, потому что сегодня мы будем рисовать радугу. А что мы знаем об этом явлении?
2: Радуга – это разноцветная дуга на небе.
5: Алексей Владимирович, а я простыл. Поэтому я не могу говорить хорошо, но я знаю про радугу, что в ней 7 цветов. А еще я читал, что радуга – это солнечный луч, который распался на цветные лучики, потому что прошел через капельки дождя.
2: Точно, она бывает летом после дождя.
3: А ты, Даша, что знаешь о радуге?
1: Я? Вообще-то нам в воскресной школе они в Библии читали. Вот что. Когда, наконец, всемирный потоп закончился, Ной со своим семейством покинул ковчег и выпустил всех зверей на сушу. Потом он принес Богу благодарственную жертву. Господу жертва понравилась. Бог благословил Ноя и все его потомство и пообещал больше никогда не посылать на землю потоп. А знаком этого обещания – Творец сделал радугу.
3: И действительно, дети, ведь радуга появляется, когда грозные тучи уже рассеялись, и солнышко проглядывает через них. Его лучи попадают на капли уходящего дождя, и тут же вспыхивает красавица радуга. Молодец, Даша, прекрасную страницу Библии ты нам открыла.
2: Алексей Владимирович, а в каком порядке идут цвета у радуги?
3: А это мы сейчас увидим на картинке. Давайте откроем наши учебники природоведения. И приготовьте, пожалуйста, свои тетради.
2: Ну куда же эта тетрадь запропастилась? Неужели я ее дома забыла? Мне ж теперь писать не на чем.
1: Дина, вот, возьми.
2: Твой блокнот?
1: Ну, он теперь твой. Дарю. Тебе он сейчас нужнее.
2: Спасибо. Такой красивый. Мне теперь так стыдно. Прости меня, Даша, за мою жадность. Вот бери, пожалуйста, все мои карандаши, какие хочешь, вот все.
1: Спасибо, Диночка. Ты меня очень выручила.
3: Посмотрите внимательно. в каком порядке расположены цвета радуги. И чтобы это запомнить, запишите в тетрадях фразу-подсказку. Все слова напишите заглавные буквы. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Догадайтесь, как здесь подобраны слова?
0: Я поняла, Алексей Владимирович. Тут каждое слово начинается с той же буквы, что и цвет одной из полос радуги.
5: Значит, слово «желает» означает полосу желтую. Слово «сидит» – синюю.
1: А слова стоят в том же порядке, что и цвета радуги.
3: Молодцы, все правильно. Ну, тогда за карандаши. Рисуем радугу.
1: Какие красивые рисунки получились и у тебя, и у меня, правда, Даша? Но это все благодаря твоим чудесным карандашам.
2: А благодаря тебе, Даша, я поняла. Друзья должны выручать друг друга и никогда не держать обид.
1: Меня этому учили в воскресной школе. Жить по золотому правилу. Его оставил людям Иисус Христос.
2: А что это за золотое правило?
1: Да вот, всегда поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
2: Ой, Даша, а меня примут в воскресную школу?
1: Конечно.
0: Ну что, мы молодцы! Ну, в смысле, я. Ой, режиссура, вот она особенно удалась. Как считаете-то, а?
1: Мне кажется, все здорово поработали. Отличный спектакль у вас вышел. Про радугу и золотое правило в жизни.
0: Ой, как я рад, Белочка! Вот все меня так хвалят! Ой, у меня от восторга и от радости, ну вот даже ушки навострились!
2: Слушай,
0: а посиди тут еще тихонечко. Мы своим театром тебе еще один маленький спектакль продемонстрируем. Ой, он тоже весь, ну, такой радужный.
1: С превеликим удовольствием, кабанчик. Я вся во внимании.
0: Театр кабанчика представляет постановка «Какой цвет лучше?» Занавес и аплодисменты!
1: Был очень жаркий день. Но после обеда небо вдруг затянулось темными тучами. Сверкнула молния, грянул гром, и освежающий дождь пролился на землю. И вскоре вновь засветило солнце, запели птицы, и в воздухе разлился чудесный аромат молодой травы. Дети выбежали в поле.
3: Мой любимый цвет – красный.
1: Почему?
3: А вот, перед восходом солнца небо красное. И перед тем, как солнце заходит, тоже красное. Самые прекрасные цветы на земле – это красная роза и красная гвоздика. Яблоки осенью краснеют. И вишни краснеют, когда поспевают. Поэтому это мой любимый цвет.
0: Слушайте, ну разве может что-нибудь быть лучше желтого пшеничного поля? Желтый цвет мой фаворит.
3: Мне еще нравится зеленый цвет. Луга, лес, одежда охотника. Все зеленого цвета. Я люблю зеленый цвет. И может поэтому в будущем хочу стать лесничим.
0: Я не понимаю, а почему никому не нравится синий цвет? Это один из самых лучших цветов. Небо синее, вода в морях и озерах тоже синяя. И у моей мамы глаза тоже синие.
1: Так дети, перебивая друг друга, старались выяснить, какой же цвет самый лучший. Посмотрите на радугу в небе, вмешалась старшая из них. В ней вы найдете все цвета, которые создал Бог. Хорошо, что на земле не все окрашено в один цвет. Представьте, если бы все вокруг было лишь красным или синим, зеленым или желтым, как бы было однотонно, однообразно и скучно. А наш Бог, Он сотворил все красочно.
3: Во время Великого потопа были истреблены все люди, все животные и звери. Они должны были умереть, потому что люди не хотели слушаться Бога и делали много зла. Только Ной и его семья были спасены, также животные, которые должны были продолжить род животных на земле. Завет Бога с человеком вечен. Он сохранился и до наших дней, поэтому радугу в небе, знамение завета, мы можем видеть и сегодня.
1: Ой, к сожалению, нам с вами пришло время прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Театр кабанчика. Нет, вот так. Театр серого кабана. Или не, кабанушки. Ух, обо мне еще все заговорят. Вот увидите.

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Привет, мои маленькие друзья! Мне было бы так интересно узнать, что вы делаете и чем занимаетесь. А мне кажется, что мой каждый новый день похож на предыдущий. С утра я встаю, и мне нужно пить таблетки, потом полощу горло. В обед нужно выпить чай, а потом еще микстуру. Эх, я так устал жить по такому распорядку. Иногда я смотрю в окно на пролетающих мимо птичек. Они такие свободные, им так хорошо. О, кого я вижу? Это же мой друг Коала. Она пришла навестить меня и... У нее в руках подарки для меня. Как замечательно иметь друзей. Смотрите, какие классные шарики. Коала сказала мне, что в них спрятано для меня тайное послание. Попробую его найти. О, там что-то есть.

0: тернии. Нет, что-то не то. Пение. Нет, еще буквы остались. Терпение! Точно! Теперь я понимаю. Кажется, Куала хотела мне сказать, чтобы я был терпеливым, не жаловался и не роптал. А еще, что нужно выполнять все поручения родителей, делать все, что они говорят, и тогда я точно поправлюсь очень быстро. Ребята, запомните, будьте Господу послушны и родителям своим, и тогда не будет нужно волноваться сильно им. А теперь новый рассказ из чемодана историй.
1: Собрались однажды Мишка и Зайка на рыбалку. Мишка обожает рыбу ловить. Вот Мишка удочку закинул. А что это? Это панамка. Тогда Мишка решил взять сачок и поймал лягушку. Тогда Мишка решил попробовать еще раз и на сей раз выудил башмачок. Нет уж, лучше удочка. И снова Мишка уселся на берегу. Сидит и ждет. Мишка ждет, а рыба все никак не клюет. И вдруг клюнула!
2: Добрый вечер, дорогие ребята, мальчики и девочки. Я снова рад вместе с вами быть в этой удивительной программе. Мы, конечно же, сегодня обратимся снова к удивительной библейской истории. Она записана в Евангелии от Луки, в 5 главе. Однажды Иисус стоял у Генесарецкого озера. И, как обычно, Иисус всегда был намерен о чем-то говорить или проповедовать. И людей было много. И вот он, глядя на это озеро, увидел рядом две лодки. И были рыбаки, которые вымывали сети после ночной рыбалки. Они были уставшие, но в ту ночь им ничего не удалось поймать. Иисус посмотрел на них и говорит Симону Петру: «Отплыви на глубину, забрось сети по правую сторону». Но Петр знал, что рыбу ловить днем вообще не получится. Но тем не менее он проявляет послушание и делает так, как сказал ему Иисус. Когда они забросили сети, они поймали множество рыбы и наполнили две лодки, и Слово Божие говорит, что лодки даже начали тонуть. Петр, когда это увидел, он говорит: «Учитель, Господи, я грешный человек, я недостоин». Это чудо восхитило Петра и всех людей, которые находились в то время там, рядом с Иисусом. Дорогие ребята, чему учит нас эта история? Мы в своей жизни можем многое делать и правильно, и думаем, что мы так должны поступать. Но если Библия говорит нам поступить по-другому, или говорит нам сделать так, или повторить что-то, проявляйте послушание, потому что слова Иисуса, слова Бога, они истины. Они всегда выше слов, выше знаний, выше нашего умения. Поэтому доверяйте Богу, уповайте на Бога, читайте Библию, изучайте эти истории, и вы увидите, как в вашей жизни то, что не получалось, стало получаться. То, чего не умели, вдруг придет способность уметь это делать, потому что слова Иисуса, они верны. И я хочу вместе с вами помолиться. Дорогие детки, я благословляю вас именем Иисуса Христа, чтобы вы были послушны Божьему Слову, послушны словам родителей, которые могут говорить вам сделать то или это, и вы скажете: «Я уже это делал, у меня не получается». Но ваши мамы и папы, их слова имеют для вас большую значимость, важность. Поэтому благословляю вас, чтобы вы были мудры, послушны, жизнерадостны, здоровы, крепки и благословенны. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь.
3: Я устал.
2: Иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! К нам поступил вопрос: какие приоритеты должны быть в жизни молодых людей? Духовный рост, карьера, образование, семья, успех и так далее. Вопрос, конечно, звучит именно к возрастной категории молодых людей. Но я думаю, на этот вопрос стоит также ответить не только обращаясь к молодым людям, но также к представителям разных возрастных категорий. Потому что на самом деле, когда мы расставляем в жизни приоритеты и утверждаем, что на первом месте у нас Бог, часто это так в жизни не выглядит, и жизнь этим не свидетельствует. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы хотел обратиться ко всем возрастам, независимо. Часто можно услышать в церквах, часто порой так говорят, что на первом месте стоит Бог, на втором месте стоит семья, а на третьем месте церковь. И это звучит, как будто бы Бог вне семьи и вне церкви. Как будто бы Бог, Он не участвует в этих сферах нашей жизни. Поэтому важно отметить, что Бог, Он не просто стоит на первом месте, как это и должно быть, потому что первая заповедь, она гласит, чтобы мы возлюбили Бога всем сердцем, всем разумением, всей душою, всей крепостью своей, но также, чтобы Бог пребывал все и во всем. У нас не может быть сферы жизни, которая бы не затрагивала Бога. Если мы возьмем семью, то в семье обязательно должен быть Бог. Потому что если в семье нет Бога, если мы расставляем так приоритеты, что Бог остается в стороне от семьи, то это уже неверно. Или когда мы говорим «церковь на третьем месте». И церковь, как можно церковь поставить на третье место без Бога? Бог пребывает все и во всем. Поэтому, что бы в жизни мы ни расставляли, какие бы приоритеты мы ни ставили, прежде всего нам нужно помнить, что все и во всем должен присутствовать Бог. Я бы хотел немножко затронуть некоторые моменты, которые говорят о том, что приводит все-таки к успеху. К успеху в различных областях нашей жизни. И обращаясь именно к молодым людям, мы знаем, что, в принципе, мы можем так думать, что когда мы смотрим на свою жизнь, то мы делаем свой личный выбор. Мы расставляем сами свои приоритеты. И часто, к сожалению, так и бывает, что Бога мы не ставим и не молимся Ему для того, чтобы Он мог указать нам путь, все-таки где сейчас мне поставить что-то на первое место, что-то на второе и третье место. Я бы хотел зачитать одно место Писания, Екклесиаст, 11 глава, 9 стих, где написано так: «Веселись, юноша», то есть здесь обращение идет к юноше, «в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». Так оно часто и происходит, потому что когда мы ходим в жизни и делаем какой-то выбор, то мы обычно это делаем как? По путям сердца своего и по видению очей наших, то есть наших глаз. То, что мы видим, соответственно, мы воспринимаем, у нас идет восприятие, потом мы обрабатываем это в голове, то есть мы начинаем обдумывать и принимать соответствующие решения. Так вот, вроде бы здесь, когда Екклесиаст нам пишет об этом, здесь нет такого утверждения, что это неправильно, что это плохо. Нет, ты можешь это сделать. Но далее звучат такие слова: «Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Итак, какое бы мы решение ни принимали, как бы мы в сердце своем не рассуждали, что есть правильно, в конечном итоге нам нужно иметь совет с Богом. Опять мы к этому возвращаемся. Потому что если что-то принимается в нашей жизни без Бога, оно может быть просто пустой тратой времени. Потому что помните, где Господь, когда обращается к одной из семи церквей в книге Откровения, Он говорит, что ты носишь имя, будто ты жив. То есть представьте себе, вы приходите в церковь, казалось бы, церковь живая, в ней есть, может быть, большой хор, может быть, есть даже группа прославления, есть какие-то определенные виды деятельности, церковь активная, жизнь кипит. Мы смотрим на эту церковь и говорим, что эта церковь живая. Но Господь объявляет и говорит, но ты мертв. Также и в нашей жизни, когда мы принимаем какие-то решения, когда мы беремся за какие-то вещи в нашей жизни, даже если это касается работы, профессии, даже когда касается тем более служения, то, возможно, мы начинаем сгорать. Почему? Потому что мы не пребываем в Боге, и Он не пребывает в нас, слова Его в нас не пребывают, и поэтому решение принимается только лишь по ведению сердца и по ведению наших очей. Итак, если мы говорим об успехе, то что гарантирует этот успех? Даже когда мы касаемся первого псалма, в первом псалме написаны такие слова, в третьем стихе, что «будешь ты как дерево, посаженное при потоках вод, и будешь приносить плод во время свое, и лист не увянет, и успеет такой человек, блаженный человек, во всем, что бы он ни делал». И мы, когда читаем эти строки, мы понимаем, что успех дается во всем, что бы человек ни делал. Так в чем же секрет? Где этот успех? И если мы читаем немного выше, то мы понимаем, в чем все-таки заложен этот успех. Это Слово Божие. Это когда мы пребываем в Боге. Это когда мы не сидим в совете нечестивых, не проводим время с нечестивыми, то есть не проводим время с миром. Мы не позволяем миру стать нашим лучшим другом. И Иисус Навин в 1 главе, 8 стихе, там произносятся такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен». Обратите внимание, только тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Во всяком принятии решения содержится этот элемент благоразумия. То есть, чтобы это было принято решение мне на пользу, а не во вред. Во Второзаконии, 29 главе 9 стихом написано так. «Соблюдайте же слова завета сего», Господь обращается к народу израильскому, «и исполняйте их». Для чего? Здесь звучит ответ. «Чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Итак, из этих трех мест Писания нам видно, что без Бога мы не можем принимать какие-либо решения. Без того, чтобы жить согласно Слову Божьему, мы можем просто поступить опрометчиво. Мы можем принять решение, которое действительно нанесет нашей жизни вред. Или, может быть, это будет пустая трата времени. Знаете, как делать что-то для Бога, но без Бога. И обращаясь все-таки к молодым более людям, и в чем же заключается этот успех? Что от меня ожидается? Как я могу прийти к такому заключению, что я все-таки буду принимать разумные решения, мудрые решения? Библия и в притче, в книгах притч нам говорит о том, чтобы мы не отворачивались от голоса мудрости. И здесь идет олицетворение. Мудрость, она представлена как Иисус Христос. Тот, у кого есть глаголы вечной жизни. Если мы не будем пребывать в Нем, наши решения не будут верными. И первое, то, что Библия говорит, обращаясь к молодым людям, это в послании к Ефесянам 6 главе с 1 по 4 стихи, написано так. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Почему именно делается акцент на том, что это в Господе? Потому что часто могут даже родители вас, может быть, склонять к таким вещам, там, отречься от своей веры, сдаться. Или наоборот, как, вас, чтобы вы участвовали в каких-то делах, которые не несут правды. То есть там надо где-то солгать, где-то заполнить какую-то форму, надо опять что-то преувеличить, обмануть государство и так далее. То есть только в Господе. Тогда вы можете сказать, полное право имеете, что извини, папа, извини, мама, но я это сделать не могу. И написано, почему дети должны повиноваться своим родителям. Потому что написано далее, ибо сего требует справедливость. То есть сама справедливость, она этого требует. Так оно поставлено, установлено Богом. И при этом дается обетование. Потому что далее написано во втором стихе, почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. То есть это первая заповедь с обещанием. То есть Бог дает вместе с этой заповедью обещание. Да будет тебе благо, то есть да будет тебе хорошо. Что бы ты ни делал в жизни, какие бы решения ты ни принимал и не расставлял приоритеты, да будет тебе хорошо. И будешь долголетен на земле. Наверное, многие хотят прожить долгую жизнь и вместе с тем не быть обузой кому-то. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Поэтому не стоит отвергать. Помните, даже в книге притчей, когда написано о том, что и мать взывает к сыну или к дочери, и отец взывает, и там постоянно напоминается, и такая фраза звучит, то есть не отворачивайся, прислушайся, то есть на шею себе это одень, чтобы ты знал, в чем состоит мудрость, потому что у них все-таки есть какой-то опыт. Не думай, что когда ты вырастешь, что только тогда будешь налаживать свои отношения с Богом и приводить все свои отношения в порядок и рассматривать и анализировать свою жизнь. Ведь порой так и бывает, что и молодые умирают. И тогда думаем, только тогда, когда-то я буду ходить во свете. Но в первом послании к Тимофею, 4 главе, в 12 стихе написано так. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Конечно, бывают такие ситуации в жизни, когда молодые люди, может быть, обращаются и говорят, слушайте, ну я был зажжен, я хочу нести что-то, служить, у меня есть вдохновение внутри. И тут вдруг их просто кто-то немудро из более старшего поколения обрывает. Может быть, потому что появилась какая-то зависть, потому что есть успех у молодого человека или еще по каким-либо причинам. Но мы наоборот, чтобы передать наше достояние будущему поколению, мы наоборот должны этому потворствовать и не пугаться того, что молодые берутся за что-то. Наоборот, их наставить и направить на нужный путь. И написано, никто да не пренебрегает юностью твоей. То есть да никто не твоей молодостью не пренебрегает. Но смотрите, к чему призывает апостол Павел. Но будь образцом. То есть ты даже будучи молодым человеком, ты можешь стать образцом, то есть примером для верных, то есть для верующих в слове. То есть что исходит из твоих уст в житии, то есть в твоей жизни, твои дела, как ты поступаешь. Как ты себя ведешь в любви? Любишь ли ты своих ближних? И проявляется ли это на деле? В духе? Живешь ли ты по духу, а не по плоти? В вере? Сохраняешь ли ты веру? И даешь ли вдохновение другим верить? В чистоте? Живешь ли ты в чистоте? И ходишь ли во свете Слова Божьего? Псалом 118, 9 стих, как раз в этом стихе и задается этот вопрос. Как юноше содержать в чистоте путь свой? И тут же дается ответ. Хранением себя по слову твоему. То есть слово Божие имеет ключевую роль, чтобы мы пребывали в Боге и чтобы Бог пребывал в нас, чтобы это принимать верой и не просто чтобы это оставалось как написано мертвой буквой. Но чтобы это стало духом животворящим в твоей жизни. И тогда ты сможешь под водительством Божьим принимать нужные и правильные решения и расставлять приоритеты именно так, как этого желает Господь. И далее мы читаем, что же в Слове Божьем такого особенного, чему нам нужно следовать, будучи даже молодыми людьми. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, 16 и 17 стихах написаны такие слова. «Все Писание, все», то есть это не только Новый Завет, но и Ветхий Завет, то есть оно все, «все Писание Богодухновенно», то есть оно пронизано самим Богом. Это Его слова, они должны стать частью нашей жизни, и не просто на устах. Потому что Христос говорил нам, что мы блажены, когда исполняем, а не просто только слушатели. Причем написано в Писании даже слушатели забывчивые. Вроде бы мы послушали, нам понравилось, как будто бы это некая такая философия. Но жизни в этом нет. Потому что придя домой, мы об этом забыли. И написано, что оно богодухновенно. То есть мы принимаем это как авторитет Божий. Потом написано «и полезно». Это полезное питание. Это то же самое, как мы покупаем органическую еду. Мы хотим, чтобы она была полезна для нашего организма. Также и Писание, оно полезно. Для чего? И здесь перечисляются эти аспекты. Для научения. То есть я должен знать, во что я верю, чтобы меня Писание могло учить. Далее, для обличения. Что такое обличение? Это Писание, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Оно проникает, оно знает все мотивы сердца твоего. И именно Дух Святой, он начинает обличать, если ты это ему позволяешь. Часто мы отвергаем то, что Дух Божий говорит, и мы начинаем черстветь в своем сердце. Но ты не черствей, потому что твои приоритеты, они будут расставлены правильно только, когда ты открыт к Духу Божьему, к Его голосу, который будет обличать тебя в сердце и говорить в сердце твое. И написано, что оно для обличения, то есть я раскрываю, то есть Писание, оно проливает свет на мой грех, я его признаю, я раскаиваюсь в этом, но и также произвожу плод моего покаяния, то есть я уже к этому не возвращаюсь. Или борюсь с этим грехом изо дня в день, как это делал апостол Павел. Далее, для исправления, то есть это о чем мы только сейчас и сказали, чтобы не просто быть обличаемым, но и еще исправиться, для наставления в праведности, чтобы мы знали, каким путем идти. И для чего это все происходит? Написано в 17 стихе, как бы подытоживая это, да будет совершен Божий человек, чтобы человек Божий был готов, совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть все это делается для того, чтобы мы были готовы ко всякому доброму делу. Также, обращаясь к молодым людям, во втором послании к Тимофею, во второй главе 22 стихе написано так: «Юношеских похотей убегай». Потому что это еще одна сфера жизни, помимо того, что мы не касаемся часто Слова Божьего, что нас начинает привлекать. Это сексуальные грехи. Это именно тот возраст, когда мы переходим, какое-то развитие происходит в организме. Мы начинаем смотреть, обращать внимание. От этого страдают не только молодые люди, поверьте. Это даже доходя и в среднем возрасте, и в пожилом возрасте, потому что плоть остается плотью. И нам не нужно разжигаться плотью. Поэтому нужно ставить оборону своим глазам. Потому что через глаза входит эта нечистота. Потом разуму. Чтобы разум был очищен, нужно постоянно пребывать в Слове Божьем, в молитве с Господом, в тайной комнате. И затем уже будет оборона сердца. Сердце становится чистым. И поэтому не зря апостол Павел предупреждает уже, будучи молодого человека Тимофея, будучи служителем, юношеских похотей, убегай. То есть не просто держись подальше, не просто отворачивайся, а просто беги, убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми, но кем со всеми? Призывающими Господа от чистого сердца. Ты не сможешь, возможно, сохранить мир с теми, которые живут по-плотски, которые не желают жить по духу, Поэтому, может быть, ты желаешь проявить любовь и мир по отношению к ним, а они, возможно, нет. Поэтому здесь и написано, что со всеми призывающими Господа от чистого сердца. И Ефесянам 4:29 также написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Поэтому гнилые слова, они не должны быть в устах наших. Итак, для чего все это необходимо? Потому что наши тела, даже наши тела, не говоря уже о душе и духе, принадлежат Господу. Об этом Павел пишет нам в 1 послании к Коринфянам, 6 главе, 19-20 стихах. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему, то есть поэтому, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть, я как-то даже слышал такую интерпретацию, когда говорили в телах ваших прославлять Бога, это значит, нужно какие-то движения делать, как-то хлопать или еще что-то. Здесь совсем не говорится об этом. В телах наших это чтобы мы вели чистый образ жизни перед Господом. И никогда не нужно пренебрегать своим призванием, потому что действительно порой мы приходим к такому шагу, ответственному шагу в нашей жизни, когда нам нужно делать и принимать свои решения, когда уже родители не принимают за нас решения, а мы берем эту ответственность. Поэтому нужно задуматься над тем, что в Библии очень много молодых людей, они были верны Господу, и тогда Господь расставлял приоритеты в их жизни таким образом, как они никогда не ожидали. Возьмем, например, Гедеона. Да. Гедеон, он был молод. Ему Господь, когда открылся, первое то, что он попросил сделать, расквитайся с идолами. Даже тех, которым поклонялся сам его отец. Это опять, когда мы возвращаемся к тому, что в этом случае Гедеон не мог быть послушен отцу. Почему? Потому что это были идолы. Ему надо было избавиться от них. Даже и к молодым приходит это. И Гедеон говорил: «Ну я же слаб, как я могу это сделать?» И вроде бы он бы мог расставить в жизни свои собственные приоритеты. Он бы мог сказать: «Я сейчас стану пастухом, у меня будет большое стадо», потому что раньше богатство измерялось именно в этом. Он мог распланировать свою жизнь далее. Но тут в его жизнь вмешивается Господь. И тогда его жизнь меняется кардинальным образом. Он становится судьей Израилева. И далее Самуил. Это еще будучи маленький мальчик, который был посвященный Господу. Разве он мог знать, может быть, в детском возрасте, что он станет пророком? Нет, но он услышал голос Божий. Он стал ведомым Богом. Он знал далее, какие приоритеты для него установил Господь. Если мы берем Давида, это был также юноша, ему было всего 16 лет. Но тут приходит Самуил и начинает возливать на его голову елей, и говорит о том, что он будущий царь Израиля. Возможно, Давид планировал жизнь свою по-другому. Вы видите, как важно даже на примере этих молодых людей иметь связь с Господом. Потому что только Господь может расставить приоритеты правильно. И никогда не выкидывайте Бога, как будто бы духовный рост – это отдельно от карьеры существует, отдельно от успеха, отдельно от образования. Нет. Бог должен быть все и во всем. У вас не может быть сферы в жизни, где бы не присутствовал Бог. Такого не может быть. Иначе вы нанесете вред себе. Поэтому, знаете, вот к Иеремии, когда Бог обращался, он призывал его на служение. И Иеремия сказал: «Я не умею говорить, ибо я еще...» «Я не умею говорить», он говорит, «ибо я еще молод». Видите, мы иногда просто начинаем говорить о том, что «я не готов, Господь, тебе служить, я еще молод. Я сейчас свои приоритеты расставлю, а потом я посоветуюсь с тобой». Но, как мы видим на примере Божьих мужей, то так в их жизни не было, потому что они были в близких отношениях с Богом, они искали Его лица. Также я тебе рекомендую, молодой человек или девушка, которая нас сейчас слушает, сестра, брат, пожалуйста, расставляйте свои приоритеты именно советуясь с Господом, чтобы Он направил ваши пути. Не бойся говорить о Господе, где бы ты ни был, школа ли это, университет, колледж, на работе. Никогда не бойтесь. Вспомните успех Иосифа, его также отца Иакова. Успех добивается каким образом? В Бытие написаны такие слова, 39 главе, 2 и 3 стихом. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах». Почему? Потому что Господь был с Иосифом. Ну и к завершению я бы хотел сказать, что Екклесиаста, 12 главе, 1 стихом написаны такие слова, чтобы вы никогда не ошиблись, принимая решение в расставлении приоритетов мудро. Написаны такие слова: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Поэтому сделай этот выбор сейчас в пользу Бога, чтобы Господь у тебя был все и во всем. И ищи Его лица. Иеремия, 29 глава, 13 стих, нам дано такое обещание. «И взыщите меня, говорит Господь, и обращаюсь сейчас также и к тебе, и говорит: и взыщешь меня, и найдешь, если взыщешь меня всем сердцем твоим». Будьте благословенны. Всего доброго.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

В исполнении молодежного хора прозвучали слова «Если мой народ смирится пред мной». Я не знаю автора этой песни, но в ней воспевается смирение, которое должен иметь народ Божий. Смирение нужно нам как перед Богом, так и перед людьми, и к этому призывает нас Господь сегодня, несмотря на то, что в мире эта тема непопулярна и является уделом слабых. Тем не менее, Библия учит нас не поддаваться влиянию мира сего, слушаться голоса Господа и жить по законам, продиктованным с небес. И в основу наших рассуждений давайте откроем место Писания из первого послания Петра, 5 главу, и будем читать 6 стих. Здесь написаны такие слова. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Суть увещевания апостола Петра в том, чтобы мы, как спасенные Богом от греха и духовной смерти, увидели важность смирения в глазах Господа, целиком и полностью подчинили себя Его воле и Его господству над нами. Смирение нужно всем. Смирение нужно тем, кто желает победить свою греховную плоть, чтобы быть смиренным, а также и тем, кто уже нашел в себе силы победить себя и имеет смирение. Господь желает, чтобы все мы смирились под Его крепкую руку, чтобы нам быть вознесенным в свое время Его силой и в Его славу. Что значит для нас смирение? Как мы должны проявлять свое смирение? Как в смирении своей души славить Господа? На эти и другие вопросы сегодня Дух Святой может помочь нам ответить во время этой передачи. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели, в течение следующих 53 минут и будьте благословенны.

вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же ты, Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ пославшим нас: «Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего пустыни, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Апостолы были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Братья и сестры, я представляю картину, наверное, если бы это было наше время, множество очень красивой рекламы заполнило город, даже проселочные дороги, которые бы оповещали, что в таком-то месте, там очень красивая природа на берегу озера или реки, где много ветвистых деревьев, будет очень знаменитый человек, который будет что-то говорить. И мне кажется, в поток людей, которые бы знали имя этого человека и имидж его сработал бы на рекламу, очень многие бы собрались с тем, чтобы поехать посмотреть и послушать. Я думаю, что были бы стульчики удобные, чтобы посидеть. Кто-то взял бы с собой еды, по крайней мере, можно было задержаться, понаслаждаться этой природой. И в этот момент, или, скажем, наблюдая эту картину, наверное, бы сердце многих людей было бы расположено, раз идет толпа, раз идет туда движение, давай съездим и посмотрим. У меня возникает вопрос, когда мы читаем этот текст Священного Писания, который повествует об Иоанне, вышедшем на своем служении. Братья и сестры, что привлекало к нему? У него не было имиджа, его никто не знал, то есть его имя ничего никому не говорило. Это было пустынное место. Это был человек, который по одежде напоминал человека нищего. Но почему-то людей побуждало подняться и приходить к нему, чтобы слышать его голос, чтобы слышать его обращение к народу. Для фарисеев, которые были заинтересованы узнать, кто же этот человек, очень важно было услышать истинное положение его. Скорее всего, что Синедрион послал этих посланников пойти узнать, донести или принести эту весть. По крайней мере, для людей, которые стояли во главе религиозных отношений, они должны были узнать или понять, что происходит там, на берегу этой реки, почему толпы людей направляются к этому человеку, почему принимают его слово и обращаются в покаяние своих грехов. На них лежала, на Синедрионе лежала ответственность на то время, чтобы не было ереси, никто не принес какую-то ересь. С другой стороны, люди, знающие Священное Писание, изучающие это слово, понимали, что должен прийти или придет момент, когда вновь небо проговорит к человечеству. Я утром сделал оттенок, что 400 лет небо молчало, люди не слышали голос Бога, у людей не было откровений, они могли только передавать какие-то познания, или точнее историю своих прародителей, которые говорили об этих прекрасных отношениях с Богом. Мне кажется, для многих людей в этот момент терялась всякая надежда, что что-то поменяется. Вокруг было очень много проблем, по крайней мере, для израильского народа это было страшное пленение, в котором они находились, если можно так сказать. Это было, они были подчинены, они не были свободны, они ожидали какого-то избавления. И вот этот момент меня очень импонирует, то, что на заданный вопрос людей, имеющих власть, он не ставит свое положение выше этих людей, которые пришли к нему. И он говорит: «Я не Христос, я не Илия», и они удивляются. У них было законное право задать вопрос: почему ты это делаешь, если ты никто из названных людей?
они ставили на определенное служение определенных людей, они благословляли, они давали возможность совершать какое-то определенное служение, благовестие. Разрешения не было: «Вы Иоанн, Иоанн, ты кто?» Друзья, дорогие братья и сестры, один из моментов, на что обращаю внимание: каждый человек, провозглашающий истину Божию, он стоит под вопросом: «Кто ты? Что ты делаешь? На каком положении ты сегодня находишься, чтобы благовествовать или провозглашать истину?» Что можно в нем почерпнуть? Четыре евангелиста провозглашают об этом событии. Для израильского народа это было величайшее. Наконец-то небо было отверсто. Наконец-то пришел, или они услышали, голос, провозглашающий истину. Наконец-то происходят перемены в их личной жизни. Иоанн говорит это слово, или отвечая на этот вопрос, он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне». Мне так кажется сегодня, когда звучит этот вопрос к людям, знающим Господа, к верующим людям: «Кто ты?», так хочется сказать о своем положении, так хочется сегодня, может быть, сказать об образовании, о талантах, которые я имею, по этой причине я пою, по этой причине я говорю и провозглашаю. Иоанн умоляется, он склоняет свою голову перед всемогущим Богом и говорит: «Я ничего не значащий в этом мире». Я не знаю, насколько удовлетворил этот ответ людей, которые пришли узнать. По крайней мере, другой евангелист повествует, что вся окрестность Иорданская выходила к нему, чтобы креститься. Друзья дорогие, это не маленький хуторок, который где-то был вблизи этого места. Это вся окрестность выходила с тем, чтобы креститься Иоанна. Что-то тронуло их сердце. И он говорит в 27 стихе, он показывает на невидимого: «Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Вы знаете, есть удивительный момент, история говорит, что у раввинов была пословица: ученик, который обучался служению, он должен был или он мог делать все для своего учителя, что делает слуга, кроме одной вещи. Он не должен был развязывать обувь у своего учителя. Это было определенное положение у рабов, которые не имели вообще никакого значения, значимости. Иоанн говорит или показывает свое смирение перед всемогущим Богом. Он говорит: «Я недостоин развязать ремень у обуви, настолько мое положение перед всемогущим Богом незначимое, что я даже этого недостоин сделать у того, кто придет ко мне креститься». Сегодня мы говорим о смирении. Это праздник, который показывает смирение человека, посланного Богом предтечью или тем, кто должен был приготовить путь Господу Иисусу Христу. Для меня это величайший пример, или, скажем, я восхищаюсь Иоанном. Он осуждал грех. Он осуждал грех на всяком уровне. Он не смущался, что это были люди в политическом мире, которые занимали положение. Его не смущали люди, которые жили во грехе, но они были религиозными людьми. Он осуждал этот грех и призывал к покаянию. Он настойчиво звал людей к праведной жизни. И дальше он готовил людей к приходу Господа Иисуса Христа. Друзья, дорогие братья и сестры, когда пришли фарисеи, саддукеи, снова-таки евангелист Матфей пишет об этом, он обращает свой взор и говорит: «Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Вы знаете, это очень дерзкое слово, на мой взгляд. Я не знаю, если бы сегодня проповедники так проповедовали в нашей церкви, хотели мы слушать этих проповедников, наверное, нашлось бы очень много в нас доводов к тому, что надо поменять ваш лексикон. Я хочу сегодня, заканчивая наше служение, обратить наше сердце к этому примеру Иоанна, его жизни, его провозглашение Божьей истины для людей. Для меня один ответ на вопрос: кто же ты, почему к тебе так много идет людей? Братья и сестры, он жил так, как проповедовал.
Снова говорю, у него не было рекламы. Ему никто не шел впереди и не освещал этот путь. Он стал там, где его поставил Бог, но его жизнь говорила об очень многих вещах. Его жизнь заставила людей подняться со своих мест, чтобы получить перемены в отношениях с Богом. Я очень бы хотел, чтобы мы сегодня могли еще раз проанализировать свою жизнь. Если бы нам прозвучал этот вопрос, я верю, что в жизни каждого христианина приходят моменты, когда

жизни, жизнь, которая говорила о том, что он действительно посланник неба. Друзья дорогие, мы сегодня говорим о христианстве, мы сегодня действительно провозглашаем эту истину, что мы дети Божьи, которых Он искупил, что мы заключили завет с Господом, что сегодня мы являемся составной частью Церкви Господа Иисуса Христа. Но снова-таки этот вопрос: кто ты? Друг дорогой, сестра и брат, кто ты сегодня перед лицом Господа, говоря о своей принадлежности к христианству? Может быть, сегодня это касается слова тебя, дорогой друг, в моменты, когда так хочется заявить о каком-то определенном своем положении. Бог стучится сегодня в твое и мое сердце, побуждая к этому смирению перед всемогущим Богом. Вопрос покаяния – это означало конкретная перемена жизни. Это не было двоякость. Они понимали и осознавали, что придя к Иоанну, необходимо будет иметь эти перемены в своей жизни, чтобы люди могли увидеть это. И сегодня мы говорим о наших переменах, о следовании за Господом. Там, где мы потеряли эти отношения, пусть Бог сегодня благословит нас.

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть» Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, и сегодня мы слушаем слово и размышляем на тему о смирении нашей души. Мы благодарим вас, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.

Первое послание Петра мы читаем с 5 главы 6 и 7 стихи. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами, размышляя над Словом Божьим, пытаемся для себя, может быть, не открыть что-то

Такое, что мы еще не слышали, а пытаемся сегодня сопоставить себя со Словом Божьим, потому что в этом и призвание каждого христианина увидеть, каким образом Слово Божие сегодня изменяет нас. Изменяет ли оно нас сегодня? Те стихи, которые я прочитал, я уверен, что большинство знают с детства, те, кто с детства верующие. Но хотелось бы сегодня поразмышлять вместе с вами, каким образом это Слово Божие, оно поменяло нас? Потому что это очень сильные слова, это простые, но очень сильные слова. Когда апостол Петр писал свое послание, он, наверное, не думал, что это послание, оно настолько актуальное будет для нас с вами, жителей 21 века. И когда-то еще апостол Павел предупреждал, что будет время, когда будут люди гордые, надменные, наглые. И это он говорит о верующих людях. Это он не говорит о том, что будет происходить с миром, в котором верующие люди живут. Он говорит, что люди, которые, как он ниже пишет, имеют вид благочестия, я понимаю так, что это люди, которые ходят в места собраний, люди, которые держат в своих руках Библию, но которые приходят в это определенное состояние. И апостол Петр уже тогда видел эту ситуацию, видел это состояние, и он пытался донести до этих верующих, предупреждая их, говоря, что такие люди будут, они будут среди вас. Но вы не будете похожи на таких людей. Поймите, что Христос, Он не просто Христос на небесах, вверху, но что Христос, Он внутри, Он в сердце. Это изменяющий Христос. Христос, который не просто принимает нас такими, какие мы есть, но Христос, который изменяет наш характер, наше отношение к миру, ко всему тому, что нас окружает. И вот здесь, в этом послании, мы с вами читаем непосредственно наш текст, который начинается словом «и так», которое подчеркивает, что он подводит определенный итог своим словам. И когда мы посмотрим, о чем же Петр все-таки старался донести верующим людям, мы видим, что это послание, оно адресовано христианам, которые находятся в определенных трудностях. Они переживают определенные гонения со стороны властей, со стороны даже и других людей, которые, казалось бы, близки к ним, но они видят вот это неприязнь и видят это превозношение, которое происходит. И апостол Петр вот за эти несколько глав, это небольшое послание, всего лишь 5 глав, но он пытается объяснить и показать, что во всех сферах нашей жизни христианин должен оставаться христианином, несмотря на обстоятельства. Христианин призван светить, христианин призван показывать собой пример Иисуса Христа. И он говорит, что самый яркий пример – это пример нашего послушания, это пример нашей покорности, это пример нашего смирения. Почему здесь он и начинает этими словами: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию». Во всех главах мы можем увидеть, особенно со второй главы, начиная, Петр объясняет, что такое смирение, в каком образе мы должны проявлять свое смирение. И сегодня это вопрос для нас, братья и сестры. Мы сегодня считаем себя смиренными людьми? Вот если бы нас сегодня спросили, какой бы ответ сегодня дал бы я или ты? И апостол Петр пытается объяснить эту сторону, и он говорит, что смирение – это тогда, когда ты подчиняешься, когда ты подчиняешь свою волю. И, как я уже сказал, со второй главы начиная, Петр говорит о том, что наша покорность или наше смирение, оно, во-первых, приходит там, где над нами стоит какое-то начальство. Может быть, это государственная власть, может быть, это наш непосредственный начальник. И он говорит, что даже тогда, когда вы чувствуете себя несправедливо осужденными, когда вы чувствуете, что по отношению к вам происходит какая-то несправедливость, знаете, что это Бог вас проверяет. Бог вас проводит уроком смирения. Готовы ли вы смириться? Готовы ли вы принять это? Потому что вероятно всего, что христианам того времени им тоже трудно было воспринять действительность. Они видят, как власти на них настроены, они видят, как их гонят за то, что они верят в Иисуса Христа. Я думаю, что в сердцах многих людей возникали эти вопросы, что Петр здесь и пытается адресовать. Он говорит, даже несмотря на эту несправедливость, даже несмотря на все эти трудности, вы должны помнить, что Бог проводит вас уроком смирения. Это для вас нужно. И он говорит, нужно принимать это. Потом уже дальше мы читаем с вами в третьей главе,
Петр, он переходит из такого более широкого контекста в более узкий. Он говорит, даже в семье то же самое должно происходить. И в частности, он обращается к женской половине или к женской стороне. Он говорит, что жены должны учиться повиноваться мужу. Еще одна покорность. Если мы, как христиане, должны учиться быть покорными властям, выше над нами стоящими, то в семейных отношениях то же самое происходит, этот же урок. Господь преподает этот урок. Насколько жена может повиноваться, да, или же покориться, смириться перед мужем своим. И мы думаем, что это только наша проблема, думаем, только в наше время мы можем столкнуться с какими-то ситуациями. Но мы видим, что Петр, если он упоминает об этом, вероятно, и уже в первой церкви были эти сложности. И он показывает, в чем призвание женщины в семье. И он говорит, что, конечно же, она не рождается такой, чтобы с желанием покоряться, с желанием посвятить себя мужу так, чтобы свою волю подчинить его воле. Он говорит, но Бог этому учит. И это урок смирения. И идем дальше, и уже в 4 и в 5 главе апостол Петр, он пишет о другой покорности. Он говорит о покорности друг между другом. В церкви, уже контекст церкви. И он говорит, вы, друзья, вы, братья и сестры, мы все должны с вами учиться этой покорности друг другу. Значит, подчинять свою волю, опускать себя и ставить другого выше себя. И в 5 главе непосредственно Петр говорит о служителях. Он говорит о том, что служители, они должны научиться подчинять свою волю Иисусу Христу, понимая, что они делают Его дело, они обязаны сделать то дело правильно и четко. И он говорит, что вы должны учиться этому послушанию. А потом здесь еще внутри церкви говорит, что если есть младшие, да, то младшие должны учиться уважать авторитет старших. И это тоже смирение. И видите, эти вопросы, они повторяются сегодня. Петр задавал эти вопросы, или же Петр подымал эти проблемы 2000 лет назад. Что изменилось за 2000 лет назад? Сегодня мы продолжаем с этим сталкиваться. Сегодня христианину тяжело быть в мире и подчиниться начальству. Тяжело. Особенно, если вдруг какая-то несправедливость. Особенно, если мы начинаем замечать, что-то здесь не так, что-то здесь темно. Нас кто-то хочет надурить, нас кто-то хочет провести, нам хотят недоплатить зарплату, нам хотят еще что-то сделать, с нас хотят много взять и мало дать. И вы знаете, христианин уподобляется борцом за определенные права. Но это ли Писание учит нас? Хочет ли Господь сегодня, чтобы каждый христианин мог постоять за себя, отстоять свои права, доказать свою правоту? И мы понимаем, что нет. Но это урок смирения. Это урок смирения, которому Христос учит церковь уже вот 2000 лет, больше 2000 лет. Но сдаем ли мы экзамен? Проходим ли мы этот экзамен сегодня? Готовы ли мы действительно быть смиренными и покориться, и подчинить свою волю, даже тогда, когда нам кажется, что есть несправедливость? Готовы ли мы в контексте церкви иметь это подчинение, где мы ставим другого выше себя? Где мы не считаем, что у меня есть определенные заслуги, у меня есть дары, у меня есть таланты. А кто ты такой? Кто ты такой, и что я должен с тобой считаться? И вот Писание, оно направляет нас на этот урок смирения. Апостол Петр здесь подводит этот итог, говорит, что Итак, посмотрев на все, вы должны понять для себя одну очень важную и очень простую мысль. Вы должны научиться смирению, потому что я показал вам пример. Мы с вами читаем, это очень известный стих тоже, записанный в Евангелии Матфея, где Христос сказал о себе, научитесь от меня, научитесь, потому что я кроток и смирен сердцем. Послание Филиппийцам апостол Павел пишет о том смирении, которое Христос показал для нас. И что там сказано? В 8 стихе мы читаем, что смирил себя как? Как Христос доказал свое смирение? Быв послушным даже до смерти крестной.
Братья и сестры, когда мы сегодня думаем о смирении, вот как я уже сказал в самом начале, мы задаем себе вопрос, не считаю ли я себя сегодня смиренным. Опять же, не для того, как кто-то сказал, да, кто начал считать себя смиренным, тот уже проиграл. Но мы действительно, Писание говорит нам об этом. И мы должны себя проверять на урок смирения, не для гордости. Потому что если какое-то наше смирение уже начинает у нас сзади лопаток пробиваются крылья, да, вот здесь нужно быть осторожным, то, скорее всего, это не смирение, это что-то другое. Вот. Но мы должны смотреть, каким образом сегодня Господь учит нас смирению, и мы с вами поддаемся этому учению. В рамках наших отношений с государством, с нашими начальниками, которые у нас на работе или где, в наших семейных отношениях, в наших отношениях в церкви, сдаем ли мы сегодня эти экзамены или нет. Есть вот то, что сказал апостол Петр здесь чуть выше. Он говорит о том, что христианину нужно сделать. И в 5 стихе, во 2 полустише мы читаем так. «Облекитесь смиренномудрием, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием». Слово «облекитесь смиренномудрием» можно перевести как «оденьтесь в одежду смирения». «Оденьтесь в одежду смирения». И как задача одежды, да, она покрывает все тело. Так мы с вами понимаем, что вопрос смирения, он должен не просто в какой-то определенной сфере существовать в нашей жизни. Во всех сферах, во всех проявлениях мы должны учиться смирению. Тогда, когда мы думаем, что происходит, когда мы думаем? Это, наверное, самая деталь, которую никто никогда не видит. Но Бог один видит. И один Бог знает. Сегодня у нас мысли смиренного человека. Или, может быть, у нас мысли там такое, что если бы мы озвучили, то не дай Бог кому-то услышать. Но Писание учит нас. Он говорит, если вы хотите, вам нужно научиться этому смирению. Нужно, потому что я вам показал пример. Потому что я был смирен. Поэтому наша сфера мыслей, наша сфера размышлений наших, являемся ли мы люди смиренными? Готовы ли мы смирять свои мысли? Наш разговор, который часто очень является хорошим показателем, что у нас внутри, когда мы разговариваем друг с другом, как мы разговариваем? Может ли другой человек понять, что мы люди смиренные, кроткие и подчиняем себя? Или, может быть, у нас есть свое мнение, у нас есть своя позиция, у нас есть свой взгляд на вещи, и если ты ко мне не прислушаешься, то у нас с тобой дороги расходятся, потому что или мое мнение, или никакого мнения. Вот видите, братья и сестры, Писание нас учит, чтобы мы учились смирению во всех сферах, чтобы мы покрылись этой одеждой смирения, чтобы мы облеклись в эту одежду. Когда мы подчиняемся внутри семьи, когда мы подчиняемся в государстве, мы не просто подчиняемся под какую-то вышестоящую власть, даже иногда безбожную власть, мы подчиняемся Иисусу Христу. Мы делаем это ради Иисуса Христа. И поступая так, мы с вами действительно практикуем это смирение перед Иисусом Христом, потому что Христос над нами работает. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы посмотрели в нашем тексте два необходимых условия, о которых Петр говорит или пытается помочь христианам, как нам действительно работать над нашим смирением. Что непосредственно влияет или помогает нам в нашем смирении? И первое, что мы с вами читаем, это в первом же стихе написано так. «Смиритесь под крепкую руку Божью». Для того, чтобы человеку научиться смирению, ему нужно понять и научиться принимать все, что происходит вокруг него, как руку Божью. И, к сожалению, многие верующие люди, даже проживая христианскую жизнь, они не могут научиться этому. Братья и сестры, ты и я, можем ли мы сказать, что абсолютно все, что происходит в нашей жизни, это Божья рука? Это не стечение обстоятельств. Это не потому, что тот или та сделали так, вот если бы они это не сделали, все было бы по-другому. Понимаем ли мы, что во всем есть рука Божья, которая именно над нами находится? Но знаете, когда Господь учит нас смирению, написано, что Он работает над каждым индивидуально.
Откуда мы это можем взять? Мы можем взять это из главы повыше, в 4 главе, это уже послание, 12 стих, тоже я верю, что один из золотых стихов для многих. Там сказано так: «Возлюбленные огненного искушения для испытаемого вам, испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Я хочу обратить наше внимание: для испытания вам посылаемого. Лично вам, лично мне, лично тебе Господь посылает испытание. И это испытание бывает огненным, обжигающим, неприятным. И в основном все уроки, которые Бог преподает, они уроки, которые, может быть, коробят нас внутри. Нам неприятно, потому что мы свободная личность, потому что мы понимаем, как жизнь должна устроена, а Бог перенаправляет нас. И Он дает нам возможность поразмыслить. Но что мы должны понимать, что Господь работает над каждым лично. И Он посылает эти испытания лично в твою жизнь, лично для тебя, лично по определенным нуждам или по необходимости, которые Он видит. Поэтому наша задача с вами – все, что происходит, вся даже несправедливость – это все потому, что Божья рука на нас. И в этой же главе, в 19 стихе, мы читаем следующие слова. «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю души своей, дело и добро». Страждущие по воле Божией. То есть Петр говорит, что здесь нету другого варианта. Мы не можем с вами рассматривать, что бы с нами ни происходило, как вещь случайную. В этом есть воля Божия. В этом есть рука Божия. И поэтому он говорит, чтобы нам научиться смирению, нужно понять, что это и есть крепкая Божья рука над нами. Почему она и сказана, что она крепкая? Потому что Господь знает, что делать. И Господь допускает эти испытания или же эти огненные искушения, как мы с вами прочитали. И они страшные. И они тяжелые. И порой иногда задаешь вопрос: Господи, а есть ли выход? Но это крепкая рука Божья. И мы с вами знаем, на протяжении Ветхого Завета много Израиль пережил на себе крепкую руку Божию. Об этом вот брат передо мной тоже проповедовал, напоминал эти моменты, где была проявлена эта крепкая рука Божья. Братья и сестры, когда мы не справляемся с нашими уроками, вы знаете, многие учителя в этом мире, они думают, с этого ребенка ничего не получится. Уже какой класс, уже какое время, мы долбим эту истину, он никак не может заполнить. Наверное, ничего ему не светит. Вы знаете, так говорят люди. Бог так никогда не говорит. Никогда. Он никогда не оставляет человека, не говорит, с этого человека ничего не получится. Вы знаете, это профессиональный учитель. И он будет преподавать нам уроки смирения до тех пор, пока мы не выучим. Иногда людям уже на одре болезни, на одре смертном, уже вот тогда приходит это смирение. И мне приходилось видеть людей, которые действительно в своей жизни были очень, очень агрессивными или же очень такими, ну, несговорчивыми, если так можно сказать. И вы знаете, вот когда они приходили уже к этому моменту, что-то происходило. И этот человек, он размягчался, этот человек, у него были другие глаза. И потом возникает вопрос, ну неужели? Неужели нужно было прожить всю жизнь воевать, всю жизнь спорить, всю жизнь проявлять вот это непокорство для того, чтобы просто перед смертью осознать, что ты был неправ всю свою жизнь? Петр хочет нас предостеречь от этой ошибки. Братья и сестры, Господь сегодня учит нас смирению. Каждого из нас, каждого находящегося здесь в зале, различными уроками. Кому-то нужно научиться смирению в одном, кому-то в другом, но Бог учит нас. Вопрос в том, готовы ли мы сегодня смиряться, готовы ли мы во всем видеть руку Божью. Но это еще не все, потому что есть и второй момент. Здесь сказано так: смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время, возлагая все заботы свои на Него, ибо Он печется о вас. В нашем русском тексте написано: все заботы возложите на Него, как бы отдельная мысль. Но вообще в языке оригинала мы видим, что это продолжение. Он говорит, что, во-первых, нужно увидеть руку Божию, во-вторых, нужно научиться заботы свои возлагать на Него.
Это все происходит в этом смирении. Урок смирения тогда, когда мы правильно имеем взгляд на заботы наши. Христос не избавляет верующих людей от забот. Но Христос учит, как верующим людям нужно поступать с этими заботами. И Он говорит, возложите. Возложите все заботы на Него. Заботиться. Что такое забота? Забота – это определенное переживание. Это определенное беспокойство. Это нарушение какой-то умственной и эмоциональной устойчивости. Вот эта забота, которая действительно названа заботой века сего. И мы с вами должны понимать, что к этим заботам не нужно относиться как к вещам, которые, ну знаете, такие безобидные. Ну, они есть. Раз Христос допускает, они есть. Что мы с ними сделаем? Правильно. Мы с ними должны правильно поступить. Они есть, они будут. Но что христианин сегодня делает в отношении этих забот? И я хочу вместе с вами посмотреть на несколько моментов, которые подчеркивают опасность забот, когда верующий человек не обращает на это внимания, когда он думает, ну, заботы и заботы, ну, все же заботятся, и я забочусь. Но эти заботы, если мы с вами не поступаем с ними так, как Христос учит, что они могут сделать? Одно из таких моментов мы читаем с вами Евангелие Матфея, 13 глава, 22 стих, это притча о сеятеле. И там Христос хорошо подчеркивает, что происходит с человеком, который допускает в своей жизни заботы, который неправильно реагирует на эти заботы. В 13 главе, 22 стихе мы читаем, «А посеянное в тернии означает того, кто услышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Идет речь о семени, идет речь о Слове Божьем. И вы знаете, это не важно. Может быть, это в контексте церкви, может быть, это в личном контексте, когда мы дома читаем Библию или где-то еще слушаем, по радио, по интернету. Но когда Слово Божие сеется, когда Бог нам говорит, это Слово должно прорасти. Почему здесь и сказано, Христос говорит, что это забота века сего, она вместе с обольщением богатства, она заглушает. В буквальном смысле там сказано, как душит. Да, вы понимаете, что такое, когда задыхается человек? На недостаток кислорода, не может дышать. Мне кажется, это одно из самых мучительных смертей, которые, если люди умирают от удушья, это очень большие, это страшные переживания. И нам должно быть, братья и сестры, страшно, если Слово Божие, которое попадает в наше сердце, оно вот в таких спазмах. Оно хочет прорасти, а мы заботимся, а мы суетимся, а мы думаем о своем. И у нас вот нету времени остановиться, мы иногда собрание не можем досидеть, надо бежать, там много, там может быть еще что-то надо сделать. И это Слово Божие, оно просто не имеет шанса никакого прорасти. Оно от удушья умирает. Кто будет отвечать за то, что Слово удушилось? Не Бог виноват. Что Он не то слово нам дал. Вопрос нашего подхода. Мы неправильно отнеслись к этому. И мы сделали так, что оно задушилось, заглушило это слово. Но это еще не единственное. Есть еще одна опасность, которой мы можем подвергать себя. Об этом послании Луки, вернее, в Евангелии от Луки мы читаем с вами 21 глава, 34 стих. Здесь Христос говорит так, «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедениями, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Другая опасность – это отягчение нашего сердца. «Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались». Что это значит? Это значит, какой-то груз наложили на сердце. Да? Определенный груз, и он не только прижимает нас к земле низко, да? Он делает нас неспособными. Неспособными многие вещи делать, духовные вещи, я имею в виду. Это хорошее слово, которое мы можем увидеть, что оно применялось тогда, когда человек расставлял сеть для того, чтобы поймать птицу. Знаете, то же самое, вот в то время еще были такие птицеловы, и они именно этим и занимались, что была какая-то сеть, которая потом под тяжестью она наваливалась и прижимала птицу к земле. Таким образом ловились птицы, и Христос здесь говорит, таким образом сегодня дьявол ловит души верующих людей, прижимая их к земле, отягчая сердце.
Так, чтобы это сердце, оно не могло уже биться в том ритме. Почему мы с вами часто и спрашиваем себя, а где та радость, радость нашего спасения? Благодарю сегодня Геннадия Павловича за хорошее свидетельство. Вы знаете, это замечательно. Это замечательно, что 60 лет назад радость была такая же, как и сегодня. Или сегодня радость такая же, как и 60 лет назад. Братья и сестры, это пример. Это пример для нас. Потому что иногда бывает, люди 60 лет не проживают, радость уходит. На втором году христианской жизни иногда человек становится очень-очень злым, становится каким-то таким занятым, вроде в церкви, вроде с Богом, а занятой радости нету, ничего нету. Вот одна суета. Суета, потому что дал свободу заботам. Заботы поглотили человека. Некогда рассуждать, некогда внимательно послушать Слово Божие, поразмышлять о Слове. Некогда, просто некогда. Дела, дела, надо это, надо то. И Слово, оно заглушается. Сердце оттягчается. И что еще здесь Христос говорит? То, что эти заботы, если неправильно мы к ним относимся, они также лишают нас внимательности. Он говорит, чтобы, как мы с вами прочитали, что и чтобы день тот, идет речь о дне пришествия Христа. Но мы понимаем, мы ожидаем восхищения Церкви. Но чтобы этот день для нас, он не пришел внезапно, заботы могут лишить нас этой бдительности. Если мы будем постоянно в этих заботах, если мы постоянно будем в этих переживаниях, они лишают нас этой бдительности. Поэтому верующие люди должны очень серьезно подойти к своему отношению к жизни. И мы понимаем, что именно этим Господь проводит нас для того, чтобы мы научились смирению. В чем же здесь смирение? А смирение в том, что мы подчиняем свою волю воле Бога. И мы понимаем, что не то, как мы это себе представляем. Почему? Потому что здесь сказано, что Он печется о вас. Когда мы начинаем переживать за то, что действительно в нашей жизни происходит, и очень часто это от нас независящее, но Библия говорит, что когда ты что-то делаешь, не паникуй. Не надо терять внутренний мир. Не нужно переживать так, что как будто за этим конец света. Нет. Ты, наоборот, предоставь Богу об этом позаботиться. Потому что мы, получается, не доверяем Богу. Когда мы начинаем суетиться, Описание говорит нам, а Бог, Он заботится. Он о тебе и о мне сегодня заботится. А мы другим словом говорим, Господи, убери свою руку, дай нам самим сделать это. Мы думаем, мы знаем, как это сделать. А Бог говорит, нет, я знаю, моя рука уже на этом. Не убирай ее, подчинись этой заботе. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, размышляя об этих уроках смирения, которые сегодня Бог преподает нам, чтобы мы научились смиряться перед властями, как Христос был. И Христос стоял перед Пилатом, и Христос стоял перед многими людьми. И вы знаете, Он не рвал на себя одежду, не говорил, да вы знаете, кто я, да вы знаете, что у меня вся правда, и что вы не правы. Он мог бы, но Он не сделал этого, потому что это был Его опыт смирения, или же тот пример смирения, который Он показал нам. Поэтому будем учиться, братья и сестры, смирению. Смирению тогда, когда мы перед начальством каким-то, смирением тогда, когда мы в семье, в семейных наших отношениях. Это тоже уроки смирения. Смирение, когда мы в церкви с вами, друг между другом. Мы должны учиться этому смирению. Смирение в наших мыслях, смирение в наших словах, в наших делах, поступках. И Господь говорит, познайте это. Вам будет легче, когда вы будете понимать, что за всем этим стоит рука Божия. И когда вы научитесь заботы свои не сами выполнять, а доверить это Богу, который печется о вас. Аминь.

Наша программа подходит к концу, и мне остается только напомнить, что вы прослушали передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня, по милости Господа, мы слушали о смирении наших душ, взяв в основу 6 стих с 1 послания апостола Петра 5 главы. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Итак, дорогие друзья, если Господь продлит жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Дорогие радиослушатели, я рад вновь приветствовать вас всех любовью Иисуса Христа. И в прошлый раз мы говорили о заступничестве Божьем и о заступнике нашем Иисусе Христе, ходатае Нового Завета. И на эту тему еще хочется порассуждать и сегодня. Напоследок мы вспомнили, как и с кем поступает Господь, с искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. И вот в этом свете хочется порассуждать, за кого ходатайствует Иисус, когда ходатайствует, как ходатайствует, как долго ходатайствует. И мы должны твердо знать, ходатайствует ли за нас Иисус Христос. У нас должна быть и вера, и уверенность в этом. Я упоминал уже притчу о смоковнице. Давайте прослушаем ее в песне.

Дорогие радиослушатели, давайте зададим себе вопрос. Когда Бог начинает обращать на нас внимание? Этот вопрос очень сложный. Одному царю, которого еще и в помине не было, а Бог называет его по имени, говорит: «Ты мой помазанник Кир, и ты дашь повеление о восстановлении Иерусалима». Другому говорит: «Я избрал тебя от утробы матери». Третий может сказать: «Я от прародителей служу Богу». Но давайте не будем вдаваться в эти тайны. А сейчас прочитаем из послания к римлянам, глава 2. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Итак, в этом тексте написано о суде. Но мы можем увидеть, что несмотря на то, что человек грешит, хотя и сам осуждает других и делает то же, но к нему еще является благость, кротость и долготерпение, потому что Иисус умер за нас, когда мы были грешники. И вот к грешнику Господь посылает Слово Твое. Если кто из людей вот случайно слушает эту передачу, и он еще не знает о Христе, и не знает о Боге, не задумывался о спасении, знай, вот сегодня Бог тебя нашел, сегодня Бог к тебе говорит и хочет тебя спасти, и хочет привести тебя к покаянию, чтобы ты принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Не раз и не два в моей жизни были такие моменты, даже и опасные, когда Бог сохранил мою жизнь, избавил меня от какой-то неприятности, и этим он свидетельствовал о себе, хотел обратить мое внимание на себя. Но мое сердце тоже было нераскаянное, упорное и злое, и я долго противился Богу. И все-таки он, благодаря своему долготерпению и милости, нашел момент достучаться до моего сердца и привел меня к покаянию и вере в Сына Его, Иисуса Христа. А это значит, что, когда я был грешником еще, Иисус уже ходатайствовал за меня и заступался перед Отцом Небесным, и сохранял меня, и направлял меня к покаянию, и своего добился. Слава Ему за это, что Он привел меня к себе. Я очень этому радуюсь. Ну, а Бог долго терпелив или бесконечно терпелив? В Писании написано «долго терпелив». И если мы оттягиваем покаяние, все думаем: да вот я еще поживу, да я молодой, вот это христианство – это какие-то ограничения, какие-то запреты. Потому что если мы читаем заповеди, там очень много «не». «Не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй». И, конечно, нам эти запреты, пока мы еще не верующие, тяжкие. Мы хотим жить по своему усмотрению, по своим страстям и похотям, своим умом, своим нахальством, если хотите. Но может наступить момент, когда Бог лишит покаяния, потому что написано: «С лукавым ты поступаешь по лукавству его». Я услышал весть спасения и начал лукавить, всячески изворачиваться, оттягивать этот момент. И я не понимаю,
какую радость я получу, когда обрету спасение и освобождение от этих грехов. Я не верю этому. Мне говорят, ты будешь же совсем другим человеком, у тебя другие мысли будут, другие чувства. Ты возненавидишь все, что ты делал. А я не слушаю, я не верю, я лукавлю. И в конце концов может настать такой день, как настал у Иуды Искариота, который предал Иисуса. Иисус предупреждал его и задолго, и не раз, а потом сказал: «Что ты делаешь, делай скорее». Можем ли мы согрешать после уверования? Увы, можем. Мы еще живем во плоти, и мы не всегда понимаем, как это надо всецело отдаться Христу. И покаяние бывает неполным, отдача бывает не всецелой, любовь бывает непламенной, и тогда дьявол имеет к нам доступ, и мы согрешаем. И что же тогда Иисус? Он все равно ходатайствует за нас и побуждает и других ходатайствовать тоже за нас. Вот в послании Иакова в 5 главе так написано: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника». Это я читал с 14 стиха. И вот 19-20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Также в послании Иоанна написано: «Если кто видит брата своего согрешающего, пусть молится, но согрешающего грехом не к смерти». Но главное в этом, что как Иисус за нас ходатайствует, так поручает и нам ходатайствовать друг за друга в молитве.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Здравствуйте! В эфире Радио Церковь. И вы на волне еженедельной христианской передачи «Надежда сегодня». В студии ведущая программы Людмила Полий.

Известный американский евангелист Муди потерял все свое имущество вследствие пожара. На следующий день пришли его друзья и знакомые утешить его. Он встретил их, как всегда, сияющим лицом и был удивлен их сочувствию. Затем сказал своим друзьям: «У меня еще очень много богатства, так что сгоревшее недостойно того, чтобы о нем и говорить. О моем наследии написано в книге Откровения 21:7. Дорогие друзья, давайте сейчас откроем это место и прочитаем. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Прекрасное обетование и надежда для человека, который истинно чтит и верует в Бога. Я эти слова прочитала к письму нашей радиослушательницы Фот Елены из Омской области. На днях услышала второй раз конец вашей передачи с участием поэтессы Марии Зверит. Уже в первый раз сожалела о том, что не слышала всю передачу. Тогда я даже не успела записать адрес. Слушая передачу вторично, я записала адрес и прошу выслать мне стихи Марии. Хотя бы те, которые звучали в передаче, они необходимы мне и полезны. Леночка, мы пересылаем тебе стихи, а сейчас и для тебя, и для наших слушателей Кудренко Лины из Одесской области, а также Гавриша Александра из города Боярка Киевской области прозвучит еще один стих Марии Зверит. Ну и, конечно, для всех вас, друзья, песня.

И будет день, когда от всех невзгод душа усталым кораблем войдет к небесной гавани заветным берегам, где не бывать ни бурям, ни штормам. Там небу васильковые глаза глядит волны спокойной бирюза. Там паруса, распрямившись, вздохнут, там кораблю души навек приют. Там руки Иисуса с теплотой залечат трещин и пробоин боль. Прислушайся, как славно там поют. Мы там желанны, нас с тобой там ждут.

0: никто ему.
1: Уважаемые слушатели, в эфире «Надежда сегодня» и уже традиционная рубрика нашей передачи «Встреча для вас». Сегодня в нашей церкви в городе Черновцы проходит женская конференция, конференция женщин-христиан, которые верят в Бога, чтут Бога, молятся и убеждены, что в Боге смысл ихней жизни. Ну и, конечно, мы не смогли пройти и мимо вас, уважаемые слушатели, кто очень далеко от нашего края, кто, возможно, сегодня один, одинок, кто, возможно, живет только молитвой, общением с Богом. И мы решили для вас вот сделать эту встречу. Сегодня в нашей студии наша гостья из города Львова. А дальше мы попросим, чтобы наша гостья представилась нашим радиослушателям. Кого слушают и что будем слушать? Пожалуйста.
2: Спасибо большое. Я приветствую вас, дорогие друзья. Я Галина. Приехала со Львова на женскую конференцию. И мне очень приятно, что я имею возможность такую впервые в своей жизни обратиться к вам, дорогие женщины, девушки, к вам обратиться, возможно, в самых отдаленных уголках нашей прекрасной земли, которую сотворил Господь. Тема сегодняшней конференции необыкновенно чудесная – «Вы письмо Христово». И мне бы очень хотелось в эти минуты, когда я имею это общение с вами через радио, чтобы Господь посетил вас в этот момент и сказал вам то, что, в чем вы нуждаетесь больше всего именно в этот момент. На сердце у меня огромное желание в первую очередь вас всех поприветствовать любовью Господа Иисуса Христа, потому что Он единственный, который любит нас безмерно и никогда не перестает. И мне очень хотелось бы, чтобы тема сегодняшней конференции, которая проходит в Черновцах, прошла красной ниточкой в ваших сердцах, и там, где вы находитесь, вы письмо Христово. А письмо Христово – это то письмо, которое читают все люди, так говорит Слово Божье. И мне бы очень хотелось для примера, для вашего назидания, для ободрения для вас привести вам маленький пример из Евангелия, который вы все прекрасно знаете. Он записан в Евангелии от Иоанна в 4 главе. С 1 стиха и дальше, если у вас будет возможность, вы можете прочитать. Там говорится о женщине-самарянке, которая встретилась с Христом. После своей чудесной беседы с Ним она приняла Христа, приняла так, что у нее появилась возможность и желание рассказать об этом другим людям. И удивительно, что эта женщина, не меняя своего внешнего образа, такая, какая она была, она побежала в город. И люди, которые увидели ее, что она бежит не так, как раньше, обратили внимание. А почему? Вы задавали себе когда-нибудь этот вопрос? Потому что внутреннее состояние, то, которое ей дал Господь, то возрождение, какое она получила от Него, передалось на ее лицо и на ее глаза. У нее изменились они. И люди обратили внимание, что она говорила. И, вняв ее словам, пошли и имели общение со Христом. И после общения с Ним они ей сказали, это записано в 42 стихе, «А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он – истинно Спаситель мира Христос». Это было то письмо, которое прочли люди в городе, том, где жила женщина-самарянка. И мне так хотелось бы, чтобы ваша жизнь отвечала евангельскому учению, учению тому, который учит Христос, чтобы мы были письмо Христово, которое читают все люди. И на прощание я хотела бы вам еще оставить в назидание одно пожелание, которое вы бы взяли для всей своей жизни. Это чудесное обетование, какое дает Господь нам. Оно записано в книге пророка Исаии, 43 глава, 1 стих. Там речь, Господь разговаривает с Иаковом, а мне бы хотелось, чтобы вы в этом имя свое подставили и прочли его так, как будто бы Господь обращается к вам. Я буду говорить о себе. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Галя, и устроивший тебя, Галина, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты моя. И мне бы очень хотелось, чтобы это держало вас всю жизнь, чтобы это помогало вам в ваших проблемах, чтобы это помогало вам во всех трудных вопросах, которые вы не можете решить сами. Обращайтесь к Господу. Он дал нам чудесное обетование. Мы Его. А раз мы Его, мы письмо Христово, мы должны радоваться тому, что Господь с нами.

0: Вы знаете, как никогда сегодня женщинам трудно. Трудно финансово в семьях. Более всего трудно в отношениях между мужем и женой. Но более всего трудно в воспитании детей. Отцы и дети, мне кажется, что на сегодняшний день это самая большая проблема. Как в христианских семьях, тем более в семьях, которые не знают и не чтут Бога. Возможно, какие-то практические, вот такие жизненные советы вы оставите для наших слушательниц, для матерей. Пожалуйста.
1: Вы знаете, возможно, мой опыт не такой уж и большой. Я всего замужем 25 лет. Пошел уже 26-й год.
0: Но я думаю, что за 25 лет кое-какой опыт есть.
1: И у нас в семье трое детей. У меня два взрослых сына и дочь, слава Господу. Они все с Господом, все служат Господу. Но у меня в моем доме удивительная обстановка, потому что, скорее всего, меня, возможно, поймут жены служителя, потому что у меня муж служитель. Муж, который несет служение еще с молодости, с юношества, и сейчас он старший пресвитер по Тернопольской области. Кроме этого, он несет служение, которое я очень люблю, это евангелизация, и он координатор миссии возрождения, помогает братьям проводить большие евангелизации, малые евангелизации, сам трудится в области евангелизации. И я, как жена служителя, я могу кое-что сказать.
0: Да, пожалуйста.
1: Вы знаете, дорогие женщины, дорогие друзья, кто сейчас слушает, и особенно жены служителей, я вам сочувствую. Сочувствую потому, что настоящая жена служителя – это та жена, которая входит в служение мужа. А войти в служение мужа – это не так просто. Это нужно полностью себя посвятить. И все то, что должен в доме сделать муж, должны делать вы. И делать так, чтобы муж пришел домой и имел огромное желание, несмотря на все свои усталости, еще и побеседовать с вами. Но что характерно в этом, есть один маленький нюанс. Вы должны различать своего мужа в тот момент, когда вы должны промолчать, то есть проявить такт и ждать, когда он отдохнет и будет иметь желание поговорить с вами. Не торопите события. Сегодня один из братьев на конференции сказал прекрасные слова между мужем и женой, добрыми и святыми людьми, и на земле может быть настоящий рай. А настоящий рай в своем доме может создать только женщина. От нее зависит очень многое. Я счастлива тем, что у меня прекрасный муж, у меня хорошие дети. И я в своем доме являюсь письмом. Как его читают, это, наверное, надо спросить мужа и спросить моих детей. Но думаю, что я возьму на себя немножечко смелость такую.
0: Пожалуйста.
1: И скажу, что я стараюсь. Но если бы не Господь, если бы Он не давал мне силы, если бы Он не давал мне вовремя совет, если бы Он мне вовремя не закрывал рот, я извиняюсь за такое, если бы вовремя Господь не стоял в моем сердце, в моих мыслях, при моих устах, в моем доме бы не было рая на земле. А на сегодняшний день я могу это сказать со всей ответственностью перед Господом. Я благодарна Ему за то, что у меня прекрасная семья, прекрасные дети. И мне бы очень хотелось вам сейчас, те, кто имеет уже семью, и те, кто думают иметь ее, все вопросы, прежде чем что-то делать, на колени и молитва. Если нет возможности встать на колени, молитва в сердце, молитва в мыслях. Поддержка от Господа придет в любой момент, когда бы вы ни просили, днем ли, ночью ли, варя борщ, варя варенье с стирая, убирая, Господь с вами. Вы и там должны быть письмо Христово.

0: совет ваш тем женщинам, которые имеют очень много проблем в семьях и с детьми, и с мужьями, но они без Христа? Ваш совет для них?
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос. И я прекрасно понимаю, знаете, как поговорка есть одна: чужую беду рукой разведу. И мы можем давать советы, и очень много советов можем давать. Но пережить то состояние, которое переживает та или другая женщина, у которой есть эти проблемы, вы знаете, это действительно надо понять. Но мы, женщины-христианки, те, которые руководствуются Словом Божьим, и когда к нам обращаются за советом, мы должны дать этот совет. Но совет этот может быть только один – Господь. Господь может посоветовать. Тот момент, когда у меня были такие случаи, когда ко мне обращались люди, которые не имели в сердце своем Христа, и они мне говорили: «Ты не понимаешь этих проблем, у тебя все прекрасно, а у меня проблема вот такая, такая, такая». Я прекрасно понимала этих людей, и я ей сказала: «Я не могу тебе ничего посоветовать, но единственное, что я могу сделать с тобой, это помолиться и попросить у Господа совета на тот момент, в каком ты сейчас имеешь особо острую нужду». Мы люди, а люди есть люди, и только один Господь может. Я считаю, это мое мнение такое, в тот момент только молитва, одна молитва может дать, Господь через молитву, ответ через молитву может прийти и посоветовать тому или иному человеку, женщине, девушке в трудных моментах их жизни.

Вот такими пожеланиями мы заканчиваем эту передачу. Оставляем адрес, по которому ждем ваших ответов и писем на передачу. Возможно, интересуют какие-то жизненные вопросы или духовного характера, тогда пишите. Мы постараемся ответить. Возможно, не имеете Библии, тоже пишите нам. Наш адрес 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». Ну и на прощание совет доктора Брюса Вилкинсона на вопрос, нужно ли повиноваться своему неверующему мужу, который ужасно себя ведет, пьет, бранится и поносит имя Божье. Ответ – да. Это нелегкий путь, но так говорит Библия. Повинуйся, так говорит Господь. Повиновение жены должно включать в себя желание делиться с мужем своими мыслями и переживаниями, даже если вам этого очень не хочется, ибо так говорит Господь. Вот такой ответ. А теперь до свидания и до встречи через неделю.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пейсти, затем краткую проповедь Чарльза Сперджина, страничку «Хлеб наш насущный» и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: В народе говорят: посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Помня об этом, мы, то есть, я имею в виду мы, верующие, если проследим, чем мы занимались сегодня и вчера, то нам откроется много о самих себе, что может нас удивить. Не наполнена ли наша жизнь суетой? То есть, не состоит ли она из случайных, необязательных событий, хлопот, беготни, не связанных с четкой и определенной целью? Или направлены мои поступки на достижение осознанной, благородной цели? Видна ли эта цель в моих поступках? Хочу ли я через, скажем, 10 лет жить в том же духе, что и сегодня? Такую ли жизнь хочет видеть Бог у меня? Человека, который четко осознает свою дальнюю цель, у которого вся жизнь день за днем подчинена этой цели, такого человека мы называем дисциплинированным. Именно об этом аспекте нашей христианской жизни я и хочу сегодня поговорить, то есть о дисциплине. Меня могут спросить, а собственно зачем она нужна, дисциплина? И в какой именно области нашей жизни? Ведь мы люди, все такие разные, что легко одному, невероятно трудно другому и наоборот. Что же требуется от меня лично? И вот Библия говорит о дисциплине, по крайней мере, в трех областях жизни верующего. Во-первых, о чем мы думаем, затем, о чем и как мы говорим, и, в-третьих, на что уходит наше время. Итак, чем заполнены наши мысли? Это первое. Не предаемся ли мы пустым, бесполезным мечтам или, еще хуже, похотливым помыслам? Откроем Библию к 4 главе послания к Филиппийцам. Читаем 8 стих. «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот какую должна быть дисциплина нашего мышления. И это не даром, ведь именно наши мысли решают, поддаемся ли мы искушениям сатаны или противимся им. Затем Бог очень внимательно следит за нашей речью. В книге Притчей, 18 главе, 21 стихе, мы читаем: «Смерть и жизнь во власти языка». Своим языком мы можем причинить людям много зла или, наоборот, быть им благословением. Все дело в том, насколько язык у нас дисциплинирован. Апостол Павел говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Когда Христос входит в нашу жизнь, Он преображает и очищает наши сердца и наши помыслы. Будем поэтому очень осторожны, чтобы то, о чем мы думаем и говорим, не противоречило этой новой жизни во Христе, а, наоборот, выражало ее. На сегодня мне хочется подробнее остановиться на том, как мы, верующие, используем наше время. Откроем первое послание к Коринфянам, 9 глава. Начиная с 24 стиха. Тут сказано: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Павел здесь сравнивает верующих со спортсменами, идущими на ограничения и жертвы, чтобы получить награду. Он не зря привел именно этот пример коринфским верующим. Он знал, что рядом с их городом был знаменитый стадион, где раз в 3 года проходили состязания. Вспомним о современных Олимпийских играх. Вы знаете, что в 1980 году они будут проходить в Москве. Со всего мира съедется в Москву молодежь. Для чего? Чтобы бороться за золотые медали. Во времена Павла медалей не было. победителю вручался венец, то есть венок из листьев лавра. У спортсмена есть мечта, есть цель. Эта цель – победить. Победить все препятствия, всех соперников, преодолеть самого себя. И в результате – медаль, слава и почет. Итак, если спортсмен решил принять участие в Олимпийских играх, с чего же он начнет? Апостол Павел говорит о серьезных атлетах, воздерживающихся от всего. Например, бегун должен представлять себе, что нужно, чтобы стать победителем. Он должен знать, как разработать дыхание, как натренировать мускулы, как развить выносливость. Он должен помнить, что его задача не просто принять участие в забеге, но победить. Обычно в таких случаях спортсмен работает не один. Ему нужен тренер, советчик, руководитель, опытный и знающий. И, наконец, нужен план тренировок. Подробный, реалистичный и продуманный. План должен отражать намеченную цель. Как довести физические возможности спортсмена до совершенства? И вот когда цель ясна и план составлен, перед спортсменом встает вопрос – по плечу ли мне эта задача или нет? Готов ли я сделать или следовать этому плану? Оправдывает ли цель все эти усилия? Все ли у меня есть для достижения этой цели? Иисус как-то сказал, это в Евангелии от Луки в 14 главе, «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он все, что нужно для совершения ее или нет?» В данном случае это значит, готов ли я сполна уплатить цену для достижения этой цели? Готов ли я потратить на это месяцы и годы? Готов ли я отказаться от всего? От развлечения, любимой еды, веселых компаний? Готов ли я посвятить все свое время, помыслы, энергию, деньги этой цели? Готов ли я подчинить свою волю указаниям тренера? Если такая цена мне не по силам, не стоит и начинать. Победителем мне не стать. Но если спортсмен решает, да, стать чемпионом мне хочется больше всего на свете, я готов добиться этого любой ценой, тогда за работу. День за днем, месяц за месяцем он должен бегать и бегать дальше и быстрее, несмотря на всю боль и усталость. Даже в те моменты, когда больше всего на свете хочется просто упасть и уснуть. Только сила воли – вот что заставляет его преодолевать все трудности, идти навстречу цели. Вот что такое дисциплина. Это значит делать все необходимое для того, чтобы достичь цели, намеченной заранее. Цель, которая стоит того, чтобы к ней стремиться. Кое-кто скажет, что дисциплина – это трудолюбие. Это совсем не так. Хоть, конечно, эти понятия тесно связаны. Противоположность лени – это трудолюбие. А дисциплина – это трудолюбие, направленное на достижение цели. Как применить все это к нашей христианской жизни? Продолжая сравнение верующего со спортсменом, апостол Павел говорит о себе, что он не просто бегает без цели, не бьет кулаками воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. Это он говорит в первом послании к Коринфянам, 9 главе. Мы видим, как дисциплинирован был сам Павел. Он говорит здесь и о цели, к которой он стремился, и о том, что знает, чего эта цель стоит. Итак, мы убедились, что дисциплина выражается в поступках, направленных на достижение определенной цели. Что для этого нужно? Первое – поставить перед собою цель. Затем – разработать план ее осуществления. И, в-третьих, принять решение заплатить соответствующую цену. Эти три шага совершенно необходимы. Без них мы цели не достигнем. Вот, например, летчик поднимает самолет в воздух. Что будет, если он не знает, куда лететь, если маршрут полета не разработан? Он покружится в воздухе, и где взлетел, там и сядет. Так и мы, верующие, должны ясно осознавать, в чем наша цель. Обратимся к посланию апостола Павла Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Слушайте, что он здесь говорит. «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». И далее в 10 стихе он говорит «чтобы познать Его». Колоссянам Павел писал: «Христа мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Это ответ Павла на повеление Христа идти и учить все народы, повеление, данное Его ученикам и последователям. Христос умер, чтобы мы могли жить. Как нам ответить на эту огромную любовь Его? Для этого надо посвятить свою жизнь выполнению двух основных задач. Во-первых, духовно расти в нашем взаимоотношении с Иисусом Христом, и, во-вторых, выполнять Его великое поручение приводить души ко Христу. Если мы примем решение, несмотря ни на какие затраты, идти к достижению этих двух целей, то по милости Господней мы станем верными Его учениками, и люди и народы познают Его через нас. Если мы будем верны этим задачам, то со временем, по милости Божией, и мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Ставить такие цели перед собою или нет, это каждый из нас должен решить сам. Если мы помним о Христе, о том, что Он для нас совершил, о Его бесконечной любви и чудных обетованиях, наше решение будет твердым. Мы скажем Христу «да», и другого ответа быть не может. На этом пути нет места для половинчатых решений, для частичной отдачи. Один спортсмен, выиграв золотую медаль по классической борьбе на Олимпиаде в Токио в 1964 году, сказал: «Получив эту медаль, я, оглядываясь на прошлое, и вижу, что ни разу в жизни я не гулял с девушкой, у меня не было времени любоваться закатом, ни курения, ни вина, ни развлечения, только тренировки в свободное от работы время». И мечта, мечта вот об этой медали. Другой чемпион по бегу пробегал в неделю 225 километров, 56 из них под открытым небом, в любую погоду. Они пошли на все это. Они отдали все, чтобы победить, чтобы получить венец тленный. А что делаем мы, верующие, искатели венца нетленного? Проявляем ли мы такое же рвение, такую же дисциплину? Взять хотя бы одну из перечисленных нами целей – приблизиться ко Христу, лучше познать Его. Все, о чем мы сейчас говорили, как применить это практически к достижению этой цели – познать Иисуса Христа лучше. Если мы действительно хотим познать Христа, то прямой путь для этого – изучать Слово Божие, Библию. Апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения. Именно Писание говорит нам о Христе. Поэтому, говоря о познании Христа, мы должны разобрать практический план. Возможностей для этого много. Ваше утреннее молитвенное общение с Богом, заучивание стихов из Библии наизусть, коллективный разбор Писания и, наконец, просто регулярное чтение Библии. Как составить план, скажем, для чтения Библии? Она, как известно, состоит из 66 книг. Давайте поставим цель перечитывать ее раз в год. Это будет означать 4 главы в день или 28 в неделю. Как читать? Сначала до конца или в разброс? Многие верующие рекомендуют читать Ветхий и Новый Заветы параллельно. Это позволяет видеть, как в них перекликаются Божьи истины. Многие любят читать, например, 4 Евангелия не подряд, одно за другим, а параллельно, двигаясь по хронологии жизни Христа. Важно найти, какой способ принесет лично вам больше благословения. Это не значит стать рабом одного метода. Самое главное – это движение к цели, лучше познать Христа. Это ведь наша цель. Например, кому-то, может быть, лучше установить для чтения определенное время, а не количество глав. Выберите такой способ, который подходит лично вам. Возможно, вам будет полезно выписывать истины, относящиеся к определенной теме, например, прощение, или о благодати, или о грехе, или о ученичестве. Возможно, вам будет лучше читать Библию вдвоем, вслух. Все потребности предусмотрите в вашем плане, и когда график чтения будет составлен, значит, второй шаг сделан. Вы разработали план достижения цели. Теперь дело за третьим шагом. Решиться, какую цену придется платить. 4 главы займут у вас 20-30 минут в день, то есть 2-3 часа в неделю. Их надо где-то найти. Для кого-то это будет означать отказ от менее нужных занятий. Другой найдет в своей жизни часы, которые тратятся без пользы и будет, например, читать в электричке по дороге на работу. Третий захочет почаще встречаться с братьями и сестрами во Христе. Для четвертого будет важно вставать пораньше. Для пятого – ложиться попозже. Какие-то вещи придется делать побыстрее или не делать совсем. Но время для регулярного чтения Библии найти придется. Готовы ли мы к этому? Не на неделю, не на месяц, а на всю жизнь. Если познание Христа – это наша цель, наша необходимость, то ответ должен быть «Да, я готов». И тогда остается перейти к делу. И в нашу жизнь входит дисциплина. Принятие решения надо выполнять. И выполнять непреклонно. Если вас отвлекает шум, найдите другое место. Если время оказалось неудачным, найдите другое время. Но если, скажем, сегодня утром вы почему-то не закончили намеченное чтение, сделайте это вечером. Какую бы усталость вы ни чувствовали, есть настроение или нет? Задание должно быть выполнено. В минуты слабости, возможно, придется себя заставлять.

и себя, обратитесь за помощью к другим. Но может оказаться и так, что, несмотря на ваши искренние старания выполнять план, не удается, тогда, вероятно, ваш план вам не по силам. Помните, что он должен быть реалистичным, выполнимым. Тогда надо вернуться к шагу номер 2 и пересмотреть его. Например, если вы учитесь в школе или институте, то можно ограничить чтение 2-3 главами в день, но запланировать побольше, скажем, на каникулы. Или если вы мать с большой семьей, да еще и работаете, то для вас реалистичным, может быть, будет чтение Библии не за 1 год, а за 2. Помните, лучше читать немного, но регулярно, чем сорвать свой план и не читать ничего. Попросите братьев и сестер молиться за вас. Просите их проверить, как подвигается ваше чтение. Не забывайте при этом, что ваша цель не похвалиться перед людьми, не утвердиться в чьих-то глазах, а познать Христа, приблизиться к Нему. Это ваша цель. Может создаться неверное впечатление, что, мол, дисциплина – вещь механическая, что она зависит от нас. Это, конечно, не так. Мы должны помнить, что успех к нам придет только с Божьей помощью. Он не придет без молитвы. Познать Христа можно только благодаря содействию Духа Святого. Когда встречаются трудности, вспоминайте Его обещание о помощи. Если вместо желания прочесть Библию возникает другое желание, попросите Господа послать вам нужное желание. Итак, молитвенная практика и дисциплина – при содействии Духа Святого – залог успеха в познании Иисуса Христа. В начале нашей беседы мы сказали, что быть дисциплинированным значит осознавать четкую цель и постоянно осуществлять ее на практике. Только этим путем мы можем прийти к такой жизни, какую хочет видеть Господь у нас. Шаг за шагом, день за днем мы дисциплинируем нашу жизнь, идя в свете Слова Божия, приближаясь к Иисусу Христу. В качестве первого практического шага давайте сделаем вот что. Когда кончится эта беседа, возьмите лист бумаги и постарайтесь вспомнить, чем вы занимались вчера и сегодня, час за часом. Посмотрите, на что уходит время. Прикиньте, что бы вы подумали о человеке, проводящим время таким образом, как вы его провели. Отражает ли такой образ жизни высокую цель, или это просто трата времени? Убедившись в этом, вспомните, о чем мы сегодня говорили. Поставьте перед собой цель познать Иисуса Христа во что бы то ни стало. Разработайте одну из граней этой цели, например, изучение Библии, и за работу. Составьте план, обдумайте, чем придется пожертвовать. И пусть в вашу ежедневную жизнь войдет дисциплина, не забывая ссылаться только на силу Духа Святого. Это значит не спускать глаз с Иисуса Христа. Он не терял времени даром. Все, что Он делал, без исключения, было подчинено одной цели – исполнить волю Отца. Цена была неимоверно велика. Но на кресте Христос мог воскликнуть: «Совершилось! Цель была достигнута! Все, что хотел Господь, исполнено в совершенстве!» И вот в заключение я хочу прочитать из 13 главы послания к евреям. Тут мы читаем такие слова: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел, одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».

0: Адёна Пути. Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Чтобы мы помнили нищих. Послание к Галатам, 2 глава, 10 стих. Почему Бог допускает, чтобы многие из детей Его были нищими? Он мог бы сделать их всех богатыми, если бы захотел. Он мог бы положить мешки с золотом у их дверей, мог бы послать им значительный годовой доход или разбросать вокруг их жилищ обилие продуктов, как он сделал однажды, чтобы накормить израильтян, устилая окрестности израильского стана грудами перепелов и осыпая их дождем небесного хлеба. Нет никакой иной необходимости в том, чтобы они были нищими, кроме той, что он считает это состояние наилучшим для них. Скот на тысячи гор – его, и он мог бы их всех обеспечить. Он мог бы заставить самых богатых, великих и могущественных положить свою силу и богатство к ногам детей его, ибо сердца всех людей в его власти. Но он не делает этого. Он допускает лишения. Он допускает, чтобы они томились в нищете и безызвестности. Почему так? Причин много. Одна из них – чтобы нам, облагодетельствованным достатком, дать возможность проявить нашу любовь к Иисусу. Мы проявляем нашу любовь ко Христу, когда воспеваем о Нем, когда Ему молимся. Но если бы в мире не было сынов нужды, мы потеряли бы дорогую возможность свидетельствовать о нашей любви, совершая пожертвования Его более бедным братьям. Он установил, что таким образом мы должны доказывать, что любовь наша пребывает не только в слове, но в деле и истине. Если мы подлинно любим Христа, то будем заботиться о тех, кого любит Он. Те, кто дороги Ему, будут дороги и нам. Давайте же воспринимать помощь бедным овцам Господним не как долг, а как честь, помня слова Господа Иисуса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Воистину, заверение это достаточно сладостно, и мотив этот достаточно силен, чтобы заставить нас щедрой рукой и любящим сердцем помогать другим, помня, что все совершаемое нами для народа Его милостиво принимается Христом как совершаемое для Него самого –

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Когда жизнь трудна. Псалом 15, 2 стих. «Я сказал Господу, Ты Господь мой». Физически, умственно и эмоционально измотанная, я свернулась в своем кресле. Следуя Божьему руководству, наша семья переехала из Калифорнии в Висконсин. После прибытия сломалась машина. Мы на 2 месяца остались без транспорта. Между тем, ограниченная подвижность моего мужа после непредвиденной операции на спине и мои хронические боли осложнили заселение. Обнаружились проблемы с новым для нас, но старым в сущности домом, которые вылились в немалую сумму денег. Наша старенькая собака заболела. И хотя новый щенок принес много радости, воспитание пушистого комочка потребовало больших трудов, чем предполагалось. Я захандрила. Как можно иметь непоколебимую веру, путешествуя по ухабистой дороге? И вот, когда я молилась, Бог напомнил мне о псалмопевце, хвала которого не зависела от обстоятельств. Давид изливал свои чувства, часто находясь в крайне уязвимом положении. Он искал убежище в Божьем присутствии. Видя в Боге своего попечителя и защитника, он славил его и следовал его совету. Давид утверждал, что не поколеблется, потому что всегда видел перед собой Господа. Поэтому он радовался и был спокоен в Божьем присутствии. Мы тоже можем радоваться, понимая, что наш мир и покой не зависят от ситуации, в которой мы оказались. Будем благодарить нашего неизменного Бога за то, кто Он есть и кем всегда будет. И пусть Его присутствие еще больше укрепляет нашу веру. Как хвала Богу за Его неизменный характер и удивительные дела может укрепить вашу веру в сложных обстоятельствах? Какие ситуации вам нужно отдать в Божьи надежные руки? Небесный Отец, спасибо за то, что Ты такой.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все сыны света и сыны дня, вы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, со 2 по 10 стих. Великий Бог по Своей благой, угодной и совершенной воле не только дает благую возможность людям прийти к покаянию, стать, как и Слово Божье говорит нам, и, как говорится в вышепрочитанных стихах, сынами света, но и также предупреждает нас о том, что есть и сыны тьмы, которые в пришествии Господа Иисуса Христа будут подвержены справедливому суду Божию. Это же место Священного Писания не только предупреждает неверующих о наступающем суде Божьем в день Его пришествия, но и понуждает верующих, как сказано, не спать, но бодрствовать и трезвиться. Стих 6. Что это значит? С чем оно, таковое постановление Божие, связано? И другие вопросы могут возникнуть при чтении вышепрочитанных стихов. И сегодня обратим наше внимание на некоторые важные истины, связанные с этими стихами. «Не будем спать». Это выражение относится к уверовавшим в Господа Иисуса Христа. Слово «спать» употребляемо в Священном Писании в смысле физической смерти. Матфея 9:24. В смысле физического сна человека. 1 Фессалоникийцам 5:7. И в смысле плотского безразличия человека к духовным истинам. Марка 13:36. И также в смысле духовной дремоты или полусна. Это такое состояние, при котором хочется спать и невольно закрываются глаза. Есть такая болезнь – лунатизм, суть которой выражается в том, что страдающий ею ходит во сне с бессознательным совершением различных действий. Слово же Божье предупреждает верующих избегать полусознательного состояния в духовном хождении пред Богом. Об этом ясно говорит нам апостол Павел в послании к римлянам, 13 главе, с 11 стиха по 13. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна. Как днем будем вести себя благочинно? Ибо вы сыны света». Верующих апостол называет сынами света и сынами дня, стих 5. И этим он ясно показывает нам, что еще есть и ночь, и дети, или сыны ночи, которые, естественно, ночью спят. Конечно, здесь Слово Божье разделяет всех жителей мира на сыновей дня и сыновей ночи. И не только это. Оно показывает нам и действия одних, и какие действия должны быть других. Так, например, говоря о сынах ночи или о тех, кто не знает Господа, Слово Божье говорит о их действиях так. «Они будут говорить «мир и безопасность»» — стих 3. То есть все в порядке, все идет надлежащим образом, все правильно, ешь, пей и веселись. Для них материальные ценности важнее духовных. Мы, дескать, пользуемся ими в полной мере, удовлетворены этими материальными ценностями, а о Боге послушаем в другой раз. Тем более о Его пришествии на землю, которое совершенно нереально. Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3, 4. Рассуждая так, они предаются беззакониям все более и более, и таким образом усугубляя свое положение пред Богом, готовя себя на суд Всевышнего. Не видим ли мы с вами это в настоящее время? Увеличение беззакония сынов тьмы, таковые благодетель считает беззаконием, а беззаконие — элементарным правилом жизни, и это не должно удивлять нас, а настораживать, ибо в Слове Божьем есть ясное указание на то, что в последние дни мера беззакония увеличится, 2 Тимофею 3, 1, 5. Не будут многие думать о духовном, а о материальном, Матфея 24 глава 37 стих. Таковые в день пришествия Божия определены на гнев, 1 Фессалоникийцам 5, 9, и на пагубу, стих 3. Ибо они в духовной тьме, то есть духовно спящие, отвергнувшие благодать и милость и любовь Божию. Но, в противовес этому, апостол говорит о верующих как о сынах света. А если так, то день Господень не должен быть чуждым для вас, как и написано. Ибо все вы сыны света и сыны дня. 5 стих. То есть сыны дня Господня. Будем бодрствовать и трезвиться. Не все знают, что часовому на страже особенно приходится сражаться с дремотой накануне утра. Глаза автоматически закрываются. Часовые знают, что стража накануне утра самая трудная, таково и в духовной жизни. Апостол ясно указывает сынам света на внезапное пришествие Господа Иисуса Христа, то есть на внезапное наступление дня Господня. И эта стража накануне Божье пришествие трудная. Сказано в Библии о охлаждении веры, о потере первой любви. Читайте Матфея 24, 12, Откровение 2, 4. Многие станут не горячими, а теплыми. Откровение 3 глава 15 стих. В моей жизни я видел людей, могущих стоя спать. И для того, чтобы и этого не случилось, нужно противоядие, а именно нужно ходить. В духовной жизни также дается рецепт, с помощью которого можно победить это полусонное состояние, а именно «будем бодрствовать и трезвиться», стих 6. Бодрствовать — это значит быть с открытыми глазами, не с закрытыми, как это есть в «Сынах тьмы», стих 7. Бодрствование — это не значит ничего не делание, ибо открытые глаза — это уже действие. А действия сынов света должны быть таковые. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в орудия света. Как днем будем вести себя благочинно, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание апостола Павла к римлянам, 13 глава с 12 по 14 стих. Второе слово «трезвитесь» имеет смысл свободы от воздействия опьянения. Иначе говоря, трезво смотреть на события, окружающие нас, с неослабевающим вниманием в связи с пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Во втором послании Павла к Тимофею, 4 главе и 5 стихе, смысл этого слова связан с бдительностью, как и сказано: «Но ты будь бдителен во всем». И вот эта бдительность заставляет нас облечься в броню веры и любви и в шлем надежды. Таким путем, избавляя нас от многих неприятностей, недоразумений в нашей духовной жизни накануне пришествия нашего Господа Иисуса Христа. «Вы сыны света, а не тьмы», говорит о верующих Слово Божье. «День Господень наступает». Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
1: Итак, первое послание к Коринфянам. Смотрите, как начинается это послание. Ну, вы понимаете, что это первое послание к Коринфянам. Это церкви, которая находилась в городе Коринф. И написано апостолом Павлом. Вот какие слова Павел в первом послании пишет этой церкви. Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Софен брат церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатели всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, какие-то возвышенные слова апостол Павел употребляет в самом начале, обращаясь к этой церкви. Это освященные во Христе, призванные святые. Они, это те, которые обогатились всяким словом, всяким познанием. У них утвердилось Слово Божье. Они не имеют недостатка ни в каком даровании. Это богато одаренная церковь. Смотрите, какие прекрасные слова. Конечно, вот если бы о нас так было написано, правда? Такие возвышенные, хорошие слова. Но мы знаем, что в этом послании не только эти слова хорошие написаны. Не только эти возвышенные слова. Есть и другие слова. Так же, как мы знаем, что есть хорошие слова о нас, сказанные кем-то. Есть что-то, чтобы мы не хотели, чтобы второй раз повторяли. Вы знаете, это послание, а у него очень такое торжественное начало. И Павел не кривит душой, мы вернемся к этому. Он действительно верит в это, и он вкладывает смысл, это действительно истина, то, что он говорит в самом начале. Но само послание вместе взятое, оно такое, как бы сказать, противоречивое. Там много напряжения, много, казалось бы, непонятного. И в этом послании, вы знаете, каждый как будто бы находит то, что он хочет. Есть люди, которые находят в этом послании оправдание говорения на языках, что так должно делать в Коринфянам. Есть другие, находят другие вещи. И кажется, каждый находит как будто бы то, что хочет. И есть много разных таких текстов, которые, в частности, мы будем говорить о вечере. Там же о покрывале для женщин. Там же и в этом послании одни находят, что надо, а другие находят, что не надо. Одни говорят, должен быть знак, а другой говорят, что если не хочет покрываться, пусть стрижется. И тот и другой берет это из этого послания. Мы дойдем до этого. Но важно, что это послание, каким бы оно ни было напряженным, противоречивым, это является Слово Божье. И оно написано для нас, для нашего поучения, для нашего наставления. Поэтому я хотел бы вернуться вот к этому вопросу, который сам начал. Почему 2000 лет спустя для нас важно сегодня изучать послание к Коринфянам? Ведь если мы начнем его подробно читать, не выбирать красивые куски, но если мы подробно одно за другим будем читать, мы увидим, что там есть много того, что смущает людей. Есть много того, что вдохновляет. Поэтому если мы выбираем то, что нас вдохновляет, все нормально. Но если мы берем все вместе, там очень много напряженных моментов. Почему 2000 лет назад, я иногда, вот читаешь о Коринфянам, иногда мысль приходит, да если бы это не было написано там, нам было бы легче. Но именно в такой форме, как оно написано, оно представлено нам как Слово Божье. Со всеми вопросами, со всем восторгом, со всем смущением. Для чего-то оно написано. И вот сейчас, когда 2000 лет прошло, когда-то в Коринфе столько лет прошло. Почему нам сегодня важно изучать это послание? Я хочу предложить несколько аргументов, почему нам важно, в чем особая ценность изучения этого послания. И это очень важно пожилым, среднего возраста, молодежи. Это послание очень важно. Некоторые аргументы, почему нам нужно это изучать. Первое. Это послание написано самим апостолом Павлом. Церкви, которую он основал. И, конечно бы, интересно нам видеть, какая это была церковь, которую сам Павел основал. Мы иногда говорим, что вот церковь, вот это вот хороший пресвитер. Вот церковь какая у него. В данном случае мы имеем возможность заглянуть в церковь, которую создал сам апостол Павел. Вы знаете, в Евангелиях изложены основные теоретические положения о том, что такое Евангелие. Первое послание к Коринфянам – это послание, которое показывает нам процесс воплощения Евангелия в жизнь. Одно дело, когда мы слышим теорию «покайтесь и веруйте в Евангелие», другое дело, как это Евангелие воплощать в реальную жизнь с реальными проблемами, с реальными вопросами. Это вот как раз послание Коринфянам нам представляет эту возможность заглянуть в это золотое время, где сам апостол Павел работал. Это как золотое время, можно так сказать, что, ну, может быть, этот пастор не такой, и этот не такой, а вот не такой. Но вот был Павел, который был апостолом в основе создания этой церкви. Это тот Павел, слова которого легли в основу Слова Божьего. Именно этот Павел основывает церковь в Коринфе. В этой церкви возникают проблемы. И очень важно, когда эти проблемы возникают, каким образом Евангелие работает. Что Павел делает с этими проблемами? И какая это церковь, которую Павел создал? Какие-то люди? Какие-то проблемы? Каким образом Павел их решает? И в этом важность послания. И нам хотелось бы, например, чтобы в этом послании не было ничего негативного. Но там есть много негативного, как и позитивного. Но важно, что она написана негативно, важно, что написаны эти проблемы, но они похожи на наши проблемы. И важно, почему Дух Святой не упустил написать эти проблемы, потому что показано, как сам апостол Павел подходит к этим проблемам и как он их решает. В этом послании есть много вопросов, таких как, ну, в частности, например, кто такие плотские и кто такие духовные? И что делать с плотскими, если они плотские? А они в церкви есть, и у нас, наверное, есть. Я допускаю, что есть. Ну, наверное, не все духовные, некоторые даже плотские есть. Мы об этом будем говорить. В этом послании говорится об отношениях верующих людей, членов церкви, к своим лидерам. У нас есть свои лидеры. Как мы к ним относимся? Очень часто от того лидера, у которых мы избираем, от того, как мы к ним относимся, за кого мы их считаем, очень много зависит успех в церкви. В этом послании поднимается вопрос неправильного отношения к лидерам церкви. И Павел решает этот вопрос. Церковь, можно сказать так, церковь полностью автономна, или она еще нуждается в апостолах? Или еще вопрос, есть вопросы, например, отношения к браку и безбрачию. Есть некоторые в наше время появляются, что более чистые люди, это более духовные люди, это те, которые не вступают в брак. И есть даже такие, которые вступают в брак, но потом живут как брат и сестра. И говорит, в этом тоже духовность. В этом послании об этом речь будет идти. В этом говорится о свободе и ответственности. Например, есть мясо или нет. Там же говорится, а покрывали для женщин, одевать его или нет. Во время вечери нужно знать друг друга или нет. Там поднимается вопрос правильного отношения к вечере Господней. Там же вопрос даров. Интересный кусок, который мы все ждем. Это 12, 13, 14 глава о говорении на языках. Так говорить или не говорить. В этом послании говорится о крещении Духом Святым. Павел толкует, что это такое. Довольно просто толкует. И важно обратить внимание, что все эти проблемы, их намного больше, чем я перечислил, но важно, каким образом сам Павел подходит к этим проблемам и как он их решает. И в этом ценность негативного и позитивного, что есть в этом послании. Есть при изучении послания Коринфянам, у нас есть проблема. Это похожая проблема со всеми посланиями. Изучать послания – мы должны сознавать, в чем трудность изучения их. Мы иногда читаем, как будто бы вот здесь написано, кусочки читаем, и каждый читает то, что хочет. Но послание Коринфянам – это письмо, которой написано от начала и до конца. Там нет просто параграфов. Вот этот параграф, например, об этом говорит, об этом говорит. Это письмо, это послание. Это ответ на то, что происходило в этой церкви. И первая проблема, которая при изучении послания заключается в том, что мы видим только одну сторону вопроса. Нам кажется, мы говорим, вот написано, и каждый читает, вот написано, значит, я больше всех вас говорю языками. Или, например, говорящий на языках говорит не людям, а Богу. Написано, поэтому вот я с самим Богом разговариваю, и это правильно. Но в этом-то и трудность, что послание – это письмо. Письмо, которое написано кому-то, прежде всего не нам. Прежде всего написано Коринфской церкви. В ответ на что-то. Это, знаете, что-то вроде мы читаем послание, мы читаем одну сторону вопроса. Вот вам приходилось когда-нибудь, вот ваш муж или жена, кто-то из ваших родственников, друзей, разговаривать с кем-то по телефону? И вы слышите одну сторону вопроса. Иногда вот моя жена подскажет, ты ему скажи то-то и то-то и то-то. Или скажи вот это и это. А иногда я говорю, до свидания. Все. И повесил трубку. Говорю, как ты оборвал так быстро? И в чем проблема? Она не слышит, что мне с той стороны говорят. Если мне резко, все, я бросаю трубку, у меня произошло то, а мне что остается? Говорю, бай. Она мне советует, что нужно сказать, но вторую часть она не слышит. Она не слышит, что мне оттуда говорят. Вы знаете такие случаи? До конца мы не понимаем, мы с одной стороны подсказываем. Так вот, послание, как будто бы мы имеем Слово Божие, но это послание, мы должны понимать, что это письмо. И от того, насколько мы догадаемся, что говорят с той стороны, от этого зависит правильность нашего вывода. Так вот, в послании к Коринфянам кто-то из домашних Хлоиных, были такая семья под именем Хлоины, в это послание к Коринфянам, члены этой церкви, написали письмо Павлу о том, что в этой церкви происходят какие-то беспорядки, что-то не так. Павел в ответ на это письмо пишет им ответ. Вы знаете этих Хлоиных? Не знаем. Вы знаете, кто они были? Вы знаете, что они, собственно, Павлу написали? А то, о чем вы мне писали, то лучше не касаться. А что они писали? То есть от того, насколько мы правильно предположим, что те им писали, от этого зависит правильное понимание ответа Павла. У нас есть ответ Павла, но у нас нет оригинальной ситуации. Мы до конца не понимаем, что происходит в Коринфской церкви. Мы не знаем, что конкретно написали Хлоины. Мы не понимаем, в чем, собственно, проблема. И от того, насколько мы понимаем, что Хлоины сказали, что происходит в церкви, от этого зависит правильность понимания ответов Павла. И в этом трудность. В этом трудность, что мы должны допускать неточности. И когда мы делаем какие-то выводы, мы должны быть осторожны. Потому что от того, насколько мы правильно догадались, что им писали и в чем, собственно, проблема, от этого зависит правильное понимание того, что Павел говорит. Это во всех посланиях такая проблема. Мы всегда должны попытаться восстановить контекст, в котором происходило, действующие лица, причину, по которой пишется. Если, в частности, например, мы читаем Евангелие, Евангелие, там все действующие лица, они в основном налицо, они там записаны. Ну, мы можем не знать какие-то традиции, какие-то обычаи, что помогло бы нам понимать лучше Евангелие. Но, в общем-то, все действующие лица там записаны в Евангелии. Послание – это, опять-таки, говорю, письмо. Мы знаем только одну сторону вопроса. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы узнать эту вторую часть. Когда мы читаем Священное Писание, мы все читаем с предубеждением. А когда мы читаем послание, мы даже не замечаем, что происходит в нашем сознании. От того, в какую церковь мы ходили, от того, как мы росли, где мы формировались, от этого зависят многие понятия, которые мы привносим в Священное Писание. Мы не замечаем, как мы это делаем, но мы все это делаем. Если этот человек, например, воспитался в пятидесятнической церкви, естественно, он будет видеть то, что он хочет видеть. Что говорящий на незнакомых языках, говорит с Богом, это хорошо разговаривать с Богом. И говорит, хотя дух мой молится, ум остается без плода. Скажет, вот потому мы и не понимаем, потому что я духом молимся. Другой, который воспитался в баптистской среде, который подчеркивает больше Священное Писание и смысл языков, который происходит, нет, с Богом разговаривать, использовать дар неправильно. Надо с церковью разговаривать, для этого дар дан. И поэтому другой будет читать и скажет, что же делать? Когда я молюсь духом моим, ум остается без плода, скажет, чему вы радуетесь? Происходит раздвоение личности. Один дух молится, а ум остается. Должен быть и дух, и ум должны участвовать вместе. И сказать, это неправильно. И много других вопросов. Так же, как мы, например, читаем о омовении ног. Люди, у которых традиция есть ноги мывать, они скажут, это нужно, мы это будем делать. Мы, которые выросли в традиции, что это не надо делать, мы обязательно скажем, что это символ. Что это не обязательно. Надо найти форму, подходящую в наше время, чтобы выразить форму смирения. Не обязательно ноги мыть. Ну, в наше время, ну что мы будем? Ну, сейчас начнем обувь снимать, носки снимать, все это, а зимнее время? Никак, это мы начнем, мы устроим баню здесь общественную. Хотя другая часть, которые выросли в этом, скажут, подожди, так написано. Есть много таких моментов, которые мы не замечаем, когда наше предубеждение, оно с нами. В частности, например, вы знаете такой текст, который о Марии говорит, «Отныне будут ублажать меня все народы». Помните, да? Вы думаете, кто это написал? Эту фразу. Кто эту фразу с греческого перевел? Как вы думаете? Давайте по-другому. Слово «ублажать», «отныне будут ублажать меня все народы», оно что значит по-русски? Прославлять. Ублажать что по-русски еще можно? Я не знаю, я хохол. И я не совсем понимаю. Почитать. Ублажать что еще? Восхвалять. А вот «ублажил его» — это что значит? Вот пошел к начальнику и ублажил его, и он меня послушал. Что? Уговорить. Упрашивать. Умолять, делать все возможное, чтобы тот сделал то, что я хочу. Так вы думаете, кто перевел эту фразу? Православные. Потому что они верят, что Марии нужно молиться. И когда они читают, они это видят. Мы же говорим, подожди, что-то тут не то. Что-то тут не то. И мы идем греческий, говорит, нет, будут называть меня блаженной. Это наше понимание. Я привожу примеры, предубеждение, которое с нами. Правильно это, неправильно, но оно все время с нами. Поэтому, когда мы толкуем Священное Писание, мы должны помнить об этой слабости, что она у нас есть. Как бы мы ни старались, вы и я, мы все немножко привносим в текст, и нам кажется, что оно там написано. Но очень много это зависит от того из внутреннего убеждения, которое мы имеем. Очень часто мы подходим к Священному Писанию, и у нас же наперед есть учение, схема. И мы ничего не можем сделать с этим. Единственное, понимая смирение, что мы такие люди, попытаться предпринять какие-то шаги, которые низведут на минимум эффект вот этого предубеждения. Ну, в частности, что мы можем сделать с коринфянами? Чтобы снести на минимум эффект нашего предубеждения, что это должно знать, мы должны познакомиться с географией, условиями, с людьми. Вы скажете, а при чем здесь география? Только не передавай другому, ну, начал с географии. Причем здесь география? Вы сейчас увидите причем. Узнать, где Коринф находился, что за люди там жили, что происходило. Павел делал палатки. А почему он палатки делал? С чего вдруг он стал палатки делать? А почему бы ему автомобильный бизнес не открыть? Или какой-то другой бизнес, более доходный? Он палатки делал. Положение этого города определяет, почему он делал палатки. Узнать этих людей, узнать их убеждение, религию, узнать общество, с которого они вышли. Многие эти вопросы помогут нам понимать людей, к которым Павел обращается. Конечно, мы не все узнаем, но во всяком случае мы сделаем честную попытку восстановить ситуацию,

курсе, о чем Павел пишет. И они были, и Павел был в курсе. И поэтому многие вещи он не оговаривает, потому что они понятны. Коринфяне понимают, и он понимает. Для нас же, который 2000 лет прошло назад, многие вещи, если мы не принимаем в расчет, мы не понимаем того, что там происходит. Давайте посмотрим на некоторые особенности Коринфя и коринфян. Первое, где жили коринфяне, чем они занимались, во что они верили и чему поклонялись в общем. Из этого мы можем предположить, какие люди оказываются в церкви. Ну, например, если вы возьмете церковь, находится в каком-то, находилась в каком-то колхозе, 25 лет без урожая, что-то в этом роде. Вот жила в этом колхозе, и люди приходят из этого колхоза, приходят в церковь. Они покаялись там. Вы можете себе предположить, какие вопросы они поднимают, какие у них проблемы, какие у них понимания, кто эти люди. Вы найдете в другом месте людей, вы от того, что за среда, с которой вы ходите, вы увидите, что примеры, проповеди будут чуть-чуть другие. А у Коринфа вообще история такая интересная. Он, когда до нашей эры распространялась Римская империя, завоевали Коринф, он был очень процветающим городом из-за его географического положения. И когда он был разрушен, а потом через некоторое время позже Юлий Цезарь восстановил его. И из-за его географического положения он всегда процветал. А смотрите, что здесь происходит. Здесь совсем немного, несколько, там я не помню, кажется, 7 километров что ли на суше. Что происходило? Суда, которые приходили сюда, меньшие суда, их просто перетаскивали по сухому месту. Большие суда разгружали, потом перекатывали сюда, и он переходил вот в этот вот перешеечек. Таким образом, сохранялось большое расстояние. На этом коринфяне делали большие деньги. Из-за его удобного положения сюда съезжались люди разных-разных мастей. Люди приезжали, юристы, художники, всевозможные артисты, философы, ученые, бизнесмены. Все съезжались, потому что из-за его удобного географического положения там были живые деньги. Эти деньги производили движение и привлекали много людей разных. В Коринфе и его окрестностях где-то было около 26 различных храмов. В частности, там был храм, в котором пророчица пророчествовала, и на языках она это говорила, и был мужчина, который переводил на понятный язык. Это именно там говорение на языках практиковалось в Коринфе язычниками до того, как появилось христианство. И вот от того, что люди разных убеждений, они собирались в это место, вы можете себе представить, какая мораль в этого города была. Из-за того, что было возможно сделать деньги, люди съезжались очень разные, и город постепенно стал очень развратным. По определению современных исследователей говорят, что Коринф был что-то вроде Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса вместе взятых. Там был храм на возвышенности, было где-то 1000 разных жриц, которые олицетворяли любовь и плодородие. И эти жрицы спускались в Коринфу с холма и предлагали свои услуги за деньги. И это влияло опять-таки на мораль города. Там был еще другой языческий храм, в который люди приходили, язычники приходили исцеляться. В частности, интересная форма была исцелений. Там приносили слепки больных частей тела. Если я правильно помню, бог Эксклепиус, надо посмотреть точно это название. И когда они приносили эти слепки этих частей тела, на ними совершались как бы молитвы, таким образом как бы надеялись на исцеление. Что интересно, что остались в раскопках, остались эти слепки из этого храма. И что интересно, очень много там, как это сказать прилично, очень много слепков, в раскопках осталось половых органов, которые люди приносили туда для исцеления. И вы можете представить, от чего это все происходило? От развратного нрава этого города. Вот такие были коринфяне, и можно было очень много говорить. Как я уже сказал, коринфяне поклонились многим богам, более 26 различных языческих храмов было расположено в окрестностях Коринфа. Там интересная традиция развилась, мы вернемся к ней позже, что римские власти постепенно вытеснили женщин из своих храмов, потому что женщины очень эмоционально воспринимали то, что происходило.

0: происходило. И остались записи о том, что женщинам надо сидеть дома и нечего им делать в храме. Поклоняться, молиться Богу – это дело мужчин. И постепенно римское общество, греческое общество вытеснило женщин из храмов. Одна из причин эмоциональности женщин. Тогда постепенно женщины создали свои храмы и свои культы, в которых они стали жрицами, они стали те, которые разговаривают с Богом. В частности, вот этот Дионисиус – это женский культ, где женщины поклонялись, где жрицы были. И если мужчин пускали, то пускали только тогда, когда они уже ничем не отличались, особенно от женщин. И им давали возможность переводить. И женщины, что интересно, они упадали в выступление, и они начинали говорить на языках незнакомых. И это переводилось определенным образом. Вот этот культ Дионисиуса несколько раз из Рима изгонялся полностью, потому что они себя доводили до такого экстаза, что это было настолько шумно эмоционально, что это нарушало общественный порядок в Риме. И этот культ, как по решению Римского сената, несколько раз изгонялся из Рима. Так вот этот культ Дионисиус был в Коринфе тоже. Люди, которые проходили через эти храмы, эти люди, которые появятся в церкви, которые примут Господа и начнут освобождаться от всего этого. Еще один, вот храм Аполлона. Он тоже с говорением на языках. И вот что осталось от него. Мы потом позже будем говорить, это известное место было поклонение языческого. Люди из этого храма тоже приходили в церковь. Со временем, обращаясь к Господу, они менялись, освобождались. Но вот это пережитое, оно определенным образом влияло на них. Но общая картина города, что это был богатый, в культурном смысле развитый, очень много разных людей, философов, всевозможных мастей, ораторов, говорильщиков, юристов, бизнесменов. Что еще интересно было в этом городе? Там недалеко Афины были. И в Афинах там были состязания в красноречии. И Коринф старался не уступить Афинам. И еще что было интересного, были так называемые эсмийские игры. Они уступали по своему значению в то время только олимпийским. Олимпийские игры оттуда, из Греции пришли. Почему с этим факелом бегут в начале игр? Это оттуда она еще. Так вот, олимпийские игры тогда, это был как бы на первом месте, в Коринфе были эсмийские игры, когда в определенное время спортсмены со всего мира съезжались соревноваться. И когда они съезжались в Коринф, переполняли все гостиницы имеющиеся. Туда приезжали не только спортсмены, но приезжали и зрители. И это естественно. Смотрите, каждая страна сейчас хочет, чтобы в ее городе были Олимпийские игры. Почему это важно? Потому что когда количество гостей, которые приезжают, приносит большую прибыль тому городу. Так вот, эсмийские игры, они дополнительно приносили большую прибыль, потому что вокруг этих игр формировались разные бизнеса. В частности, Павел делал палатки. Почему он делал палатки, как вы думаете? Потому что места в гостинице не хватало. Нужны были палатки. Людям нужно было где-то временно жить. Почему именно в Коринфе? Потому что был период времени, когда палатки нужны были особенным образом. И Павел входит в этот бизнес, он делает палатки. К нему приходят люди со всего мира, он с ним разговаривает. И для него это... в общем, средства существования, но с другой стороны, он общается с людьми, людьми с разных народов. Мы видим, Павел находится здесь, и это определяет его занятие. Вы можете себе представить, вместе с этими спортсменами приезжают все эти зрители разные, болельщики. Это тоже влияло на облик города. Давайте нарисуем некоторый духовный портрет верующей Коринфской церкви. Это все контекст, который мы не до конца можем восстановить. Мы можем предположить, как это может влиять. Давайте мы вернемся к тексту Священного Писания. Такой вопрос. Какие положительные черты вам известны о верующей Коринфской церкви, как вы кажется? Что вы знаете хорошего, братья и сестры, о коринфянах? Вот что мы знаем позитивно о коринфянах? Что у них утвердилось Слово Божье, они приняли Иисуса, и по словам Павла, они были обогащены всяким словом и познанием. И даже дарованием. Они имеют полноту даров. Написано, что вы не имеете недостатка в никаком даровании. Пожалуйста, что еще, братья и сестры, вы знаете положительного Коринфянам? Пожалуйста. Они были освященные во Христе Иисусе и призванные святые. Свидетельство Христово утвердилось в них. Что еще? Богатые на всякую щедрость. Хорошо? Что еще? Не имея ни недостатка ни в каком духовном даровании. Хорошо? Пребывая в благодати Божией. Давайте я посмотрю, что у меня здесь есть. А мы скажем, согласны мы с этим? Смотрите. Призванные святые, искупленные Божии, освященные во Христе, имеют полноту даров, младенцы во Христе, храм Духа, крещены Духом. Смотрите, не знаете ли вы, что вы храм Святого Духа? О них написано также, все мы одним Духом крещены в одно тело. Помните? Павел говорит, что они крещены Духом Святым. Кстати, пятое, это младенцы во Христе, это положительное или отрицательное? Хорошо. Почему это отрицательное? Кто может сказать? То, что они младенцы во Христе, это почему это отрицательное? То есть уже прошло время, а они все еще младенцы. Хорошо. А твердая пища, они все еще молоко. А почему это положительное? Потому что они во Христе. Это и положительное. Еще почему это положительное? Что хоть они питаются молоком, но это все-таки слово. Хоть им надо было бы твердая пища, но положительно, что они молоко. И то, что они младенцы, это и отрицательно, но оно и положительно. Живые они. Хоть младенцы. Это хорошо. Лучше было бы, если бы они были уже постарше. Был и зрелый у них характер христианский, но хорошо, что они младенцы, что они все же еще живые. Теперь, я думаю, с этой частью у нас лучше получится. Какие отрицательные черты вам известны в коринфских верующих? Братья и сестры, помогите. Что плохого вы о них знаете? Так, первое, что в этой коринфской церкви были те, которые, наверное, Бога не знали, так? У них были ссоры, зависти, разногласия. Что еще? Разделения были в этой церкви. Поделились на группировки. Я Павел, я Аполос. Такое было. Что еще негативное было в этой церкви? У них был уничижен Христос. Хорошо, что еще? Там были некоторые грехи, которые даже в мире не наблюдались. Кто-то умудрился иметь женой, жену своего отца. Ну, речь не о том, что это его мать. Но что интересно, римский закон запрещал такие браки. А какой-то умный верующий умудрился, не знаем, что произошло, то ли отец умер, или как это было. Во всяком случае, он имел себе женой эту женщину. Говорит, в мире даже такого не слышно. Что еще было негативно в этой церкви? Они судились друг с другом. Верующие люди друг с другом судились. Что еще? Некоторые из этих коринфских верующих не верили в воскресение, а некоторые предавали Иисуса анафеме. Никто, говорящий Духом Божиим, произнесет анафема Иисуса. Если бы не было в этом проблемы, Павел не стал бы вспоминать. Некоторые Иисуса предавали анафеме, некоторые не верили в воскресение мертвых. Особо с любовью у них там была проблема, да? Во время вечера мы видим, что одна часть совершает же вечер, уже наелись, напились, а другая еще не пришла. У них явно что-то было здесь вот внутри, любовь у них не работала должным образом. Были богатые и бедные, и явно между ними не было такой хорошей связи. Такое впечатление, что богатые уничижали бедных. Интересно, некоторые продолжали ходить в языческий храм. Мы придем к этому конкретно, чтобы это объяснить. Вот посмотрите, некоторые цитаты, которые я перечислил здесь, они, может быть, совпадут с тем, что мы говорили. Разделились на группировки, плотские, младенцы во Христе, исполнены зависти, распри, превозносятся друг перед другом, мудрствуют сверхнаписанного, судятся о неверующих, отвергают авторитет Павла, предают анафеме Иисуса, отвергают воскресение из мертвых, нарушают благопристойность вечери. Ну, не все перечислили, что вы перечислили, но это вполне достаточно, чтобы стало печально. Теперь посмотрите на вот какую картинку. Портрет коринфских верующих. Смотрите, в одной колонке призванные святые, искупленные Божьи, освященные во Христе, крещенные Духом, имеют полноту даров, храм Духа. А с этой стороны плотские, разделились на группировки, исполнили зави, распри, судятся о неверующих, отвергают авторитет Павла, нарушают благопристойность вечери. Это портрет одной и той же группы людей. Я понимаю, что некоторые больше виноваты, некоторые меньше. Это портрет одной и той же группы людей. Поэтому вопрос, который у нас возникает, как мы можем объяснить столь противоречивый духовный портрет верующей Коринфской церкви? Как это объяснить? как этим объяснить? С одной стороны, вот такие они, с другой стороны, вот такие. Посмотрите на них. Это одна и та же группа людей. Как вам кажется, как мы можем это объяснить? Что здесь происходит? Разные учителя были, которые их запутали, так? Как еще можно это объяснить? Вы понимаете, это довольно серьезно. Разный духовный уровень, вполне возможно, да, что и были те, которые делали все правильно, а те еле-еле-еле-еле двигались. Разный духовный уровень, и люди разные, разного духовного уровня поступали по-разному. Как еще мы можем объяснить то, что происходит в Коринфской церкви? Учитывая, сколько много храмов было, и люди в той или иной степени были под влиянием, а во всяком случае в своем прошлом, и определенный багаж остался с ними. И под влиянием того, что они делали, с тем, что они оказались в церкви, это уже большая разница. Но это влияние наказывало на них. Вот эти храмы, которые они посещали, с разных храмов пришли, у них разная идеология и разное понимание. И знаете, как я слышал такое выражение, мне оно понравилось. Есть такое имя, слышали? Петоха. Алекс Петоха. С Канады такой брат. Так как-то по этому вопросу он сказал следующее. Понимаешь, вот когда он посмотрел на церковь, там у нас был один вопрос, и он говорит, вот когда доски сложить на кучу ровненько, я когда-то этого не знал, я сложил их. Я их сложил неправильно, их все повело. Они стали как пропеллеры, все эти доски дорогие, которые я достал. Но что интересно, он говорит, когда доски лежат с одной кучи взяты, если их разбросать, их еще можно назад собрать в одну кучу. Но если доски взяты с разных куч, ты их не соберешь на одну, потому что их повело по-разному. Так вот, получается, вот одна из проблем, которые мы испытываем в этих церквах в Америке, что это люди с разных церквей. И каждого по-своему повело. А мы их собираемся в одну церковь выровнять. И говорит, у нас было так, а у нас было так, а у нас было так. И почему они вместе, трудно их сложить? Потому что с разных куч. Они их по-разному повело. У каждого есть хорошие стороны, есть и негативные стороны. В одной церкви было это хорошее, а в этом они хромали. Теперь и все эти люди собираются в одну церковь. Поэтому то, что брат сказал, учитывая, откуда они повыходили, они были разные. И теперь они оказались в одной церкви. Вполне возможно, мы не знаем точно, вполне возможно. Еще есть какое-то объяснение вот тому, что происходит? Пожалуйста. То есть можно объяснить тем, что у них был неправильный духовный центр, и их мудрость увела их в сторону от Христа. И из-за того, что у них не было правильного центра, у них, вот, кстати, как произошло так, что центра не было правильного? Там же Павел все начинал, правильно же он начинал. Мы же не можем допустить, что Павел что-то неправильно начинал. Он же им центр правильно поставил. Так как вы думаете, а каким образом получилось, что Павел допустил, что их увели? Он же не всегда, да, точно. Павел основал церковь, а потом уехал. Где-то полтора года он там провел. В его отсутствие пришли лжепророки, лжеучителя и начали смущать церковь. Это происходит. Он заложил правильное основание, работал там. И, по сути, можно сказать, тут дольше всего, наверное, провел. Больше всего времени он потратил на это. И в его отсутствие прошло некоторое время, начались вот этот центр начал сдвигаться. Вот почему мы будем об этом говорить. Создание группировок, фракций в церкви, оно очень опасно. Во что бы то ни стало, надо сохранять единство, но не то, что любой ценой. Единство, при котором у нас есть разные мнения по некоторым вопросам второстепенных, но у нас есть единство, где мы объединяемся вокруг главных вопросов. Это очень важно. Потому что вот это дробление на группировки производит искажение во многих сферах. Если я представляю, что если это, например, тот, который имел жену, не ту, которую он должен был бы иметь, и если он принадлежал какой-то группировке, то, естественно, люди его группировки, они не могли сказать, в нашей группе есть вот такой. Естественно, они могли бы сказать, делали все, чтобы смягчить действия этого человека, потому что если они признают, что он неправ, надо признать, что их вся группировка или эта группа каким-то образом опозорена. Поэтому, спасая честь группы, люди вполне могут защищать. А когда это не просто один, а определенная часть людей, то уже трудно с ними иметь дело. Вот бывает иногда в церкви, вот, ну что, регент, что-то он делает не так. Пресвитер пытается, значит, с ним поговорить. Но он не может просто так, за ним стоят родственники, друзья, знакомые. Когда начинается какой-то серьезный вопрос, что происходит у нас обычно с родственниками? Они говорят правильно, неправильно, они стоят за своего. И начинается проблема. Бывает в церкви очень сложно что-либо сделать, только из-за того, что ты тронь вот этого, за ним будут стоять вот эти. Этого тронешь, за ним будут стоять вот эти. И это ненормально. Это ненормально в этой церкви. Как можно объяснить столь противоречивые духовные? Вот некоторые предложения, которые я слышал во время в других местах. Что говорят, возрожденные такого не делают. Там были возрожденные, которые этого всего никогда не делали, и были невозрожденные, которые, собственно, все это делали. Такое предположение. В этой церкви находились верующие различного духовного уровня. После отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. Создалось это дробление, которое негативно повлияло на всю церковь. Братья и сестры, а как мы можем закончить позитивно вот это все? И такое, и такое, и такое, и такое. Первое, когда мы будем говорить о коринфской церкви, мы должны помнить. Мы должны помнить, чтобы нам видеть картину, мы должны помнить, кем эти коринфяне были. Мы их меряем современной меркой, и нам кажется, они ненормальные. Но учитывая, где они были, учитывая грязь, с которой они были вытащены, при всех вот этих недостатках, все-таки положительное дело, что они в церкви. Печально, что они плотские, младенцы. Однако мы должны помнить, что они во Христе. Смотрите, что Павел делает. Он говорит, все это позитивное. Он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, скорее, как с плотскими, но во Христе. Во всем вот этой вот грязи, казалось бы, запутанности и искривленности, Павел видит ценность. Он видит, что при всем при том, что они более плотские, чем духовные, он говорит, но они все же во Христе, они живые. И Павел делает на этот акцент. Через все негативное Павел все же видит для них особую духовную сцену пред Богом. И он не отстраняется от них, но сражается за них. Павел говорит, ах, вы такие, к этому времени, да я вообще знать вас не хочу. Павел сражается за них, потому что он видит, что они куплены Господом. При всей искривленности для Павла они представляют большую ценность. Это то, что для нас. Что бы мы ни слышали наши братья и сестры, мы должны помнить о цене, которая за них заплачена, и мы должны не с нашими братьями и сестрами, не распространять истории, сражаться друг за друга. Видеть ценность, даже тогда, когда ее на поверхности нет. Павел верит, вы плотские, но во Христе. Вопреки всему негативному, мы должны помнить Евангелие из людей незнатных, развращенных, испорченных. Вопреки доминирующей философии мира, из праха поднимается Церковь Христа. Первые шаги этой церкви описаны для нашего назидания, нашего обличения, нашего исправления. Имейте в виду, что Павел здесь, в этом логове сатанинском, создает церковь. Лжеучителя ее запутывают, но он сражается за нее. И позитивно то, что вот из этого ничтожного, из этого праха поднимается святая церковь. Она постепенно сформируется, она постепенно выровняется. Ее болезни станут поучением для нас. Вы увидите, мы дальше будем изучать, как много того, что делали коринфяне, оно похоже на нас. Поэтому давайте мы сегодня на этом закончим, помолимся, будем благодарить за Павла, будем благодарить за коринфян. Давайте, братья и сестры, сейчас встанем. Несколько коротких молитв я закончу.
1: Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».

Псалом 107. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй». Песнь. Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли. Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Он низложит врагов наших».

Готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя.

Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницей Твоею и услышь меня.

Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду».

Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.

Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Муав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду». Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Он один, подобно Ломоносову, соединил в себе все. Он был и незаурядным поэтом, и замечательным переводчиком, острым и беспощадным литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, христианским писателем. В нем гармонично сочетались необыкновенная серьезность и страсть ко всему смешному. После него осталось 12 объемистых томов произведений и 4 тома переписки. Он начал свою деятельность совсем молодым, бросив вызов культурной и философской традиции.
1: Дело всей жизни. Владимир Сергеевич Соловьев.
2: Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в Москве в семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. Мать философа, Поликсена Владимировна, принадлежала к дворянской украинско-польской семье Романовых. Среди ее предков был известный украинский философ Григорий Савич Сковорода. В 1869 году Владимир окончил золотой медалью гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Но через 2 года перешел на историко-филологическое отделение. С 13 до 18 лет Соловьев, как и большинство молодых людей того времени, пережил мировоззренческий кризис. Он сомневался в религиозных истинах, проявлял глубокий критицизм, перестал посещать церковь. Но он так написал в одном из писем того периода.
3: «Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным. И сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света. Потому что, когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все».
2: Владимир Соловьев в том же письме не отрицает разума.
3: Человек относительно религии при правильном развитии проходит 3 возраста. Сначала пора детской или слепой веры. Затем 2 пора – развитие рассудка и отрицание слепой веры. Наконец, 3 пора – веры сознательной, основанной на развитии разума.
2: Студенческие годы Соловьева – это период духовного роста и мучительных исканий. К 16 годам он уже начал понимать несостоятельность материализма и искать более цельное мировоззрение. Благодаря Спинозе, Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра. Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. После Шопенгауэра Соловьев изучает систему немецких идеалистов Фихте, Шеллинга, Гегеля. Наконец, он знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Занятие естествознанием и философией приводит Соловьева к пессимистическому выводу, что ни одно опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа. Впоследствии шопенгауэрский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. «Наша жизнь – ложь и смерть». Но есть другая, истинная жизнь. Чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. И Соловьев по этому поводу пишет.
3: Если то, что считается действительной жизнью, есть ложь, то должна быть другая, истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами ее можно достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству истинным христианством. Но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить. И эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому.
2: Преодолев отвлеченность немецкого идеализма, Соловьев пришел к новой, сознательной и действенной вере, в центре которой стоял живой образ Христа.
3: Решение отдать всего себя на служение христианской истине не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший мне тяжелой борьбы. Я действительно отказывался от личной жизни, счастья и покоя, жертвовал собой и заранее принимал все испытания и страдания. Для детей мира сего я становился юродивым Христа ради.
2: В 1874 году, в возрасте 21 года, Соловьев защитил свою первую крупную работу «Кризис западной философии» и получил за это звание доцента. После этой защиты один из современников сказал:
3: «Россию можно поздравить с гениальным человеком».
2: 26 января 1878 года в Петербурге Соловьев начал читать публичные лекции о религии. Это было большое событие в жизни столицы. Их посещали видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Посещал его лекции Достоевский. Один раз был Лев Толстой. Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях.
3: В христианстве, как в таковом, мы находим Христа и только Христа. Вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о себе самом. Указание на себя самого, как на живую, воплощенную истину. «Я есть путь, истина и жизнь. Верующий в меня имеет жизнь вечную».
2: Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью. Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он – смысл мира и истории. С юных лет и до последних дней своей жизни Владимир Соловьев следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем.
3: Человек всегда неправ, когда он отрицает. Особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает.
2: Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева. На что бы он ни обращал свое внимание, на социализм или учение о революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, он всегда брал оттуда самое ценное. Он понимал, что на свете нет ничего бесплодного и бесполезного. В социальном отношении он был всегда сторонником демократии и справедливости. Соловьев выступал против гонений на старообрядцев, против гонений на сектантов. Он говорил:
3: «Если истина действительно реальна и настоящая, если люди, которые ее исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, подавлению? К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею».
2: После убийства Александра II Соловьев произнес речь на высших женских курсах, которую закончил решительным осуждением русского революционного движения.
3: Господствующее миросозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности. Поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь. Если бы она искала царство правды, она не смотрела бы на насилие, как на средство его осуществить. Употреблять насилие значит признавать правду бессильной. Если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности.
2: В то же время Соловьев обратился к Александру III, веря, что царь, как христианин, должен отказаться от смертной казни цареубийц, не отрицая, что это было преступление. Он считал, что на убийство отвечать другим для христианина не решение вопроса. Соловьева не поняли. Более того, ему было сделано внушение за неуместное суждение, высказанное им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта. И независимо от всего предложено было воздержаться на некоторое время от публичных чтений. Соловьев обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его как кошмар. Об этом сам он говорит в стихотворении.
3: «Какой тяжелый сон! В толпе немых видений, теснящихся и реющих кругом, напрасно я ищу той благодатной тени, что тронула меня своим крылом. Но только уступлю напору злых сомнений, глухой тоской и ужасом объят, вновь чую над собой крыло незримой тени. Ее слова по-прежнему звучат. Какой тяжелый сон! Толпа немых видений растет, растет и заграждает путь, и еле слышится далекий голос тени. Не верь мгновенному, люби и не забудь».
2: Все в этом мире призрачно и тленно. Согревает только надежда и тот далекий невидимый мир. Мир божественного замысла об этом мире.
3: «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами – только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий – только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?»
2: Владимир Сергеевич верил во всепобеждающую силу христианской истины. Все его усилия были направлены к тому, чтобы представить истины христианской веры во всесторонне разработанной, исключающей всякие сомнения, системе. При построении этой теории Соловьев использовал все данные, которые тысячелетняя европейская философия могла предоставить в его распоряжение. Он пользуется всеми положительными достижениями этой философии для обоснования и всестороннего оформления своего мощного синтеза, который почти полностью отдан на служение его матери Церкви.
3: Человечество должно быть поставлено перед выбором – за или против Спасителя. И этот выбор должен быть сделан совершенно свободно. Христова истина должна быть правильно освящена и правильно понята. Принятие или отказ от плохо понятой истины не может быть решающим для судьбы разумного существа. А полное понимание истины, которое должно предшествовать конечному выбору за добро или против него, невозможно без всесторонне обоснованной и развитой философии. Поэтому главная задача этой царственной науки – представить человечеству вечные истинные откровения в таком ясном свете, чтобы всякие сомнения отпали сами собой. И только тогда можно требовать от каждого человека, чтобы он свободно сделал выбор за истину или против нее.
2: Соловьев вел аскетический, спартанский образ жизни, но при этом любил хорошую компанию. Этот человек, у которого, как говорится, ничего не было за душой, все деньги, которые он зарабатывал, раздавал тут же, кому придется. Если не было денег, отдавал одежду. Его часто принимали то за епископа, то за священника. А однажды мальчик в гостинице сказал: «Вот Боженька идет». Соловьев – один из величайших мастеров философской прозы всех времен. Его значение для духовной жизни русского народа общепризнано. Выдающиеся русские мыслители, такие как, например, Лев Михайлович Лопатин и лучший знаток древней философии в России князь Сергей Николаевич Трубецкой, называли Соловьева русским Платоном, не ставя, конечно же, этих двух гениев на одну и ту же высоту.
1: Дело всей жизни. Владимир Сергеевич Соловьев.
2: Согласно Соловьеву, к христианству человека может привести только его собственная совесть.
3: Перед тем, как решаться на какой-либо поступок, имеющий значение для личной или общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя, мог ли бы он совершить этот поступок, или, другими словами, одобрит он его или нет, благословит меня или нет на его совершение. Если бы все люди с доброй волею, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову. Яко время близ есть.
2: Соловьев, как говорил о нем Александр Мень, всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И это делает Владимира Соловьева для нас дорогим не только как писателя, как мыслителя, как поэта, но и как неповторимого своеобразного человека, ярчайшую личность, которой может гордиться каждая культура.

В эфире «Радиоцерковь». Вы слушаете программу «Темы дня». В сегодняшней программе Руди Винс размышляет на некоторые аспекты христианской жизни. Также вы услышите хорошие христианские песни, и мы пожелаем вам приятного времени, чтобы вы могли напитать вашу душу небесным хлебом.

Почему мы творим зло? Почему же нам всем гораздо легче грешить, чем идти правильным путем? Ведь мы не учим детей быть послушными эгоистами. Оказывается, что эгоизм естественно исходит из их натуры, и нам приходится учить их быть хорошими и послушными. Каждому хочется, чтобы именно его желания были исполнены. Зло и несправедливость сопровождают каждую отдельную личность, рожденную на свет. Мир полон ненависти, неверности, себялюбия, эгоизма и предательства. Новости радио и телевидения свидетельствуют об этом непрерывным потоком. Каждый старается отстоять свои права, не заботясь о других. Если мы честно заглянем в самих себя, то увидим, что и наши жизни не отличаются от других. Мы все хотим идти своей собственной дорогой себялюбия, и это как раз то, что Библия называет грехом. Многим не нравится слово «грех», и они стараются заменить его другим, например, проступок, ошибка, недостаток, слабость и так далее. Ты можешь изменить его название, этикетку, но от этого не изменится его сущность. В аптеке, например, убрать этикетку с надписью «яд» и заменить ее другой не только глупо, но и смертельно опасно. Поэтому Библия строго придерживается истинного значения слова «грех». Грех – это не только убийство, воровство, ложь или прелюбодеяние. Грех – это когда я поступаю только по своей воле, делаю только то, что я хочу. В этом корень всех наших бед, несчастий и раздоров. Грех – это когда я не могу быть с Богом. Он сотворил меня и дал мне все, что я имею – здоровье, тело, душу, способности. Я не мог бы дать их себе сам. Всем этим я обязан Богу. Поэтому грех – это когда я говорю: «Я сам хозяин своей жизни. Она принадлежит мне, и я могу делать с ней, что захочу». В этом и заключается грех. Грех – это когда я люблю Бога не всем сердцем. Иисус дал нам величайшую заповедь из всех: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь в законе. Никто из нас не любит Бога так, как здесь сказано. Мы все нарушили эту заповедь. Мы все в сердце своем себя предпочитаем Богу. И в этом вся наша трагедия.

0: сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.
1: Три часа дня по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Слава Господу, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, что мы имеем сегодня эту замечательную возможность быть на этом святом месте. Джон МакАртур, известный служитель, возможно, вы слышали о нем, читали его труды, рассказывает один случай из его жизни, когда он проповедовал Евангелие, проповедовал прощение, спасение. Подошел к нему один мусульманин и говорит: «Я хотел бы тоже помолиться и принять Иисуса в свое сердце». МакАртур говорит: «Мы зашли в одну комнату, помолились, я ему рассказал еще подробнее о Христе, о прощении, о покаянии». И когда он помолился, он встал и говорит: «Ну, теперь совсем хорошо. Теперь я имею и Магомета, и Христа». Вы знаете, люди сегодня в поисках истины попадают нередко в заблуждение. И не имея мира и прощения грехов и удостоверения от Бога о своем прощении и об истине, которую они приняли, они, подобно этому мусульманину, в свое сердце, в свою душу собирают все, что только можно. Ну так, на всякий случай. Не поможет Магомет, поможет Христос. Не хватит силы у Христа, Будда тут. Пойду уже, и то возьму, и то возьму, и то. Мое желание сегодня, дорогие братья и сестры, те, кто следует за Господом определенное время, и те, кто находятся в поисках истины и сегодня пришли сюда по зову своего сердца, по приглашению, возможно, найти ответ на вопросы своей души, своего сердца. Мое желание сегодня как раз поговорить вот на эту тему. Я знаю, что каждый из нас, каждый живущий на земле, время от времени все равно, закрывшись, может быть, в своей комнате, когда никто не видит и не слышит, плачет, переживает и ищет ответа на самый важный вопрос. Зачем вообще я живу на этой земле? Что ожидает меня после смерти? И вообще, что такое жизнь? Я знаю, что многие люди не находят ответа, а многие, найдя его, впоследствии сталкиваясь с проблемами жизни, теряются и уходят снова от Господа, разочаровываются, охладевает вера. Многое случается в жизни, но мы живем во время, когда пришествие Господа очень и очень близко. И поэтому совсем недостаточно, дорогие друзья, просто называть себя христианином. Совсем недостаточно сказать другому, что я тоже верю в Бога. Мы сегодня живем в удивительное время, когда окружающие нас люди, особенно вот в этой стране, в бывшем Советском Союзе, вот, почему-то вдруг, отрицая Бога на протяжении десятилетий, убеждая и уча других, что все это выдумка и сказка, это бред престарелых людей, неграмотных, вдруг сегодня мы видим этих людей, заходящих в храм, зажигающих свечки, крестящихся, называющих себя тоже христианами, верующими. И у человека встает вопрос: ну в самом деле что происходит, а где же истина? Где же правильный путь? И этот вопрос особенно остро встает тогда, когда человек доходит до последней черты, когда ему остается сделать последний шаг и перейти в неведомый потусторонний мир, в который он никогда не верил, о котором он не хотел слушать, читать и размышлять. Для него это была сказка, но остался последний шаг, его нужно сделать, и вдруг он ощущает, что потусторонний мир – это не сказка, что за закрытой дверью вечности вдруг проблески того, о чем он когда-то немного слышал. И сердце наполняется страхом. Я хотел бы, чтобы сегодня мы поняли, что мы пришли в дом молитвы, где Бог говорит каждому сердцу, каждому человеку. Дорогой мой друг, молитвенный дом – это не концертный зал. Молитвенный дом – это не место для развлечения. Это не место, куда приходят люди, чтобы здесь потратить свое свободное время. Нет, дорогой друг, Я хотел бы, чтобы сегодня ты понял, что дом молитвы – это святое место. Дом молитвы – это место, куда приходит грешник, склоняется на колени, кается, просит прощения и уходит отсюда святым человеком, получивший надежду, жизнь и жизнь с избытком. Это предназначение дома молитвы, дорогие друзья. Это предназначение наших служений, чтобы помочь человеку в этой жизни, грешнику, уставшему, заблудшему, потерявшемуся, никому не нужному, выброшенному, может быть, на обочину жизни, помочь ему понять смысл и суть и уйти отсюда новым человеком. Я хотел бы, чтобы сегодня всякий, кто переступил порог молитвенного дома, понял эту глубочайшую истину и мог уйти отсюда, уйти человеком, готовым к встрече со своим Богом. Мы живем с вами в последнее время, дорогие братья и сестры. Я думаю, что много об этом говорить не нужно. Мир сегодня встревожен, мир сегодня волнуется, мир как растревоженный пчелиный улей, как будто его потревожили, и все гудит, и все в таком состоянии ожидания чего-то. И это признак последнего времени, потому что Священное Писание так говорит, что в последние дни люди будут воздыхать в ожидании грядущих бедствий на всю Вселенную. И сегодня вот это состояние пришло и наполнило сердца людей. Слава Богу, что мы имеем возможность, имеем место, куда можем приходить, чтобы слушать глаголы вечной жизни. Перед тем, как я прочитаю слово и поделюсь некоторыми мыслями, у меня вопрос. Ответа не нужно, ответь каждый себе, но вопрос ко всем. Дорогой мой друг, ты считаешь себя верующим? Ты считаешь себя христианином? На каком основании? Может быть, у тебя крестик на шее? Может быть, ты крещение принял? Может быть, даже причащаешься? Может быть, храм посещаешь, этот, другой, третий, я не знаю. Я хочу к этим вопросам добавить самый важный вопрос, на который ты должен знать ответ. Всякого христианина, который подходит ко мне и говорит, я тоже верю в Бога, я говорю, это очень хорошо, но у меня два вопроса посерьезней. Ты говоришь, я верю в Бога, а я тебя спрашиваю, ты имеешь прощение грехов? И некоторые люди говорят, а кто это может знать? Вот придем туда в небо, и там увидим, а там поздно будет видеть. Дорогой друг, это вопрос к тебе. Ты имеешь прощение грехов? Если нет, твоя вера в Бога, она тебе ничего пока еще не дала. И второй вопрос. Я всегда спрашиваю, если сегодня ты закончишь свой земной путь, если сегодня это последний день твоей жизни, если сегодня это последний час на этом богослужении, ведь никто не знает. Когда мы ехали сюда на автобусе, мы видели немало аварий и очень страшных. Вряд ли там кто оставался в живых. Дорогой мой друг, если сегодня последний час твоей жизни, если последний светофор и Бог останавливает тебя, ты имеешь уверенность, что после смерти ты будешь с Господом? Слово Божие, Священное Писание говорит, верующий в Сына Божия, что? Имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Священное Писание говорит, дабы вы знали, не просто думали, не догадывались, не полагали, а дабы вы знали, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Я хочу сегодня вот в этом утвердить каждого христианина и помочь разобраться нашим друзьям, чтобы использовать благоприятное время и примириться с Господом, и иметь эту чудную надежду, что я действительно Божие дитя, что я имею прощение и я имею дар жизни вечной. Слово Божие, которое желаю прочитать, это 3 книга Царств, 17 глава, 24 стих. Третья книга Царств, глава 17, стих 24. «И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господня в устах твоих истина». Прочитайте дома всю эту 17 главу, предшествующие, последующие главы. Это удивительное повествование, удивительный рассказ об одном человеке, имя которому Илия. Жизнь его была наполнена особых переживаний, жизнь его была действительно под водительством Божиим. Это будет огромное подкрепление для каждого из нас, когда вы изучите вот образ этого человека, его веры, его хождения перед Богом, его послушания. Почему я беру его в пример? Потому что вот эта женщина, которая повстречалась с ним, которая видела его жизнь, которая соприкоснулась, она сказала эти слова: «Теперь-то я узнала, что ты Божий человек». И тема моей проповеди сегодня, моего слова: Божий человек или просто религиозный? Божий человек или просто хороший человек? Как вы считаете, дорогие друзья, разница есть в этом между Божиим человеком и между религиозным человеком? Конечно, разница есть. Я хочу сегодня сказать, дорогие друзья, пришедшие в дом молитвы, если мы не станем Божьими людьми, то небо для нас будет закрыто. Мы можем купить себе крестик, купить сегодня Писание, положить на полку, можем поставить свечку, икону, можем делать что угодно. Но если я не стану Божьим человеком, то я на опасном пути. И я хочу сегодня, чтобы все мы вместе об этом поразмышляли. Однажды на пароходе плыла женщина-христианка. Она ходила по палубе, раздавала трактаты, говорила о Христе. Вместе с ней там плыл один священник католический. Она подходит к нему, протягивает свою брошюрку, а он говорит: «Мне не нужно, я имею свою религию». Женщина говорит: «А я имею Христа». И пошла дальше. Прошло время, они встретились как-то однажды снова, узнали друг друга. Этот священник подходит к ней и говорит: «Женщина, вы помните меня?» Она говорит: «Конечно, на корабле мы с вами встречались». И он улыбнулся и говорит: «Я хочу вам сказать замечательную новость. Я сегодня могу сказать, что я не имею свою религию, я тоже имею Христа». Дорогие друзья, иметь религию и иметь Христа – это разные вещи. Я хотел бы, чтобы сегодня, находясь здесь, мы поняли это и постарались, чтобы нам тоже иметь Христа. Итак, быть религиозным человеком или иметь Христа? Называться верующим или иметь Христа? Это очень важный вопрос, и Господь да поможет нам сегодня найти ответ на этот вопрос, поступить правильно, чтобы время было для нас потрачено сегодня не напрасно. Я не думаю, что каждый из нас против того, чтобы быть хорошим человеком. Мы за то, что люди хорошие, окружающие нас, нужны. И мы стараемся воспитывать и говорить, и мы поощряем, мы приветствуем те любые заведения, которые как-то стараются, чтобы люди становились лучше. То ли через школьное образование, через высшее, через какие-то кружки, комитеты, программы. Все это на своем месте. Но мы сегодня говорим о цели Бога, дорогой мой друг. Какова она у Бога? А цель у Бога не просто сделать тебя и меня хорошим человеком, но сделать нас Божьим человеком, чтобы потом мы наследовали жизнь вечную. Это очень важно. У Бога цель тебя и меня сделать Божьим человеком, то есть сделать сыном и дочерью Всевышнего Бога. И люди часто путают эти два понятия и в отношении хороших людей, и в отношении Божьих людей. Я хочу сказать, что хороший человек – это само по себе значение человека вообще, его состояние, его жизни. Почему? Потому что Бог сотворил человека по образу своему. Человек является венцом творения. И поэтому это должно быть естественно, что венец творения должен быть замечательным, хорошим, воспитанным, прекрасным, потому что он венец творения. И притом в этом грешном мире, я отдаю отчет тому, что в этом грешном мире немало хороших людей, правда? Немало замечательных, культурных, воспитанных людей. Немало людей, с которыми приятно общаться. Они сохранили как-то себя. Они держатся как-то, ну, не совсем обществом вместе. Они имеют совесть. Они каким-то образом убегают грязи и греха. Они хорошие люди. Если бы их не было вообще в этом мире, то жизнь была бы совсем невыносимой. Но я хочу показать разницу между хорошим человеком и Божьим человеком. Давайте вспомним один пример. Священное Писание рассказывает нам, когда Иисус Христос ходил по земле, проповедовал Евангелие, к нему подошел один молодой человек и спрашивает: «Учитель, что мне делать, чтобы спастись?» Помните, да? Читающие Библию знают, и Господь говорит, сказано, что Он полюбил этого молодого человека и говорит ему: «Ты знаешь заповеди? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». Помните, да? И этот молодой человек говорит: «Все это я соблюл от юности моей». «Да, учитель, я знаю эти заповеди, и не только знаю, но я соблюдаю их». У меня вопрос, кто знает Писание. Этот юноша стал Божьим человеком или нет? Вот ведь странно, не стал. Знал эти заповеди от юности. Но когда Господь сказал ему еще об одном: «Если хочешь следовать за Мною, тогда пойди продай твое имение, раздай нищим и иди за Мною». Это созвучно с учением Евангелия, что ты должен не дружить с этим миром, должен отвергнуть себя, эту жизнь, и пойти за Мною. И написано, что вот этот благочестивый и хороший юноша отошел от учителя что? С печалью отошел от него. Он не стал Божьим человеком. Пожалуйста, папа и мамы, кто из нас не желает, чтобы наши дети соблюдали вот эти заповеди? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Ну, чудесные были бы дети, правда, чудесные люди. Но, дорогие друзья, Священное Писание говорит, что Божий человек – это нечто другое. Это гораздо серьезнее. И я хотел бы, чтобы как раз об этом мы и рассуждали. Давайте посмотрим на жизнь Ильи и изучим образ Божьего человека. И потом свою собственную жизнь приложим к этому образу, и это поможет определить нам, я стал уже Божьим человеком или нет. И если нет, то сегодня особое время, чтобы каждый из нас, находящийся здесь, мог стать Божьим человеком. Мог получить уверенность, что я прощенный грешник. Мог получить уверенность, что я имею жизнь вечную с моим Иисусом, когда Он придет за Своей возлюбленной Церковью. Итак, давайте посмотрим на жизнь Ильи, почему же он есть Божий человек. Я думаю, что он Божий человек не только потому, что эта женщина, которая видела его жизнь, сказала: «Теперь-то я вижу, Илья, что ты действительно Божий человек». Не только поэтому. И, наверное, не только потому, что сам Бог, чтобы взять этого человека с этой земли, посылает за ним огненную колесницу. Вы можете представить себе такую потрясающую картину –

Господь, перед которым я стою, 3,5 года не будет дождя. Вы помните, да? Дорогие друзья, да, так было в жизни этого человека. Если вы не читали Библию, она говорит нам об этом. Это был особый человек. Он имел такую силу от Бога, и по слову Илии Бог закрыл небо, и не было дождя на землю. Мы говорим, да, это Божий человек, правда? Такое чудо, такая сила, такое действие Бога. Это действительно Божий человек. Вот бы мне прийти вот так, собрать людей неверующих и сказать, вы что, не верите в Бога? А вот я вам сейчас чудо покажу. И, к примеру, днем скажу, ну, солнце остановится и будет стоять. И это есть Писание. Это Божий человек. Это проявление Божьей силы. Нам это все понятно. Но что происходит дальше? Что Бог говорит вот этому человеку, который имеет такую силу от Бога закрыть небо, чтобы не было дождя? Этому человеку Бог говорит, Илия, а ты иди к потоку Харав, садись там, пей вот эту водичку оттуда, ворон будет приносить тебе лепешку, мясо, ну что там повелю ему, да? Там будешь кушать и там будешь пить из этого источника. Это было слово сказано вот этому Божьему человеку. Я думаю, что наш разум и наше естество, возмущаясь, говорит, Господи, да подожди, это твой Божий человек. По его слову ты закрыл небо, ты явил силу вот этим людям, окружающим его, всему народу. И Божьему человеку ты создаешь такие условия, жить вот там на берегу этой речки, пить некипяченую холодную воду и ждать, пока ворон принесет лепешку. Господи, неужели он не достоин большего? Неужели ты не мог приготовить для него какое-то жилище, чтобы он мог отдыхать, чтобы люди видели, что ты позаботился о своем человеке, что у всех засуха, все голодают, а ты дал ему такой дворец, такой дом, устроил так жизнь. Вот ведь еще было бы чудо. Но это рассуждаем мы, дорогие друзья. А Илия был Божий человек. По его слову было закрыто небо. Но он был послушен Богу, он идет к потоку Харав, пьет эту воду и ждет ворона с пищей. Это первый признак Божьего человека. Вы сегодня встретите немало проповедников, которые говорят, наш Бог богат. И если ты придешь к Богу, ты тоже будешь богатым. Ты будешь ездить на хороших машинах, у тебя будут лучшие домы, у тебя будет все. Ты не будешь болеть, ты будешь исцелен. Это наш Бог. Я не знаю, чей это Бог. Да, Бог это может сделать. Но образ Божьего человека, совершив чудо, он готов быть послушен Богу и в самых скудных условиях жизни оставаться верным Ему. То есть, если ты приходишь к Богу, дорогой мой друг, и цель твоего прихода, чтобы Бог, как добрый дяденька, как хороший завсклад, выдал тебе все необходимое для земной жизни, это будет ошибка. Это будет ошибка. Бог никому... Илью и посмотрим, что происходит в его жизни дальше. По слову его, в стране засуха. Бог исполнил его слово, закрыл небо, дождя нет. Люди голодают. И вот происходит встреча Ильи снова с Ахавом. Они встречаются, идет Илья, идет Ахав, едет на колеснице, вооруженная охрана вокруг Ахава, вся его царская свита. Ахав увидел Илью и говорит, вот он, смущающий. Вот он, смущающий Израиля. А Ахав нисколько не смутился, стоит перед царем со всей его охраной, открывает уста свои и говорит, царь, не я смущаю Израиля, а ты и все твое окружение, ты и дом отца твоего, вы презрели повеление Господне. Какая смелость, правда? Стать перед царем и открыто сказать, не мы виноваты, а вы, потому что отвергли Бога. Люди часто нас спрашивают и говорят, если есть Бог, то почему он допустил столько страданий в жизни людей? Почему он не остановит это безобразие? Почему Господь не сделает так, чтобы воцарилась правда? Ну, если он...

Он, то где он есть, куда он смотрит? Это справедливый вопрос. Я хочу сказать, куда он смотрит. Он смотрит на мою и на твою жизнь, в мое и твое сердце. Если мы когда-то отвергли Бога и прогнали Его со своего двора и своих домов и сказали, что мы обойдемся без Тебя, мы построим свою жизнь без Тебя, как нам нужно, Бог отошел в сторону и сказал, ну что ж, я позволяю вам построить. А теперь мы построили эту сладкую жизнь, она развалилась, приносит нам слезы и горе, и мы опять в истерике кричим, ну где ты есть? Почему ты не поможешь? Он готов помочь, но я должен покаяться и признать свою вину. Я должен сказать, Господь, прости меня, что я отверг Тебя, что я не служил Тебе, что я не верил в Тебя. И Господь простит и изменит твою жизнь, войдет в нее и принесет тебе благословение. Итак, царь Ахав, не я смущаю, а ты и дом твой за то, что отвергли Господа, и поэтому вас это постигло. Один Илия и царская свита, один Божий человек и целая армия охраны вокруг царя. Один этот, кажется, ничтожный проповедник истины Божией и власть имущие вокруг него, и он дерзновенно проповедует истину. Да, это Божий человек. Братья и сестры, Священное Писание говорит, дорогие друзья, кто постыдится меня в роде сем грешным и прелюбодейным, того постыжусь и я перед Отцом моим небесным. Ты говоришь, ты христианин, ты говоришь, ты тоже веришь в Бога, а у меня вопрос, а мир тебя узнает, что ты христианин? А мир тебя отличает по твоей жизни, что ты христианин? Или тебе нужно бить себя в грудь и доказывать, что я тоже верующий? Или я имел мужество своей жизнью, своим служением быть светом для грешника? И он без страха проповедует волю Божью. Что происходит дальше, дорогие друзья? А дальше происходит очень замечательное событие. Илия говорит Ахав, хорошо, собери всех своих пророков, собери всех своих жрецов, пусть они призовут имя своего Бога, а я призову имя своего Бога. И Бог, который ответит на молитвы, тот и есть живой Бог. И вы знаете, друзья, что произошло, кто не читает Библию, там собрались жрецы, пророки эти, идолопоклонники, их там было несколько сотен. И написано, что они молились своему Богу, кричали, плясали, кололи себя ножами, вопияли, чтобы Бог ответил им, но молчало небо и не отвечало. Божий человек соорудил жертвенник, вырыл вокруг кров, принес воды, облили это все, положили жертву, помолился своему Богу, и Бог послал огонь с неба. И огонь пожрал эту жертву и жертвенник, и все, что было тут. Это был ответ живого Бога. Это действительно был Божий человек. И люди должны были увидеть это. Илия берет и заколает этих всех пророков. Да, это была воля Божия. Да, это было от Бога. Он смело и дерзновенно вот здесь на глазах заколает и бросает это все туда к потоку, сжигая там пепел и прочее. Дорогие друзья, нужно иметь дерзновение и силу. Но вопрос не в этом, и я заостряю внимание на следующее. Что происходит с Ахавом, который вот мужественно, с Ильей, который мужественно вот так, проповедуя волю Божью, совершает вот эти поступки перед Ахавом? Что происходит дальше? Он подходит к Ахаву и говорит, «Царь, успокойся, иди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Бог снова дает милость, пойдет дождь». Ахав садится в колесницу, написано, и едет в Изриэль. А что делает Илия, кто знает? Удивительно там написано, «А Илия побежал впереди колесницы Ахава». Я до сих пор не могу представить себе этого и понять. Господи, Божий пророк,
Ты такие чудеса показал через Него. Ты такую силу явил сейчас. Видели все люди. Должно быть все наоборот. Они должны посадить Илью на колесницу, Ахаву дать уздечку в руку, и пусть он бежит теперь впереди колесницы. Но нет. Царь, садись и езжай. Слышен шум дождя. А я, Божий человек, я побегу впереди этой колесницы пешком. Ничего, все нормально. Ты говоришь, ты христианин. Ты говоришь, ты верующий. Ты готов бежать впереди колесницы Ахава нечестивого? Ты готов оставаться христианином не тогда, когда все у тебя хорошо? Когда Бог отвечает на твои молитвы, когда ты здоров, когда нет болезни, когда нет проблем? Тогда быть хорошо христианином. А вот чтобы бежать впереди колесницы нечестивого царя. Но это Божий человек, дорогие друзья. Это образ Божьего человека. Я не буду дальше говорить о жизни его, прочитаете дома. Я хочу сделать выводы. Я хочу теперь самого себя, и чтобы каждый из нас, находящийся здесь, жизнь свою приложил к образу Божьего человека. Вписываюсь ли я в эти рамки? Действительно ли и обо мне, живущие вокруг меня, начиная с моих домашних, с моих детей, с моих, может быть, соседей, начиная с них и кончая другими, могут ли они сказать: «Теперь-то я вижу, что ты действительно человек Божий». Итак, дорогой друг, кто же есть Божий человек? Первый Божий человек – это человек, который имеет веру Божию. Есть вера человеческая, а есть вера Божия. Так вот, Божия вера, когда она приходит в мою жизнь и в мое сердце, она дает мне уверенность в прощении моих грехов. Когда я имею Божию веру, тогда я говорю: «Господи, гряди скорее, я хочу разрешиться и быть с Тобою». Когда я имею Божию веру, я не люблю этого мира и не дорожу ничем, что в этом мире. Вы помните апостола Павла, да? Он имел все, гораздо больше, чем имеем мы. Но когда он повстречал этого плотника из Назарета, повстречал его по дороге в Дамаск, тогда в жизни его все перевернулось. И он, когда увидел этот свет, когда он принял эту Божью веру, тогда он говорит: «Все, что было для меня преимуществом, я все почитаю за сор. Я от всего отказываюсь, я ничего не хочу знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Дорогой мой друг, Божий человек имеет веру Божию. Признаки этой Божьей веры, признаки ее есть в Священном Писании. Вера Божия, она такова. Господь говорит: если будете иметь у вас горчичное зерно, то скажете горе сей: поднимись и ввергнись в море, и будет так, сказал учитель. Это Божья вера, дорогие друзья. Вера Божья, она спокойна, когда бушуют вокруг моря, когда другие волнуются, переживают, когда другие люди мечутся. Вера Божия оставляет этого человека в полном покое. То есть он доверился Богу, у него нет причин переживать. Это вера Божия. Дорогой мой друг, ты имеешь такую веру. Ты имеешь такую веру, когда весь мир трепещет, а ты спокойно отдыхаешь, потому что знаешь, что этот трепет и все волнение этого мира в руках моего небесного Отца. Это Он колышет это море, это Он колышет этот мир. Но ладья, в которой я, она в руках моего Господа, и эта вера Божья хранит меня. Ты Божий человек? Ты спокоен в жизни? Ложась на ночь, у тебя есть мир в сердце? Новый день, который приносит проблемы, ты встречаешь спокойно, доверившись Богу? Это возможно только Божьему человеку. Но это возможно каждому, дорогой мой друг. Это не только Илии возможно, это возможно тебе, дорогой мой друг. Молодой ты или старый, умный, знающий что-то, или, может быть, мало знающий.
имеющий власть и не имеющий, имеющий богатство, силу и многое другое, и ничего не имеющий. Это возможно каждому человеку получить сегодня вот это величайшее богатство божественного мира через Божию веру в Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы об этом ты думал сегодня. Дорогой мой друг, вера Божия способна 5 хлебов и 2 рыбки так преломить, что хватит на великое множество людей. Вера Божия способна на то, чтобы масло в кувшине не кончалось, и мука в кадке тоже не кончалась на протяжении долгого времени. Горсточка муки и немножко масла в кувшине. И вера Божия способна пропитать вот этим ничтожным количеством долгое время. Это вера Божия, дорогие друзья. Вера Божия способна мертвых поднимать. Вера Божия способна и сына этой бедной женщины-вдовы, у которой жил Илия, воскресить из мертвых. Это вера Божия, дорогие друзья. Итак, человек Божий – это человек, который имеет веру Божию, не человеческую, не по наследству, не потому, что мои родители были верующие. Это моя личная вера, это мое личное общение с Богом. И мы сегодня говорим об этой вере. Верую Божии люди приносили лучшие жертвы Богу, а не худшие, так говорит Писание. Верую Божии люди переселялись в небо, не видев смерти. Верую Божии люди строили ковчег. И когда весь мир глумился и смеялся, они продолжали строить, потому что имели от Бога слово. Дорогой мой друг, вера Божия – это вера, которая помогает человеку оставить этот мир и следовать за Господом в любых условиях жизни. Итак, человек Божий – это человек, имеющий веру Божью. Второе, человек Божий – он водим Духом Божьим. Он не просто покаялся и принял крещение, и время от времени посещает дом молитвы, носит крестик, как я сказал, но Божий человек водим Духом Божьим. А Дух Божий водит нас иногда на те пути, которые нам не нравятся. А Дух Божий иногда берет нас и ведет по путям, которые приносят нам скорби и переживания, на которых нам неуютно, на которых мы не хотели бы находиться. Дух Божий иногда берет нас и просит сделать нечто, о чем мы говорим: да нет, эту работу не я должен делать. Там вот есть человек, который, ну это пусть он делает. Отдай мне, Господи, что-нибудь посолиднее в этой жизни. Ну, допустим, дай мне дар, чтобы я небо закрывал, чтобы я мертвых воскрешал, а бегать там впереди колесницы, жить там у потока. Ну, там есть вон попроще люди, пусть они. Я же имею теперь образование. Божий человек, водимый Духом Божьим, послушен Божьему Духу. Дорогой мой друг, ты говоришь, я христианин, ты говоришь, я верующий, а у меня вопрос: ты стал уже Божьим человеком? Ты водим Духом Божьим? Ты повинуешься Духу Божьему? Божий человек повинуется Духу Божьему. Может быть, ты хороший человек, может быть, ты хороший муж, хорошая жена, хороший послушный ребенок в семье, помогаешь папе и маме, это все хорошо. Но сегодня ты пришел сюда для того, чтобы, услышав это слово, ответить на самый серьезный вопрос. Ты стал уже Божьим человеком. Это очень важно. Господь да поможет тебе. Итак, Илия был не просто хорошим человеком, но был Божьим человеком. Послушны ли мы Богу и Духу Святому, когда Бог ведет нас против наших желаний, когда ломает наши планы, сокрушает нечто в нашей жизни, когда Его желание не согласуется с нашим желанием, а мы обязаны его выполнять? Может быть, Бог делает нас нищим, может быть, Бог делает нас нуждающимся, одиноким, просящим на время. Я послушен голосу Бога. Если нет, сегодня время для того, чтобы ты подумал об этом и стал Божьим человеком. И еще, Божий человек – это тот, который исполнен Божьей любви. Божья любовь от человеческой отличается. Человеческая любовь, она любит тогда, когда любит и меня. А Господь говорит: если вы любите любящих вас, вы ничего особенного не делаете, меня это не волнует. Я говорю вам: любите врагов ваших
и благотворите ненавидящим вас». Вот это учение Иисуса Христа. Мерило человеческой любви – это мои взгляды, мои понятия, мои желания. И если человек поддерживает все это, я очень его люблю. Но если он со мной не согласен, любовь моя заканчивается. Божья любовь совершенно другая. Я приведу просто коротко примеры. Божья любовь, она плачет у гроба Лазаря, помните, да? Но Божья любовь, она говорит другим людям: «Вы гробы окрашенные». Это была Божья любовь, дорогие друзья. Божья любовь, она кормит толпу голодных. Божья любовь, она склоняется над слепым у дороги и дает ему зрение. Она дает жизнь и очищение прокаженному. Но та же Божья любовь берет, делает бич и выгоняет все нечистое из храма, из дома Божьего. Это признак Божьей любви. Дорогой мой друг, ты имеешь Божию любовь. Божья любовь приняла за каждого грешника смерть на кресте. Это Божья любовь. Но однажды эта же любовь скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Я хочу, чтобы сегодня подумал каждый из нас об этой истине. Итак, дорогие друзья, погибающий мир переполнен хорошими людьми, но идолопоклонниками. Погибающий мир переполнен хорошими культурными людьми, но грешниками. Погибающий мир сегодня переполнен религиозными людьми, но Божьих людей, Божьих человеков становится все меньше и меньше. Но ты призван, дорогой мой друг, быть Божьим человеком. Я хотел бы, чтобы сегодня это служение, оно стало для тебя началом новой жизни, чтобы ты сказал: «Господи, я понял сегодня, что ты хочешь от меня. Я хочу стать Божьим человеком. Я хочу получить прощение. Я хочу служить тебе и встретить тебя как своего личного спасителя. И Господь да благословит тебя в этом». Братья приготовятся сейчас что-то нам спеть. Мы будем молиться. И я оставляю этот вопрос для каждого из нас. Ты сегодня в Доме Божьем. Веришь в Бога, сколько идешь за Ним? Вопрос не в этом. Ты стал Божьим человеком. Ты можешь сегодня сказать, что я имею прощение грехов, я имею надежду, что буду с Господом. Если нет, не огорчайся, друг. Твоя вера пустая. Она тебе ничего не дает. Иисус сегодня приглашает и говорит: «Приди ко мне, я дам тебе живую Божью веру». Ты уйдешь сегодня с уверенностью, что ты прощен. Ты уйдешь сегодня отсюда с уверенностью, что имеешь дар жизни вечной. Один такой пример. Проповедовал проповедник о пришествии Господа и привел пример из Библии. Двое на постели, один берется, один оставляется, двое на поле, один берется, один оставляется. И на этом собрании была одна христианка со своим мужем. Муж был неверующий. И вот они прослушали эту проповедь, пошли домой. Прошел день, они легли отдыхать. И жена слышит, муж ее ворочается, ворочается, встанет, ляжет, что-то кряхтит. Она молчала, молчала, потом говорит: «Что ты крутишься там? Ну, ложись, спать уже надо». А он говорит: «Слушай, вставай, давай молиться. Слова меня не оставляют. Двое будут на постели, один берется, один оставляется. Ты возьмешься, я останусь, я должен погибнуть». Они встали с постели, помолились, и Господь дал прощение мужу этой сестры. Дорогой мой друг, и особенно молодежь, возможно, у тебя бабушка верующая, папа, мама, они за тебя молятся. Я знаю, что ты чувствуешь эту молитву. Бог тебя хранит. Бог тебя терпит. Бог проявляет любовь к тебе. Приближается время, когда церковь будет взята с этой земли, когда молитв родителей больше не будет. Тяжкое будет время, а ты еще не спасен, а ты еще не с Господом. А ты еще не получил прощения грехов. Господь да поможет тебе во время пения, если слышишь приглашение от Господа,
если чувствуешь, что Дух Святой стучит в твое сердце, дорогой мой друг, не уходи непрощенным из дома молитвы. Не уходи, не повстречавшись с Господом. Ты получишь радость прощения и счастье жизни вечной. Слышишь, сердце колотится чаще. От борьбы разрываясь в груди, ты стоишь перед лестницей счастья. О, немедли, скорее приди. Дорогой мой друг, Бог опустил лестницу счастья вот в эти минуты к твоим ногам. Сделай выбор, или примешь Христа, или уйдешь в твоих грехах снова на путь погибели. Итак, мы слушаем пение братьев. Давайте выслушаем это пение стоя, дорогие друзья. Я приглашаю всех, кто хотел бы помолиться, кто хотел бы получить уверенность сегодня, прощение жизни вечной, не смущаясь, проходите вперед, мы подойдем к вам, мы вместе помолимся, и Господь услышит вашу молитву и даст вам дар жизни. Во время пения, если Господь зовет тебя, проходи сюда вперед, мы будем молиться.

0: 16 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы. «Открывая Писание» – ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий. Через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Наш дом. Какой он? Когда я сказал название этой темы, что первое пришло вам в голову? О каком доме идет речь? Скорее всего, что вы подумали, я говорю о доме, в котором живете вы, живу я. И интересуюсь, каков наш дом? Да? Но мы все живем в разных домах. Домов, их типов. В жизни и в мире существует огромное множество. Одни дома строят в каком-то более теплом климате. Это один тип домов. Другие в холодном. Третьи дома строятся на специальном фундаменте, который защищает от землетрясений, как, например, это делается в Японии. Огромное количество разных домов. Но есть дом, который не увидеть глазами. Есть дом, который есть в каждом человеке. Это дом веры. Дом веры. Это тоже дом. Что такое дом веры? Это то, о чем говорил Иисус Христос. Он сравнил веру с домом. Давайте посмотрим, где сказал об этом Иисус Христос. Радостная весть от Матфея, 7 глава, и мы будем читать с 24 по 27 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и налегли на тот дом, он упал, и было падение его великое. Мы прочитали, радостная весть от Матфея, 7 глава, 24 по 27 стих. Здесь Иисус говорит о двух типах домов. Два типа дома. Почему такой пример использует Иисус? Для того, чтобы мы лучше поняли, о чем он говорит. Ведь если бы Иисус привел, сколько сейчас существует домов, сколько мы уже сказали там, с фундаментом от землетрясений, которые там один в холодном климате, другой в южном строится, это совсем была бы размазанная картина. Нет, Иисус сказал очень ясно и понятно только о двух типах домов. Какой? Который один построил на камне, другой построен на песке. В действительности мы можем себе представить фундамент каменный и фундамент, или, наверное, вообще его отсутствие фундамента. Просто на песке что-то было построено без фундамента. Вот о чем говорит Иисус Христос. Вот как эта тема относится к нам. Какой у нас дом? Нам предстоит это выяснить. И каждый ответит себе на вопрос, какой у него дом, который стоит на камне или который стоит на песке. Итак, мы начнем с дома, стоящего на песке. Который дом стоит на песке? Что такое вообще песок? Песок – это непригодная почва для строительства дома. На песке можно поставить палатку, сделать какой-то шалаш, но не строить дом. Песок для этого не подойдет. Допустим, этого кто-то не знал и начал строить дом. Будет ли хорошим такая стройка? Вот с самого начала. С самого начала нет. Она не будет хорошей. Потому что песок будет проседать. Песок будет неровный. Вот и будет стена одна такая, другая выше. Третья ниже. Почему? Потому что опора – песок. И это еще не самое страшное. Самое страшное, когда придет какое-то погодное явление. Кто это? Кто строит на песке? Иисус ясно говорит об этом. Кто слушает мои слова и не исполняет их? Это 26 стих. Кто слушает слова Христа и не исполняет их, тот строит свой дом, свою веру на песке. Почему важно понять это? На чем строится наш дом веры? Потому что от этого зависит очень-очень многое. Потому что Иисус сказал о домах. И мы сейчас рассмотрим дом на камне. А после этого Он уже не сказал о домах. Он сказал об испытаниях, которые придут на эти дома. В словах Иисуса Христа это погодные явления. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры. Итак, вот дом на песке. Люди, которые слушают слова Христа, но не исполняют их. Как это слушать слова Христа, но их не исполнять? Это значит слышать где-то истину Библии. Это значит читать самому то, что написано в Библии. Но не делать того, что там требуется. Например, простой пример из Библии, который записан в письме Ефесянам 4 глава 28 стиха. И мы прочитаем 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Вот простой очень пример. Человек прочитал Ефесянам 4:28, знает, что кто крал, впредь не кради. Он знает это, однако это его не останавливает к тому, чтобы он крал, допустим, что-то, и крадет дальше. И он крадет дальше. Потому что хотя он и прочитал, что сказано в Слове Бога, его мнение оказалось выше, чем Слово Бога. Если там сказано «предь не кради», а человек опять крадет, хотя знает волю Бога, что это очень плохо. Знает, но не делает. Сколько людей знают волю Бога? Сколько людей знают, например, что сексуальная жизнь не брака, это блуд, но живут в ней. Сколько людей знают, что курить – это вредить себе, но продолжают курить. И множество других примеров.
3: Люди, знающие волю Бога из Библии, не хотят жить по ней. Это люди, построившие свой дом на песке. А кто же построил свой дом на камне? О них тоже Иисус Христос сказал очень ясно. Иисус сказал об этом, что это муж благоразумный, он построил на камне, что ему никакие погодные явления не страшны этому дому. Кто слушает слова мои и исполняет их. Ключевое различие в этой истории. На песке построил человек, который знает волю Бога, но не подчиняется ей. И не хочет ей следовать. На камне строит тот, кто слушает слова Бога и исполняет их. Еще одно место посмотрим. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Очень ясно написано: кто любит Христа, тот соблюдет его слово. Человек, который строит свой дом веры на камне, тот соблюдает слово Бога. Тот старается жить по нему. Тот человек назван умным, в отличие от того, кто, зная волю Бога, не живет по ней. Этот человек назван глупым. На камне, когда строительство на камне, то это тот фундамент, который нужен. Тогда все будет строиться ровно, хорошо, аккуратно, красиво. То же самое наша вера. Мы строим на камне свой дом. Тогда, когда мы не только прочитали что-то в Библии, но и применили это в своей жизни. Так мы строим дом на камне. Что интересно, что и на песке некий дом можно построить. Можно построить и на камне. Ключевое различие будет в том заключаться, что случится, когда будет погода опасная для этих домов. Вот который был построен дом на камне в истории Иисуса, Матфея 7 глава. Что он? Несмотря на то, что пошел дождь, излились реки, ветры устремились, а он не упал, потому что был основан на камне. Здесь погодные явления. В жизни человека это различные события. Иногда очень печальные. В жизни человека произойти может что угодно. Такова жизнь человека в этом греховном мире. Любые могут быть какие-то недоразумения, какие-то испытания. Все что угодно может быть в жизни. Но тот, кто строил на камне, тот, кто подчиняется Богу и его слову, тот будет стоять. Письмо Евреям, 3 глава, стих 14. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. До конца. Человек, который строит свою веру, свою жизнь на камне, который подчиняет Слову Богу, тому не страшны никакие жизненные обстоятельства. Он будет идти до конца. Потому что он слушается Бога. Человек же, который построил нечто на песке, любые жизненные обстоятельства, любые печали, все, он больше не хочет ничего иметь с Богом. Хотя и слышал его слова, но не жил ими. Когда человек не живет ими, тогда все, что угодно в жизни, унесет его. Как еще сказал Иисус Христос об этом? Подули ветры опять, эти погодные условия. Он упал, и было падение его великое. То есть тот дом на камне, он не упал, он стоит. Он просто стоит до конца, потому что человек, кто строит дом на камне, кто слушает Бога и его слово, тот дойдет до конца в Боге. Кто Бога не слушает, на камне он не строит. Он на песке построил. И жизненные обстоятельства прокинули эту лачугу на песке. Падение было великое. Потому что неслушание Бога и его слова, несоблюдение святых заповедей ведет к падению. Оно ведет к падению греха неверия. А неверие – это прямая дорога в вечную погибель. Вот так, дорогие друзья, насколько важна эта тема. Какой у нас дом? Какой дом каждого из нас? Он строится на камне или на песке? Подчиняемся ли мы Богу? Слушаем ли, что Он сказал в своей жизни? Или мы просто знаем Его волю, но не живем ей? Проверьте каждый себя и ответьте на вопрос, какой у вас дом? А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».

Мы начинаем программу «Современности Бог». В основном эта программа будет затрагивать насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах. В наших программах вы услышите обязательно современную музыку, песни в исполнении уже известных групп, а также и совсем новых. Само собой, разумеется, что музыка и песни христианские. А также в программах

0: лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за эти прекрасные минуты нашего общения. Как необходима нам всем любовь, любовь того, кто нас искренне любит и никогда не изменит. И есть на земле такая любовь. Эта любовь однажды на Голгофе просила Бога, чтобы Он простил нам, простил грехи всем, кто Его ненавидел. Эта любовь Иисус. Без Него я себе не представляю жизни. Без Христа нет счастья. А если и кажется счастьем оно, то проходящее, мимолетное. Без Христа и удачи, неудачи. Без Христа и пусто, и темно. И сейчас прозвучит премьера песни в исполнении Олега Янишина. «Я, Господь, без Духа Твоего, будто парус, потерявший ветер. Не хочу я в жизни ничего, только бы с Тобой прожить на свете».

Без Христа действительно и пусто, и темно. Но так много людей, к сожалению, не придают значения Богу в своей жизни. Удачи и неудачи приписывают себе, природе, луне, кому угодно, лишь бы исключить Бога из каждого дня. Но нет. Знаете, все от Бога, и удачи, и благословения, и зависит это и от нас, конечно. Как мы относимся к Богу, поклоняемся ли мы Ему, желаем ли Его присутствия в нашем сердце, или можем с уверенностью сказать: «Господи, Ты подожди меня в церкви, вот я поделаю свои дела, да и приду к Тебе и свечку поставлю». Вы знаете, дорогие друзья, молодежь, как это прекрасно ходить с Богом. «Как это?» — спросят некоторые. Очень просто. Везде с Господом.

постоянно разговаривать с Ним, не обязательно вслух, можно и разумом. И Бог удивительно оберегает, и самое главное, что сердце наполняет полный мир. Я думаю, что и вы знаете, что это такое – полный мир Божий и радость, что Бог с тобой.

0: Послание к Ефесянам, 4 глава, 27 стих. Очень короткий стих. «И не давайте места дьяволу». На эту тему вы услышите проповедь Сергея Бабича из Якутии.
1: Знаете, после уверования, когда мы приобрели дорогого Господа, сатана поменял тактику борьбы против вот нас. Но мы были раньше неверующими. Он сейчас использует более хитрые и изощренные атаки. И вот сегодня я бы хотел поговорить, так как меня эта тема уже последние полтора года стала больше интересовать, нежели в предыдущие годы. Каким образом сатана может касаться верующего человека и контролировать его или проникать в него, если это возможно? И если случилось, что верующий человек впал в зависимость от этой силы, как же ему избавиться от этого? И, естественно, у некоторых верующих возникает вопрос, они находятся в каком-то смятении, а может ли, могу ли я дойти до состояния одержимости? Знаете, вот в этом рассуждении хотел бы упомянуть, как бы применять три термина, определяющие зависимость христианина. Вот первое – это обольщение, второе – демонизация и третье – одержимость. Я скажу, почему вот этот третий термин, который как бы не применяется в Библии, вот демонизация, почему я решил употреблять его. Вы знаете, вот для каждого человека, имеющего определенные ступени духовного роста, Бог предназначает определенные испытания. Он знает, в какой мере дать эти испытания, чтобы они не были сверх сил человеческих. И я знаю, что Бог способен сохранить тех верующих, которые осознают собственную беспомощность. То есть не полагаются настолько на свои человеческие способности. Они осознают собственную нищету духа, вот, и нуждаются в Господе. И следует за Иисусом Христом, и бодрствуют, и молятся. И тогда, когда им очень тяжело, когда их постигает какое-то очень сильное искушение, они как бы не забывают о Библии. Они вспоминают в этот момент Библию, вспоминают слова и вступают в молитвенную схватку с дьяволом. Это искушение. Библия говорит, что Господь положил дьяволу определенные пределы, и он не может без воли Божией касаться человека, верующего. И вот эти пределы ограждают каждого верующего человека. И есть в церкви сильные, духовно исполненные или исполненные Святым Духом люди, которые составляют авангард церкви. И есть и слабые христиане, которые испытывают множество борьбы в себе и очень редко побеждают. Но слава Богу за тех людей, которые являются рожденными свыше и охраняют себя, и лукавый таким образом не прикасается к их духу. Слава Богу за таких людей. И вот атака дьявола начинается с обольщения. Обольщение, то есть возможно, он пытается проявить возможность обмануть человека. Или держать на какой-то дистанции в отношении Писания верующего человека. Вот, например, я, как верующий человек, могу находиться во тьме? Конечно, во тьме некоторых моих поступков. Я не говорю, я сейчас не рассуждаю о тьме, как погибель. Но вот, допустим, свет или истина просвещает эту тьму и рассеивает эту тьму. Я начинаю понимать, как мне поступать. Вот дьявол пытается верующего человека вот держать на дистанции к Священному Писанию и заставлять, допустим, посылать в всевозможные препятствия на пути к чтению Писания. Вот мы знаем, нет времени, особенно в этом. И один из каналов проникновения дьявола вовнутрь, это является пассивность. Пассивность исключения воли и разума в борьбе с дьяволом. Богу не нужно, вот именно, знаете, такие безвольные рабы. И вот сама полная отдача Богу не говорит о том, что мы должны отказаться от всех своих способностей разума, исключить где-то волю, и чтобы Господь многие вещи сам делал за нас. Богу нужны соработники, и Он хочет видеть активных, энергичных христиан, которые могут с Богом побеждать дьявола. Прежде всего, достигать определенные результаты в своей духовной жизни. И Бог ищет таких людей и воспитывает таких людей. Вот грех имеет способность проникать в человека. Или мы знаем, что он находится, но он может приходить извне. И вот обратите внимание, когда верующий человек начинает уступать влиянию дьявола, и, например, своим языком он привыкает к тому, чтобы осуждать постоянно другого брата или сестру, или там пресвитера, или еще кого-то, и уже это превращается и сплетни, и клевету, и это становится нормой жизни, это есть один из путей уступка дьяволу. Возможности дьяволу проникнуть в речь человека и закрепиться там. Также мы можем уши, допустим, так же само мы можем, если, например, представить себе, что мы привыкаем, допустим, в мире мы привыкали слушать какие-то вещи, анекдоты, там, допустим, извращенные истории какие-то, и если вот в нашей христианской жизни мы позволяем таким вещам проявляться, и мы слушаем, и нам это нравится, и мы где-то веселимся и радуемся, мы опять позволяем дьяволу проникать в нас, если это становится нормой жизни. И так же самое, когда наши глаза смотрят на отвратительные вещи и привыкают к этому. Это есть похоть плоти, вернее, похоть очей. И грех входит в сердце человека. Вот еще следующая причина – это когда Бог дает нам духовные способности, Он определяет нам какие-то определенные дары, и мы не используем. Вот эти неиспользованные духовные способности в сознательном таком помышлений человека. Вот, это тоже есть одна из возможностей, что сатана будет контролировать нас. И даже возможно, что он будет посылать лжедары. Потому что очень часто человека увлекает что-то ложное, привлекательное, любопытное вместо полезного и нужного. То, что подтверждается в Священном Писании. Очень часто тот человек, который проявляет все знания и не желает слушать наставничество, не желает слушать и говорить, что «но во мне живет Святой Дух, и помазание Духа Святого учит, и поэтому вот я знаю очень хорошо Библию, и мне нет нужды много времени проводить для изучения Писания». А вот когда приходят еще наставники, пытаются его как-то наставить, когда видят, что неправильно поступает, он говорит «нет», это тоже повод дать место сатане. Вот помните, мы прочитали в Священном Писании, послание к Ефесянам, 4 главе 27 стихом, «Не давайте место сатане, дьяволу». Это говорит о определенном участке. И вот когда человек сознательно уступает натиску врага, дает место где-то в себе. Здесь говорит о душевном проявлении. Вот там те все перечисли грехов, которые оскорбляют Святого Духа, которые перечисляются в этом же самом послании, 4 главе, послание к Ефесянам, там говорится, не оскорбляйте Святого Духа. А вот в 27 стихе пишется, не давайте место сатане. Через эти душевные проявления, через эти грехи мы даем место сатане. И это не просто уже какое-то влияние, это уже является контроль. Вот так. Такой уступок приводит к так называемой демонизации. Почему определяет этот термин? Понимаете, потому что под словом «одержимый» очень часто воспринимается какая-то острая форма проявления злых духов, например, это бесноватость, когда в человеческом духе есть демонические силы. Вот, и вот обольщение, вы знаете, я уже немножко объяснил. И поэтому я использую этот термин демонизация, то есть это означает, что сатана, проникая через грехи человека и тело человека вовнутрь, пытается найти точку опоры внутри человека, в душе человека, откуда вот он расширяет свои владения. Он не может войти в дух человека. И то, что сейчас я говорю, это не касается никак спасения человека и не лишает спасения. И вот именно этот термин, я так объясняю, найти точка опоры в человеке со стороны дьявола – демонизация. Вы знаете, когда к чему это приводит? Очень часто человек становится очень сильно, очень таким нервным, беспокойным, слабовольным. Смотришь на человека, психически здоров, нормальный, христианин, но его не перестают узнавать родные и близкие. Да, допустил какой-то грех, это привело к какому-то контролю дьявола над ним, и это привело вот к такой слабости. Или это может быть даже появляющаяся какая-то тупость. То есть ум перестает мыслить логически. Или может быть это какая-то возбужденность. Или может быть это приводит к сотрясению тела, конвульсиям. Когда родные удивляются, что происходит с этим человеком. Вы знаете, я встретился в Киеве с таким примером. Я был в Броварах, и в этой церкви подошла ко мне одна женщина, и после вот собрания она хотела побеседовать. 2 года член церкви, до сих пор ее мучает сатана. Душит по ночам, тело ее сохнет, и муж удивляется, она не может даже молиться, противостоять. И фактически у нее нет явно какого-то такого грубого греха, чтобы ослабило вот ее противостояние. Что? И когда нужно молиться и противостоять дьяволу, она не делает это, потому что говорит, я боюсь. Страх подавил ее. И вот 2 встречи нужно было. И вторая встреча, когда мы осветили эти причины, что привело к ее к состоянию, и она отреклась вот, от всякого влияния дьявола на нее, и она испытала свободу. Она, понимаете, она радовалась, это просто надо было видеть. И я думаю, что вот если приеду еще с ней, это, конечно, услышу и свидетельствую с ней, это больше не повторится. Она осознала, что она имеет в Господе. Вот, и потом мы молились над ней. Священное Писание предупреждает нас, не давайте место дьяволу, то есть сознательно не давайте.

Наше время истекает, и в самом конце нашей передачи мы хотим пожелать вам добрых благословений от Господа. Он велик и славен, Ему одному пусть будет слава и поклонение, хвала и величие. Славьте Господа своей жизнью!

Дорогие друзья, мы вас любим и всегда ждем ваших писем. Они нас радуют и ободряют. Сейчас запишите наш адрес. Индекс 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. Программа для молодежи «Современность и Бог». До свидания. Всего вам доброго.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, и стих, положенный в основание этого отдела, взят из 31 главы «Притч Соломона», стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Мы продолжаем сегодня нашу беседу о Руфи и Наимине, об этой удивительной связи и любви между свекровью и невесткой. Когда Наимень вошла в Вифлеем со своей невесткой Руфью, весь город пришел в волнение. Наимень покинула город счастливой женщиной с мужем и двумя сыновьями и с большим стадом овец, а возвратилась без своих мужчин и имущества с чужестранкой. Люди заговорили разные. Некоторые друзья не узнавали сгорбленную от горя и бедности женщину. «Ячмень только начинают убирать. Позволь мне пойти на поля и наняться на паденную работу. Ведь мне заплатят зерном, и тогда нам будет что есть», — умоляла ее Руфь. «Мы начнем здесь новую жизнь. Я не позволю предубеждениям портить наши отношения. Твой Бог теперь мой Бог». Наимень нежно притронулась к руке Руфи. «Иди, моя дочь, мы же должны что-то есть. Ты заработаешь наш кусок хлеба честно». Руфь пошла вслед за другими женщинами и в первый день скромно собирала по краям поля, где колосся специально оставлялись для бедных. В тот день ее привлекли поля Вооза, богатого родственника, мужа Наимени. Вечером она рассказала Наимени все, что узнала об этом человеке. «Тебя заинтересовал этот человек», — сказала Наимень с каким-то особенным огоньком в глазах. И Руфь, сама не зная почему, густо покраснела. «Не смущайся! Вооз — прекрасный человек, один из самых красивых и добрых мужчин в городе, и, кроме того, он значительно богат», — успокаивала Руфь Наимень. «Он был так добр ко мне», — продолжала свой рассказ Руфь. «Он позволил мне собирать прямо на поле и велел жнецам не беспокоить меня и дать мне есть с ними». Наимень широко улыбнулась и ответила: «Неудивительно, что ты принесла так много зерна. Вооз, наверное, велел бросать колосся специально для тебя». «Он так великодушно обратился со мной», — скромно сказала Руфь. Но у Наимени появилась новая мысль, которой она тут же решила поделиться с Руфью. «Руфь», — сказала она, — «почему бы тебе не поискать себе пристанище, чтобы тебе было хорошо? Вот сегодня ночью Вооз будет веять зерно на гумне своем со служанками. Ведь он наш родственник. Выкупайся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди туда, но не показывайся ему, пока он не кончит есть и пить. Но когда он ляжет спать, тихонько подойди и ляг у его ног». Руфь послушала свекровь, а Вооз отнесся к ней еще великодушнее прежнего. Когда он нашел ее у своих ног, он не зажег фонаря, чтобы не вызвать разговоров. Он уже полюбил эту скромную, тихую, богобоязненную и красивую женщину. Придя домой, Руфь рассказывала Наимине: «Он был очень добр ко мне и поступил со мной весьма благородно. Он сделал мне предложение, но хотя он и близкий родственник тебе, есть некто еще ближе, и прежде чем Вооз сможет сделать меня своей женой, он должен исполнить один еврейский обычай, имеющий какое-то отношение к твоему оставшемуся полю». «О да, я знаю», — воскликнул Наимень, — «я знаю, о каком родственнике идет речь. Обычай требует, чтобы ближайший родственник купил все, что будет продавать вдова, родственником которой он является, чтобы имущество осталось в семье. Завтра Вооз встретится с этим проходимцем у ворот города в присутствии старшин народа и предложит ему право купить наше поле». «Но что будет, если тот родственник купит твое поле? Что будет?» — взволнованно спросила Руфь. «О, он схватит эту покупку для того, чтобы снова предложить ее Воозу за двойную цену. Я знаю его. Но я уверена, что Вооз предложит и тебя в придачу к полю, и я знаю, как поступит этот мой родственничек. Неужели он предубежден против меня, как и другие?» — спросила Руфь. «Да, он предубежден против тебя, и в этом наше счастье», — ответила Наимень. «Воозу достанутся поле и ты». Наимень знала, что говорила. Вооза действительно любили и уважали даже те, кто были предубеждены против Руфи, как чужестранки. Народ окружил его, говоря: «Пусть Господь сделает твою жену подобной Рахиле и Лии, которые совместно устроили дом Израиля». Вооз и Руфь поженились, и когда их сын Авид родился, Наимень прославляла Бога, который не оставил ее без семьи и детей, которых бы она могла окружать своей любовью. Даже прежде враждебные соседи говорили: «Благодарение Богу за то, что эта дочь Наимени, Руфь, любит ее и лучше для нее, чем семеро сыновей». Сын Руфи, Авид, за которым Наимень смотрела, как за своим родным ребенком, стал отцом Иессея, сын которого, Давид, был царем Израиля.
Неудивительно, что немецкий поэт Гёте назвал историю Руфи самой прекрасной идиллией, преданной нам традицией древности. Вся эта история представляет собой полную победу любви. Руфь полюбили даже те, кто ненавидели ее раньше, потому что она неизменно заслуживала любви. Она получала любовь, потому что постоянно давала любовь. Несомненно, ее смущали и огорчали разговоры за ее спиной, относящиеся к ее языческому происхождению, но мы нигде не видим, чтобы она отвечала неприязнью или открытым возмущением. Мы читаем, что она смело и спокойно пошла на поле одна и принимала молву невозмутимо. Даря любовь, она получала в ответ тоже любовь. У любви есть такое особенное свойство. Она всегда остается любовью, даже тогда, когда возвращается к нам непринятой тем, кому мы ее отдавали. Руфь не воздавала злом за зло, и потому ее любовь восторжествовала. У любви есть источник, этот источник — Бог. Для того, чтобы любить так, как Руфь, нужно знать Бога. Святой Дух наполняет наши сердца именно такой любовью. Апостол Павел писал тем, кто уверовали в Иисуса Христа, что любовь Божия излилась в них обильно. Она изливается в каждого, кто готов принять в сердце Бога, придя к Нему через Сына Его Иисуса Христа. Христос распростер свои объятия для всех живущих на земле. Как можно пройти мимо этой любви?

Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за эту дивную историю, за напоминание торжества любви. В сердце человеческом любовь Руфи восторжествовала, победила, приобрела любовь других. Научи нас так любить, как любила она, как любила Наиминь, как можешь научить только Ты, Духом Твоим Святым. Помоги нам не проходить мимо любви Христа, самоотверженной, жертвенной любви. Когда мы слышим о ней, открой сердца наши и помоги нам принять ее. Во имя Его мы просим Тебя об этом. Аминь.

Я Тим Келлер, и я муж единственной женщины, о которой официально известно, что она дала 5 Джону Пайперу. Конечно.